0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Никакого зла не могут причинить мне люди, если нет во мне места ранимого. Видел я две пещеры. В одной из них обитало эхо, а другая была нема. Посещали те пещеры люди. В первой дети любопытные толпились, перекрикиваясь с ней. Другую же быстро покидали посетители, ибо не получали ответа. Если ранима душа моя, на всякое зло будет откликаться она, и стану посмешищем для людей, и все больше будут они досаждать мне насмешками своими. Но не смогут мне навредить злоречивые, если язык мой забудет произносить злые слова. Не опечалят меня и насмешки, если нет насмешничества в сердце моем, чтобы отозваться, словно козий бубен. Не отвечу я на гнев гневом, если гнездо гнева опустеет в душе моей, и некому будет проснуться в нем, не уколет меня никакая страсть человеческая, если мои страсти превратятся в пепел. Не огорчит меня неверность друзей, если тебя избрал я другом своим. Не сокрушит меня и неправда мирская, если изгнана будет неправда из мыслей моих. Не соблазнят меня лживые духи мирских наслаждений, почести и власти, если душа моя будет чиста, как невеста, тоскующая о Духе Святом и Его одного приемлющая. И никого не столкнут люди в ад, если сам себя не столкнет. И никого люди на плечах своих не возвысят до престола Божия, если сам не возвысится. Если не распахнуты окна души моей, никакая грязь не налетит в нее. Пусть вся природа восстанет на меня, бессильна она против души моей, разве что до срока станет гробом тела моего. Всякое семя засыпается навозом, чтобы скорее всходило и росло. Если душа моя, увы, оставит девство свое и примет семя мирское, должна будет принять и навоз, что мир бросает на свои нивы. Но тебя я призываю день и ночь. Вселись в душу мою и затвори все входы от врагов моих. Соделай пещеру души моей пустой и немой, чтобы никто из мира не пожелал войти в нее. Душа моя, единственная забота моя, будь на страже, различай голоса стучащихся в тебя. А когда узнаешь голос хозяина своего, откройся и отзовись во весь голос. Душа моя, пещера вечности, не дай разбойникам входить в тебя и разводить костры свои в тебе. Храни безмолвие, когда ждут от тебя отклика, и жди терпеливо хозяина своего. Воистину придет он.

0: Радио «Вера». Раиса Коротких. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Покой в душе. Сегодня какой-то особенный день, когда на душе покойно, светло и верится в лучшее. За моим окном полоска леса вдали и голубое бескрайнее небо с барашками гуляющих веселых облаков. Летний день теплый, солнечный, очень тихий. Полоска поля вдали налита пшеничным светом созревшего зерна, который вносит последние штрихи в прекрасную картину лета. Этот цвет разбавляет ситцевые краски летнего неба. Ах, лето, лето! Все так совершенно, органично, естественно в твоей красоте и покое, что хочется взять кисти, краски и запечатлеть этот миг волшебства как подарок свыше.

0: все с нашей.
1: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
2: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. Москва. У бабушки была своя компания. Мамонтовы, Якунчиковы, Прибытковы. Это все ближайшие бабушкины подружки. Они часто к ней приходили. Так и вижу их прекрасные лица в нашей передней на Долгоруковской. Им пришлось многое пережить. Все они были богомольны, соблюдали обряды. И, думая об очень уж праведном пути этих женщин, которых я застала краешком, я понимаю, как подлинно и органично была их вера, сколько силы и достоинства они несли в себе. В моем раннем детстве у нас еще бывали домашние панихиды. Первой умерла баба Юля в 1924 году, а через год, в 25-м, пришло известие, что в Германии погиб от несчастного случая мой дядя, мамин младший брат, Володя Гучков. За 2 года у нас случилось 2 горя и 2 панихиды. Из соседней церкви приходили к нам священник вместе с диаконом, и они вместе читали. Церковь находилась в 5 домах от нас, тут же на Долгоруковской, называлась Николой Чудотворца в Новой Слободе. Из окна мы видели ее высокую красного кирпича колокольню. Теперь там киностудия «Союзмультфильм». А в 30-е был даже центральный антирелигиозный музей. Моя молитва была: «Господи, помилуй маму, папу, Таню, Марину, Сережу». Бог знает, сколько времени у меня эта молитва оставалась. Кровати у нас, детей, были железные, и в изголовье у каждого на тоненькой ленточке висела иконка. У Тани – Христос Спаситель, у меня – Богоматерь с младенцем. Священник покачивал кадила, в комнатах пахло ладаном. Наш большой фамильный золотой крест, которым служили домашние панихиды, хранился у бабушки, потом у мамы, теперь он у меня. Помню, как священник поднимал этот крест, и мы его целовали.

0: Радио «Вера».
1: Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, но горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем. Анна Ахматова.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
1: На Святой Горе Афон воцарилась зима. Тонкий слой снега покрыл каменистые выступы почти отвесных скал. Пронзительный морской ветер подхватывал легкие снежинки и со свистом уносил в зияющую пропасть. В один из таких ветреных холодных дней афонский монах Арсений поднимался по крутой горной дороге к маленькой церкви Пресвятой Богородицы. Мало кто из паломников забирался сюда, а монахи, уединенно, как и сам отец Арсений, живущий в кельях скита Василия Великого, расположенного в суровой и неприступной части Афона, постоянно проделывали трудный и опасный путь, чтобы совершить в церкви молитвенное бдение. Отец Арсений шел уже несколько часов. Ветер то и дело сбивал его с ног. Держась за обледеневшие валуны, чтобы не сорваться вниз, он вслух громко молился Божьей Матери, призывая ее на помощь. Наконец показалась церковь. Ободренный, но порядком выбившийся из сил отец Арсений преодолел последний поворот и вошел в темный гулкий храм. Перекрестившись, монах начал зажигать лампады возле икон. Подойдя к иконе Пресвятой Богородицы, отец Арсений едва не вскрикнул от удивления. Рядом с образом лежали два свежих ароматных яблока. Видно, кто-то из братьев здесь уже побывал и оставил подарок тому, кто придет следующим, с благодарностью подумал монах. Ему, озябшему и проголодавшемуся, эти яблоки были сейчас очень кстати. Прочитав молитву, отец Арсений съел плоды, про себя поражаясь их невероятной сладости. «Словно прямо из самого рая», — с улыбкой подумал он. И в тот же самый миг его пронзила другая мысль. «На дворе февраль. Какие в феврале яблоки? Разве что сушеные. А эти свежие, душистые, будто только что с ветки». И отец Арсений с трепетом упал на колени перед иконой Божьей Матери. «В те годы холодильников у нас и в помине не было», рассказывал об этом случае отец Арсений, которого за уединенную молитвенную жизнь все на Святой Горе называли старцем Арсением Пещерником. Так что эти яблоки могли быть только подарком самой Божьей Матери, ее милостью к своему недостойному, изнуренному тяжелой дорогой рабу. Господь и Пресвятая Богородица всегда помнят о нас и поддерживают в трудную минуту. Но только и мы не должны о них забывать. Должны постоянно обращаться к ним в горячей искренней молитве.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Иногда, хорошо, что это не бывает так часто, нам попадаются в жизни, на первый взгляд, очень благочестивые люди. Они свое благочестие нарочито демонстрируют. Они порой даже хотят стать нашими друзьями. А потом вдруг мы начинаем замечать, что они осуждают всех подряд, ставят себя выше других, доходят и до того, что они предают нас. И в час испытаний мы не можем на них положиться. О таких людях предупреждает нас святитель Иоанн Златоуст. Хочу поделиться с вами его словами. Благочестивый не хочет казаться благочестивым и не принимает на себя такого вида, хотя бы ему грозило подвергнуться из-за этого презрению. А обманщик, у которого обман составляет ремесло, представляется весьма благочестивым, так что его трудно распознать. От этого бывает, что тот, кто делает добро людям, по-видимому, неблагочестивым, попадает на благочестивых. А кто ищет почитаемых благочестивыми, часто попадает на неблагочестивых.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой об императоре Александре I. Государь любил ездить по монастырям. И если слышал, что где-нибудь есть великие старцы и подвижники, непременно вступал с ними в беседу, просил их благословения. Так он бывал на Валааме, в Свирском монастыре, в Ростове, в Яковлевском. Очень заметно было, что государь чувствовал потребность общения с духовными людьми и что его душа жаждала назидательных бесед. В 1820-х годах государь захотел отправиться на юг России. Перед самым отъездом из Петербурга он заезжал в Невский монастырь, служил там молебен у мощей, прощался с митрополитом Серафимом и пожелал посетить келью бывшего там схимонаха. Увидев у него гроб, он спросил его: «Для кого это?» «Для меня», — отвечал старец, «чтобы я не забывал, что все мы гости на земле, и чаще вспоминал бы о смерти». Уезжая из монастыря, государь при прощании с митрополитом прослезился. Выехав из Святых Ворот, он несколько раз оглядывался назад, чтобы посмотреть еще на Невскую лавру. Митрополит стоял у Святых Ворот и все благословлял его.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Апрельским утром 1913 года гласные, то есть депутаты Нижегородской думы, рассаживались по местам в зале заседаний. На лицах у большинства из них было написано явное любопытство. Еще бы, ведь сегодня со своим приветственным словом и посланием к ним обратится новый городской голова. Конечно, его, крупного волжского судовладельца, большинство гласных прекрасно знало. Дмитрий Васильевич Сироткин был одним из самых уважаемых людей города. Но каким он проявит себя в качестве градоначальника, этот вопрос задавал себе, пожалуй, каждый присутствующий. Но вот Дмитрий Васильевич, заметно взволнованный, вышел к кафедре. Одернул непривычный пока официальный мундир, покашлял. И вдруг выпалил такое, чего от него уж точно никто не ожидал услышать. «Я желаю служить городу всем моим сердцем и разумом и надеюсь на вашу дружную поддержку», – обратился Сироткин к думе. «Однако прошу освободить меня от жалования за мою службу с тем, чтобы причитающиеся мне суммы шли на городские нужды». Зал, не сговариваясь, дружно встал, загремели аплодисменты. Голова отказался от жалования в пользу города. Такое в истории Нижнего было впервые. Однако Сироткин предусмотрительно пресек все попытки сделать из его заявления сенсацию. Он вовсе не собирался таким способом создавать себе позитивный имидж. Просто считал, что так будет справедливо. Во-первых, жить ему есть на что. Львиная доля судостроительного и судовладельческого бизнеса на Волге принадлежала Дмитрию Васильевичу. А во-вторых, он отлично помнил, откуда начал свой путь к креслу градоначальника. Жара, мухи, тесный трюм маленького суденышка, где в импровизированном камбузе жарко топится печь. Эти воспоминания часто приходили к Сироткину. 12-летним мальчишкой он служил поваренком на пароходе. Работа была тяжелой, а жалование ему не полагалось, только еда. Невероятными усилиями Дмитрий Васильевич все же сумел выбиться в люди, но никогда не забывал, как трудно дается бедняку его кусок хлеба. Евангельскую заповедь о любви к ближнему он, глубоко верующий человек, чтил всем сердцем и старался притворять в жизнь. Еще не будучи головой, Сироткин много внимания уделял родному городу, в особенности тем его жителям, которые не обладали большим достатком. Именно Дмитрий Васильевич организовал на Нижнем базаре бесплатные литературно-музыкальные вечера для рабочих, городских бедняков, крестьян. В качестве выступающих Сироткин приглашал известных чтецов и музыкантов и платил им гонорары из собственных средств. Эти вечера пользовались огромной популярностью и, безусловно, были большим событием в жизни людей, иначе вряд ли бы услышавших живое исполнение сонат Чайковского или стихов Пушкина. В городе Семенове Нижегородской губернии Дмитрий Васильевич финансировал открытие школы художественной обработки дерева. Выделив на это крупную сумму, Сироткин строго-настрого наказал директору школы в любой нужде сразу же обращаться прямо к нему и брать денег столько, сколько необходимо. «Иначе обижусь», – со всей серьезностью заявил он. На средства Сироткина была открыта и содержалась богадельня на Жуковской улице Нижнего Новгорода, а на улице Телячьей в 1907 году Дмитрий Васильевич построил небольшой храм, который до наших дней, увы, не сохранился. А жалование городского головы, которое Сироткин пустил в дело развития города, очень скоро пригодилось. На устройство в Нижнем водоотводной системы, пуск трамвая и открытие хлебозавода шли в том числе и те самые добровольно им пожертвованные деньги. Об этом не забывают и современные нижегородцы. В 2012 году на Верхневолжской набережной Нижнего Новгорода был установлен памятник Дмитрию Васильевичу Сироткину.
0: Имена, имена милосердия.

Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страстей и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жидовская.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77 90 935 от 13 февраля 2026 года.

0: зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие Рождества Христова случилось в непростую для еврейского народа эпоху. Иудеи ко времени пришествия в мир Спасителя утратили политическую независимость, оказались под властью Римской империи. Современники Христа относились к римской оккупации по-разному. Кого-то она возмущала и даже оскорбляла. Иные же были вполне довольны сложившимся положением дел и пытались использовать его в своих интересах. Оппозицию имперским властям составляли фарисеи, члены особого религиозно-политического течения, считавшие себя лучшими знатоками иудейской религии. Фарисеи претендовали на то, чтобы стать лидерами национального движения, возглавить борьбу за независимость. Мытари же принадлежали к той части еврейского общества, которая была рада подчинению Израиля империи. Ведь они были сборщиками налогов и получали огромную выгоду от римской оккупации. Имперским чиновникам подчас не хотелось связываться с местным населением и взимать с него подати. Это дело поручалось кому-то из жителей захваченной территории. Они и становились мытарями, многие из которых сразу выплачивали Риму всю сумму налогов, а затем собирали ее с дополнительными процентами собственных соплеменников. За такое поведение сборщиков податей презирали. Прежде всего, так поступали фарисеи. Мытари и фарисей стали героями одной из самых известных притч Христа, которая читается в православных храмах накануне наступления Великого Поста. Нравственный смысл притчи раскрывает кандак, особое песнопение. О содержании кандака рассказывает священник Антоний Борисов.
3: В притче, рассказанной Христом, речь идет о мытаре и фарисее, одновременно пришедших в Иерусалимский храм, чтобы помолиться Богу. Фарисей начал хвалиться, рассказывать Господу о своих духовных достижениях. Мытарь же стоял подаль и произносил только одну фразу: «Боже, милостив будь ко мне грешному». Господь принял покаянную молитву сборщика налогов, а высокомерное обращение фарисея отверг. Вот как об этом говорит кандак: «Фарисеево убежим высокоглаголыние, и мытареве научимся высоте глагол смиренных. Покаянием взывающее спаси мира, очисти рабы твоя». Послушаем русский перевод молитвословия. «Избегать будем фарисеева высокоречия и научимся высоте слов мытаря смиренных, покаянно восклицая: Спаситель мира, будь милостив к рабам твоим».
2: Кандак, в котором упоминаются мытарь и фарисей, поется в православных храмах в воскресенье, за 3 недели до наступления Великого Поста. Православная церковь словами кандака призывает прихожан избегать гордости, подчинившей себе фарисея, и стараться подражать покаянию мытаря, получившему от Бога оправдание. Послушаем кандак «Воскресение о мытаре и фарисее» в исполнении мужского хора «Карелия».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении. Один прихожанин пришел к своему батюшке и стал жаловаться. «Почему-то меня все в церкви толкают. Все на меня, как говорится, наезжают. Повлияйте как-нибудь на прихожан». А батюшка ему говорит: «Проблема не в них, а в тебе самом. Ты приходишь в церковь и сразу же встреваешь во все разговоры. Пытаешься всегда быть у всех на глазах. Ты находишься везде и не оставляешь места для остальных. Каждый, кто хочет занять свое место, просто вынужден тебя оттеснить».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Не проветрена келья души моей, а ты стучишься в двери ее, души святой. Подожди лишь миг, проветрю келью от нечистых духов и отворю тебе. Если же немедля открою тебе, не войдешь ты в келью мою, полную дурных запахов, и отвратишься от дверей моих навеки. Об одном только мгновении прошу тебя, гость мой дорогой. Горе мне и позор, как долог миг этот. Еще немного, и вся моя жизнь земная поместится в него. А ты терпеливо ждешь у дверей, прислушиваясь к дыханию моему. Бесстыдные, дерзкие, незваные гости мои, заполнившие келью мою, шагнули к окну, чтобы открыть его, тянут за руки назад. Рванусь ли к двери, чтобы ощутить животворящее присутствие твое, вяжут мне ноги. Так приучили меня к смраду своему, что вздрагиваю от дуновения свежести и трепещу от новизны. Только бы успеть мне раскрыть двери тебе, Господи. Нет, даже ценою жизни своей рабской настежь я раскрою окна кельи именем Пречистой Девы Богородицы и Сына Ее. Изгоню вон мерзких господ и тиранов души моей. А когда войдешь ты, духом своим животворящим, росою любви твоей оживишь труп мой. О души мужества и силы, свежести утренней, тишины вечерней, ты легче сна, быстрее ветра, прозрачнее росы, сладостнее голоса материнского, ярче пламени, священнее всех жертвенников, огромнее вселенной, живее жизни. Тебе поклоняюсь и молюсь. Не оставь меня одного на обрывистом пути к вечному блаженству Пресвятой Троицы. Души огненной, неотделимой от девства вечного, пронзи душу мою, очисти, освети ее, облагоухай ее ладаном небесным, вселись в нее, сделай невестой своей, чтобы зачала она песню мудрости Божией, чтобы раскрылось в ней око вечности. Ты, не знающий сна и с первым лучом встающий, научи меня бодрствовать бдительно и ожидать терпеливо.

0: Радио Вера. Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Бабушка. Когда мне было лет 10, я просила бабушку показать мне Бога. «Пожалуйста, баба, я хочу его видеть не на иконе. Ты познакомь меня с ним. Где он?» Бабушка смеялась над моими просьбами, но терпеливо объясняла мне все на практике. Она подводила меня к цветам. Они у нас в саду росли разные. Огромный бордовый цветок игольчатого георгина брала в руку, усаживала меня рядом и спрашивала: «Вот скажи, внученька, художник может так нарисовать вот эту капельку росы, живую бархатистость лепестков, чтобы ты ощутила аромат цветка?» «Нет, конечно», — уверенно отрицала я. «А как называют то, что рисуют художники?» Я задумывалась ненадолго, уверенно отвечала ей: «Творчество». «А ты не скажешь мне, почему именно этим словом «творчество»?» Ответить я не могла, и она продолжала: «Бог, он еще творец земли нашей. Все, что тебя окружает, создано Творцом. Все продумано до мелочей. Посмотри на красоту цветка. Дух захватывает. Красота создана Творцом для того, чтобы наши души открылись к добру и любви».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елены Мотовиловой о своем супруге, помещике Николае Мотовилове, биографе преподобного Серафима Саровского. 40-е годы XIX века. «Многие святые, — говорил отец Серафим, — оставили нам свои писания, и в них все говорят об одном и том же — о приобретении святаго Духа Божиего через различные подвиги, через делание различных добродетелей, но главным образом через непрестанную молитву. И воистину нет ничего на свете драгоценнее Бога. Чтение же их писаний служит для познания того, чего именно достигать следует. Вот часто Господь оставляет без исполнения прошения наши и даже лиц, именуемых духовными, а все от того, что по плоти живут, а не по духу. Живущие же по плоти Богу угодить не могут, говорит святой апостол, водимые же духом суть сыны Божии. Сим последним не может отказать Господь в их прошениях. Правда, Николай Александрович всегда имел молитву, возносимую к Богу в уме и в сердце своем, и очень часто при этом приступал к причащению святых тайн Божиих.
0: Голоса

присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
1: Афонский монах отец Арсений закончил полуночные молитвы и прилег немного вздремнуть перед ранней литургией, на которую ему предстояло отправиться в монастырь, расположенный в часе ходьбы от его уединенной хижины кельи. Впрочем, с некоторых пор не такой уж и уединенный. Несколько месяцев назад, неподалеку от отца Арсения, поселился еще один монах, отец Василий, а вместе с ним огромная овчарка. Отец Василий редко выходил из своей кельи и молитвенной тишины не нарушал. А вот его собака, она жила во дворе и каждую ночь в одно и то же время начинала неистово лаять. Вот и сейчас только отец Арсений прилег, как до него донесся громкий и пронзительный собачий лай. Поворочившись с полчаса, отец Арсений отправился к соседу. «Отец Василий», — обратился он к открывшему ему дверь монаху, — «может, он у тебя голодный? Дай ему хлеба или каши». Отец Василий, понимающе закивал. «Да, брат, любит он полаять. Сколько уже у меня живет, и всегда так. Ничем его не унять. Все перепробовал, и кормил, и снотворное давал. А он все равно среди ночи проснется и давай гавкать. Так что ты уж прости ради Христа». Отец Арсений вернулся к себе. Собака отца Василия продолжала громко лаять. Монах стал на колени перед иконой Божьей Матери и взмолился. «Матушка Богородица, ты хозяйка и игуменья Святой Горы нашей. Рассуди, как тебе будет угодно». Тем временем рассвело, и отец Арсений отправился на литургию. Весь день он провел в монастыре, а вечером, когда монах вернулся к себе в келью, вокруг стояла глубокая, ничем не нарушаемая тишина. Этой ночью собака отца Василия не издала ни звука. Следующий тоже. «Уж не заболел ли?» – озабоченно говорил отец Василий. Но пес был веселым, довольным и жизнерадостным. Просто больше никогда не лаял по ночам. «Господь и Матерь Божья заботятся о нас даже в мелочах», — говорил отец Арсений, которого на Святой горе Афон звали старцем Арсением Пещерником за уединенную молитвенную жизнь. «И не нужно бояться призывать их на помощь. Они только того и ждут, чтобы мы обратили к ним в молитве свое сердце».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Некоторые люди считают себя верующими, иногда заходят в храм, ставят свечи, но не находят Бога. И делают это все не ради своего спасения, а ради иных целей. Кто-то любит послушать хор, кто-то просит у святых исполнения желаний, кто записки подать, не понимая толком зачем. Но такую веру православной не назовешь. Вера у человека должна быть живой. Недостаточно на словах признавать, что Христос был, что Он Богочеловек, что Он может сотворить чудо. Нужна практическая жизнь во Христе, полное доверие Богу, общение с Ним через покаяние, причастие, чтение Евангелия и молитву. Хочу поделиться с вами словами преподобного Симеона Нового Богослова. «Один только Бог всегда будет пребывать вечным и нетленным, и с Ним будут те, которые сейчас нашли Его, и Его одного вместо всего возлюбили».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма ученого-астронома Елены Казимирчак-Полонской художнику-иконописцу Юлии Рейтлингер. 20-30-е годы 20 века. В молодости и мы лучше, и порывы бескорыстия сильнее. Тогда я жила в полном смысле слова по Евангелию, работала в окружном суде, вечерами ходила в больницу к чужим детям-сиротам, обслуживала в больнице арестантов из тюрьмы, ставила им банки, приносила питание, и было непрерывное блаженство и желание монашества, чтобы не нарушить той чистоты души, о которой сказано «чистые сердцем Бога узрит». Я перед этим любила одного юношу. Это была самая красивая и чистая любовь. Он действительно мне нравился и во всем мне подходил. Он остался в Киеве и мне писал в Луцк. Я все отставила, перестала писать и делала только то, что Богу нужно. А потом через месяц начались такие испытания, которые нельзя описать в их ужасе. И драма заключалась в том, что я не имела духовного отца, который мог бы объяснить все. Я не могла понять, что со мной происходит. Теперь я поняла, что происходило, и отцы церкви об этом тоже говорят. Вдруг заслон, небо молчит, встреченные люди, которых я не ищу, говорят мне против Бога. Я не имею аргументов защитить, сомнения в меня входят против моей воли. Я борюсь, а сатана одолевает до полного физического изнеможения, чувство богооставленности. Потом все опять исчезло, но познание реальности и Бога, и сатаны осталось. Это не сказки.
0: Голоса

0: Осенью 1812 года московский купец Иван Макарухин вместе со своим 7-летним сыном Василием ехал по торговым делам в Каширу. Под Москвой стояла наполеоновская армия. Французские солдаты, голодные, застигнутые врасплох первыми заморозками, рыскали по окрестностям в поисках пищи и теплой одежды. Экипаж Макарухиных ехал через уставленное снопами поле. Вдруг один из снопов зашевелился, и из-за него выскочили двое наполеоновских солдат с ружьями. Преградив дорогу экипажу, они велели пассажирам выйти. Распрягли лошадей, забрали корзину с провизией. Взгляд одного из них упал на добротный, теплый суконный кафтан Макарухина. Наставив на купца ружье, солдат приказал ему снять кафтан, а потом и сапоги. Схватив добычу, французы вскочили на макарухинских лошадей и были таковы. До Каширы отец и сын не успели доехать всего версту. Так Макарухин и вошел в город, пешком, без сапог, в тонкой поддевке, крепко держа за руку сына. Заморосил холодный дождь. У заставы им встретился нищий в рваных, похожих на решето, лохмотьях. Макарухин, не раздумывая, снял с себя рубаху и отдал ее несчастному, оставшись в одной тонкой, нательной. Этот исполненный невероятного милосердия и сострадания поступок своего отца Василий Иванович Макарухин помнил всю жизнь и сам старался делать все возможное, чтобы помогать людям. Взяв в свои руки семейное дело, большую мастерскую по изготовлению кованой и литой церковной утвари, Макарухин-младший стал получать хороший доход. Василий Иванович собственноручно делал чертежи и эскизы для будущих подсвечников, киотов и аналоев. Предметы, сделанные по его, как сегодня сказали бы, эксклюзивным проектам, пользовались большим успехом. Многие из них он жертвовал храмам и монастырям. В своем доме Василий Иванович всегда привечал нищих и убогих, устраивая для них общие столы не только по церковным праздникам, но и каждое воскресенье. Немалую поддержку Макарухин оказал русской армии. Во время Крымской войны 1853-1856 годов он регулярно направлял фронту пожертвования для закупки провианта и медикаментов, за что был удостоен бронзовой медали на Анинской ленте. Однако наград и почестей Макарухин не искал, твердо веря в то, что в делах милосердия левая рука не должна знать того, что творит правая. Поэтому дело всей своей жизни, строительство в Туле Богородичного Щегловского монастыря, решил вести анонимно, в качестве неизвестного жертвователя. Мысль о том, чтобы на собственные средства воздвигнуть обитель, родилась у Василия Ивановича давно. И вот в мае 1860 года в живописном месте на границе города и леса Щегловской засеки был заложен первый храм будущего монастыря – церковь во имя иконы Божьей Матери Млекопитательница. В течение нескольких лет были построены братские корпуса, трапезная, колокольня и церковь Успения Божьей Матери. Василий Иванович не ограничивал архитекторов и строителей в средствах. В результате на возведение монастыря купцом было безвозмездно пожертвовано более 500 000 рублей. Еще 30 тысяч единовременно выдал на разные нужды обители. Кроме того, Макарухин обеспечил монастырь церковной утварью и лично приобрел для храмов иконы и богослужебные книги. Спустя несколько лет Василий Иванович построил на территории монастыря паломническую гостиницу и выделил 10 тысяч рублей на ее содержание. А в 1889-м и сам переселился в обитель, сначала в качестве послушника, а через год принял монашеский постриг с именем Варсонофий. Все свое оставшееся состояние Макарухин пожертвовал Щегловскому монастырю. Жители Тулы и паломники, приезжавшие в обитель поклониться ее святыням, еще долго не знали, благодаря кому появился в Щегловской засеке удивительной красоты монастырь. Но интуитивно тянулись к отцу Варсонофию, которого уже при жизни почитали как святого старца. Церковь прославила монаха Варсонофия в чине преподобного в 1988 году.
1: Имена милосердия.

Вы слушаете радио «Вера». Великое вблизи неуловимо, лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Валерий Брюсов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Отличительной особенностью богослужения некоторых двунадесятых праздников, например, Рождества Христова, является задостойник. Такое название возникло благодаря тому, что песнопение этого типа исполняется на литургии вместо молитвословия «Достойно есть». Задостойник, исполняемый хором в день Рождества Христова, составлен великим церковным поэтом древности Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн сначала был знатным чиновником, а затем принял монашество и ушел в отдаленный монастырь, где стал послушником у сурового старца. Тот запретил Иоанну писать стихи и сочинять музыку. Запрет касался в том числе и церковных произведений. Святой Иоанн послушался старца, хотя такое решение далось ему очень тяжело. Однажды в обители, где жили Иоанн Дамаскин,

0: и его старец-наставник, скончался один из монахов. Братья попросила Иоанна сочинить погребальный гимн в память о покойном. Дамаскин уступил просьбам монахов и погрузился в творческий процесс. Составляя гимн, он по привычке отбивал ритм, постукивая ногой по полу. Старец заметил это и сурово отругал Иоанна. Ночью наставнику Дамаскина во сне явилась сама Богородица и приказала старцу разрешить Иоанну сочинять церковные гимны. Дамаскин, узнав о заступничестве Божией Матери, написал в ее честь проникновенную молитву, известную теперь как задостойник праздника Рождества Христова. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
1: Задостойник Рождества Христова – шедевр византийской церковной поэзии. Давайте его послушаем. «Любить оба нам, яко безбедное, страхом удобие молчания. Любовью же, дева, песни ткати, спротяженно сложенная, неудобно есть. Но и мать, и силу, елико есть произволение, дашь». Перевести данный текст на русский язык проблематично, но мы воспользуемся помощью известного ученого, исследователя богослужения Михаила Скобалановича. «Удобнее нам было бы по страху предпочесть молчание, как дело безопасное, по любви же к тебе, дева, составлять стройно сложенные песни трудно, но и ты, Матерь, дай силу к песням, поскольку есть у нас усердие». Текст задостойника передает нам настроение, которым был охвачен святой Иоанн Дамаскин. Он благодарит Богоматерь за проявленную милость и просит благословить его труд по составлению церковных песнопений.
0: Задостойник Рождества Христова звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из 6 дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события Рождества Христова. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. У нас есть возможность послушать задостойник Рождества Христова в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера, вера, светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в 18 веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работы по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Молитвы очищаю зрение веры моей, чтобы не потерять во мгле тебя, звезда моя светлейшая. Для чего Богу молитва твоя? Спрашивают меня рабы земли. Истину глаголите, сыновья земные. Для чего полярной звезде бинокль мореплавателя, если видит она без бинокля? И не спрашивайте меня, если уж знаете, зачем мореплавателю бинокль. Молитва мне нужна, чтобы мне не потерять из вида звезду спасительную, а не за тем, чтобы ей не потерять меня. Что сталось бы с внутренним зрением моим, если бы не упражнялся я в молитве? Не упражняются ли упорно воины земные, чтобы видеть острее далекие предметы? Не упражняются ли ткачи шелка, чтобы различать нити тончайшие? Как же не упражнять мне зрение веры моей, чтобы видела острее единственное сокровище мое? Уловленный иллюзиями в сеть, едва нашел я малую лазейку на свободу. Неужели потеряю ее из вида? Запомните, спутники мои, высока цена боговидения. Вы – богатствами жертвующие. Чтобы видеть роскошь экватора и северного сияния, приготовьтесь дать большую плату за созерцание того, по сравнению с которым роскошь экватора – нищета, а сияние севера – свеча сальная. Если же всю свою жизнь за лицезрение его дадите, знайте, дали вы лишь мелкую монету. Но милосерден он и благ, и не требует от вас сверх сего. Вы, тело упражняющее, не забывающее об упражнениях рук, ног, головы и шеи, разве вы мыслящие существа? Вы самураи? Мыслящие ли вы существа, если считаете, что ваша вера в Бога станет и останется зрячей без упражнения? Все небо звездное, видевшее опыт отцов ваших, свидетель мне, что ослепнет вера ваша, если и прозреет вдруг когда-нибудь. И взамен сокровища потерянного останется одно название ложное. На 3 дня завяжите глаза свои и увидите, как режет их свет солнечный. На 3 часа прервите связь с Богом и почувствуете, как больно снова видеть свет Его. Спрашиваете меня, сколько длится молитва моя? Поймете ли, если отвечу, молитва моя дольше дней моих? Ибо своей молитвой я и вашу веру упражнять должен и открывать глаза ее и являть ей видение и виденного. Воистину, молитвой своей и свои, и ваши дни наполняю. Непрестанно совершаю каждение вере своей, чтобы не ослепили ее образы земные. Непрестанно призываю все круги ангельские укрепить меня в молитве, вечной своей молитвенностью, чтобы удостоиться узреть ту славу и красоту, которые в полноте открыты зрению их. О, спутники мои, как величественно видение веры! Клянусь вам, если бы это ведали, молитва ваша ни отдыха, ни края бы не знала.

0: Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Бежен луг. Я поглядел кругом. Торжественно и царственно стояла ночь. Сырую свежесть позднего вечера сменила полуношная сухая теплынь. И еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях. Еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе. Она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, на перерыв мерцая по направлению Млечного Пути. И право глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег Земли.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Натальи Трауберг «Сама жизнь». Я не знаю, как воспитывать детей. Вероятно, действует только очень сильное сияние воспитателя. Обрети мир, и тысячи, в том числе дети, вокруг тебя спасутся. Но поди его обрети до глубочайшей старости. Остается молитва по слову святых, если невозможно, молись.
0: Голоса

0: общаемся, любим.
1: К тебе с горячую мольбою я прибегаю, Боже мой! Не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучею звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Григорий Давыдов.
1: Маленький Гриша Давыдов с важным видом вышагивал рядом с мамой. Они шли на поле. Впервые в жизни его взяли с собой не просто смотреть, как работают взрослые, и бегать за стрекозами. Нет, сегодня он сам будет жать рожь. Грише не терпелось поскорее взяться за работу. Ему казалось, что он сразу же легко с нею справится, ведь у него было столько сил. Узкая полоска ржи, теряясь вдали, тянулась до самого леса. Мама показала Грише, как правильно держать серп, как аккуратно подрезать колосья. Мальчик с рвением принялся за дело. Но уже через несколько минут почувствовал усталость. Признаться в этом Грише было стыдно, и он то и дело поглядывал в сторону леса. Далеко ли еще до конца? И вздыхал. Далеко. Мама заметила это, улыбнулась про себя, а вслух сказала: «Сынок, не туда ты смотришь. Ты себе под ноги смотри, как работаешь. На серп гляди, да на стебли, а там видно будет». Гриша послушался ее совета и стал работать, не поднимая головы. А когда решил все-таки еще раз взглянуть, скоро ли конец полю, ахнул. Лес был уже совсем близко. Рукой подать. Прошли годы. Гриша вырос и принял монашеский постриг. Но на всю жизнь он запомнил простые, добрые и мудрые мамины уроки. Этой мудростью он щедро делился с людьми, которые уважительно называли монаха Григория старцем. «Не полезно сразу браться за многое», — говорил старец Григорий Давыдов. «Во всем нужна постепенность. Иначе может получиться так, что мы лужу не перешагнем, а уже море хотим перепрыгнуть. Хотим спасти все человечество, а не замечаем тех, кто рядом с нами и нуждается в нашей помощи».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Григорий Давыдов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Мы часто слышим слова «мужественный человек», но мы не всегда правильно понимаем, что же такое мужество, какие свойства ему присущи. Хочу поделиться с вами рассуждениями о подлинном мужестве священномученика Петра Дамаскина. Свойство мужества состоит не в том, чтобы побеждать и одолевать ближнего, это есть дерзость, и не в том, чтобы по страху искушений уклоняться от добродетелей, это боязнь, но в том, чтобы пребывать во всяком деле благом и побеждать страсти душевные, телесные, потому что наша брань не к крови и плоти, то есть не к людям, но к невидимым демонам, и борющийся мысленно побеждает или бывает побеждаем страстями.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Цветковой о старце Аристоклии Амвросиеве. 1918 год. Москва. Батюшка принимал посетителей, жаждавших его духовных советов и руководства, на Большой Полянке, в Афонском подворье. Всегда утешал нас, молился и говорил, что будет. Однажды, когда и мой брат, и отец находились на Лубянке, и не было никакой надежды на то, что выйдут они оттуда живыми, и мне было невыносимо тяжело, батюшка вдруг весело сказал: «А вы уедете в другие страны». И открыто. Я просто оторопела. «Да ведь нет никакой возможности». «А вам будет», — говорил он об этом в 1918 году, незадолго до своей смерти, а случилось все, по его слову, в 1922 году. Брат неожиданно и необъяснимо вышел из тюрьмы с предписанием высылки за границу. Через несколько дней отца отпустили без всякой видимой причины. И нас отправили в Германию. Воистину, это было для нас чудом. Дорогого батюшки с нами уже не было. Я часто с болью вспоминала, как за 10 дней до его кончины я была у него, и он как-то особенно тепло меня благословил. Прощай, чадушка, прощай.
0: Голоса.

0: В начале 20 века все путешественники, следовавшие на пароходе по реке Волхов мимо Успенского острова, стремились выйти на палубу, чтобы полюбоваться открывавшейся их взору картиной. И действительно, было на что посмотреть. Словно по волшебству, перед ними возникал сказочный остров с яркими уютными домиками, причудливыми террасами и балкончиками, разноцветными башенками, увенчанными шпилями с искусной резьбой. И над всем этим радостным многообразием сиял-переливался на солнце хрустальный крест местного храма. К берегам острова подплывали лодки с нарядными людьми, колокольный звон струился над водой. Этот райский уголок появился благодаря протоиерею Алексею Колоколову. Алексей Колоколов родился в селе Прусынская Горка Новоладожского уезда в семье настоятеля местной церкви. Алеша решил последовать примеру отца, закончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Его направили в родной уезд и назначили священником села Хотово. Местный приход был очень бедным, многие из его жителей подвержены недугу пьянства. Отец Алексей прилагал все усилия, чтобы сблизиться со своими прихожанами и изменить их жизнь. Причастие святых христовых тайн батюшка считал необходимым для такого исправления и стремился к тому, чтобы его духовные дети как можно чаще говели и причащались. Отец Алексей во время эпидемии холеры самоотверженно служил больным, утешал их, и многие по его молитвам выздоравливали. Молва распространялась далеко за пределами Хотова. Люди стали приезжать к священнику со всей России. Поступавшие от состоятельных прихожан средства настоятель тратил на благотворительность в своем родном Новоладожском уезде. Нередко помогал бедному крестьянину построить избу или восстановить сгоревшее хозяйство. Благодаря ему появились храмы в нескольких соседних селах. А когда сгорела деревянная церковь Хотова, заботами отца Алексея и его прихожан был сооружен каменный храм, отличавшийся необычайно красивой внешней и внутренней отделкой. Самой заветной мечтой батюшки было создание такого места, куда, по его словам, придет и страждущий телом, и страждущий духом, и неимущий, и обиженный судьбою, и старики, и дети, все жаждущие света для ума, тепла для сердца, помощи в бедствии, труда в безработице. И мечта отца Алексея сбылась. Таким благословенным местом стал прежде пустынный и необитаемый Прусынский остров площадью около 4 гектаров. Здесь, по проекту известного петербургского архитектора Щурупова, вырос целый комплекс благотворительных учреждений. Первым делом в 1876 году возвели церковь Успения с приделом святителя Тихона Задонского. С этих пор островок стали называть Успенским. Постепенно на острове возникли богадельня на 60 человек, приют для детей-сирот, церковно-приходская школа, бесплатная столовая, школа сестер милосердия, больница. В детском приюте ребят обучали грамоте и рукоделию. По достижении 12 лет они поступали в практическую школу, где обучались тем ремеслам, которые пригодятся в дальнейшей жизни. Девочек учили кройке и шитью, кулинарии и выпечке просфор. Мальчиков – печному, столярному и малярному ремеслу. Вскоре Успенский остров стал практически отдельным благотворительным городком, при этом очень благоустроенным. Здесь имелись своя пожарная служба с пожарной машиной, собственный пароход, даже установили телефонную станцию на 5 номеров. Не только те, кто жил на острове, пользовались его благами. Жители окрестных деревень находили здесь работу, лечение и пропитание. Местных крестьян бесплатно лечили в больнице, оснащенной по последнему слову медицинской науки. Ежедневно в больницу обращались до 100 человек. Здесь даже были рентгеновский кабинет и родильное отделение. На Успенском острове не отказывали в пище ни одному нуждающемуся. За год в бесплатной столовой кормили до 1500 посетителей. Протоиерей Алексей Колоколов, по словам тех, кто хорошо его знал, всю свою жизнь работал для вечности. пламенный молитвенник, истинный пастырь, самоотверженный благотворитель.
1: Имена, имена милосердия.

головой качая. Конь несет меня стрелой на поле открытом. Он вас топчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня, темно-голубые. Я бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, но уздой не удержать, бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль взметаю. Конь несет меня лихой, а куда? Не знаю. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Главной святыней древних иудеев был Ковчег Завета. Так назывался переносной ящик, в котором хранились каменные скрижали с 10 заповедями. Кроме того, в ковчеге находилась чаша с манной, чудесной пищей, которой Господь питал евреев во время путешествия по Синайской пустыне, а также посох Аарона, расцветший на глазах египетского фараона, в доказательство всемогущества единого Бога.

0: ковчег являлся символом союза Творца с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Господа в его среде. К ковчегу Завета могли прикасаться только иудейские священники. Другим же дотрагиваться до святыни было строго запрещено. Иначе человек мог умереть. Такое печальное событие произошло, например, с Азой, иудеем, нечаянно дотронувшимся до ковчега Завета. Ветхозаветные иудеи очень гордились своей главной святыней, но, к сожалению, ее утратили. Ковчег Завета оказался потерян во время захвата Иерусалима войсками Навуходоносора в VI веке до Рождества Христова. Господь, однако, не оставил народ избранный и вместо прежнего ковчега даровал ему ковчег духовный. Именно такая мысль содержится в Задостойнике, одном из основных песнопений праздника введения Богородицы во храм Господень, комментирует священник Антоний Борисов.
1: Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы вошел в церковный календарь примерно в 8-9 веках. Несмотря на это, данное торжество по своему статусу ничем не уступает другим важным праздникам – Рождеству Христову, Успению и иным. Молитвенно вспоминая введение Богоматери в Иерусалимский храм, Церковь говорит нам об одном важном факте. Когда Иерусалимский храм заново отстроили после возвращения из Вавилонского плена, его главная часть, Святой Святых, оказалась пустым. Ковчег Завета, который должен был там стоять, иудеи утратили. Когда Богоматерь вошла в храм Соломона, то священник Захарий впустил ее во Святое Святых. Так Богородица стала духовным ковчегом, вместилищем особой благодати. Вот как об этом говорит Задостойник введения. «Пусть одушевленного Божия ковчега отнюдь не касается рука непосвященных, но уста верных, не умолкая, воспевая возглас ангела, в радости Богородицы да взывают: истинно выше всех ты, Дева чистая».
0: Задостойник введения поется на литургии в день праздника. Время его исполнения наступает после того, как священник благословит хлеб и вино в таинстве Евхаристии. В этот момент они становятся телом и кровью Христовыми. Прославляя затем Богоматерь словами Задостойника, Церковь указывает, что благодаря Деве Марии Христос Спаситель родился в нашем мире и совершил свой искупительный подвиг. Давайте послушаем Задостойник праздника введения Богородицы во храм в исполнении хора «Достойно есть».

Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». О любви. К одному старцу пришли люди и стали просить, чтобы он объяснил им суть христианства. Он вывел их на мороз и молча встал перед ними. Так прошло 5 минут, 10. Посетители ежились, дрожали от холода, а старец все молчал. Наконец кто-то не выдержал и пожаловался, что ему ужасно холодно. «Вам холодно, — сказал старец, — потому что вы стоите порознь и не хотите стать ближе друг к другу, чтобы поделиться своим теплом. В этом и есть суть христианской любви».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волею и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
3: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда поднимаешься на вершину горы, даже не самой высокой, приходит мысль. Как же мелки все наши человеческие делишки, стоит лишь немного приподняться повыше. А вот для Бога, который на нас смотрит со своих неведомых нам небес, мы вообще различимы ли? В отрывке из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах, мы услышим однозначный ответ.
9: «И пришед Иисус в дом Петров».
10: Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его.
9: «А не мы доша ученицы его».
8: В Евангелии много великих масштабных сцен. Море, пустыня, храм, гора. Но в сегодняшнем чтении центр – женщина, имени которой мы даже не знаем. Она не произносит исповедание, не спорит, не просит. Она просто лежит в горячке. Ей предельно плохо и вообще ни до чего. И вот Иисус увидел ее. Для Бога нет малой боли. Толпа снаружи еще не собралась, история спасения еще не развернулась в публичном масштабе, но Христос останавливается перед одной больной женщиной, ничем не выдающейся. Горячка может быть понята и буквально, и аллегорически. Буквально опасная болезнь неизвестного происхождения и высокая температура могла означать смертельную угрозу. Аллегорически – это образ человеческой души, разогретой страстями, гневом, страхом, завистью, тревогой, лихорадкой желания все контролировать. Грех часто действует именно как жар. Человек еще жив, но уже не свободен. Его несет, он уже сам не свой. Он еще мыслит, но его мысли мечутся. Он еще имеет руки, но уже не может свободно ими служить. И вот Христос касается руки болящей. И это не случайная деталь. С позволения сказать, этот состоявшийся контакт – причина того, что горячка оставляет больную женщину. И, как пишет дальше евангелист Матфей, она тотчас встает и начинает служить, то есть выполнять обычные женские труды ради гостей. Мне кажется очень важным то, что именно прикосновением ко Христу горячка, любая, хоть телесная, хоть душевная, может оставить человека. В каком-то смысле мы инстинктивно понимаем, что когда человека зациклило, когда он застрял в самом себе, точнее, в своих эмоциях, переживаниях, вязких думах, его необходимо перезагрузить. Холодный душ – прекрасное средство, но только временное. Полноценная перезагрузка возможна лишь через восстановление связи с Богом, тем самым Христовым прикосновением, которое мы, христиане, прежде всего имеем через божественное причастие. И да, действительно, в истории любого прихода есть немало случаев, когда именно это прикосновение Христа становилось переломным моментом в казавшейся безысходной ситуации. Последнее, на что хочется обратить внимание, это своего рода индикатор состоявшегося исцеления. Если прикосновение действительно происходит, то человек прекращает себя жалеть и находит радость и опору именно в служении другим. Не будем забывать про это условие, и, не сомневаюсь, по вере нашей Господь проявит много чудесных действий в нашей жизни.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Антон Макарский.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Сосед. Субботнее утро началось как обычно. Сосед с нижнего этажа на полную громкость включил музыку. Свой любимый тяжелый рок. Бум, бум, бум. Он поселился здесь недавно, но весь подъезд уже в курсе его музыкальных пристрастий, которые, я, признаться, совсем не разделяю. Я классику люблю. Между прочим, Бетховен даст фору любой рок-группе. И голова от его симфонии не болит. А эти звуки выносить уже невозможно. Стучу по батарее, но сосед только прибавляет громкость. Ну что с ним делать? Придется идти ругаться. Нехотя накидываю куртку. В кармане диск с классической музыкой. Вчера в машине слушал. Идея. Звоню соседу. Из открытой двери вырывается рев электрогитар. Доброе утро, улыбаюсь. Знаете, я тоже очень люблю музыку. Вот, принес вам послушать одну забористую вещь. Мне кажется, вы оцените. Протягиваю удивленному соседу диск. Он берет его, с интересом разглядывает. Только, добавляю, это лучше в наушниках слушать. Так звук чище. Через минуту воцарилась тишина. А в следующую субботу утром сосед пришел ко мне за новым диском.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 27 июня. День молодежи в России. О работе церкви с молодыми людьми настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
2: Замечено, что молодежи свойственно не столько слушать, что говорят, сколько воспринимать, как говорят. Другими словами, само расположение сердца, проповедующего, занимающегося с ними, оказывается для них особенно важным маячком для послушания этому призыву или отчуждения от него. Молодежь, кажется, нуждается в особой нежности и внимании, в искреннем снисхождении к их непросвещенности, к их зараженности многими греховными стихиями века сего, поскольку им от этой зараженности самим-то не легче, и спасаться, и как следовать за Господом, как сам Христос говорит, легко и приятно. Так что всякая душа, которая по природе своей христианка, и душа молодого человека более всего нуждается в том самом сокровище веры, которое мы призваны им подать. Но чтобы они его приняли, чтобы эти зерна веры дали бы плоды в их душе, приходится в наше время прилагать большие усилия для творческой организации и своего общения с ними, и проведения их досуга. Так что наше дело сеять и творчески, и разнообразно, и непрестанно, а уже сам успех этого сеяния оставить на волю Божью.
0: Актуальная тема.
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ивульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии Екатерина Силин.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Порой мы с легкостью называем друзьями приятелей, с которыми общаемся, по словам известной песни, в праздной суете. А ведь на самом деле стать кому-то другом значит быть готовым прийти на помощь, пожертвовать своим покоем. Вот, например, как это сделал школьник Сисюй из древнего города Дасю, китайской провинции Сюйчжоу. Целых 3 года он носил на себе в школу одноклассника Джана Чи, страдающего мышечной дистрофией. О поступке юноши стало известно благодаря китайской социальной сети Weibo. Сисюй и Джан Чи родом из маленьких поселков, в которых нет школы. Обучаясь в Дасю, они жили в одной комнате интерната. В старших классах болезнь Джана Чи стала прогрессировать. Ему все труднее было передвигаться без посторонней помощи. Стало ясно, что мальчику придется оставить учебу и вернуться к родителям. Джан Чи плакал от мысли, что не сможет завершить образование. Ему нравилось постигать науки. Учителя говорили, что из него получится талантливый инженер. Отказаться от мечты было не так просто. И тогда Сюсюй сказал другу: «Твои надежды осуществятся. Я помогу тебе». Каждый учебный день, вплоть до выпускного, он сажал Джана Чи себе на плечи и переносил из общежития в школу, из класса в столовую, из столовой в библиотеку. Сюсюю пришлось взять на себя и все повседневные заботы. Он прибирал в комнате, стирал одежду своего товарища, готовил ужин на двоих. Спустя 3 года оба юноши успешно сдали экзамен Гаокао, аналог нашего ЕГЭ, и поступили в политехнический институт. Эта удивительная история прозвучала на весь мир как камертон подлинного значения настоящей дружбы. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 27 июня, церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых. Святой пророк Елисей жил в 9 веке до Рождества Христова. Елисей был родом из селения Авилмаум, близ Иордана. По преданию, к пророческому служению его призвал святой пророк Илия. Перед тем, как Илия был взят живым на небо, он спросил Елисея, чего бы тот хотел. Елисей дерзновенно попросил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Тут спустилась с небес огненная колесница, и Илия взошел на нее. Елисей подобрал упавший плащ учителя и получил силу и пророческий дар Илии. 65 лет длилось его пророческое служение. 6 израильских царей видел Елисей. И никогда не заискивал он перед властью. Смело обличал он идолопоклонничество или лицемерие вельмож и самих царей. Елисей также прославился многочисленными чудесами. Он сделал пригодной для питья воду Иерихонского источника. По его молитве спаслись от гибели в безводной пустыне войска израильского и иудейского царей. Он избавил бедную вдову от голодной смерти тем, что чудесным образом умножилось масло в сосуде. Скончался святой пророк Елисей в глубокой старости в Самарии. Проповедь его была устной. Елисей не оставил после себя книг, но его дела описаны в одной из книг Библии. Задолго до пришествия в мир Бог являл человечеству пророков. Своей проповедью и чудесами они призывали людей к покаянию и подготавливали их к грядущему приходу Спасителя мира. Прославляя Елисея как праведника и пророка, Церковь просит его: «Святой пророк Елисей, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Песня с историей.
1: Весной 1950 года композитор Исаак Дунаевский получил необычное письмо. В графе «Куда» на конверте значилась лишь его фамилия и город Москва. Обратный адрес был старательно выведен аккуратным ученическим почерком. Автор послания, выпускница Воронежской женской гимназии Юлия Плохотник от лица одноклассниц, просила маэстро написать песню благодарности любимой учительнице Антонине Григорьевне Сиротинкиной. Исаак Осипович ответил Юле, что признателен за доверие, но не может исполнить просьбу в точности. Написать песню о любви к школе, об уважении к педагогам необходимо. Но возможно ли посвящать ее лишь одному человеку, писал композитор. Нужно, чтобы произведение прозвучало в Воронеже, Москве, Рязани, на Сахалине. И не только Антонина Григорьевна, но каждый учитель в стране воспринял его как адресованное лично ему. Дунаевский уже давно вынашивал идею гимна благодарности педагогам. Письмо Юли стало призывом осуществить задуманное. Композитор не сомневался, что это должен быть вальс для выпускного бала, немного печальный и торжественный. Он набросал мелодию и показал ее своему давнему соавтору Михаилу Матусовскому. Поэт откликнулся сразу же. В ритме, предложенном Дунаевским, он написал поэтическое признание в любви своей учительнице Марии Семеновне Тодоровой. В последний раз Матусовский видел ее еще до войны и не знал, что с ней. После того, как школьный вальс прозвучал по радио, Мария Семеновна вышла на связь. Оказалось, что во время Великой Отечественной она была членом антифашистского подполья в оккупированной Одессе и выжила чудом. Отозвалась на песню и Юлия Плохотник, ставшая к тому времени студенткой Московского медицинского института. Дунаевский подписал девушке на память рукописный клавир, как человеку, причастному к созданию песни.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Все люди совершают грехи, и порой им кажется, что они ничего уже не могут исправить. Остается просто принять это как факт, как будто бы от них ничего не зависит. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 6 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Так уже и вы помышляете себе,
3: так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя.
2: И предастеся образ учения.
1: Иногда исповедуясь, люди стараются скрыть серьезный разговор за клишированными фразами, которые повторяют из раза в раз. Сложно сказать, насколько сознательно это делается, но факт остается фактом. По-настоящему увидеть за такими фразочками собственные грехи бывает довольно трудно. Не думаю, что стоит приводить примеры. Их общий смысл прост. Грешим мы бесконечно, постоянно, ни шага, ни вздоха, без греха не делаем, все мы одинаковые, и все у нас как у всех. Грех, как искажение нашей жизни с Богом, конечно, одинаков. Но все же конкретные поступки – это наше глубоко личное дело, которого на самом деле мы ни с кем разделить не можем. Почему Бог и спрашивает Адама и Еву о нарушении заповеди по отдельности? Можно делать что-то вместе, но каждый в глубине своей души, даже находясь в толпе, дает себе разрешение действовать так, а не иначе. Каждый занимает определенную позицию, формирует не просто собственное мнение о себе, а решает, кем в нравственном отношении он хочет быть. Отрывок, который мы сегодня услышали, начинается с того, что апостол Павел призывает учеников почитать себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Со стороны это может показаться чем-то надуманным, ведь не все же зависит от нашего собственного мнения. Мало сказать «считайте себя», но что от нашего мнения изменится? Однако очень важно обратить внимание на последние слова в этой фразе «Во Христе Иисусе, Господе нашим». То есть речь не про самовнушение, а про изменения, которые происходят с человеком, духовно переродившимся в крещении. Он не просто уговаривает себя, но, приложив усилия со своей стороны, осознает, что теперь он не один, и его нравственный и духовный труд – это не труд в одиночку. После крещения человек проходит этот путь вместе со Христом. Именно поэтому апостол обращается к ученикам так, как будто бы они хозяева положения. «Да не царствует грех в вашем теле! Не предавайте себя в орудие неправды!» От верующих часто можно услышать, что они бесконечно слабы и находятся полностью под властью греха. Но это неправда. Точнее так, если после крещения люди сами с этим согласились и живут изнутри этого взгляда, они действительно могут вернуться в рабство. Ведь известные слова апостола Павла о неспособности делать доброе и не делать злое, судя по контексту, относится к жизни вне Христа, который освобождает верующих в Него от закона греха и смерти. Если же человек прикладывает силы и доверяет Богу, он живет не под законом, но под благодатью и не желает отдавать себя снова в рабы греху. Естественно, никто из нас не становится совершенным сразу после крещения. И смирение, как видение своих недостатков, очень важное дело. Но не менее важно наше самоопределение. Кем мы себя считаем, кому доверяем, чего хотим в отношениях с Богом.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В прошлом году Ольга увидела фотографию годовалой девочки на сайте детского дома. Женщина подумала, что такой красивый и жизнерадостный ребенок не будет долго оставаться один. Но время шло, а семья для Миланы, так звали девочку, так и не находилась. Ольга позвонила в детский дом, чтобы больше узнать о ребенке. В ответ она услышала, что у Миланы спинальная мышечная атрофия. После таких слов предыдущие претенденты на родительство пропадали. Но Ольга стала изучать диагноз, консультироваться со специалистами и обсуждать историю Миланы с мужем. В семье Ольги и Александра 11 детей. Вместе они любят собираться за общим столом, обсуждать житейские дела, отмечать праздники. Дети Ольги и Александра поддержали решение родителей взять Милану в семью. Несмотря на предупреждение врачей о том, что Милана не сидит и не стоит, и вряд ли сможет ходить, а еще ест только жидкую пищу, Ольга с мужем решили бороться с диагнозом. Спустя год жизни в приемной семье Милана изменилась. Она научилась сидеть и переворачиваться, передвигаться на инвалидной коляске. Девочка знает по именам родителей, братьев и сестер и учится говорить первые слова. Милана очень хочет начать ходить, но болезнь ослабляет мышцы ребенка. Девочке нужна полноценная реабилитация. Она укрепит ее тело и приблизит к самостоятельным шагам. Поддерживает Милану фонд «Люди-маяки». Он помогает детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями. Организует лечение, реабилитацию, закупает необходимые препараты. Чтобы поддержать Милану, переходите на сайт фонда «Люди-маяки» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 27 июня. Собор Дивеевских святых. О Дивеевской обители в Нижегородской области настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Староскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.
2: Когда мы слышим упоминание Дивеевского монастыря, на ум сразу приходит имя преподобного Серафима Саровского. Батюшка Серафим начал посещать Дивеевскую обитель, еще будучи иеродиаконом. Игумен монастыря Исаия осуществлял духовное окормление дивеевских сестер и поручил в итоге преподобному Серафиму заботиться о сестрах в дальнейшем. Эта забота простиралась на все стороны жизни, и преподобный называл дивеевских сестер сиротами. Он разделит монастырь на две части, будут отдельно подвязаться девицы и отдельно подвязаться те сестры, которые имели опыт брачной жизни и овдовели. И при преподобном Дивеевская обитель расцветет. И святой священномученик Серафим Чичагов составит прекрасную книгу, которую всем нам стоит прочесть. Летопись Дивеевского монастыря. Всякий раз, приезжая в Дивеево, мы приходим к мощам преподобного Серафима и помним его слова: «Радость моя, Христос воскресе!» Дай Господь каждому из нас, чтобы прикосновения к таким святыням, как Дивеевская обитель, наполняли нас радостью, наполняли нас светом Христовой веры и давали силы идти дальше по пути христианской жизни.
0: Актуальная тема. Возьмите радио с собой. Радио с собой. Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» – всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.
3: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будут настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и его супруга Ника. Поговорим о том, что влияет на атмосферу в семье, как молитва помогает в семейных отношениях и как родителям передавать тепло и любовь детям. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахий Колотвин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

Сегодня, 27 июня, Церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых. Святитель Мефодий, патриарх Константинопольский, жил в IX веке. Он родился на Сицилии, в богатой семье. Еще в молодости Мефодий принял постриг в монастыре на острове Хиос. В царствование императора Льва Армянина Мефодий занимал высокую должность при патриархе Никифоре. В это время император отверг почитание икон, назвав его идолопоклонством. Патриарх Никифор пытался ему противостоять. Лев Армянин сверг святителя Никифора с престола. В это время Мефодий был с поручениями в Риме. Когда он вернулся, то стал противостоять иконоборческой ереси. Мефодия заключили в темницу. Его освободил император Феофил. Он тоже был иконоборцем, но старался избегать крайних мер и репрессий. К тому же он ценил образование и опыт Мефодия в церковных и гражданских делах. Получив свободу, Мефодий возобновил борьбу с еретиками. Император некоторое время терпел, но потом обрушил свой гнев на Мефодия. Его, как идолопоклонника, жестоко избили и сослали на отдаленный остров. 7 лет Мефодий томился в темнице. Когда к власти пришла императрица Феодора, она первым делом освободила всех, кого преследовали за почитание икон. Мефодия избрали константинопольским патриархом. Он созвал собор, который восстановил иконопочитание и решил ежегодно в первое воскресенье Великого Поста праздновать торжество православия. Иконоборчество – одна из горьких страниц истории. Но в этих преследованиях миру было явлено немало примеров стойкости в исповедании своей веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу.

В этот день церковь чествует святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, и обращается к нему со словами: «Святитель Мефодий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Он был просто отцом, такой же папа, как у других детей. Добрый, сильный, любящий. Так говорила о прославленном маршале Победы Георгии Константиновиче Жукове его младшая дочь Мария. Мария Георгиевна появилась на свет в 1957 году, когда Жукову уже исполнилось 60. «У нас родилась Машенька», – записал он в своем дневнике. В то время Георгий Константинович занимал пост министра обороны Советского Союза. Огромная занятость и постоянные разъезды не позволяли ему проводить много времени с новорожденной малышкой. Но в письмах к своей супруге Галине Александровне Жуковой он всегда спрашивал о дочери. «Береги ее, она у нас чудесная», – писал маршал. Первое время после рождения Марии маршал так редко бывал дома, что интересовался у жены, на кого девочка становится похожа – на папу или на маму. И признавался: «Я хотел бы, чтобы она была больше похожа на меня, но непременно с твоими глазами, которые я очень-очень люблю». А вскоре в жизни Жукова наступил непростой период. Маршал неожиданно подвергся жесткой критике со стороны партии и правительства. Его голословно обвинили в ошибках, которые он якобы допустил во время Великой Отечественной войны, лишили государственной должности. Маршал очень переживал по этому поводу. Однако в своей опале он увидел и положительную сторону. Теперь он мог все время проводить с семьей, воспитывать дочку. Мария Георгиевна вспоминает это время как самое счастливое в своей жизни. Жуковы жили в подмосковном Рублево, в доме, окруженном лесом. По утрам они с отцом ходили туда за грибами и ягодами. Однажды Георгий Константинович подарил дочке спиннинг и взял с собой на рыбалку. Сам маршал в тот день так ничего и не поймал. Зато Маша вернулась домой с уловом, поймала 3 больших судака. Маршала Жукова часто представляют суровым воином, но дома, рядом с любимой дочкой, от этой суровости не оставалось и следа. Георгий Константинович баловал Машу, с большой охотой принимал участие в ее играх и детских забавах. Например, как-то раз девочка решила написать папин портрет с натуры, и маршал довольно долго и совершенно серьезно ей позировал. Мария Георгиевна вспоминала: «Бежишь к нему, сломя голову, зажмешь в руке какое-нибудь найденное в лесу пестрое птичье яичко, он всегда рад, погладит по голове, скажет что-нибудь ласковое». Маше было 7 лет, когда Георгий Константинович повез ее в Троице-Сергиеву лавру. И хотя подробности этой поездки не сохранились в памяти Марии Георгиевны, она запомнила ощущение радостного, светлого праздника. Дома Жуковы устраивали вечера классической музыки, заводили граммофон, ставили пластинки с ариями из опер или затевали в саду чаепитие с настоящим русским самоваром. Дни и годы пролетали в атмосфере добрых семейных традиций, тепла, любви, заботы друг о друге. В 1974 году, накануне 17-летия дочери, Георгий Константинович перенес инфаркт, после которого так и не смог встать на ноги. Он долго болел, и все это время Мария Георгиевна была рядом с отцом. Понимая, что конец близок, Жуков старался утешить дочь. «Я скоро умру, но буду наблюдать за тобой и в трудную минуту приду», — говорил он. Память о Георгии Константиновиче Мария Георгиевна увековечила в своей книге «Маршал Жуков. Мой отец». На ее страницах она поделилась с читателями частичкой той любви, которую подарил ей любимый папа. Сильный, мужественный, героический. И при этом самый обыкновенный. Такой же, как у всех.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда поднимаешься на вершину горы, даже не самой высокой, приходит мысль. Как же мелки все наши человеческие делишки, стоит лишь немного приподняться повыше. А вот для Бога, который на нас смотрит со своих неведомых нам небес, мы вообще различимы ли? В отрывке из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах, мы услышим однозначный ответ.
2: «И пришед Иисус в дом Петров».
3: Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его.
2: «А не мы доша ученицы его».
1: В Евангелии много великих масштабных сцен: море, пустыня, храм, гора. Но в сегодняшнем чтении центр – женщина, имени которой мы даже не знаем. Она не произносит исповедания, не спорит, не просит. Она просто лежит в горячке. Ей предельно плохо и вообще ни до чего. И вот Иисус увидел ее. Для Бога нет малой боли. Толпа снаружи еще не собралась, история спасения еще не развернулась в публичном масштабе, но Христос останавливается перед одной больной женщиной, ничем не выдающейся. Горячка может быть понята и буквально, и аллегорически. Буквально опасная болезнь неизвестного происхождения и высокая температура могла означать смертельную угрозу. Аллегорически – это образ человеческой души, разогретой страстями, гневом, страхом, завистью, тревогой, лихорадкой желания все контролировать. Грех часто действует именно как жар. Человек еще жив, но уже не свободен. Его несет, он уже сам не свой. Он еще мыслит, но его мысли мечутся. Он еще имеет руки, но уже не может свободно ими служить. И вот Христос касается руки болящей. И это не случайная деталь. С позволения сказать, этот состоявшийся контакт – причина того, что горячка оставляет больную женщину. И, как пишет дальше евангелист Матфей, она тотчас встает и начинает служить, то есть выполнять обычные женские труды ради гостей. Мне кажется очень важным то, что именно прикосновением ко Христу горячка, любая, хоть телесная, хоть душевная, может оставить человека. В каком-то смысле мы инстинктивно понимаем, что когда человека зациклило, когда он застрял в самом себе, точнее, в своих эмоциях, переживаниях, вязких думах, его необходимо перезагрузить. Холодный душ – прекрасное средство, но только временное. Полноценная перезагрузка – возможно лишь через восстановление связи с Богом, тем самым Христовым прикосновением, которое мы, христиане, прежде всего имеем через божественное причастие. И да, действительно, в истории любого прихода есть немало случаев, когда именно это прикосновение Христа становилось переломным моментом в казавшейся безысходной ситуации. Последнее, на что хочется обратить внимание, это своего рода индикатор состоявшегося исцеления. Если прикосновение действительно происходит, то человек прекращает себя жалеть и находит радость и опору именно в служении другим. Не будем забывать про это условие. И, не сомневаюсь, по вере нашей Господь проявит много чудесных действий в нашей жизни.

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Широко раскрываются глаза от радостного изумления при виде длинных серебристо-золотых океанических рыб, которые, кажется, не хуже птиц, умеют парить над водой, с великой скоростью пересекая воздушное пространство, чтобы вновь скрыться затем в голубой пучине. Каких только чудес не таит в себе море и океан, балуя нас подобной экзотикой. Не скроем, что для людей мира сего, погруженных в удовлетворение своих страстных похотений, истинный христианин совершенно чуждый греховных привычек и обычаев, иногда кажется такой летучей рыбой, парящей над мутными волнами житейского моря.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: летает, а кто-то рыщет низко.
1: Радио. Добрые истории.
2: Рассказывает Анастасия Шибаева, преподаватель английского языка в университете.
3: Эта история случилась со мной в метро. Я возвращалась из института домой, а я училась на вечернем отделении, то есть, соответственно, это было уже довольно-таки поздно, наверное, часов 10 вечера. И вдруг со мной случился очень неприятный болевой приступ. То есть боль была абсолютно страшная. И это внутри метро, я не понимаю, что делать, вообще как быть. Вот я готова просто упасть в обморок. И в этот момент ко мне подошла женщина, она шла мимо, она спросила у меня, что случилось. Я, как могла, ей объяснила, что очень больно и все. И она мне говорит: в метро есть травмпункт, я вас туда провожу. И она меня обняла, помогла подняться с скамейки и отвела меня в травмпункт, но не оставила. То есть она решила, что пока мне окажут помощь, она останется со мной. Там сидела какая-то служащая метро, но она не имела отношения к врачебной деятельности, то есть она была там просто дежурная. Врач, который приписан к этому травмпункту, он находится на разъезде. И служащая тотчас связалась с врачом, но пока врач должна была доехать, должно было пройти, естественно, какое-то время, ни у кого не оказалось обезболивающее, то есть я точно так же сидела и страдала вот в этой каморке травмпункта. Ну, я не знаю, может быть, прошло каких-то там 5 минут, мне, конечно, они показались очень длинным временем. И вот эти две женщины, они как могли пытались облегчить мне вот это время и травили бесконечные байки. Одна мне рассказывала какие-то истории своей личной жизни. Другая сидела и гладила меня по руке, держала меня за руку. То есть это было такое участие удивительное, когда в метро, где все совершенно посторонние люди торопятся, и чаще всего, если кому-то не очень хорошо, люди стараются отвернуться, да, отвернуться и убежать, потому что это может быть чревато какими-то неприятностями. А здесь вот эта вот потрясающая часть, то есть пока не приехала врач и не сделала мне укол, и потом еще какое-то время там это не подействовало, вот эти вот люди находились со мной и просто вот действительно облегчали мне жизнь и мне помогали. И надо сказать, что такие истории, они запоминаются, и они не позволяют тебе в последующем отвернуться от кого-то, потому что ты знаешь, что вот с тобой это случилось, и ты должен, обязан, ты не можешь пройти мимо, ты должен обязательно тоже остановиться и спросить, что случилось, чем помочь.
1: Добрые истории. Вера. Светлое радио. Сегодня, 27 июня, церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых. Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, в миру Василий, родился в 1848 году в Тамбовской губернии в семье священника. Он окончил духовную академию, преподавал, женился и вскоре принял священнический сан. Но жена и ребенок Василия скоропостижно скончались. Молодой священник принял монашеский постриг. Уже через несколько лет он стал епископом самарским. А владыки говорили, что он всегда стремился быть вместе с паствой. Даже в разгар эпидемии холеры служил молебны на городских площадях, посещал бараки с больными. В 98 году владыка Владимир стал митрополитом московским и коломенским. В эти годы он близко общался с великой княгиней Елизаветой Федоровной и содействовал ей в основании Марфо-Мариинской обители. О митрополите Владимире современники вспоминали: кроткий и смиренный, ничего для себя лично никогда не искавший, правдолюбивый и честный. Его перевели в Киев. 7 февраля 1918 года вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира. После издевательств владыку вывели за стены лавры и расстреляли. Мощи священномученика Владимира были обретены летом 1992 года и положены в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Священномученик Владимир митрополит Киевский, стал одним из первых небесных молитвенников за церковь в годы жесточайших гонений. Мы прославляем его и молитвенно просим. Священномученик Владимир, моли Бога о нас. –

0: Истории великих шедевров.
1: В XVIII веке одним из самых известных музыкантов был итальянец Луиджи Боккерини, проявивший себя как композитор и превосходный виолончелист. Пройдя обучение на музыкальном факультете духовной семинарии, Боккерини уже с 12 лет начинает выступать публично. Современники тепло высказывались о его игре, отмечая необычайно певучий, глубокий и проникновенный звук. Однако, несмотря на успешное начало карьеры, творческий путь музыканта складывался непросто. Большую часть жизни он провел в нужде, страдал от многочисленных болезней. Только благодаря вере в Бога Боккерини сумел сохранить неистощимую жизнерадостность и оптимизм, слышимые в его музыке. В творчестве этого композитора наиболее ярко представлен жанр струнного квинтета, то есть многочастное произведение для ансамбля из 5 исполнителей. В наше время особой известностью пользуется квинтет «Ми-мажор», написанный в 1771 году. И даже не сам квинтет, а всего лишь одна его часть – минуэт. Так называется старинный грациозный танец в трехдольном метре. Боккерини удалось создать солнечную и беззаботную композицию, напоминающую о цветущей весне. Минуэт из струнного квинтета номер 5 «Ми-мажор» Луиджи Боккерини прозвучит в исполнении Нью-Йоркского камерного оркестра «Орфей». Художественный руководитель Джулиан Файфер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Все люди совершают грехи, и порой им кажется, что они ничего уже не могут исправить. Остается просто принять это как факт, как будто бы от них ничего не зависит. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 6 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Так уже и вы помышляете себе,
3: так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя.
2: И предастеся образ учения.
1: Иногда исповедуясь, люди стараются скрыть серьезный разговор за клишированными фразами, которые повторяют из раза в раз. Сложно сказать, насколько сознательно это делается, но факт остается фактом. По-настоящему увидеть за такими фразочками собственные грехи бывает довольно трудно. Не думаю, что стоит приводить примеры. Их общий смысл прост. Грешим мы бесконечно, постоянно, ни шага, ни вздоха, без греха не делаем, все мы одинаковые, и все у нас как у всех. Грех, как искажение нашей жизни с Богом, конечно, одинаков. Но все же конкретные поступки – это наше глубоко личное дело, которого на самом деле мы ни с кем разделить не можем. Почему Бог и спрашивает Адама и Еву о нарушении заповеди по отдельности? Можно делать что-то вместе, но каждый в глубине своей души, даже находясь в толпе, дает себе разрешение действовать так, а не иначе. Каждый занимает определенную позицию, формирует не просто собственное мнение о себе, а решает, кем в нравственном отношении он хочет быть. Отрывок, который мы сегодня услышали, начинается с того, что апостол Павел призывает учеников почитать себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Со стороны это может показаться чем-то надуманным, ведь не все же зависит от нашего собственного мнения. Мало сказать «считайте себя», но что от нашего мнения изменится? Однако очень важно обратить внимание на последние слова в этой фразе «во Христе Иисусе Господе нашим». То есть речь не про самовнушение, а про изменения, которые происходят с человеком, духовно переродившимся в крещении. Он не просто уговаривает себя, но, приложив усилия со своей стороны, осознает, что теперь он не один, и его нравственный и духовный труд – это не труд в одиночку. После крещения человек проходит этот путь вместе со Христом. Именно поэтому апостол обращается к ученикам так, как будто бы они хозяева положения. «Да не царствует грех в вашем теле! Не предавайте себя в орудие неправды!» От верующих часто можно услышать, что они бесконечно слабые и находятся полностью под властью греха. Но это неправда. Точнее так, если после крещения люди сами с этим согласились и живут изнутри этого взгляда, они действительно могут вернуться в рабство. Ведь известные слова апостола Павла о неспособности делать доброе и не делать злое, судя по контексту, относится к жизни вне Христа, который освобождает верующих в Него от закона греха и смерти. Если же человек прикладывает силы и доверяет Богу, он живет не под законом, но под благодатью и не желает отдавать себя снова в рабы греху. Естественно, никто из нас не становится совершенным сразу после крещения. И смирение, как видение своих недостатков, очень важное дело. Но не менее важно наше самоопределение. Кем мы себя считаем, кому доверяем, чего хотим в отношениях с Богом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Когда я читал, как Христос называет фарисеев лицемерами, я всегда думал, что речь идет про людей, которые сознательно притворяются, знают правду и намеренно делают вид, что не знают. Такие расчетливые обманщики. У слова «лицемер» есть и другое значение. Актер – человек, играющий роль. Оно, в общем-то, очень близко к притворству, но все же добавляет важный смысл. Актерство может быть незлонамеренным. Человек может играть роль и думать, что так и должно быть. Он может быть вполне искренен в своей игре и даже по-настоящему переживать чувства своего персонажа. Фарисеи, которых обличает Христос, судя по всему, довольно искренне верили в то, что, играя по внешним правилам и соблюдая все предписания, они угождают Богу. Этим и было вызвано их озлобление в адрес воплощенного Господа, который не вписывался в их сценарий. Играя роль вождей Израиля, они потеряли в ней самое главное — реального живого человека. И такого актерства в себе я очень опасаюсь. Вот прихожу я в храм. Я там по-особому одет, по-особому здороваюсь, по-особому веду себя. Знаю, каким я должен быть. Знаю, что в пост нужно надеть темное, а на Пасху улыбаться. И от этого знания всего один шаг до ситуации, когда форма живет отдельно от содержания. До того самого актерства, где я, быть может, и думаю, что все делаю искренне. Но на самом деле просто играю роль в большом театре общества. Хочу выглядеть христианином, потому что это благочестиво и праведно, а не действительно быть им. Грань эта очень тонкая. А потому, чтобы не утонуть в этом актерстве и не слиться с ним, я выработал для себя важное правило — регулярно спрашивать себя, для чего я надеваю темное в пост, совершаю поклоны, благочестиво молчу или пою символ веры вместе со всеми на литургии. Для себя или для соответствия чужим ожиданиям? А если ради второго, то это желание соответствовать рождается из заботы о людях или из желания самому показаться хорошим? Надеюсь, что это правило поможет избежать того осуждения, о котором мы читаем в Евангелии. Горе вам, лицемеры!
0: Частное мнение.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 27 июня, Церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых. Сегодня Церковь вспоминает и прославляет святых, чья земная жизнь или подвиг были связаны со Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским монастырем. В собор включены 17 святых. Дивеевский монастырь – один из самых чтимых на Руси. Церковный историк Сергей Нилус в начале 20 века писал: «Святыня – это весь Дивеев и вся его святая любовь, которая прорывается, бьет ключом из каждого уголка этого удивительного места». Первая монашеская община в Дивеево появилась в 60-х годах 18 века. Ее основала преподобная Александра Дивеевская, в миру рязанская помещица Агафья Семеновна Мельгунова. Именно ей было откровение Божьей Матери, в котором Царица Небесная назвала Дивеево своим четвертым земным уделом. Почти 50 лет до самой своей кончины в 1833 году покровителем дивеевских сестер был преподобный Серафим Саровский. В 1861 году община обрела статус монастыря. В соборе дивеевских святых прославляются преподобные Марфа и Елена Дивеевские, монахини, отличившиеся особой кротостью, послушанием и смирением. Вошли в сон дивеевских святых блаженные Пелагия, Параскева, Мария. Их подвиг, юродство был особым, непостижимым обычным людям. Церковь вспоминает в этот день и тех сестер и духовенство обители, кто пострадал за Христа в годы советской власти и принял венец мученичества. Церковь обращается к ним: «Молитесь за нас ко Господу, все святые, в земле дивеевской просиявшие».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Музей-заповедник Коломенское хорошо знают не только москвичи, но и многие жители России. Это место привлекает своим прекрасным парком и архитектурными памятниками. А еще Коломенское – это своеобразный узел, связывающий воедино многие важнейшие исторические эпохи российского государства с древнейших времен. В южной части современного заповедника Коломенское, на берегу Москвы-реки, трудно не заметить внушительных размеров холм. Это так называемое «Дьяково городище». Здесь в 1889 году археологи обнаружили стоянки первобытных людей эпохи неолита, то есть последнего периода каменного века. Исследователи датировали их приблизительно 4-м тысячелетием до нашей эры. Были обнаружены и уникальные артефакты эпохи раннего железного века: стены жилища, керамика, оружие, рабочие инструменты. Эти находки дали начало целой археологической культуре, которую по местности Дьяково городище ученые назвали «Дьяковской». Следы этой культуры были впоследствии обнаружены на территориях Тверской, Вологодской, Смоленской, Ярославской, Ивановской областей. Носители дьяковской культуры специалисты относят к финно-угорской этнической группе. Финно-угорским некоторые ученые считают и происхождение самого названия «Коломенское». К примеру, историк Михаил Тихомиров полагал, что оно пошло от слова «коломище». Так финно-угры называли места своих захоронений. Существует версия, что название Коломенскому могли дать жители города Коломны, осевшие в этой местности, спасаясь от нашествия монголо-татар. Как бы то ни было, первое письменное упоминание о селе Коломенском датируется XIV веком. Оно встречается в знаменитой духовной грамоте великого князя московского Ивана Калиты. Князь перечисляет города и села, которые завещает жене и младшим детям. «Осе даю княгине своей с меньшими детьми село Коломенские». В конце 14-го столетия имение перешло к внуку Ивана Калиты, князю Владимиру Серпуховскому. К нему, возвращаясь после Куликовской битвы, заезжал погостить Дмитрий Донской. В Коломенском князю-победителю была устроена торжественная встреча. Среди реликтовых дубов Коломенского прогуливался Иван Грозный. Царь ходил на богослужение в Вознесенскую церковь, которую в честь рождения будущего царя возвел его отец, государь всея Руси Василий III. Этот древний храм стал одним из первых образцов шатровой архитектуры в России. Любил Коломенское и царь Алексей Михайлович Романов. Правда, для него живописное село было связано не только с приятным загородным времяпровождением, но и со знаменитым «Медным бунтом» 1662 года, народными протестами против обесценивания денег и резкого подорожания товаров. Народ пришел из Москвы в Коломенское, где отдыхал государь, чтобы потребовать справедливости. В Коломенском прошло детство Петра I. Там он устраивал бои своих потешных полков. Став царем, Петр принимал в усадьбе иностранных послов, а после петровских азовских походов против турок собирал русские войска, чтобы торжественно с победой вступить в Москву. В 1917 году в Коломенском произошло удивительное событие. Обретение иконы Божией Матери державная. Это случилось в день отречения от престола последнего русского императора Николая II. Икону нашли в подвале Вознесенского храма. О том, что там находится образ Богородицы, настоятелю церкви рассказала крестьянка Евдокия Андрианова. По ее словам, Пресвятая Дева явилась ей во сне и указала место, где искать икону. Сегодня Державный образ по-прежнему можно увидеть в Коломенском. Он находится в Казанской церкви. Вот так Коломенское, одно из любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы, стало центром русской истории, средоточием эпох, память о которых там и сегодня бережно хранится.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда поднимаешься на вершину горы, даже не самой высокой, приходит мысль. Как же мелки все наши человеческие делишки, стоит лишь немного приподняться повыше. А вот для Бога, который на нас смотрит со своих неведомых нам небес, мы вообще различимы ли? В отрывке из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах, мы услышим однозначный ответ.
2: «И пришед Иисус в дом Петров».
3: Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его.
2: «А не мы доша ученицы его».
1: В Евангелии много великих масштабных сцен. Море, пустыня, храм, гора. Но в сегодняшнем чтении центр – женщина, имени которой мы даже не знаем. Она не произносит исповедание, не спорит, не просит. Она просто лежит в горячке. Ей предельно плохо и вообще ни до чего. И вот Иисус увидел ее. Для Бога нет малой боли. Толпа снаружи еще не собралась, история спасения еще не развернулась в публичном масштабе, но Христос останавливается перед одной больной женщиной, ничем не выдающейся. Горячка может быть понята и буквально, и аллегорически. Буквально – опасная болезнь неизвестного происхождения и высокая температура могла означать смертельную угрозу. Аллегорически – это образ человеческой души, разогретой страстями, гневом, страхом, завистью, тревогой, лихорадкое желание все контролировать. Грех часто действует именно как жар. Человек еще жив, но уже не свободен. Его несет, он уже сам не свой. Он еще мыслит, но его мысли мечутся. Он еще имеет руки, но уже не может свободно ими служить. И вот Христос касается руки болящей. И это не случайная деталь. С позволения сказать, этот состоявшийся контакт – причина того, что горячка оставляет больную женщину. И как пишет дальше евангелист Матфей, она тотчас встает и начинает служить, то есть выполнять обычные женские труды ради гостей. Мне кажется очень важным то, что именно прикосновением ко Христу горячка – любая, хоть телесная, хоть душевная, может оставить человека. В каком-то смысле мы инстинктивно понимаем, что когда человека зациклило, когда он застрял в самом себе, точнее, в своих эмоциях, переживаниях, вязких думах, его необходимо перезагрузить. Холодный душ – прекрасное средство, но только временное. Полноценная перезагрузка возможна лишь через восстановление связи с Богом, тем самым христовым прикосновением, которое мы, христиане, прежде всего имеем через божественное причастие. И да, действительно, в истории любого прихода есть немало случаев, когда именно это прикосновение Христа становилось переломным моментом в казавшейся безысходной ситуации. Последнее, на что хочется обратить внимание, это своего рода индикатор состоявшегося исцеления. Если прикосновение действительно происходит, то человек прекращает себя жалеть и находит радость и опору именно в служении другим. Не будем забывать про это условие. И, не сомневаюсь, по вере нашей Господь проявит много чудесных действий в нашей жизни.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Что мешает нам излагать захватывающие истории так, чтобы окружающие слушали нас с интересом и затаив дыхание? Можно ли преодолеть возможные преграды и стать хорошим рассказчиком? В прежние времена сказители очень ценились в народе. Например, у поморов, жителей севера, была такая традиция. Уходя на рыбный промысел, который мог длиться несколько месяцев, моряки брали с собой сказителя. Он получал паёк за то, что вечерами, после тяжелых будней, развлекал рыбаков интересным повествованием. Хороший рассказчик ценился так же, как и хороший работник. Чтобы научиться этому искусству, стоит овладеть некоторыми навыками, например, мастерством пересказа. Да, передать своими словами чужую историю, не упустив сюжетную нить и ключевые смыслы – важная способность. Тренировать данный навык поможет обсуждение с друзьями увлекательных книг или фильмов. Второе качество – наблюдательность. Умение видеть вокруг занятные сюжеты, которые можно оформить в короткий рассказ. Третье качество – богатство словарного запаса и способность использовать нетипичные обороты речи. Например, вместо «пришел» сказать «примчался стремглав», «прилетел на всех парах», а глагол «увидел» заменить на выражение «бросилось в глаза», «заприметил». Подбирайте синонимы, используйте крылатые выражения, поговорки, цитаты из фильмов, стихов, любимых книг и песен. Все это украсит вашу речь и поможет увлечь собеседника. И четвертое. Необходимо знать драматургические приемы. Они позволяют создать интригу рассказа. Слушатель ценит, когда его заинтересовывают, озадачивают. Можно начать рассказ с конца или середины. «Я однажды беседовал с дельфином, а дело было так». Еще один способ зацепить внимание – начать повествование с вопроса. Например, с такого. «Знаешь, откуда взялось слово «шапокляк»?» Кстати, хочу заметить, что данная и многие другие программы «Сила слова» начинаются именно с вопроса. И если вы меня все еще слушаете, значит, я показала себя неплохим рассказчиком. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
6: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой, еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года, как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
5: Изображен на этой иконе. Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
6: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в которой вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
5: Да, она угадывается,
6: да. Прямо оттуда как будто идет вода. такой, река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки такое богословское осмысление, что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, вечной жизни». Это благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она изливается на землю. И вот здесь, в отличие от иконы всех святых, земля, она прямо до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
5: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
6: Это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
5: Рядом с ними кто?
6: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые, те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь в небесной церкви указаны, а русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она рождает, плоды приносит, те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? То, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она не пустыня, она не плодоносящая земля.
5: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
6: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Это, судя по всему, Успенский храм Кремля. И там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Василий Блаженный видно без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
5: Территория,
6: территории. Внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь указано, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это несколько там есть святителей угадывающиеся. Это кстати, юг России, Михаил Черниговский, там есть угадывается, его фигура. Это наш святой, кстати, здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, там Смоленские идут святые. Выше этот храм большой, и там икона, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это Новгородская София. Кстати, в середине, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, там Валаамские святые, Соловецкие святые, на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом храм справа, Казанская икона Божьей Матери, это Казань. Внизу видно хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня. До свидания.
6: До свидания.
4: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. На сайте «Гордость России», где собраны истории о поступках добрых людей, в разделе «Дети» я прочитала о крымском школьнике Кирилле Коптеве, о котором хочу вам рассказать. Засушливым летом 2020 года в некоторых районах Республики Крым была введена система подачи воды в жилые дома по графику. Но даже в отведенные часы ее не всегда хватало жителям верхних этажей. Поэтому в жилых кварталах установили баки с питьевой водой. Самыми уязвимыми в этой ситуации оказались одинокие старики и инвалиды, которые, в отличие от здоровых людей, не могли сами ходить за водой. Чтобы им помочь, был объявлен набор волонтеров. Восьмиклассник из Симферополя Кирилл Коптев не стал ждать, когда сформируют группу добровольцев, и начал доставлять воду из накопительных баков в квартиры пожилых людей. Он учится в школе-лицее номер 17 на улице Крымских партизан и живет недалеко от школы, но помогает пенсионерам по всему городу. Кирилл – велосипедист со стажем. Он ездит по улицам, встречает пожилых людей и, не стесняясь, подходит с предложением принести воды. А еще узнает от друзей и соседей адреса тех, кому нужно помочь. Подросток трудится в выходные дни, когда нет занятий в школе, и в будни, если выпадает пара свободных часов. Незнакомые пенсионеры и инвалиды удивляются, что он доставляет им воду, сердечно благодарят, нередко предлагают деньги. Но Кирилл всегда отказывается от оплаты. С детских лет Кирилл Коптев усвоил, что нельзя пройти мимо человека, которому нужна помощь. А когда подрос, решил постоянно помогать людям и природе. Его первым опытом стала организация субботника по очистке близлежащего леса от мусора. А позже школьник занялся доставкой воды. Мне было очень приятно узнать о таком чутком и отзывчивом подростке. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди.

Сегодня, 27 июня, Церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых. Святой пророк Елисей жил в IX веке до Рождества Христова. Его отец был зажиточным пахарем из селения Авилмаум близ Иордана. По преданию, мимо Елисея, пахавшего поле, проходил однажды пророк Илия. Он выбрал юношу себе в помощники. С тех пор Елисей сопутствовал Илие, а когда тот был живым взят на небо, получил и его пророческий дар. 65 лет он нес пророческое служение. В это время народ Израиля частенько оставлял служение единому Богу и начинал поклоняться идолам. Пророки, в их числе и Елисей, напоминали народу и царям об истинном богопочитании. Особо в Библии говорится о чудесах, которые сотворил Елисей. Очень часто они становятся как бы прообразом евангельских чудес. Так Елисей накормил несколькими ячменными хлебами 100 человек. По его предсказанию, у одной бесплодной женщины, тепло принявшей пророка в городе Санаме, родился сын. Мальчик рано умер, но по горячей молитве пророка Елисея воскрес. Именно к Елисею и к его учителю, пророку Илие, относится фраза из Нового Завета «Нет пророка в своем отечестве», так как обоих лучше принимали в чужих землях, чем на родине. Бог открывался народу Израиля через многих пророков, просвещая души истинной веры. В числе тех, кто свидетельствовал о едином истинном Боге, был и пророк Елисей. Церковь почитает его и просит: «Святой пророк Елисей, моли Бога о нас».

0: начале 60-х годов 20 века поэт Михаил Танич и композитор Ян Френкель отправились в далекую командировку на Сахалин. Творческий дуэт был очарован суровой красотой дальневосточной природы. Чтобы постичь жизнь у самого восхода, поэт и композитор окунулись в рабочие будни рыбаков. Каждое утро на протяжении месяца они видели низкие облака над сопками, в краю, где спорят волны и ветра. И каждый вечер бродили по берегу Тихого океана. Впечатления воплотились в лирической песне, написанной в форме письма к любимой женщине. Заказчик остался недоволен. Власти Сахалина рассчитывали получить торжественное патетическое произведение. Но здесь они явно просчитались с авторами, ведь Михаилу Таничу было чуждо все помпезное, а Яну Френкелю всегда удавались именно мягкие, напевные мелодии. Не преминули покритиковать песню и строгие географы. Они заметили, что швырять камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза можно только в одном месте, да и то труднодоступным. Это мыс Крильон. Эта забава выглядит гораздо естественней на многих других берегах острова. Но, как видно, прочие географические названия рифмовались хуже, чем звучное имя французского мореплавателя, в честь которого был назван пролив, воспетый Таничем. Так или иначе, из песни слов не выкинешь. Да и ни к чему портить произведение, радующее слушателей вот уже более полувека. Песня не стала официальным гимном острова, но сахалинцы считают ее своей родной, несмотря на неточности и отсутствие пафоса.
1: Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку процедил.

бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам, ищу его тебе на Якиманку. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова, как будто синера, в Россию возвращаются с путины. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода, прибой мою тельняшку прозорил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камни.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Все люди совершают грехи, и порой им кажется, что они ничего уже не могут исправить. Остается просто принять это как факт, как будто бы от них ничего не зависит. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 6 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Так уже и вы помышляете себе,
3: так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя.
2: И предастеся образ учения.
1: Иногда исповедуясь, люди стараются скрыть серьезный разговор за клишированными фразами, которые повторяют из раза в раз. Сложно сказать, насколько сознательно это делается, но факт остается фактом. По-настоящему увидеть за такими фразочками собственные грехи бывает довольно трудно. Не думаю, что стоит приводить примеры. Их общий смысл прост. Грешим мы бесконечно, постоянно, ни шага, ни вздоха, без греха не делаем, все мы одинаковые и все у нас как у всех. Грех, как искажение нашей жизни с Богом, конечно, одинаков. Но все же конкретные поступки – это наше глубоко личное дело, которого на самом деле мы ни с кем разделить не можем. Почему Бог и спрашивает Адама и Еву о нарушении заповеди по отдельности? Можно делать что-то вместе, но каждый в глубине своей души, даже находясь в толпе, дает себе разрешение действовать так, а не иначе. Каждый занимает определенную позицию, формирует не просто собственное мнение о себе, а решает, кем в нравственном отношении он хочет быть. Отрывок, который мы сегодня услышали, начинается с того, что апостол Павел призывает учеников почитать себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Со стороны это может показаться чем-то надуманным, ведь не все же зависит от нашего собственного мнения. Мало сказать «считайте себя», но что от нашего мнения изменится? Однако очень важно обратить внимание на последние слова в этой фразе «во Христе Иисусе Господе нашим». То есть речь не про самовнушение, а про изменения, которые происходят с человеком, духовно переродившимся в крещении. Он не просто уговаривает себя, но, приложив усилия со своей стороны, осознает, что теперь он не один, и его нравственный и духовный труд – это не труд в одиночку. После крещения человек проходит этот путь вместе со Христом. Именно поэтому апостол обращается к ученикам так, как будто бы они хозяева положения. «Да не царствует грех в вашем теле! Не предавайте себя в орудие неправды!» От верующих часто можно услышать, что они бесконечно слабы и находятся полностью под властью греха. Но это неправда. Точнее так, если после крещения люди сами с этим согласились и живут изнутри этого взгляда, они действительно могут вернуться в рабство. Ведь известные слова апостола Павла о неспособности делать доброе и не делать злое, судя по контексту, относится к жизни вне Христа, который освобождает верующих в Него от закона греха и смерти. Если же человек прикладывает силы и доверяет Богу, он живет не под законом, но под благодатью и не желает отдавать себя снова в рабы греху. Естественно, никто из нас не становится совершенным сразу после крещения. И смирение, как видение своих недостатков, очень важное дело. Но не менее важно наше самоопределение. Кем мы себя считаем, кому доверяем, чего хотим в отношениях с Богом.
0: Апостольские чтения.

0: тема. Сегодня 27 июня. Собор Дивеевских святых. О Дивеевской обители в Нижегородской области настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Староскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.
1: Когда мы слышим упоминание Дивеевского монастыря, на ум сразу приходит имя преподобного Серафима Саровского. Батюшка Серафим начал посещать Дивеевскую обитель, еще будучи иеродиаконом. Игумен монастыря Исаия осуществлял духовное окормление дивеевских сестер и поручил в итоге преподобному Серафиму заботиться о сестрах в дальнейшем. Эта забота простиралась на все стороны жизни, и преподобный называл дивеевских сестер сиротами. Он разделит монастырь на две части, будут отдельно подвязаться девицы и отдельно подвязаться те сестры, которые имели опыт брачной жизни и овдовели. И при преподобном Дивеевская обитель расцветет. И святой священномученик Серафим Чичагов составит прекрасную книгу, которую всем нам стоит прочесть. «Летопись Дивеевского монастыря». Всякий раз, приезжая в Дивеево, мы приходим к мощам преподобного Серафима и помним его слова: «Радость моя, Христос воскресе!» Дай Господь каждому из нас, чтобы прикосновения к таким святыням, как Дивеевская обитель, наполняли нас радостью, наполняли нас светом Христовой веры и давали силы идти дальше по пути христианской жизни.
0: Актуальная тема.

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня, 27 июня, Церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых. Святитель Мефодий, патриарх Константинопольский, жил в IX веке. Он родился на Сицилии, в богатой семье. Еще в молодости Мефодий принял постриг в монастыре на острове Хиос. В царствование императора Льва Армянина Мефодий занимал высокую должность при патриархе Никифоре. В это время император отверг почитание икон, назвав его идолопоклонством. Патриарх Никифор пытался ему противостоять. Лев Армянин сверг святителя Никифора с престола. В это время Мефодий был с поручениями в Риме. Когда он вернулся, то стал противостоять иконоборческой ереси. Мефодия заключили в темницу. Его освободил император Феофил. Он тоже был иконоборцем, но старался избегать крайних мер и репрессий. К тому же он ценил образование и опыт Мефодия в церковных и гражданских делах. Получив свободу, Мефодий возобновил борьбу с еретиками. Император некоторое время терпел, но потом обрушил свой гнев на Мефодия. Его, как идолопоклонника, жестоко избили и сослали на отдаленный остров. 7 лет Мефодий томился в темнице. Когда к власти пришла императрица Феодора, она первым делом освободила

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: На небе Бог, на земле Россия. Известная пословица. Родилась она в Сербии. И неспроста. На протяжении сотен лет Россия поддерживала братский православный сербский народ. Одной из тех, кто помог сербам в тяжелый час, стала княгиня Мария Константиновна Трубецкая. В девичестве Хребтович Бутенева. Она принадлежала к старинному и знатному русскому дворянскому роду. Мария появилась на свет в Москве в 1881 году. В 6 лет осиротела, потеряла мать и воспитывалась мачехой, которая любила девочку как родную. Когда Марии исполнилось 20, к ней посватался князь Григорий Николаевич Трубецкой. Как и она, потомок прославленного рода, дипломат. В апреле 1901-го молодые люди обвенчались в Кремлевском Спасо-Преображенском соборе. В июле 1914 года Григория Николаевича назначили чрезвычайным и уполномоченным посланником в Сербское королевство. Ситуация там становилась все более неспокойной. 28 июня в Сараево был убит наследник австрийского престола Фердинанд. Австро-Венгрия выдвинула стране ультиматум. Чем все это закончится, оставалось неясно. Поэтому Трубецкой супругу с собою не взял. А 28 июля 1914-го Австро-Венгрия напала на Сербию. Началась Первая мировая война. Но Мария Константиновна не захотела оставаться в стороне. С началом войны она заявила о готовности помогать братьям-сербам. В газете «Биржевые ведомости» она опубликовала призыв к россиянам. «В тех местах, где прошли австрийские войны, полное разорение. Страдают старики, женщины и дети», – писала она. Княгиня Трубецкая сообщала, что готова лично доставить в Сербию гуманитарную помощь. Тысячи людей со всех уголков Российской империи откликнулись на ее призыв. За полгода Мария Константиновна сумела собрать сотни тонн пожертвований. Продукты питания, медикаменты, одежда, кровати для госпиталей и даже рентгеновский аппарат. К концу января 1915 года Мария Константиновна укомплектовала санитарный поезд. И в нем вместе с группой единомышленников выехала из Москвы в город Ниш. Туда из Белграда на время военных действий перенесли столицу. Ниш встретил княгиню разрухой и эпидемиями. Свирепствовал брюшной и сыпной тиф, скарлатина и дифтерия. Больницы были переполнены, врачей не хватало. Трубецкая с помощью дипломатических связей супруга сумела в считанные дни организовать в городе лазарет, под который правительство Сербии выделило здание Королевской гимназии. А в предместьях Ниша она открыла загородный эпидемиологический госпиталь, куда за бесплатной медицинской помощью и лекарствами могли обратиться сельские жители. Вместе с мужем Мария Константиновна организовала комитет помощи Сербии и Черногории, который вскоре

0: стали называть «Миссией княгини Трубецкой». Ведь именно она была сердцем этой благотворительной организации. Вместе с нижским епископом Досифеем княгиня открыла в церкви святого Николая приют для осиротевших сербских детей и несколько бесплатных столовых в Нише и Белграде. 12 октября 1915 года Сербия капитулировала. Княгине Трубецкой и ее супругу было приказано покинуть Ниш. Долгой трудной дорогой добирались они домой, где вскоре их тоже ждала трагедия. В октябре 1917-го к власти пришли большевики. Супруги перебрались в Новочеркасск, где князь Трубецкой присоединился к Белой армии. Мария Константиновна помогала ему, укрывала в доме от красных раненых белогвардейцев. В конце 1919-го Трубецкие оказались вынуждены покинуть большевистскую Россию. Их приютила Сербия, которой Мария Константиновна так деятельно помогала. После капитуляции Австро-Венгрии перед войсками Объединенного военного блока в 1918-м страна стала называться Объединенным Королевством сербов, хорватов и словенцев. И снова княгиня не стала сидеть сложа руки. Страна только что вышла из кровопролитной войны. И Мария Константиновна организовала в Белграде госпиталь для раненых солдат и инвалидов. В 1923-м семья Трубецких перебралась в предместье Парижа, городок Кламар. Здесь они на собственные средства построили православную церковь во имя святых равноапостольных Константина и Елены. Впрочем, связи с Сербией Мария Константиновна не прерывала до конца своих дней. Жертвовала на храмы, детские дома и больницы. Святитель Николай Сербский писал: «Долг, которым Россия обязала сербский народ в 1914 году, это долг любви, которая идет на смерть, спасая ближнего своего». Именно это и делала княгиня Мария Николаевна Трубецкая.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Сюжеты.
1: Звонарь Андреевского монастыря города Москвы Петр Колосов.
2: Однажды, накануне праздника Дня Пресвятой Троицы, зашел к нам на подворье наряд милиции. Хотели инструкцию получить от батюшки, где им удобнее будет дежурить в самый день праздника. Милиционеров было четверо. Они вошли в святые ворота и остановились, выстроившись полукругом в ожидании священника. Видно, не решались пройти дальше. Батюшка вскоре явился в рясе и с крестом. Сам факт разговора со священником производил на милиционеров сильные впечатления. Они слушали его, как ученики в школе слушают учителя. А один из них, самый рослый, мощного сложения и с автоматом на груди, неотрывно смотрел на батюшку, и когда инструктаж закончился, подошел к священнику близко, почти вплотную, и спросил совсем не милицейским голосом: «Скажите, батюшка, а можно мне покреститься?» «Конечно, можно. Приходите, побеседуем, подготовим вас к крещению. Только в другой раз автомат в машине оставьте. В церковь нельзя входить с оружием». Милиционер тотчас же снял автомат с плеча и, отдав товарищу, стоял перед батюшкой, словно большой ребенок. И было видно, что он священника воспринимает как отца, которому полностью доверяет. Как же прекрасно и целомудренно эта неодолимая тяга человека к церкви, к Богу. Главное здесь не оттолкнуть, не напугать пришедшего, не дать ему из большого ребенка вновь превратиться во взрослого. Ведь для Христа мы все дети, всегда, всю нашу жизнь.
0: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда поднимаешься на вершину горы, даже не самой высокой, приходит мысль. Как же мелки все наши человеческие делишки, стоит лишь немного приподняться повыше. А вот для Бога, который на нас смотрит со своих неведомых нам небес, мы вообще различимы ли? В отрывке из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах, мы услышим однозначный ответ.
2: «И пришед Иисус в дом Петров».
3: Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его.
2: «Они мы доша ученицы его».
1: В Евангелии много великих масштабных сцен. Море, пустыня, храм, гора. Но в сегодняшнем чтении центр – женщина, имени которой мы даже не знаем. Она не произносит исповедание, не спорит, не просит. Она просто лежит в горячке. Ей предельно плохо и вообще ни до чего. И вот Иисус увидел ее. Для Бога нет малой боли. Толпа снаружи еще не собралась, история спасения еще не развернулась в публичном масштабе, но Христос останавливается перед одной больной женщиной, ничем не выдающейся. Горячка может быть понята и буквально, и аллегорически. Буквально опасная болезнь неизвестного происхождения и высокая температура могла означать смертельную угрозу. Аллегорически – это образ человеческой души, разогретой страстями, гневом, страхом, завистью, тревогой, лихорадкой желания все контролировать. Грех часто действует именно как жар. Человек еще жив, но уже не свободен. Его несет, он уже сам не свой. Он еще мыслит, но его мысли мечутся. Он еще имеет руки, но уже не может свободно ими служить. И вот Христос касается руки болящей. И это не случайная деталь. С позволения сказать, этот состоявшийся контакт – причина того, что горячка оставляет больную женщину. И как пишет дальше евангелист Матфей, она тотчас встает и начинает служить, то есть выполнять обычные женские труды ради гостей. Мне кажется очень важным то, что именно прикосновением ко Христу горячка – любая, хоть телесная, хоть душевная, может оставить человека. В каком-то смысле мы инстинктивно понимаем, что когда человека зациклило, когда он застрял в самом себе, точнее, в своих эмоциях, переживаниях, вязких думах, его необходимо перезагрузить. Холодный душ – прекрасное средство, но только временное. Полноценная перезагрузка возможна лишь через восстановление связи с Богом, тем самым Христовым прикосновением, которое мы, христиане, прежде всего имеем через божественное причастие. И да, действительно, в истории любого прихода есть немало случаев, когда именно это прикосновение Христа становилось переломным моментом в казавшейся безысходной ситуации. Последнее, на что хочется обратить внимание, это своего рода индикатор состоявшегося исцеления. Если прикосновение действительно происходит, то человек прекращает себя жалеть и находит радость и опору именно в служении другим. Не будем забывать про это условие. И, не сомневаюсь, по вере нашей Господь проявит много чудесных действий в нашей жизни. –

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Павел Капитонов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Веяние тихого ветра. Летнее субботнее утро. Я иду по широкому и бескрайнему полю, еле приметной тропинкой. Она пролегает сквозь высокую траву, среди которой разбросаны островки полевых цветов. Много медоносного донника. Видно, как пчелы собирают нектар с его белых цветков. Я наслаждаюсь свежим воздухом, теплым приветливым солнцем, ярким голубым небом и слушаю, как ветер колышет траву. Мне вспоминается отрывок из библейской книги «Царств», как Господь говорит пророку Илье, что он откроется ему в веянии тихого ветра. По-славянски это выражение звучит особенно поэтично, во гласе хлада тонко. И действительно, в тишине, когда слышно лишь веяние ветра, особо чувствуется присутствие Творца мира. Я замедляю шаг и пытаюсь поймать это мгновение, зафиксировать свое переживание. На сердце становится легко и свободно. Я улыбаюсь солнцу, ласковому ветру и продолжаю путь по полю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru. Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
5: Сегодня гостьей программы будет заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии Екатерина Сильвина.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает социальный работник Московского храма Живоначальной Троицы на Алексеевской Людмила Подольская-Катчан.
2: Некоторое время назад меня пригласили в телепередачу экспертом, где героиней была девушка Лиза. Она родила ребенка рано и оказалась в трудной ситуации. У нее ребенок жил в доме малютки. И так как ей исполнилось 18, ей пришлось покинуть дом, где она вот его родила. А для того, чтобы его забрать, нужно было оформить все документы с опекой. И для этого нужен был дом, работа. И после программы я пригласила Лизу к нам в храм для того, чтобы попробовать ей помочь. Познакомила с настоятелем, с отцом Ростиславом. Отец Ростислав подарил ей крестик. Она очень этому обрадовалась. Крестик она там потеряла очень давно. Мы нашли ей работу, подработку в храме. Она к нам приезжала, мы ей помогали вещами. Ну, то есть мы просто проявили человечность. Оказалось, что у нее папа умер, мама в тяжелом состоянии. В разговорах мы выяснили, что у Лизы жива бабушка, мама погибшего отца Лизы, с которой она не общалась. И она живет в Москве. Лиза сначала позвонила своей бабушке, потом договорилась встретиться, приехала, и бабушка ее приняла. Для нас это было чудо. Лиза смогла забрать ребенка из дома малютки, и сейчас они живут вместе с бабушкой и с ребенком одной семьей. Все общение с Лизой длилось в течение года. Мы просили молиться людей, прихожан за Лизу. И люди очень откликались на это. Люди все время приходили в храм, приносили что-то и спрашивали, ну как у Лизы дела? То есть это было очень интересным таким годом. И, возможно, по молитвам за Лизу так все и произошло положительно. Я поняла, что один человек может, конечно, помочь, но если их много, и если они все хотят помочь, то точно получится.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 27 июня, Церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых.
4: Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, в миру Василий, родился в 1848 году в Тамбовской губернии в семье священника. Он окончил духовную академию, преподавал, женился и вскоре принял священнический сан. Но жена и ребенок Василия скоропостижно скончались. Молодой священник принял монашеский постриг. Уже через несколько лет он стал епископом самарским. А владыки говорили, что он всегда стремился быть вместе с паствой. Даже в разгар эпидемии холеры служил молебны на городских площадях, посещал бараки с больными. В 98 году владыка Владимир стал митрополитом московским и коломенским. В эти годы он близко общался с великой княгиней Елизаветой Федоровной и содействовал ей в основании Марфо-Мариинской обители. О митрополите Владимире современники вспоминали: кроткий и смиренный, ничего для себя лично никогда не искавший, правдолюбивый и честный. Его перевели в Киев. 7 февраля 1918 года вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира. После издевательств владыку вывели за стены лавры и расстреляли. Мощи священномученика Владимира были обретены летом 1992 года и положены в ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
3: Священномученик Владимир, митрополит Киевский, стал одним из первых небесных молитвенников за церковь в годы жесточайших гонений. Мы прославляем его и молитвенно просим: священномученик Владимир, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха часто ассоциируется с серьезной возвышенной музыкой. Среди его сочинений монументальные «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну», посвященные евангельским событиям распятия Христа. Однако Бах обращался и к другим, менее торжественным и даже шутливым произведениям. Чего стоит одна кофейная кантата, повествующая о девушке и ее пристрастии к кофе? Многогранность композиторского дарования Баха проявилась и в инструментальной музыке. В период с 1724 по 1736 годы Бах написал 5 оркестровых сюит. Сюитой называется цикл из нескольких пьес, объединенных общим замыслом. Некоторым таким пьесам музыкант дал характерные заголовки. Так в сюиту номер 2 вошла композиция под названием «Боденри», что в переводе с французского означает «шалость» или «шутка». Музыка шутки полностью соответствует своему названию. Она изящная, легкая, грациозная. Мелодию исполняет солирующая флейта, деревянный духовой инструмент, обладающий высоким, свистящим, но мягким звуком. Эта пьеса стала показательным произведением для исполнителей-флейтистов благодаря своему быстрому темпу и технической сложности. Шутку из второй оркестровой сюиты Иоганна Себастьяна Баха исполнит Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр. Дирижер Геннадий Рождественский.

0: для всей семьи.
1: Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
2: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.

0: об унынии. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский врач, сейчас на пенсии. А это мой верный друг Алтай. Он тоже с вами здоровается. Сегодня мы ждем в гости наших друзей Веру и Фому. Они брат и сестра. Очень любознательные ребята. Мы пьем чай и разговариваем обо всем на свете. У ребят всегда много вопросов. А вот и они. Да-да, сейчас открою.
1: Здравствуйте, дядя Миша.
2: Добрый день, Михаил Гаврилович.
0: Здравствуйте, друзья. Проходите скорее. Пирог на столе, мы с Алтаем вас уже ждем. Садитесь, сейчас чаю нальем с мятой. Угощайтесь.
1: Какой душистый. О, а с чем пирог?
0: С капустой.
2: Мой любимый, спасибо.
0: Ну, рассказывайте, как дела? У вас все хорошо?
1: Вообще-то, дядя Миша, мы собирались поговорить не совсем про себя,
2: а про Сережу. Хотим посоветоваться, как ему помочь.
0: Про какого Сережу?
1: Это сын нашей крестной, тетя Наташа, помните?
2: Они в Кисловодске живут, мы к ним на Рождество ездили.
0: А, теперь понял, конечно, помню. Он, кажется, в семье самый старший и алтарником прислуживает, так ведь?
1: Да. Знаете, с ним что-то странное происходит.
0: Почему вы так думаете?
2: Он раньше был таким активным, маме помогал с младшими, хорошо учился, в алтаре прислуживал, программированием увлекался.
1: В горы с папой ходил, а теперь...
0: Что?
2: Я даже не знаю, как и сказать. Ну, может, Алтай нам поможет?
0: Ну что ж, я не против. Алтай, что скажешь?
2: Доктор, смотрите, это комната Сережи.
1: И он сам на кровати, видите?
0: Да.
3: Сереженька, Сереженька, можно к тебе?
4: Да.
3: Сынок, может, встанешь? Пойдем в парк, прогуляемся.
4: Мам, не хочется. Мне все равно, такая апатия.
3: К чему?
4: К тренировкам, к учебе, к храму. И смысла никакого не вижу. Зачем я все это делаю?
3: Сынок, но ты же всегда был таким жизнерадостным, трудолюбивым.
4: Раньше радовался, а теперь меня как будто выключили.
3: Ох, Господи помилуй. Сереженька, да что же это? Я поговорю с папой, если ты не против. Может, вместе подумаем? Что скажешь?
4: Ладно, мам. Я согласен. Я и сам с ним вчера уже говорил. Так что ты тоже поговори. Может, вместе что-нибудь придумаем. Ох, тяжело мне.
3: Спасибо, родной. Я тебя очень люблю. Отдохни пока.
5: Ну, как Сережа?
3: Ой, Сашенька, не знаю, что и делать. Не понимаю. Вдруг у него какая-то болезнь.
5: Наташа, Сережа недавно диспансеризацию проходил. Врачи говорят, он здоров. Но я тоже понимаю, что-то не так.
3: Да, Саш, он сказал, что молитва ему в тягость. А то, что раньше радовало, теперь не трогает. Я боюсь, что наш сын теряет веру. Или, не дай бог, что-то со здоровьем плохое.
5: Не накручивай себя. Мы поможем ему. Главное, не давить. Пусть почувствует, что его любят просто так, а не за то, что он спортом занимается или учится хорошо.
2: Вот так, доктор. Врачи говорят, что Сережа здоров.
1: Но он лежит на кровати, смотрит в потолок.
0: Ребята, состояние Сережи мне знакомо. Это не лень и не болезнь, и не потеря веры. Святые отцы называли это унынием. А сегодня часто говорят выгорание.
1: Выгорание? Как лампочка перегорела?
0: Да, Вера. Человеку кажется, что все труды бессмысленны. Но это заблуждение.
2: А уныние?
0: Уныние, тоска – это состояние, когда душа теряет ориентир. Это одна из страстей. И она пытается убедить нас, что мы одиноки. И наши старания не имеют ценности.
2: И жизнь теряет смысл. Как будто внутри все погасло, да?
0: Именно так. Но святые отцы знали об этом. Многие подвижники проходили через похожее. Чтобы понять, как выйти из подобного состояния, нам нужно увидеть пример тех, кто смог его преодолеть, победил эту тоску. Хотите?
1: Да, дядя Миша.
2: Конечно.
0: Тогда держитесь. Алтай, в путь! Итак, ребята, мы в келье святителя Тихона Задонского. Вторая половина 18 века.
1: Я узнала этого святого. Вы нам про него рассказывали.
2: И я его помню.
1: Вот он стоит на молитве.
2: Кладет земные поклоны.
1: Тихо шепчет.
6: Плачь, пока время не ушло. Плачь и утешишься. Не стыдись слабости. Неси ее ко Господу.
1: Почему он произносит такие грустные слова?
0: После своего архиерейского служения в Воронеже, оказавшись в тиши монастыря, святитель вдруг почувствовал тяжелую тоску и изнеможение. Ему казалось, что он больше не нужен людям.
2: Как это не нужен?
1: Он же всем был нужен.
0: В состоянии уныния многие вещи видятся иначе.
2: Вот святитель вышел из кельи.
1: Рубит дрова.
2: Пошел за водой к колодцу.
0: Тихон Задонский находил утешение в простой работе и молитве. Он понял, что именно смирение является щитом от уныния, или, как бы мы сегодня сказали, от выгорания.
1: А, значит, то, что святой рубит дрова и носит воду, как простой монах, помогает ему обрести смирение.
0: Именно так.
2: Теперь понятно. Я тоже читал, что причиной уныния часто является гордость.
0: Да, потому что гордый человек хочет все сделать сам, ради результата. Для этого он готов на любые жертвы. А смиренный говорит: «Боже, я могу, но только с твоей помощью. Как ты благословишь, пусть так и будет».
1: Получается, надо больше трудиться?
0: Да. Но не всегда тяжелый труд приводит к тому, что человек освобождается от уныния. Иногда бывает и наоборот.
2: Как это?
0: Когда человек трудится ради себя, ради того, чтобы что-то себе доказать, тогда он не смиряется, а наоборот.
2: Становится еще более гордым.
0: Совершенно верно.
1: Но разве такое возможно?
0: Алтай, покажи нам.
2: О, так это же приют для животных.
1: Похож на тот, в котором мы с Фомой помогаем.
2: Я вижу девушку.
1: Она плачет.
2: Рядом с ней другая, подружка, наверное.
7: Я ухожу, даже не уговаривай. Все, с меня хватит.
8: Маша, ну поговори ты со мной. Давай разберемся, что происходит.
7: Да что происходит? Я вот даже зверей наших уже не люблю. Даже хуже, они меня раздражают.
8: Чем?
7: Всем, просто всем. Не знаю, я когда пришла сюда, думала, что могу мир изменить к лучшему. Изо всех своих сил старалась. Столько работала, по ночам дежурила, организовывала сборы. И вдруг во мне как будто что-то сломалось.
8: Почему?
7: Мне кажется, что ничего не меняется, понимаешь? Животных как бросали, так и бросают. Мы их лечим, находим приемные семьи, но на смену им тут же прибывают другие звери, и их все больше.
8: Но ведь у нас и волонтеров прибавилось. Справляемся с Божьей помощью.
7: А еще я черствая стала. Мне кажется, что я никого не люблю, и что я виновата, что я сделала недостаточно, мало старалась.
1: Дядя Миша, ну вот как же так? Эта девушка, где же у нее гордость? Она ведь просто старалась изо всех сил.
0: Вот в этом-то и дело. Она изо всех своих сил старалась. Все хотела сама сделать. А святитель Тихон, когда делился собственным опытом со своими духовными чадами, советовал не требовать от себя подвигов сверхсил, признавать свою слабость и просить помощи у Бога.
2: Да, именно этого я у девушки и не увидел.
0: Ну и этот совет святого еще не полностью может помочь человеку в унынии. Многие подвижники благочестия замечали, что всякого подвязающегося часто атакуют три сестры искушения.
1: А кто такие подвязающиеся? Как они связаны с нашей темой? Ведь мы же про обычных людей говорили, про Сережу, про девушку.
0: Подвязающиеся – это те, кто борется со своими страстями. Сережа, как церковный человек, с этим столкнулся напрямую, а девушка – по своему незнанию духовных законов.
2: И что это за сестры искушения?
0: Сейчас узнаете.
1: Мы в монастыре.
2: Я вижу пожилого монаха. Вон он сидит на скамеечке под березой.
1: А вокруг него монахи и послушники.
0: Давайте подойдем поближе и послушаем, о чем они беседуют.
9: Отче, мы пришли к вам за советом.
10: Разрешите спросить.
6: Что случилось, чадо?
9: Я не знаю даже, как это объяснить.
10: Мы все испытываем трудности, обсуждали их между собой
9: и решили спросить у вас.
6: Говорите, чадо мое.
9: Я поступил в монастырь и сразу хотел совершать духовные подвиги во имя Бога. Например, всю ночь читал акафисты.
10: А я старался весь день на послушаниях трудиться. Даже присесть себе не позволял.
9: А я ухаживал за стариками в нашей богадельне. И вот у меня появилось чувство, что все тщетно.
6: Что ты имеешь в виду?
9: Зачем служить? Зачем учиться? Все равно я не стану святым.
10: А у меня печаль. И это не сокрушение о грехах, а что-то такое, мирское.
9: А на меня напала леность. Как связанный я, батюшка, по рукам и ногам. И это не просто желание полежать, а сопротивление добру. Душа словно парализована.
6: Ох, дорогие мои, вот и до вас эти сестры-злодейки добрались.
9: Какие еще сестры?
6: Три сестры искушения. Уныние, печаль и ленность. Они всегда друг за дружкой ходят.
10: Как же с ними бороться?
6: А вот представьте высокую гору.
9: Какая огромная. Не залезть на нее. Что она означает?
6: Это ваши дела. Учеба, служение. Пугает высота?
10: Очень.
6: Не смотрите на вершину. Сделайте один маленький шаг.
9: Какой?
6: Например, прочитайте утренние молитвы.
9: Но ведь это пустяк.
6: Возможно. Но тем, кого все три сестры в плен взяли, и это может быть не под силу.
10: А следующий шаг какой?
6: Утренняя зарядка, физические упражнения, но без крайнего переутомления.
9: Кажется, я начинаю понимать. Следующий шаг – пойти сделать доброе дело, помочь кому-то.
6: Да, и тогда гора покорится. Преподобный Исаак Сирин советовал: не впадай в отчаяние, если не можешь достичь высот. Начни с малых трудов. Лекарство от ленности – действие. Пусть самые крошечные. И помните, что эти три сестры могут прийти к каждому. И поэтому, если пришла одна, старайтесь выставить ее, чтобы она не привела двух других.
2: Ничего себе, сестры-злодейки! Оказывается, они и ко мне подбирались. Я с ними встречался уже. Хорошо, что не все сразу.
1: Слава Богу, что не все.
2: Доктор, я понял, что надо двигаться маленькими шагами и не замахиваться сразу на что-то большое. Только как этому научиться?
0: В прошлом веке жил один замечательный врач. Он был заключенным в фашистском концлагере, прошел через страшные испытания, а потом написал книгу о своем опыте.
2: Как его звали?
0: Виктор Франкл. Так вот, он говорил, что если у тебя есть цель, если есть зачем, ты выдержишь любое как. Маленькие шаги помогают идти вперед, преодолевать трудности, которые на первый взгляд могут казаться огромными.
1: Но как это сделать?
0: Что, Алтай? Ты хочешь ребятам что-то показать? Кажется, я даже знаю, что.
2: Ночь. Дождь идет.
1: Мы в лесу.
2: Я вижу двух путников.
1: Они идут по каменистой тропинке.
2: Она скользкая. Идти тяжело.
11: Сил моих больше нет. И зачем я согласился с тобой идти?
12: У тебя настроение плохое? Или что-то случилось?
11: Да нет, ничего.
12: Может, у тебя что-то болит?
11: Нет, не болит. Чего ты ко мне пристаешь?
12: Давай я возьму часть твоего груза. Рюкзак понесу.
11: Не надо. Корни еще эти. Все ноги отбил.
12: Давай присядем и отдохнем.
11: Так мокро же кругом.
12: Смотри, видишь, там два старых дерева рядом. Сейчас натянем тент и капать не будет. А внизу подстилку положим.
11: Да неважно. Тент, подстилка. Мне тяжело, а вокруг мокро и противно.
12: Садись. Я уже все сделал. Видишь, не капает.
11: Зато холодно стало. Сейчас бы домой.
12: Держи мою куртку. Вот так. Смотри, какие звезды и небо.
11: Ну, да. Небо, конечно, красивое. Но, наверное, скоро опять дождик зарядит.
12: Ничего. Мы уже в

0: Интересная история. Два товарища, один видит только трудности,
1: а другой красоту.
0: Еще он благодарит Бога.
2: Верно, ребята. Малые шаги работают только тогда, когда человек помнит свое «зачем». А «зачем» открывается тому, кто учится благодарить за то, что уже имеет.
0: Наверное, эти советы помогут верующему человеку.
1: И нашему Сереже.
0: А что еще можно посоветовать ему?
2: Ну, скажем, попробовать каждый вечер записывать три вещи, за которые он благодарен. Это простое упражнение меняет настрой ума.
1: А еще?
2: Помогать тем, кому сейчас тяжелее. Это вырывает из замкнутого круга жалости к себе, который так любит питаться унынием. Но главный инструмент для христианина другой. Хотите увидеть?
1: Да, дядь Миша.
2: Тогда в путь.
0: Доктор, это же вы.
1: Стоите в храме рядом со священником.
2: Был у меня в жизни тяжелый момент. Тоже все казалось бессмысленным. Ни на что не было сил. Даже в какой-то момент в вере засомневался.
0: Вы исповедовались?
2: Нет, просто пришел в храм, чтобы со священником поговорить. Не знаю, батюшка, как дальше жить.
3: Что случилось, чадо мое?
2: Знаете, со стороны вроде бы и пожаловаться не на что. Работа есть, я свое дело люблю, сын у меня замечательный.
3: Так что же тогда?
2: Тоска и пустота. Хочу Бога позвать, и не могу. Как окаменел, и ничего не чувствую. Потом мне становится стыдно за это, я ругаю себя. А почувствовать той любви к Богу, той радости, что было раньше, не могу.
3: Хорошо, что ты пришел, Михаил. Я понимаю, что тяжело тебе.
2: Вы можете мне помочь?
3: Не я.
2: Как же так? А кто?
3: Я не могу, но Бог может. Для Него нет ничего невозможного.
2: Я иногда думаю, что Он меня, такого грешного, и не слышит.
3: Когда тебе тяжело, Бог очень близко. Он всегда готов прийти на помощь. Нужно лишь довериться Ему, как ребенок своей матери. Сказать Ему: «Боже, Ты видишь меня таким, какой я есть. Я не могу справиться с этим состоянием. Помоги мне».
2: И все?
3: И все. Часто мы по своей гордости ставим себя на место Бога и думаем, что сами можем управлять всем. Это не так. Возможно, такие моменты попускаются нам для смирения. Попробуй обратиться к Господу.
2: Ну как?
3: Прямо своими словами. Попробуй.
2: Сейчас?
3: Да.
2: Господи, я верую, что Ты можешь меня спасти от моего уныния и тоски. Отдаю себя в Твои пречистые руки. Делай со мной по воле Твоей.
3: Аминь.
2: В тот момент я осознал, что только Господь может исцелить меня от духовного недуга, и просил о помощи.
1: И Бог исцелил?
2: Да. А еще батюшка сказал мне тогда: когда тяжело духовно, не отдаляйся от церкви, а приближайся. Исповедь снимает груз вины и одиночества. Причастие дает силы. Приходи чаще к исповеди и причастию. И я стал ходить так часто, как только мог.
0: Слава Богу! Но вы, Михаил Гаврилович, человек верующий. Да и мой друг Сережа тоже. Думаю, он победит свое уныние. А вот мои друзья, которые мало верующие или невоцерковленные, может, и не пойдут в храм с такими вопросами.
2: Бывает, что душе требуется помощь и на уровне эмоций. Особенно подросткам, которые только взрослеют, и им трудно с ними справляться. Тогда можно обратиться к специалисту.
1: Вы про нашего психолога Татьяну Андреевну говорите, который...

0: нашем храме принимает.
1: В том числе и про нее. Часто подростку нужно какие-то элементарные вещи сделать. Например, разобраться с режимом дня.
2: А режим дня тут при чем?
1: Очень даже при чем. Бывает, подросток мало спит, пытается успеть все, да еще и телефон из рук не выпускает.
0: Это связано?
1: А как же? Бог дал нам жизнь и тело. Из уважения к этому дару необходимо поддерживать физические силы, высыпаться, бывать на воздухе, отдыхать от гаджетов.
0: Заботиться о себе?
1: Да.
2: А как же исповедь и причастие?
1: Забота о себе поможет нам не выгорать. Планируй отдых, гуляй без телефона. Это забота о том, что даровано Богом, дополнение к духовной жизни, к исповеди, к причастию, а не их замена.
2: Я как-то об этом не задумывался. А что бы вы еще посоветовали, Сережа?
1: Не отчаиваться и помнить, что Христос всегда рядом. Уныние не конец пути, не крах, а сигнал. Обратись к источнику сил. Отдохни, доверься.
0: Сереже, расскажем про святителя Тихона Задонского.
2: Про психолога и про то, что в храм нужно ходить не когда все наладится, а когда тяжело.
0: Да, и скажем, что он не один, что мы всегда рядом.
2: Мы будем поддерживать его и поможем ему сделать маленькие шаги.
1: Прекрасный план, ребята. Вы поняли главное. Выгорание побеждается не рывком, а терпением, молитвой, малыми делами и церковными таинствами. А временно унывающий Сережа, не сомневаюсь, скоро заулыбается.
0: Спасибо, дядя Миша, мы побежали.
2: До свидания, Михаил Гаврилович, спасибо вам.
1: Всего вам доброго, ребята. Приходите еще, и храни вас Бог.
3: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.
4: Радио «Вера».

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда поднимаешься на вершину горы, даже не самой высокой, приходит мысль. Как же мелки все наши человеческие делишки, стоит лишь немного приподняться повыше. А вот для Бога, который на нас смотрит со своих неведомых нам небес, мы вообще различимы ли? В отрывке из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах, мы услышим однозначный ответ.
2: «И пришед Иисус в дом Петров».
3: Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его.
2: «А не мы доша ученицы его».
1: В Евангелии много великих масштабных сцен. Море, пустыня, храм, гора. Но в сегодняшнем чтении центр – женщина, имени которой мы даже не знаем. Она не произносит исповедание, не спорит, не просит. Она просто лежит в горячке. Ей предельно плохо и вообще ни до чего. И вот Иисус увидел ее. Для Бога нет малой боли. Толпа снаружи еще не собралась, история спасения еще не развернулась в публичном масштабе, но Христос останавливается перед одной больной женщиной, ничем не выдающейся. Горячка может быть понята и буквально, и аллегорически. Буквально – опасная болезнь неизвестного происхождения и высокая температура могла означать смертельную угрозу. Аллегорически – это образ человеческой души, разогретой страстями, гневом, страхом, завистью, тревогой, лихорадкой желания все контролировать. Грех часто действует именно как жар. Человек еще жив, но уже не свободен. Его несет, он уже сам не свой. Он еще мыслит, но его мысли мечутся. Он еще имеет руки, но уже не может свободно ими служить. И вот Христос касается руки болящей. И это не случайная деталь. С позволения сказать, этот состоявшийся контакт – причина того, что горячка оставляет больную женщину. И как пишет дальше евангелист Матфей, она тотчас встает и начинает служить, то есть выполнять обычные женские труды ради гостей. Мне кажется очень важным то, что именно прикосновением ко Христу горячка – любая, хоть телесная, хоть душевная, может оставить человека. В каком-то смысле мы инстинктивно понимаем, что когда человека зациклило, когда он застрял в самом себе, точнее, в своих эмоциях, переживаниях, вязких думах, его необходимо перезагрузить. Холодный душ – прекрасное средство, но только временное. Полноценная перезагрузка возможна лишь через восстановление связи с Богом, тем самым христовым прикосновением, которое мы, христиане, прежде всего имеем через божественное причастие. И да, действительно, в истории любого прихода есть немало случаев, когда именно это прикосновение Христа становилось переломным моментом в казавшейся безысходной ситуации. Последнее, на что хочется обратить внимание, это своего рода индикатор состоявшегося исцеления. Если прикосновение действительно происходит, то человек прекращает себя жалеть и находит радость и опору именно в служении другим. Не будем забывать про это условие. И, не сомневаюсь, по вере нашей Господь проявит много чудесных действий в нашей жизни. –

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Широко раскрываются глаза от радостного изумления при виде длинных серебристо-золотых океанических рыб, которые, кажется, не хуже птиц, умеют парить над водой, с великой скоростью пересекая воздушное пространство, чтобы вновь скрыться затем в голубой пучине. Каких только чудес не таит в себе море и океан, балуя нас подобной экзотикой. Не скроем, что для людей мира сего, погруженных в удовлетворение своих страстных похотений, истинный христианин совершенно чуждый греховных привычек и обычаев, иногда кажется такой летучей рыбой, парящей над мутными волнами житейского моря.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Святых отцов.

0: веришь.
1: Радио. Живут такие люди.
2: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Так говорил маленький принц из сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Примерно так же считает и экоактивист из Екатеринбурга, о котором я узнала от коллеги. Только наш герой добавляет к этому и молитву. Еще школьником Шамиль Зарипов задавал себе вопрос: «Для чего я живу?». И в годы учебы в Нижнетагильском техникуме тоже искал ответы, читал книги, изучал историю религий. Получив специальность программист, молодой человек переехал в Екатеринбург, где принял крещение. Вскоре познакомился с сотрудниками социального отдела местной епархии Русской Православной Церкви и стал волонтером. Участвовал в акциях в поддержку малоимущих. К примеру, дежурил в супермаркетах, предлагая покупателям делиться продуктами с одинокими пенсионерами. С тех пор прошло больше 10 лет. Зарипов по-прежнему работает в сфере информационных технологий. В свободное время очищает Екатеринбург и его окрестности от мусора. А еще участвует в борьбе с лесными пожарами. Все началось с городского субботника, который проводили местные активисты. Шамиль Зарипов присоединился к ним в июне 2021-го, накануне Дня России. А когда через несколько месяцев в лесах Свердловской области заполыхали пожары, те же активисты отправились их тушить. Так появилась команда огнеборцев «Добровольцы быстрого реагирования». По совету сотрудников МЧС они купили экипировку, защитные костюмы, обувь, каски, лопаты и даже ранцевые огнетушители. И научились возводить противопожарные преграды или минерализованные полосы, которые получаются путем выкапывания горючих материалов до глины и грунтовых вод. В 2022 году Зарипов создал проект «Добрый десант». Сначала проводил экоуроки, рассказывал, как появляются горы мусора, почему случаются возгорания. А потом с единомышленниками начал проводить рейды в микрорайонах города. Добровольцы разбивают их на сектора, выявляют происхождение свалок и обращаются в надзорные органы. Раньше наш герой считал себя неразговорчивым человеком, а теперь часто выступает на публике, рассказывая об экологических проектах. Признается, что благодаря любимому занятию стал общительным, а главное, смог найти ответ на вопрос, который не давал ему покоя. «Что ты сделал для мира, который тебе поручили?» «Человек должен возделывать сад, но не из страха, а по любви», убежден Шамиль Зарипов. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 27 июня, церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых. Святой пророк Елисей жил в IX веке до Рождества Христова. Елисей был родом из селения Авилмаум, близ Иордана. По преданию, к пророческому служению его призвал святой пророк Илия. Перед тем, как Илия был взят живым на небо, он спросил Елисея, чего бы тот хотел. Елисей дерзновенно попросил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Тут спустилась с небес огненная колесница, и Илия взошел на нее. Елисей подобрал упавший плащ учителя и получил силу и пророческий дар Илии. 65 лет длилось его пророческое служение. 6 израильских царей видел Елисей. И никогда не заискивал он перед властью. Смело обличал он идолопоклонничество или лицемерие вельмож и самих царей. Елисей также прославился многочисленными чудесами. Он сделал пригодной для питья воду Иерихонского источника. По его молитве спаслись от гибели в безводной пустыне войска израильского и иудейского царей. Он избавил бедную вдову от голодной смерти тем, что чудесным образом умножилось масло в сосуде. скончался святой пророк Елисей в глубокой старости в Самарии. Проповедь его была устной. Елисей не оставил после себя книг, но его дела описаны в одной из книг Библии. Задолго до пришествия в мир Бог являл человечеству пророков. Своей проповедью и чудесами они призывали людей к покаянию и подготавливали их к грядущему приходу Спасителя мира. Прославляя Елисея как праведника и пророка, Церковь просит его: «Святой пророк Елисей, моли Бога о нас».

конце 50-х, начале 60-х годов 20 века на экраны страны вышло сразу несколько художественных кинокартин, отличавшихся тонким лиризмом. Режиссеры пробовали свои силы в новом жанре, вдохновленные политическими веяниями. В стране наступила так называемая «хрущевская оттепель» и стало возможным просто, без пафоса, рассказывать с экрана о делах сердечных. На этой волне Яков Сегель снял картину «Прощайте, голуби», трогательную историю про мальчишку, вступающего во взрослую жизнь, но не готового расстаться со своим детским увлечением. Главный герой – киевлянин Генка Сахненко, учится и работает, но каждый день, улучив свободную минуту, поднимается на голубятню. И трудно сказать, что владеет его сердцем крепче – чувство к медсестре Тане или причастность к полету белых птиц. Романтичного юношу убедительно сыграл Алексей Локтев. Чуть позже он прославился как исполнитель роли молодого писателя Володи Ермакова в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Образ актера очень точно совпал с запросом зрителя на нового героя киноэкрана – простого, открытого, доброго, честного, на которого хотелось быть похожим. Поэтичность картины «Прощайте, голуби» мастерски оттенил композитор Марк Фраткин. Песня, написанная им для фильма на стихи Михаила Матусовского, точно отразила настроение, охватившего молодое поколение 60-х. Облик Алексея Локтева оказался для многих тесно связан со словами, звучавшими с экрана. «Вот и стали мы на год взрослей, и пора настает. Мы сегодня своих голубей провожаем в прощальный полет. Пусть летят они, летят и нигде не встречают преград». Многие почитатели таланта Алексея Васильевича вспомнили эту песню, когда актер трагически погиб в автокатастрофе в 2006 году. Его, алтарника Никольского храма в Мытищах, отпевали в родной церкви. А после похорон, вслед человеку, который для многих был символом юности, звучали пронзительные строки Матусовского, обрамленные в мелодию Фраткина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Все люди совершают грехи, и порой им кажется, что они ничего уже не могут исправить. Остается просто принять это как факт, как будто бы от них ничего не зависит. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 6 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Так уже и вы помышляете себе.
3: Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя.
2: И предастеся образ учения.
1: Иногда исповедуясь, люди стараются скрыть серьезный разговор за клишированными фразами, которые повторяют из раза в раз. Сложно сказать, насколько сознательно это делается, но факт остается фактом. По-настоящему увидеть за такими фразочками собственные грехи бывает довольно трудно. Не думаю, что стоит приводить примеры. Их общий смысл прост. Грешим мы бесконечно, постоянно, ни шага, ни вздоха, без греха не делаем, все мы одинаковые и все у нас как у всех. Грех, как искажение нашей жизни с Богом, конечно, одинаков. Но все же конкретные поступки – это наше глубоко личное дело, которого на самом деле мы ни с кем разделить не можем. Почему Бог и спрашивает Адама и Еву о нарушении заповеди по отдельности? Можно делать что-то вместе, но каждый в глубине своей души, даже находясь в толпе, дает себе разрешение действовать так, а не иначе. Каждый занимает определенную позицию, формирует не просто собственное мнение о себе, а решает, кем в нравственном отношении он хочет быть. Отрывок, который мы сегодня услышали, начинается с того, что апостол Павел призывает учеников почитать себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Со стороны это может показаться чем-то надуманным, ведь не все же зависит от нашего собственного мнения. Мало сказать «считайте себя», но что от нашего мнения изменится? Однако очень важно обратить внимание на последние слова в этой фразе «во Христе Иисусе Господе нашим». То есть речь не про самовнушение, а про изменения, которые происходят с человеком, духовно переродившимся в крещении. Он не просто уговаривает себя, но, приложив усилия со своей стороны, осознает, что теперь он не один, и его нравственный и духовный труд – это не труд в одиночку. После крещения человек проходит этот путь вместе со Христом. Именно поэтому апостол обращается к ученикам так, как будто бы они хозяева положения. «Да не царствует грех в вашем теле! Не предавайте себя в орудие неправды!» От верующих часто можно услышать, что они бесконечно слабы и находятся полностью под властью греха. Но это неправда. Точнее так, если после крещения люди сами с этим согласились и живут изнутри этого взгляда, они действительно могут вернуться в рабство. Ведь известные слова апостола Павла о неспособности делать доброе и не делать злое, судя по контексту, относится к жизни вне Христа, который освобождает верующих в Него от закона греха и смерти. Если же человек прикладывает силы и доверяет Богу, он живет не под законом, но под благодатью и не желает отдавать себя снова в рабы греху. Естественно, никто из нас не становится совершенным сразу после крещения. И смирение, как видение своих недостатков, очень важное дело. Но не менее важно наше самоопределение. Кем мы себя считаем, кому доверяем, чего хотим в отношениях с Богом.
0: Апостольские чтения.

0: Сегодня 27 июня. День молодежи в России. О работе церкви с молодыми людьми настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
1: Замечено, что молодежи свойственно не столько слушать, что говорят, сколько воспринимать, как говорят. Другими словами, само расположение сердца, проповедующего, занимающегося с ними, оказывается для них особенно важным маячком для послушания этому призыву или отчуждения от него. Молодежь, кажется, нуждается в особой нежности и внимании, в искреннем снисхождении к их непросвещенности, к их зараженности многими греховными стихиями века сего, поскольку им от этой зараженности самим-то не легче и спасаться, и как следовать за Господом, как сам Христос говорит, легко и приятно, так что всякая душа, которая по природе своей христианка, и душа молодого человека более всего нуждается в том самом сокровище веры, которое мы призваны им подать. Но чтобы они его приняли, чтобы эти зерна веры дали бы плоды в их душе, приходится в наше время прилагать большие усилия для творческой организации и своего общения с ними, и проведения их досуга. Так что наше дело сеять и творчески, и разнообразно, и непрестанно, а уже сам успех этого сеяния оставить на волю Божью.
2: Актуальная тема.

0: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Честное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Честное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Честное мнение» на «Радио Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будут настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и его супруга Ника. Поговорим о том, что влияет на атмосферу в семье, как молитва помогает в семейных отношениях и как родителям передавать тепло и любовь детям. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахий Колотвин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важности.

Сегодня, 27 июня, Церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых. Сегодня Церковь вспоминает и прославляет святых, чья земная жизнь или подвиг были связаны со свято-троицким Серафимо-Дивеевским

назвала Дивеева своим четвертым земным уделом. Почти 50 лет до самой своей кончины в 1833 году покровителем дивеевских сестер был преподобный Серафим Саровский. В 1861 году община обрела статус монастыря. В соборе дивеевских святых прославляются преподобные Марфа и Елена Дивеевские, монахини, отличившиеся особой кротостью, послушанием и смирением. Вошли в сон дивеевских святых блаженные Пелагия, Параскева, Мария. Их подвиг юродства был особым, непостижимым обычным людям. Церковь вспоминает в этот день и тех сестер и духовенство обители, кто пострадал за Христа в годы советской власти и принял венец мученичества. Церковь обращается к ним. «Молитесь за нас ко Господу, все святые, в земле дивеевской просиявшие».

0: Молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1918 году в Петрограде шли аресты священников, которых подозревали в контрреволюционной деятельности. Протоиерей Михаил Чельцов знал, что его тоже могут арестовать, и сказал об этом своей супруге Анне. Матушка ответила: «Я была с тобой в радости, неужели оставлю в горе? Твое служение навлекает гнев властей, но ты делаешь то, что должен, а мне остается помогать тебе». В 1898 году Михаил

0: Чельцов защитил магистерскую диссертацию в Санкт-Петербургской духовной академии и получил должность в епархиальном управлении. Воспользовавшись летним отпуском, он отправился на родину, в село Кикино Рязанской губернии, где служил священником его отец. Однажды в гости к Чельцовым зашла Анна Агломазова. Она дружила с сестрой Михаила Александрой. Аня тоже была из священнической семьи, окончила Рязанское епархиальное училище и с детства стремилась к монашескому подвигу. Встреча с Михаилом изменила ее намерение. Молодые люди полюбили друг друга и вскоре обручились. Обвенчались они в 1902 году. После этого Михаила рукоположили в священники к Симеоновской церкви при Институте гражданских инженеров в Петербурге. Отца Михаила любили студенты и преподаватели. Он выступал с лекциями, участвовал в религиозно-философских собраниях, выпустил несколько сборников статей и проповедей. В годы Первой русской революции священник много проповедовал в рабочей среде. Матушка занималась хозяйством и воспитывала детей. Их у Чельцовых было семеро. После Октябрьской революции отец Михаил работал в канцелярии петроградского митрополита Вениамина Казанского. Квартиру священника неоднократно обыскивали. Его самого не раз арестовывали по обвинению в контрреволюционной деятельности. Но до поры до времени отпускали. В 1922 году отца Михаила осудили на 5 лет за поддержку митрополита Вениамина, якобы противодействовавшего изъятию церковных ценностей. Когда оглашали приговор, священник больше всего печалился о своей семье, опасаясь, что жена и дети не смогут выжить в условиях голода. Но семья отца Михаила справилась. Матушка, сын Павел и дочь Анна никогда не сидели без работы. Благодаря им священник получал в тюрьме передачи. Самой большой радостью для него была переписка с родными. Отец Михаил трепетно ожидал, когда щелкнет ключ в двери, и его позовут к надзирателю, чтобы выдать корреспонденцию. Письма самого священника были полны нежной тревоги о супруге. «Поздравляю тебя, моя дорогая, с 20-летним юбилеем нашей семейной жизни. У меня все мысли и молитвы о том, чтобы ты была здорова. Ради моего спокойствия и благополучия детей береги себя и не унывай. Мы с тобой люди верующие, а потому всю заботу возложим на Господа. Он помогал и поможет в будущем». После освобождения в 1925 году отец Михаил стал настоятелем Троицы Измайловского собора в Ленинграде, преподавал на высших богословских курсах. В 30-м году его арестовали в последний раз. Священника привлекли по так называемому «делу графини Зарникао», нелегально сбежавшей из Советского Союза. В эмигрантской печати она описала свой побег и назвала имена ленинградских знакомых, включая своего духовника отца Михаила. В числе 10 человек, обвиняемых по этому делу, священник был расстрелян. Матушка очень тяжело переживала гибель супруга. Ее утешала только вера и письма отца Михаила, которые она постоянно перечитывала. В одном из них священник словно подвел итог их семейной жизни. «Не нахожу слов, чтобы, дорогая моя, просить у тебя искреннего прощения. Бывали у нас и радостные, и счастливые дни. Готовясь в тюрьме к смерти, я осознал, что все время любил тебя искренне, глубоко и всецело».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда поднимаешься на вершину горы, даже не самой высокой, приходит мысль. Как же мелки все наши человеческие делишки, стоит лишь немного приподняться повыше. А вот для Бога, который на нас смотрит со своих неведомых нам небес, мы вообще различимы ли? В отрывке из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах, мы услышим однозначный ответ.
2: «И пришед Иисус в дом Петров».
3: Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его.
2: «А не мы доша ученицы его».
1: В Евангелии много великих масштабных сцен. Море, пустыня, храм, гора. Но в сегодняшнем чтении центр – женщина, имени которой мы даже не знаем. Она не произносит исповедание, не спорит, не просит. Она просто лежит в горячке. Ей предельно плохо и вообще ни до чего. И вот Иисус увидел ее. Для Бога нет малой боли. Толпа снаружи еще не собралась, история спасения еще не развернулась в публичном масштабе, но Христос останавливается перед одной больной женщиной, ничем не выдающейся. Горячка может быть понята и буквально, и аллегорически. Буквально – опасная болезнь неизвестного происхождения и высокая температура могла означать смертельную угрозу. Аллегорически – это образ человеческой души, разогретой страстями, гневом, страхом, завистью, тревогой, лихорадкой желания все контролировать. Грех часто действует именно как жар. Человек еще жив, но уже не свободен. Его несет, он уже сам не свой. Он еще мыслит, но его мысли мечутся. Он еще имеет руки, но уже не может свободно ими служить. И вот Христос касается руки болящей. И это не случайная деталь. С позволения сказать, этот состоявшийся контакт – причина того, что горячка оставляет больную женщину. И, как пишет дальше евангелист Матфей, она тотчас встает и начинает служить, то есть выполнять обычные женские труды ради гостей. Мне кажется очень важным то, что именно прикосновением ко Христу горячка – любая, хоть телесная, хоть душевная, может оставить человека. В каком-то смысле мы инстинктивно понимаем, что когда человека зациклило, когда он застрял в самом себе, точнее, в своих эмоциях, переживаниях, вязких думах, его необходимо перезагрузить. Холодный душ – прекрасное средство, но только временное. Полноценная перезагрузка возможна лишь через восстановление связи с Богом, тем самым христовым прикосновением, которое мы, христиане, прежде всего имеем через божественное причастие. И да, действительно, в истории любого прихода есть немало случаев, когда именно это прикосновение Христа становилось переломным моментом в казавшейся безысходной ситуации. Последнее, на что хочется обратить внимание, это своего рода индикатор состоявшегося исцеления. Если прикосновение действительно происходит, то человек прекращает себя жалеть и находит радость и опору именно в служении другим. Не будем забывать про это условие. И, не сомневаюсь, по вере нашей Господь проявит много чудесных действий в нашей жизни. –

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Давайте представим, что мы не используем союзы. Нет никаких «а», «и», «однако», «чтобы», а также нет союза «а также» и союза «тоже» тоже нет. Это выглядит необычным. Как мы будем выражать причину без помощи «потому что»? Или говорить о времени без слова «когда»? Однако бессоюзие вполне распространено в нашей речи. Начну с того, что существуют специальные сложные предложения, где союзы и не предполагаются. Например, при перечислении событий. Дождь закончился, выглянуло солнце. Однако зачастую хочется выразить мысль, в которой заложено противопоставление. Неужели можно не использовать противительный союз «но»? А если необходимо рассказать о причине, как же обойтись без слова «потому что»? Оказывается, многое вместо союзов могут выразить знаки препинания. Союз «и» вполне заменяется запятой, а «потому что» – двоеточием. Например, «я не пойду в кино» – двоеточие, «у меня нет билета». Или «я люблю стихи» – двоеточие, «они меня окрыляют». А если нам необходимо выразить время, то заменить союзное слово «когда» допустимо с помощью тире. То есть вместо фразы «когда приду домой, сяду читать» можно сказать «приду домой, тире, сяду читать». Тире передает отношение между условием или временем и самим действием. Бессоюзие не просто допустимый вариант выражения мысли. Это явление позволяет сделать высказывание более кратким, емким, а по эмоции – решительным. Нарочитое отсутствие союзов применяется как литературный прием или асиндетон. С его помощью можно передать стремительность событий, что мы видим, например, в басне Ивана Крылова «Ворона и лисица». «Сыр выпал, с ним была плутовка такова». Или бывает наоборот. Бессоюзие используется для передачи размеренных мыслей и чувств. В стихотворении Ивана Бунина «Вечер» 1909 года в двух финальных четверостишиях употреблен только один союз. А последние строки вообще лишены этих служебных слов. И послушайте, как этот прием передает интонацию вдумчивости, ощущение внутреннего покоя и счастья. «Окно открыто, пискнула и села на подоконник птичка. И от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело. Гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне». С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Светлое радио. Добрые истории.
1: Рассказывает протоиерей Михаил Зазвонов.
2: Это было в Нижнем Новгороде. Я тогда еще довольно молодой священник. Начал заниматься окормлением родильных домов. И помню, зашел я главному врачу первого родильного дома. Совершенно опытная, видно сразу, замечательная встретила меня женщина Антонова Нева Семеновна. Она сказала, что, оказывается, в их родильном доме был раньше храм Святой Марии Магдалины. И она вынесла мне какие-то чертежи, старинные фотографии этого храма. Через неделю или через две у нас уже была выделена, отремонтирована комната для часовни. Так мы сделали эту часовню в честь Марии Магдалины. И вот в один из дней я пришел в этот родильный дом снова на молебен. И когда я заходил, то услышал, как идет некий спор между главным врачом Невой Семеновной и какой-то женщиной. Как оказалось, что эта женщина – бабушка новорожденного ребенка. А дочь этой женщины, она была несовершеннолетняя. Эта бабушка не хотела принять малыша. И вот Нева Семеновна долго разговаривала, пыталась убедить эту женщину не поступать так, не совершать ошибку. И увидев меня, она позвала меня. И здесь сам Бог руководил этой ситуацией. За час до этого я освещал обувной магазин. И мне пожертвовали обувь женскую, 37 размера. Они сказали, возьмите, может, кому-то пригодится. И я вот с этой обувью и пришел в этот родильный дом. Так вот, когда я подошел к этой женщине, бабушке, с вопросом, что случилось, видимо, ей уже все надоело. Она говорит, что вы ко мне пристали? Вот вы видите, какая я бедная, у меня даже обуви нет. Я говорю, а какой размер? Она говорит, 37. Я протягиваю этот пакет. И эта женщина вдруг заплакала, взяла этот пакет и убежала. Но она пришла с цветами через полчаса. Благодарила Неву Семеновну. И тут же вышла заплаканная дочь. И они взяли вот этого ребенка. Так все прекрасно закончилось. И вот это запомнилось мне. Я думаю, что каждый на своем месте, вот как будь ты главным врачом или кем угодно, ты можешь творить добрые дела. И Господь, видя это, сам управит. Потому что я не знал, зачем мне дается эта обувь 37 размера. Но Господь все управляет. Лишь бы ты был отзывчивым, лишь бы ты старался делать добрые дела.
0: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 27 июня, Церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых. Святитель Мефодий, патриарх Константинопольский, жил в IX веке. Он родился на Сицилии, в богатой семье. Еще в молодости Мефодий принял постриг в монастыре на острове Хиос. В царствование императора Льва Армянина Мефодий занимал высокую должность при патриархе Никифоре. В это время император отверг почитание икон, назвав его идолопоклонством. Патриарх Никифор пытался ему противостоять. Лев Армянин сверг святителя Никифора с престола. В это время Мефодий был с поручениями в Риме. Когда он вернулся, то стал противостоять иконоборческой ереси. Мефодия заключили в темницу. Его освободил император Феофил. Он тоже был иконоборцем, но старался избегать крайних мер и репрессий. К тому же он ценил образование и опыт Мефодия в церковных и гражданских делах. Получив свободу, Мефодий возобновил борьбу с еретиками. Император некоторое время терпел, но потом обрушил свой гнев на Мефодия. Его, как идолопоклонника, жестоко избили и сослали на отдаленный остров. 7 лет Мефодий томился в темнице. Когда к власти пришла императрица Феодора, она первым делом освободила всех, кого преследовали за почитание икон. Мефодия избрали константинопольским патриархом. Он созвал собор, который восстановил иконопочитание и решил ежегодно в первое воскресенье Великого Поста праздновать торжество православия. Иконоборчество – одна из горьких страниц истории. Но в этих преследованиях миру было явлено немало примеров стойкости в исповедании своей веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. В этот день церковь чествует святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, и обращается к нему со словами: «Святитель Мефодий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Немецкий композитор XIX века Роберт Шуман вошел в историю музыки как один из первых авторов, написавших цикл произведений специально для детей. В первый раз тема детства появилась в творчестве композитора, когда у того еще не было собственной семьи. В 1839 году Шуман выпустил в печать фортепианный цикл под названием «Детские сцены». Несмотря на свой заголовок, это сочинение адресовано взрослым. Композитор хотел напомнить слушателям о той поре их жизни, когда на душе было легко и безмятежно. Мир был соткан из сказок, игр и ожидания чуда. Технически пьесы детских сцен не так уж сложны, но их образный язык и тонкие гармонии требуют зрелого восприятия. Поэтому исполняют их чаще взрослые пианисты. Детские сцены открываются композицией «О чужих странах и людях». Эту светлую, исполненную тихой радости миниатюру можно сравнить с небольшим вступлением или эпиграфом, предваряющим интересную книгу о путешествиях. Пьеса «О чужих странах и людях» из цикла «Детские сцены» Роберта Шумана прозвучит в исполнении Марии Гринберг.

0: радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Все люди совершают грехи, и порой им кажется, что они ничего уже не могут исправить. Остается просто принять это как факт, как будто бы от них ничего не зависит. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 6 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Так уже и вы помышляете себе,
3: так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя».
2: «И предастеся образ учения».
1: Иногда исповедуясь, люди стараются скрыть серьезный разговор за клишированными фразами, которые повторяют из раза в раз. Сложно сказать, насколько сознательно это делается, но факт остается фактом. По-настоящему увидеть за такими фразочками собственные грехи бывает довольно трудно. Не думаю, что стоит приводить примеры. Их общий смысл прост. Грешим мы бесконечно, постоянно, ни шага, ни вздоха, без греха не делаем, все мы одинаковые и все у нас как у всех. Грех, как искажение нашей жизни с Богом, конечно, одинаков. Но все же конкретные поступки – это наше глубоко личное дело, которого на самом деле мы ни с кем разделить не можем. Почему Бог и спрашивает Адама и Еву о нарушении заповеди по отдельности? Можно делать что-то вместе, но каждый в глубине своей души, даже находясь в толпе, дает себе разрешение действовать так, а не иначе. Каждый занимает определенную позицию, формирует не просто собственное мнение о себе, а решает, кем в нравственном отношении он хочет быть. Отрывок, который мы сегодня услышали, начинается с того, что апостол Павел призывает учеников почитать себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Со стороны это может показаться чем-то надуманным, ведь не все же зависит от нашего собственного мнения. Мало сказать «считайте себя», но что от нашего мнения изменится? Однако очень важно обратить внимание на последние слова в этой фразе «во Христе Иисусе Господе нашим». То есть речь не про самовнушение, а про изменения, которые происходят с человеком, духовно переродившимся в крещении. Он не просто уговаривает себя, но, приложив усилия со своей стороны, осознает, что теперь он не один, и его нравственный и духовный труд – это не труд в одиночку. После крещения человек проходит этот путь вместе со Христом. Именно поэтому апостол обращается к ученикам так, как будто бы они хозяева положения. «Да не царствует грех в вашем теле! Не предавайте себя в орудие неправды!» От верующих часто можно услышать, что они бесконечно слабы и находятся полностью под властью греха. Но это неправда. Точнее так, если после крещения люди сами с этим согласились и живут изнутри этого взгляда, они действительно могут вернуться в рабство. Ведь известные слова апостола Павла о неспособности делать доброе и не делать злое, судя по контексту, относятся к жизни вне Христа, который освобождает верующих в Него от закона греха и смерти, Если же человек прикладывает силы и доверяет Богу, он живет не под законом, но под благодатью и не желает отдавать себя снова в рабы греху. Естественно, никто из нас не становится совершенным сразу после крещения. И смирение, как видение своих недостатков, очень важное дело. Но не менее важно наше самоопределение. Кем мы себя считаем, кому доверяем, чего хотим в отношениях с Богом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Цой, филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Мы втроем с подругами ехали рано утром в храм на литургию. Решили проделать наш путь не на автобусе, а на такси. Так быстрее. Встретились на остановке. Я, Галина и Анна. Анечка немного опоздала, извинилась. Мы вызвали такси и поспешили в храм. Времени было в обрез. Дорога не длинная, но и не очень близкая. Я сразу обратила внимание на маленькую икону у водителя на панели машины. «Верующий, должно быть», — подумалось мне. Однако для верующего наш таксист выглядел очень смурным и раздраженным. Видимо, чем-то был огорчен или просто не выспался. Мы с подругами тихонько обсуждали, как лучше оплатить дорогу. Аня решила спросить об этом самого водителя. Задала вопрос. Таксист отвлекся и проскочил нужный поворот. Ой-ой-ой, а дорога здесь была такая, что если этот самый поворот проскочишь, нужно ехать вперед еще очень долго, чтобы развернуться и вырулить на нужный маршрут. Все водители об этом помнили и были очень внимательными. Кому охота тратить время на лишний отрезок пути? Ох, как разозлился наш и без того нерадостный таксист. Да и мы приуныли. Теперь уж точно опоздаем. Анна была вне себя от горя и самоукорения. «Все будет хорошо, мы в храм едем», — только и смогла она тихо произнести. «В храм?» – взревел рассерженный водитель. «Вот и молитесь теперь, чтобы я с дорогой этой разобрался. У меня навигатор сбои дает, а вы тут языками болтаете». «Конечно, помолимся», – распахнула глаза Анна. «Как ваше имя?» Таксист немного смягчился и назвал свое имя. Наконец мы вернулись на маршрут и благополучно добрались до храма. Удивительно, но мы даже не опоздали. Только-только начали читать часы. С Божьей помощью причастились, а после службы Анечка еще раз горячо попросила у нас прощения за неудачную поездку. «Ну что ты», — сказал я ей. «Все, что не делается, все от Господа. Знаешь, мне кажется, этому водителю очень-очень нужна была твоя молитва, чтобы кто-то о нем сегодня помолился. И Господь рано утром послал ему нас, чтобы мы сбили его с пути, узнали его имя и воздохнули о нем на божественной литургии. Теперь, Бог даст, все у него наладится». Проделав это небольшое путешествие, я поняла, что иногда события нам кажутся неудачей, провалом, крахом. А у Бога они – инструмент, с помощью которого Господь меняет жизни и души людей в лучшую сторону, ведет ко спасению. И тогда нам нужно всего лишь произнести такие важные слова: «Слава Богу за все».
0: Частное мнение.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.

Сегодня, 27 июня, Церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых. Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, в миру Василий, родился в 1848 году в Тамбовской губернии в семье священника. Он окончил духовную академию, преподавал, женился и вскоре принял священнический сан. Но жена и ребенок Василия скоропостижно скончались. Молодой священник принял монашеский постриг. Уже через несколько лет он стал епископом самарским. А владыки говорили, что он всегда стремился быть вместе с паствой. Даже в разгар эпидемии холеры служил молебны на городских площадях, посещал бараки с больными. В 98 году владыка Владимир стал митрополитом московским и коломенским. В эти годы он близко общался с великой княгиней Елизаветой Федоровной и содействовал ей в основании Марфо-Мариинской обители. О митрополите Владимире современники вспоминали: «кроткий и смиренный, ничего для себя лично никогда не искавший,

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Это строки из исторической драмы Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов». Поэт любил историю Отечества и часто обращался в своем творчестве к тем или иным событиям прошлого. Всем известны такие его произведения, как уже упомянутая драма «Борис Годунов», баллада «Песня о Вещем Олеге», поэмы «Полтава» и «Медный всадник», повесть «Капитанская дочка». Однако не все знают о том, что Пушкин писал не только художественную историческую литературу, но и научные труды, где не было места вымыслу. Работал с огромным массивом подлинных документов. Результатом этой работы стали книги «История Пугачевского бунта» и «Незаконченная история Петра». Прошлое России интересовало Пушкина всегда.

0: в одном из первых своих опубликованных стихотворений «Воспоминания о царском селе». 15-летний поэт упоминает победы времен Екатерины II и борьбу с Наполеоном. Настольной книгой поэта была знаменитая история государства российского Карамзина. Пушкин вспоминал, что в 1818 году прочел многотомник с жадностью и со вниманием. Не случайно именно Карамзину поэт впоследствии посвятил драму «Борис Годунов». В 1831 году Пушкин обратился к Николаю I за разрешением на работу в архивах. В официальном документе на имя императора поэт просил исполнить его давнишнее желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III. Николай разрешение дал, и Александр Сергеевич погрузился в кропотливую исследовательскую деятельность. О том, как она продвигалась, поэт сообщал в письмах к супруге Наталье Николаевне Гончаровой. «Ты спрашиваешь меня о Петре? Идет помаленьку, скопляю материалы, привожу в порядок, того и гляди, напечатаю первый том к зиме». Увы, ни напечатать, ни даже завершить историю Петра Пушкину не удалось. Работа затянулась, а в 1837 году ее прервала безвременная гибель поэта. Единственным оконченным и опубликованным при жизни историческим трудом Пушкина стала история Пугачевского бунта, о событиях крестьянского восстания 1773-1775 годов. При его подготовке Александр Сергеевич изучил не только архивные документы, но и свидетельства очевидцев и участников событий. Для этого он отправился в путешествие по Поволжью и Уралу, которое продолжалось с августа по сентябрь 1833 года. К примеру, уникальные сведения удалось получить Александру Сергеевичу от старой казачки, которой во время событий было 15 лет. Она хорошо помнила бунт, указала Пушкину место, где стояла изба Пугачева, описывала, как присягали самозванцу, какие жестокие казни он устраивал. Позже в поместье Болдина поэт обрабатывал собранный материал. Многое из услышанного и прочитанного в архивных документах Пушкин использовал при создании «Капитанской дочки». Были у Пушкина замыслы и других серьезных научных работ. Он хотел написать об истории Малороссии и Камчатки, французской революции. К большому сожалению, эти замыслы остались нереализованными. И все же Пушкин успел внести вклад в отечественную историческую науку, о любви которой говорил в письме к Чаадаеву. «Ни за что на свете я не хотел бы иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Звонарь Андреевского монастыря города Москвы Петр Колосов.
3: Однажды, накануне праздника Дня Пресвятой Троицы, зашел к нам на подворье наряд милиции. Хотели инструкцию получить от батюшки, где им удобнее будет дежурить в самый день праздника. Милиционеров было четверо. Они вошли в святые ворота и остановились, выстроившись полукругом в ожидании священника. Видно, не решались пройти дальше. Батюшка вскоре явился в рясе и с крестом. Сам факт разговора со священником производил на милиционеров сильные впечатления. Они слушали его, как ученики в школе слушают учителя. А один из них, самый рослый, мощного сложения и с автоматом на груди, неотрывно смотрел на батюшку и, когда инструктаж закончился, подошел к священнику близко, почти вплотную, и спросил совсем не милицейским голосом: «Скажите, батюшка, а можно мне покреститься?» «Конечно, можно. Приходите, побеседуем, подготовим вас к крещению. Только в другой раз автомат в машине оставьте. В церковь нельзя входить с оружием». Милиционер тотчас же снял автомат с плеча и, отдав товарищу, стоял перед батюшкой, словно большой ребенок. И было видно, что он священника воспринимает как отца, которому полностью доверяет. Как же прекрасно и целомудренно эта неодолимая тяга человека к церкви, к Богу. К Главное здесь не оттолкнуть, не напугать пришедшего, не дать ему из большого ребенка вновь превратиться во взрослого. Ведь для Христа мы все дети, всегда, всю нашу жизнь.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги мемуаристки Нины Аносовой «Пока еще ярок свет». 1917 год. Город Мариуполь. Лицей. Когда большевики пришли к власти, преподаватель закона Божьего отец Василий часто говорил нам, как следует вести себя перед лицом страданий. В великой скорби молитва может показаться вам бессмысленной. Тогда нужно выкрикнуть ее из самой глубины своего существа. Сейчас вы этого не понимаете. Но если несчастье постигнет вас, позвольте вашему сердцу возопить к Богу, и Он даст вам силы перенести все.
0: Голоса

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Уважаемые пассажиры, вылет рейса 1276 Москва-Хабаровск задерживается на неопределенное время в связи с погодными условиями.
2: Ну вот опять. Да сколько же это может продолжаться? Вы не знаете, как долго обычно бывают такие задержки?
3: Чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что стихия непредсказуема. А вы, наверное, торопитесь навстречу своему счастью?
2: Скорее пытаюсь скрыться от неприятностей. Решила помахать проблемам из окна самолета. Согласилась на долгосрочную командировку в Хабаровск.
3: Понимаю.
2: А чего ж тут не понять? Наверное, нет и не было еще на свете человека, который не хотел бы сбежать от трудностей.
3: Почему же? Я знаю, по крайней мере, одного. Это израильский царь Давид, автор Псалтыри. Когда вокруг него сгустились тучи, и друзья настаивали, чтобы он бежал, скрылся в какой-нибудь горной пещере, он отвечал: «На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору, как птица». Давид не видел смысла скрываться, поскольку был уверен, что Бог защитит его.
2: А может быть, просто опасность была не так велика?
3: Опасность была смертельной. Там же, в 10-м псалме, о ней сказано так: «Вот грешники натянули лук, приготовили стрелы в колчане, чтобы поразить во мраке правых сердцем». Давида могли убить. Это совершенно точно.
2: А кто? Кто эти грешники, которые приготовили стрелы?
3: Исследователи псалтырии предлагают два варианта ответа на этот вопрос. Возможно, псалом был написан, когда против царя восстал его сын Авессалом. Он готовил заговор, о котором догадывался и сам Давид, и его близкие друзья. А может быть, описанные события происходили и раньше, когда на троне был тесть Давида, Саул. Давид был очень талантливым музыкантом. Саулу доставляло наслаждение слушать его игру и пение. К тому же будущий царь славился в народе как ловкий и отважный воин. Эта слава не давала покоя Саулу. Им овладели страх и зависть. Он искал возможности убить Давида. А многочисленные интриганы подливали масло в огонь, настраивали Саула против зятя, клеветали на него. О них, видимо, и говорит псалмопевец как о грешниках, которые во мраке, то есть тайно, готовы застрелить праведника.
2: А друзья, значит, хотели спасти Давида?
3: Да, они настаивали на побеге, утверждали, что больше ничего нельзя поделать. Когда разрушены основания, что делает праведник?
2: Не очень понятная фраза. Какие основания имеются в виду?
3: Вот как эту строчку перевел священник Василий Пробатов: «И если пали основания, страх Божий, совесть, честь и стыд, то, несмотря на все страдания, муж честный зла не укротит».
2: Да, теперь понятно. Совесть, честь и стыд – это действительно основы, на которых держится жизнь.
3: Именно. Только вы почему-то упустили главное – страх Божий. Может показаться парадоксальным, но именно этот страх помог Давиду не бояться больше вообще ничего, даже смерти.
2: Страх, избавляющий от страха. А так бывает?
3: У этого страха другая природа. Это благоговение перед святостью Бога, опасение оскорбить его и полное, безграничное доверие Творцу как любящему Отцу. Вы послушайте, как горячо Давид говорит о том, что все в руках Божьих, и только его одного стоит бояться. Господь в святом храме своем, Господь на небесах его престол. Это двукратное восклицание продиктовано восторгом. Недаром некоторые переводчики, например, академик Сергей Аверинцев, после повторения слова «Господь» ставят восклицательный знак.
2: А дальше?
3: Дальше пророк говорит о том, что грешников ждет неотвратимое наказание. «Зорко очи его глядят, испытуют Адамовых сынов вежды его. Праведного и злого испытует Господь, и насильника ненавидит душа его. Горящие уголья, как дождь, на нечестивцев он изольет. И огнь, и серу, и палящий вихрь, такова доля их и чаша их.
2: Страшно, но опять не очень понятно, вежды какие-то. А вы не помните, как эти строки перевел тот священник, стихи которого вы читали?
3: Отец Василий Пробатов, конечно, помню. Но жив Господь в своем селенье, высок его небесный трон, и зрит все наши помышления очами праведными он. И если правых подвергает он испытаниям порой, какая ж участь ожидает тех, кто неправде служит злой? Огонь и серу, уголь горящий, Господь дождем на них прольет, и ветер бурный и палящий на беззаконников пошлет. Отец Василий, кстати, знал, каково это – подвергаться гонениям. Его служение выпало на те страшные годы, когда за веру в Бога сажали, а то и расстреливали. И он, подобно царю Давиду, не стал скрываться, а продолжал совершать богослужение под постоянной угрозой ареста.
2: То есть, получается, это уже второй человек, который не бежит от трудностей, надеясь на Бога?
3: О, поверьте, их гораздо больше. Тех, кто выстраивает свою жизнь по словам псалмопевца. «Праведен Господь и правду возлюбил». Если они чего-то и боятся, так только собственной неправдой Бога оскорбить. Счастливые люди.
1: Внимание! Совершил посадку рейс 2873 Санкт-Петербург.
3: Ну, милая барышня, мне пора. Товарищи из Питера встречаю. И его самолет уже, слышали? Приземлился.
2: До свидания, всего доброго и спасибо вам.
3: А вам чистого неба над Хабаровском. Счастливого пути и никаких страхов, кроме Божьего.
4: На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человека.

0: Сегодня, 27 июня, Церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых. Сегодня Церковь вспоминает и прославляет святых, чья земная жизнь или подвиг были связаны со Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским монастырем. В собор включены 17 святых. Дивеевский монастырь – один из самых чтимых на Руси. Церковный историк Сергей Нилус в начале 20 века писал: «Святыня – это весь Дивеев и вся его святая любовь, которая прорывается, бьет ключом из каждого уголка этого удивительного места». Первая монашеская община в Дивеево появилась в 60-х годах 18 века. Ее основала преподобная Александра Дивеевская, в миру рязанская помещица Агафья Семеновна Мельгунова. Именно ей было откровение Божьей Матери, в котором Царица Небесная назвала Дивеево своим четвертым земным уделом. Почти 50 лет до самой своей кончины в 1833 году покровителем дивеевских сестер был преподобный Серафим Саровский. В 1861 году община обрела статус монастыря. В соборе дивеевских святых прославляются преподобные Марфа и Елена Дивеевские, монахини, отличившиеся особой кротостью, послушанием и смирением. Вошли в сон дивеевских святых блаженные Пелагия, Параскева, Мария. Их подвиг, юродство был особым, непостижимым обычным людям. Церковь вспоминает в этот день и тех сестер и духовенства обители, кто пострадал за Христа в годы советской власти и принял венец мученичества. Церковь обращается к ним: «Молитесь за нас ко Господу, все святые, в земле Дивеевской просиявшие».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Что такое алтарь?
4: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшке молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
5: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
6: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которым мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
7: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
8: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
9: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третье – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой, когда крестят девочек, их проводят по всему храму. А мальчиков по всему храму и в алтаре. А девочкам нельзя в алтаре.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: День, Владимир Николаевич. Какой у вас приятный баритон.
11: О, здравствуйте, Маргарита Константиновна. Полно, вы меня засмущали.
10: А вы меня, признаться, удивили. Не каждый день посетители поют в Третьяковской галерее.
11: Не удержался, простите. Но невозможно не запеть, глядя на картину «Встреча зари после выпускного бала».
10: Да. Полотно и впрямь созвучно песне, которую вы так проникновенно исполнили. Она была написана для кинофильма «Прощайте, голуби». Это лента о юношеских надеждах, и работа художника Василия Бакшеева посвящена тому же. Автор изобразил один из самых трепетных моментов прощания с детством на пороге взрослой жизни. Школьный выпускной вечер.
11: Точнее, даже утро. Видите, рассвет встает над городом. Группа девушек встречает солнце на мосту над рекой. Заря позолотила белые платья, и праздничные одежды кажутся ангельским оперением.
10: Так художник подчеркнул чистоту девичьих сердец. Взгляните на лица выпускниц, они полны света, нежности.
11: Особенно вот эта девчушка трогательна, с длинной косой справа. Вытянулась, как струна, того и гляди, зазвенит. Смотрит вдаль так сосредоточенно.
10: Наверное, задумалась о своем будущем.
11: Скорее всего. Но почему она так серьезна?
10: Картина написана в 1951 году. Всего 6 лет прошло со дня победы в Великой Отечественной войне. Эти девочки повзрослели под вой сирен воздушной тревоги. Они хлебнули горе. И поэтому нет присущего юности легкомыслия в их размышлениях о предстоящем пути.
11: И художник, судя по всему, это прекрасно понимал. Он ведь тоже пережил войну, может быть, даже на фронте был.
10: Нет, Владимир Николаевич, Василий Бакшеев не мог пойти на фронт. В годы Великой Отечественной ему было уже за 80. А картину «Встреча зари после выпускного бала» он написал в 89.
11: 89? Потрясающе. В столь пожилом возрасте человек не утратил жизнелюбия. В его работе такие свежие, радостные краски.
10: Палитра Василия Николаевича во все периоды его творчества была светла и воздушна. Он мастер запечатлевать тончайшие, неповторимые оттенки и полутона. Когда работы Бакшеева увидел Илья Репин, он написал автору восторженные строки. «Сколько света! Как чудно! Гляжу и не нагляжусь! Каждый мазок расцеловать хочется!»
11: То же самое можно сказать и про картину «Встреча зари после выпускного бала».
10: Мастер вложил в эту работу все свои чаяния о том, что будущее родной страны окажется светлым. Василий Николаевич писал с надеждой, и в ее свете талант художника сверкнул как бриллиант. Недаром полотно стало экспонатом Третьяковской галереи.
11: Как вы хорошо сказали про свет надежды. И ведь это его сияние встает над городом, озаряет лица девочек на картине «Встреча зари после выпускного бала».
10: Здесь не только надежда, но и решимость сделать все, чтобы она осуществилась, как в песне, что вам вспомнилось. «Наступай, наше завтра, скорей, распахнись, небосвод. Мы гоняли вчера голубей, завтра спутники впустим в полет.
12: Пусть летят.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Истинное счастье – капитал в душе хранимый и душу обогащающий.
1: О духовном богатстве, как о сокровище для души, сказал Василий Федорович Пивницкий, профессор Киевской духовной академии. В 1900 году в Киевском обществе просвещения он прочитал доклад на тему «О счастье. Где ищут счастье и где нужно искать его?» «Счастье зависит не от внешних вещей, которые мы можем приобрести и потерять», говорил профессор Пивницкий, «а от нашего внутреннего состояния. Нашему уму даны крылья, возносящие его над землей. Он должен смотреть на вещи не так, как они представляются с низменной точки зрения, а какими они являются, если на них смотреть с небесной высоты».
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в подмосковном селе Акулово всегда полна людей. Из самых разных уголков туда съезжаются, чтобы послушать проповеди протоиерея Валериана Кречетова, одного из старейших священников Московской епархии, известного духовного писателя и человека, который, по словам тех, кому довелось с ним общаться, буквально излучает тепло, доброту и радость. Впрочем, почувствовать силу духовного слова отца Валериана могут и те, у кого нет возможности добраться до Акулова. Проповеди батюшки не раз издавались отдельными книгами. Один из таких сборников под названием «Проси, и Господь поможет» вышел в 2013 году в издательстве Международного благотворительного центра Серафима Саровского. Дружелюбные, открытые, полные любви к людям, простые, но вместе с тем поэтичные проповеди отца Валериана Кречетова читаются на одном дыхании. К тому же в них можно найти ответы на самые важные вопросы бытия. Они о жизни и смерти, о том, как отыскать правильный путь, как преодолеть невзгоды и научиться радоваться жизни. Поводом для размышлений на эти и многие другие темы стали главные православные праздники. Рождество Христово, Пасха, Успение Пресвятой Богородицы, Вознесение и Преображение Господне, Неделя Великого Поста. Рассказывая о праздниках, батюшка Валериан проецирует их смысл на нашу сегодняшнюю жизнь и рассуждает о том, как быть христианином в третьем тысячелетии. Например, в одной из проповедей он размышляет о том, как в современных условиях сосредоточиться на молитве. Повсюду шум, дома за стенкой соседи, у них играет музыка. На улице гул машин, звуки рекламы, постоянно что-то мешает и отвлекает. Но многое зависит от нас самих, уверяет протоиерей Валериан Кречетов. И вспоминает своего знакомого, который работал швейцаром в ресторане. В обстоятельствах, когда вокруг него постоянно происходила какая-то суета, этот человек сумел победить свою рассеянность и даже на рабочем месте непрестанно молился в уме. Проповеди отца Валериана из сборника «Проси, и Господь поможет» полны подобных примеров из нашей обыденной жизни. Наверное, поэтому, когда читаешь их, не оставляет ощущение, что батюшка обращается именно к тебе. Он цитирует Пушкина и Лермонтова, но тут же рассказывает о самых обычных людях. И эти рассказы вдохновляют и вселяют веру в то, что быть христианином в 21 веке не так уж трудно. У каждого из нас в любое время есть возможность начать перестраивать свою жизнь на евангельский лад, говорит батюшка. А если понадобится помощь, она всегда рядом, уверен протоиерей Валериан Кречетов. Проси, и Господь поможет. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса –

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Рустаму Кустанаеву из Астрахани 12 лет. Он учится в 5 классе коррекционной школы-интерната. Несмотря на ментальные особенности и задержку развития, Рустам ведет активный образ жизни. Любит кататься на самокате, танцевать, принимает участие в школьных мероприятиях. В этом его поддерживают мама и бабушка. Проблемы со здоровьем стали заметны, когда Рустаму было 2 года. Он перестал улыбаться и говорить. Закрывал уши руками во время общения. Врачи поставили диагноз не сразу, а результата от массажа и выписанных лекарств не было. Только после обследования и лечения в Центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Петербурге у Рустама появилась динамика в развитии. После 5 курсов в медицинском учреждении мальчик заговорил короткими предложениями, научился читать и считать. Педагоги в школе и на курсах реабилитации хвалят Рустама. Однако впереди еще много навыков, которые ему необходимо освоить. Но без помощи специалистов это невозможно. Самостоятельно оплатить очередной курс занятий и поездку в Санкт-Петербург из региона семья Рустама не может. Помогает им в этом фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию мальчика и проезд до медицинского центра и обратно. Поддержать Рустама и других подопечных фонда можно на сайте моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: радио для тех, кто хочет верить. География веры.
1: В начале 18 века на месте Смоленского собора в Белгороде располагались ворота городской крепости. Возле них круглосуточно несли службу часовые. В ночь с 1 на 2 октября 1703 года на посту стоял солдат Мефодий Иванов. Он стал свидетелем необычайного явления. Улица внезапно озарилась светом, от которого загорелась свеча перед Смоленской иконой Божией Матери, укрепленной на городских воротах. На месте чудесного события горожане построили храм. Сначала деревянный, а в 1737 году двухэтажный каменный. Спустя несколько лет он получил статус кафедрального, то есть главного городского собора. Чудотворная смоленская икона хранилась под его сводами. Прихожанам удалось спасти святыню после революции 1917 года, когда безбожники закрыли храм и устроили в нем склад. Верующие вернули икону Богородицы в Смоленский храм, как только он вновь стал действующим в 1992 году. Святыня привлекает в Белгород паломников со всей России.
2: Радио «Вера» в Белгороде можно слушать на частоте 103,2 FM.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Все люди совершают грехи, и порой им кажется, что они ничего уже не могут исправить. Остается просто принять это как факт, как будто бы от них ничего не зависит. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 6 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: Так уже и вы помышляете себе.
6: Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя.
5: И предастеся образ учения.
4: Иногда исповедуясь, люди стараются скрыть серьезный разговор за клишированными фразами, которые повторяют из раза в раз. Сложно сказать, насколько сознательно это делается, но факт остается фактом. По-настоящему увидеть за такими фразочками собственные грехи бывает довольно трудно. Не думаю, что стоит приводить примеры. Их общий смысл прост. Грешим мы бесконечно.

0: собственное мнение о себе, решает, кем в нравственном отношении он хочет быть. Отрывок, который мы сегодня услышали, начинается с того, что апостол Павел призывает учеников почитать себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Со стороны это может показаться чем-то надуманным, ведь не все же зависит от нашего собственного мнения. Мало сказать «считайте себя», но что от нашего мнения изменится? Однако очень важно обратить внимание на последние слова в этой фразе «во Христе Иисусе Господе нашим». То есть речь не про самовнушение, а про изменения, которые происходят с человеком, духовно переродившимся в крещении. Он не просто уговаривает себя, но, приложив усилия со своей стороны, осознает, что теперь он не один, и его нравственный и духовный труд – это не труд в одиночку. После крещения человек проходит этот путь вместе со Христом. Именно поэтому апостол обращается к ученикам так, как будто бы они хозяева положения. «Да не царствует грех в вашем теле! Не предавайте себя в орудие неправды!» От верующих часто можно услышать, что они бесконечно слабы и находятся полностью под властью греха. Но это неправда. Точнее так, если после крещения люди сами с этим согласились и живут изнутри этого взгляда, они действительно могут вернуться в рабство. Ведь известные слова апостола Павла о неспособности делать доброе и не делать злое, судя по контексту, относятся к жизни вне Христа, который освобождает верующих в Него от закона греха и смерти. Если же человек прикладывает силы и доверяет Богу, он живет не под законом, но под благодатью и не желает отдавать себя снова в рабы греху. Естественно, никто из нас не становится совершенным сразу после крещения. И смирение, как видение своих недостатков, очень важное дело. Но не менее важно наше самоопределение. Кем мы себя считаем, кому доверяем, чего хотим в отношениях с Богом.
1: Апостольские чтения.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Поселок Жилнино – заповедный уголок в 50 километрах от Нижнего Новгорода. С одной

0: стороны его омывает величавая Ока, с другой – тихая, поросшая кувшинками речка Осовец. В окрестностях много озер с чистой ключевой водой. Дубовая роща, обступающая стройные ряды домов, полна птиц. Здесь можно встретить даже редкого краснокнижного дятла Желну. Собственно, благодаря этому черному красавцу в красной шапочке Желнино и получило свое название. Главная достопримечательность здешних мест – старинный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Из любой точки поселка видны островерхие башенки, шатровых куполов и колокольни из красного кирпича. Церковь построили в 1878 году, а прежде Желнино считалось деревней. Местные жители были прихожанами Успенского храма Дудина монастыря. Это совсем рядом, пара километров, но на другой стороне Оки. Зимой, когда река замерзала, дорога до храма по льду занимала не больше часа. Летом и осенью прихожане добирались на службу на лодках, а вот весной в половодье пускаться в плавание было опасно. Иной год даже на Пасху православные оставались без литургии. Исправить положение вызвался уроженец здешних мест купец Степан Солин. Он истратил на богоугодное дело большую часть своего состояния и построил в Желнино просторный храм на три предела. 29 июля 1879 года центральный престол осветили в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот день нижегородский епископ Макарий преподнес Степану Петровичу образ преподобного Сергия Радонежского с дарственной надписью на обороте. Икона многие годы хранилась в церкви Благовещения, но была утрачена, когда храм закрыли безбожники после революции 1917-го. Великолепное здание из красного кирпича многие годы использовалось под овощехранилищем. Когда в конце 80-х годов 20 века церковь вернули православным, над ее восстановлением пришлось немало потрудиться. Местные жители очистили замусоренное помещение, художники-реставраторы из Ленинграда заново расписали стены, вернулась под церковные своды и икона Сергия Радонежского, принадлежавшая Степану Солину. Как оказалось, ее сохранила одна из прихожанок. В 1988 году в храме Благовещения Богородицы вновь зазвучала молитва. С тех пор богослужения в Желнино не прекращаются.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. От праздности происходит умственная и физическая дряблость. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. 1977 год. Казалось бы, каждый из нас может сказать от сердца, что он в Бога верит и Бога любит. Но это не так. Если мы верили бы в Бога, мы не ставили бы под вопрос обстоятельства нашей жизни. Мы не упрекали бы его в том, что все, что с нами случается, горького, мучительного, его ответственность. Мы не всегда говорим, что он виноват непосредственно, но что он нас не сохранил, не оградил, не защитил, мы говорим постоянно. Если бы мы его любили, и если бы мы верили в его любовь, то мы все воспринимали бы от его рук, как дар любви.
0: Голоса.

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. В местах, где разные веры и цивилизации соседствуют друг с другом, иногда можно наблюдать вражду. Однако бывает и по-другому. Соседствующие цивилизации начинают проникать друг в друга, воспринимать соседские черты. Так произошло, например, в Албании в XVIII веке. В те времена территории нынешней Албании и все Балканы принадлежали Османской империи. Понятно, что главенствующей религией в этом государстве был ислам. Но Албания оказалась в данном случае некоторым исключением. В большинстве своем тогдашние албанцы не были в строгом смысле мусульманами, а придерживались своеобразной смеси ислама и христианства. Такой симбиоз возник благодаря деятельности бекташей, особого течения в исламе. Бекташи, будучи мусульманами, почитали при этом христианских святых, устраивали монастыри по образцу православных, имели внутреннюю трехступенчатую иерархию наподобие церковной. Их руководители имели сходство с христианскими епископами. У бекташских епископов были помощники, напоминающие по своим функциям наших священников и дьяконов. Влияние бекташей на население было довольно сильным, поэтому христианство на албанской земле не подвергалось сильным гонениям, как это было на остальных территориях Турецкой империи. Деятельность бекташей промыслительно подготовила население Албании и Северной Греции к проповеди великого святого, преподобного Косьмы Италийского. Будучи выходцем из греческой христианской семьи, святой Косьма получил образование сначала на Афоне, потом в Константинополе, а затем получил благословение проповедовать среди греков, оказавшихся под властью турок. Основой своей миссии святой Косьма сделал устройство церковных школ, где люди могли получать знания о Христе и церкви. Он часто повторял: «Не стройте только храмы, стройте школы, иначе в храмы некому будет ходить». Святой Косьма был совершенным аскетом, вовсе не имел никакой собственности. Это, а также горячая и активная проповедь святого, стали основой для возрождения православия в Греции и Албании. Албанию часто воспринимают как абсолютно исламскую страну. На самом деле православных там сегодня около 50%. А мусульманская среда до сих пор содержит остатки верований бекташей. Вот почему святой Косьма почитается сегодня и православными албанцами, и албанцами-мусульманами. За святой образ жизни мусульмане именуют его Чабан-баба. Чабан означает «пастух» или «пастырь», «баба» – «отец». Благоговение мусульман перед Косьмой Италийским побудило албанского тирана Али-Пашу воздвигнуть над могилой святого храм. До сих пор среди албанцев-мусульман ходят легенды о святом Косьме и его пророчествах, многие из которых говорят о тревожном для Албании будущем. Например, святой Косьма предсказывал, что албанскими домами будут управлять женщины. Так в итоге и случилось. В ходе балканских межнациональных конфликтов многие албанцы-мужчины погибли, поэтому их семьями стали управлять вдовы. А следующие поколения мужчин оказались под управлением этих, ставших властными в силу исторических обстоятельств, женщин. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о святом Косьме Италийском, память которого чтут православные и мусульмане Албании.

0: Сегодня, 27 июня, Церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых. Святой пророк Елисей жил в IX веке до Рождества Христова. Его отец был зажиточным пахарем из селения Авилмаум близ Иордана. По преданию, мимо Елисея, пахавшего поле, проходил однажды пророк Илия. Он выбрал юношу себе в помощники. С тех пор Елисей сопутствовал Илие, а когда тот был живым взят на небо, получил и его пророческий дар. 65 лет он нес пророческое служение. В это время народ Израиля частенько оставлял служение единому Богу и начинал поклоняться идолам. Пророки, в их числе и Елисей, напоминали народу и царям об истинном богопочитании. Особо в Библии говорится о чудесах, которые сотворил Елисей. Очень часто они становятся как бы прообразом евангельских чудес. Так Елисей накормил несколькими ячменными хлебами 100 человек. По его предсказанию, у одной бесплодной женщины, тепло принявшей пророка в городе Санаме, родился сын. Мальчик рано умер, но по горячей молитве пророка Елисея воскрес. Именно к Елисею и к его учителю, пророку Илие, относится фраза из Нового Завета «Нет пророка в своем отечестве», так как обоих лучше принимали в чужих землях, чем на родине. Бог открывался народу Израиля через многих пророков, просвещая души истинной веры. В числе тех, кто свидетельствовал о едином истинном Боге, был и пророк Елисей. Церковь почитает его и просит: «Святой пророк Елисей, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, «блюстителями», «попечителями», даже «надзирателями». Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги, а епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество и, в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии – растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: «Идти на чужбину знает лишь Бог, да она. Бьются пожитки о спину, ноют плечо и спина, и образуется ранка, груб сыромятный ремень. Смуглая моавитянка жарит на ужин ячмень».
5: Женщины пришли в Вифлеем как раз во время жатвы ячменя. Чтобы прокормить себя и свою свекровь, Руфь стала собирать оставшиеся после жатвы колосья, как это позволялось беднякам по закону Моисееву. Поле, на котором Руфь собирала колосья, принадлежало знатному и богатому человеку по имени Воос, родственнику ее покойного свекра. И когда Руфь по совету свекрови напомнила ему о родстве, Воос оказал иноземке особое внимание, а потом и вовсе, по разрешению еврейских старейшин, взял трудолюбивую, скромную моавитянку в жены. От этого брака родился сын Авид, а от него родился Иисей, отец царя Давида. Таким образом, моавитянка Руфь стала прабабушкой царя Давида. Иисус Христос тоже был из рода царя Давида. Он родится позже, 1000 с лишним лет спустя, после того, как Руфь вместе со свекровью отправилась в Вифлеем. После смерти мужа Руфь, как говорится в Библии, не захотела возвращаться к народу своему и к своим многочисленным богам. Оставив поклонение кумирам, она уверовала в единого истинного Бога, сотворившего небо и землю.
4: «А за спиною кумиры и дорогая родня, но милосердием миры пахнет зерно ячменя. До Вифлеема не близко, нет при дороге воды, горсточка зерен, да искра, искра грядущей звезды».
5: Искорка от костра, на котором Руфь в пути жарит ячменные зерна, и искра грядущей звезды, конечно же, Вифлеемской звезды, что через 1000 с лишним лет зайдет над землей, знаменуя рождение Иисуса Христа. В стихотворении Инны Леснянской «Руфь» эти два огонька словно сигналят друг другу, преодолевая расстояние длиной в 1000 лет. Время Ветхого и Нового Завета смыкается при помощи всего одной образной строки. За свое поэтическое творчество русская поэтесса Инна Львовна Леснянская удостоилась многих высоких наград. Премию Александра Солженицына ей вручили с формулировкой «За прозрачную глубину русского слова и многолетне явленную в нем поэзию сострадания». Поэзия сострадания Инны Леснянской проявилась и во многих стихотворениях на библейские темы, в том числе и о моавитянке Руфь, которую православная церковь почитает в ряду святых ветхозаветных жен. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Человек создан разумным и кротким и справляется несравненно лучше любовью и кротостью, нежели гневом и грубостью. Старец Иосиф Исихаст.

0: В эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Неотъемлемая часть покаяния – решение изменить свою жизнь. Марианна Дэшвуд, героиня романа «Чувство и чувствительность» английской писательницы Джейн Остин, приходит именно к такому решению. Юная Марианна, которая превыше всего ставит эмоции, встречает Уилла Уиллоби. Молодые люди полюбили друг друга. Внезапно Уиллоби уезжает в Лондон, а затем представляет последовавшей за ним Марианне девушку, с которой успел обручиться. Предательство Уиллоби потрясает Марианну, и вскоре она заболевает. Во время болезни героиня многое в своей жизни переосмысляет. В прошлом она всюду видит неисполненный долг перед матерью, сестрами, родственниками, потакание собственным недостаткам, раздражительности, себялюбия и сожалеет о них. Но Марианна не ограничивается лишь сожалением. Это осмысление приводит к покаянию, то есть решительной перемене. Героиня твердо намерена изменить свою жизнь. И начинает она с внутреннего изменения, выражающегося в том, что Марианна формулирует для себя четкие новые правила жизни. Греческое слово «покаяние» – «метаноя» означает дословно «перемена ума». О таком покаянии говорил преподобный Паисий Святогорец, греческий подвижник 20-го столетия. Он призывал, осознав неправильность своей жизни, определить программу действий и вступить в борьбу с грехом. Именно так и поступает Марианна, и ее борьба приносит плоды. Героиня меняется, становится более чуткой, внимательной, заботливой и мудрой. Устраивается и ее личная жизнь. В конце романа Марианна выходит замуж за полковника Брэндона. Супругов соединяет глубокое и настоящее чувство.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 27 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и отрывки из романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
3: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда поднимаешься на вершину горы, даже не самой высокой, приходит мысль. Как же мелки все наши человеческие делишки, стоит лишь немного приподняться повыше. А вот для Бога, который на нас смотрит со своих неведомых нам небес, мы вообще различимы ли? В отрывке из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах, мы услышим однозначный ответ.
4: «И пришед Иисус в дом Петров».
5: Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его.
4: «А не мы доша ученицы его».
3: В Евангелии много великих масштабных сцен. Море, пустыня, храм, гора. Но в сегодняшнем чтении центр – женщина, имени которой мы даже не знаем. Она не произносит исповедание, не спорит, не просит. Она просто лежит в горячке. Ей предельно плохо и вообще ни до чего. И вот Иисус увидел ее. Для Бога нет малой боли. Толпа снаружи еще не собралась, история спасения еще не развернулась в публичном масштабе, но Христос останавливается перед одной больной женщиной, ничем не выдающейся. Горячка может быть понята и буквально, и аллегорически. Буквально – опасная болезнь неизвестного происхождения и высокая температура могла означать смертельную угрозу. Аллегорически – это образ человеческой души, разогретой страстями, гневом, страхом, завистью, тревогой, лихорадкой желания все контролировать. Грех часто действует именно как жар. Человек еще жив, но уже не свободен. Его несет, он уже сам не свой. Он еще мыслит, но его мысли мечутся. Он еще имеет руки, но уже не может свободно ими служить. И вот Христос касается руки болящей. И это не случайная деталь. с позволения сказать, этот состоявшийся контакт – причина того, что горячка оставляет больную женщину. И, как пишет дальше евангелист Матфей, она тотчас встает и начинает служить, то есть выполнять обычные женские труды ради гостей. Мне кажется очень важным то, что именно прикосновением ко Христу горячка, любая, хоть телесная, хоть душевная, может оставить человека. В каком-то смысле мы инстинктивно понимаем, что когда человека зациклило, когда он застрял в самом себе, точнее, в своих эмоциях, переживаниях, вязких думах, его необходимо перезагрузить. Холодный душ – прекрасное средство, но только временное. Полноценная перезагрузка возможна лишь через восстановление связи с Богом, тем самым христовым прикосновением, которое мы, христиане, прежде всего имеем через божественное причастие. И да, действительно, в истории любого прихода есть немало случаев, когда именно это прикосновение Христа становилось переломным моментом в казавшейся безысходной ситуации. Последнее, на что хочется обратить внимание, это своего рода индикатор состоявшегося исцеления. Если прикосновение действительно происходит, то человек прекращает себя жалеть и находит радость и опору именно в служении другим. Не будем забывать про это условие. И, не сомневаюсь, по вере нашей Господь проявит много чудесных действий в нашей жизни.
1: Евангелие. День за днем. Радио.

тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Кирилл.

0: стало много. Все вместе они построили Спасо-Преображенскую церковь и основали обитель, избрав отца Варлаама ее игуменом, то есть настоятелем. Однажды игумену Варлааму случилось ехать из монастыря в город Новгород на встречу с епископом. Проезжая по мосту через реку Волхов, он увидел большую толпу народа. Игумен остановился, чтобы узнать, в чем дело. Выяснилось, что люди привели сюда преступника, не раз прежде увлеченного в воровстве, и собирались за множественные преступления бросить его в воду. Когда осужденный на казнь увидел в толпе монаха, на лице его внезапно промелькнула молчаливая мольба и надежда. Игумен Варлаам увидел это и с поклоном обратился к собравшимся. «Не казните этого человека, а отпустите со мной», — попросил игумен. «Обещаю, что вину свою он искупит». Народ любил и почитал хутонского игумена, поэтому выполнил его просьбу. Осужденного развязали. «Ступай в монастырь», — сказал ему отец Варлаам. «Вечером я вернусь, и мы обо всем поговорим». Преступник был не на шутку удивлен. Монах отпускал его одного. Это была отличная возможность для побега. Однако, пораженный таким доверием игумена Варлаама, осужденный почувствовал, что не может подвести своего избавителя. Вечером, когда игумен вернулся из Новгорода, избежавший казни преступник ждал его в монастыре. Он с благодарностью поклонился отцу Варлааму и выразил готовность верой и правдой служить монаху всю оставшуюся жизнь. «Не меня благодари, а Господа. Ему служи», — ответил игумен. Так бывший преступник остался в обители, усердно трудясь во славу Божию. Через некоторое время он попросил игумена Варлаама постричь его и стал монахом. Имеющего раскаяние в сердце своем и веру во спасение, устроит Господь и благословит, говорил Варлаам Хутонский, прославленный церковью в чине преподобного.
1: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Хутонский.

0: Радио «Вера».
1: Раскинулось поле волнистую тканью, и с небом слилось темно-синюю гранью, и в небе прозрачным щитом золотым блестящее солнце сияет над ним. Один я, и сердцу и думам свобода. Здесь мать моя, друг и наставник природа. И кажется, жизнь мне светлей впереди, когда к своей мощной широкой груди она, как младенца, меня допускает и часть своей силы мне в душу вливает. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Первое соборное послание Иоанна Богослова.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой «Женская Оптина», 1925 год. До поступления в Аносину пустынь Анфиса Дикарева целый год странствовала. Была она из благородной московской семьи. У нее было две сестры – Тамара и Раиса, которым она впоследствии посвятила всю свою жизнь. Сестры были очень нелюдимы, замкнутые, работать среди людей не могли. Подрабатывали на дому тем, что делали цветы. Пенсии себе не заработали. Анфиса впоследствии закончила институт и работала корреспондентом в какой-то редакции. Так втроем и жили, на одно жалование. Были нищими, но в своей нищете хранили истинно христианское благодушие. Никогда не жаловались и не роптали. Я навещала их. Они были очень милы в общении и между собой имели большую любовь. Анфису обожали и смотрели на нее, как на свою опору.
0: Голоса

0: и глаз их, о чем поют в храме.
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Свобода выбора, которую нам дал Господь, одна из главных моих ценностей. Считаю, что выбор взрослого человека, в том случае, если этот выбор не вредит другим людям, его неприкосновенное право. Этому и учу своих детей. Не навязываться людям со своими советами, если не просят, не манипулировать людьми, уважать их право выбора и личное пространство. Те же принципы касаются и семейных ценностей. Семья должна быть неприкосновенной крепостью. Как завещал преподобный Серафим Саровский, истинно христианская супружеская любовь может быть действительно только между одним мужем и одной женой. А потому берегу свою семью от вмешательства других. Стараюсь жить так, как советовал преподобный Серафим, и молюсь Пресвятой Богородице о сохранении нас в мире и любви, о защите от пустых разговоров, зависти и злобы, чтобы семья моя была нерушимой крепостью, накрепко защищенной от всего плохого. Однажды в праздник Почаевской иконы Божией Матери мы с хором пели песнопение, очень созвучное моим мыслям о семье. Это была стихира, посвященная Почаевской иконе Божией Матери. Стихиры исполняются на вечернем богослужении и называются так потому, что их исполнение предваряет стих из текста Библии. Текст песнопения такой. «Непроходимые врата, таинственно запечатанные, благословенная Богородица Дева, прими моления наши и принеси их Твоему Сыну и Богу, да спасет Он по молитвам Твоим души наши». Давайте послушаем, как звучит это песнопение на церковнославянском языке в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Божья Матерь названа в стихире очень поэтично – «тайно запечатанными непроходимыми вратами». Такое сравнение восходит к основополагающему библейскому смыслу. Пресвятая Богородица зачала своего Сына Иисуса чудесным образом, посредством Духа Святого, будучи девой. А для меня в этом коротком песнопении прозвучали главные добродетели настоящей христианской семьи – целомудрие и верность между супругами, и упование во всем не на советы друзей и родственников, а на попечение Бога и Пресвятой Богородицы. Давайте еще раз вместе послушаем стихиру «Непроходимая врата» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря и помолимся Пресвятой Богородице о наших семьях.

Голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня, 27 июня, Церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых. Святитель Мефодий, патриарх Константинопольский, жил в IX веке. Он родился на Сицилии, в богатой семье. Еще в молодости Мефодий принял постриг в монастыре на острове Хиос. В царствование императора Льва Армянина Мефодий занимал высокую должность при патриархе Никифоре. В это время император отверг почитание икон, назвав его идолопоклонством. Патриарх Никифор пытался ему противостоять. Лев Армянин сверг святителя Никифора с престола. В это время Мефодий был с поручениями в Риме. Когда он вернулся, то стал противостоять иконоборческой ереси. Мефодия заключили в темницу. Его освободил император Феофил. Он тоже был иконоборцем, но старался избегать крайних мер и репрессий. К тому же он ценил образование и опыт Мефодия в церковных и гражданских делах. Получив свободу, Мефодий возобновил борьбу с еретиками. Император некоторое время терпел, но потом обрушил свой гнев на Мефодия. Его, как идолопоклонника, жестоко избили и сослали на отдаленный остров. 7 лет Мефодий томился в темнице. Когда к власти пришла императрица Феодора, она первым делом освободила всех, кого преследовали за почитание икон. Мефодия избрали константинопольским патриархом. Он созвал собор, который восстановил иконопочитание и решил ежегодно в первое воскресенье Великого Поста праздновать торжество православия. Иконоборчество – одна из горьких страниц истории. Но в этих преследованиях миру было явлено немало примеров стойкости в исповедании своей веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. В этот день Церковь чествует святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, и обращается к нему со словами: «Святитель Мефодий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Изобразил себя на фоне Кремля. В знак того, что добился успеха в жизни?
2: Нет, Олег, я бы так не сказал. Для Тропинина Москва – это олицетворение сердечной простоты, тепла и творческой свободы. Обрати внимание, на картине Василий Андреевич в удобном домашнем халате с палитрой в руках.
1: А почему ты противопоставил успех теплу и уюту? Не думаю, что для Тропинина жить в столице было невыгодно.
2: Ну, столицей в то время был Санкт-Петербург, и там находилась Императорская академия художеств. Каждый художник мечтал устроиться поближе к ней. Это сулило и доход, и положение в обществе. Ведь именно через академию распределялись звания, должности, крупные заказы. В 1824 году Василий Андреевич сдал творческий экзамен на звание академика живописи и решительно отказался от места преподавателя.
1: Но почему?
2: Тропинин до 47 лет был крепостным. Получив в 1823 году вольную, он не захотел ограничивать себя никакой зависимостью и предпочел простодушную Москву амбициозному Петербургу, творческую свободу с ее рисками, строгим регламентом Академии художеств.
1: Но если Тропинин был крепостным, как он достиг такого мастерства в живописи?
2: Василий рисовал с детства, но никто не придавал этому значения. А когда мальчику исполнилось 15 лет, помещик граф Ираклий Морков отправил его в Санкт-Петербург учиться кондитерскому ремеслу. А будущий художник, свободное от занятий время, посещал Академию художеств, стал ее вольным слушателем. Преподаватели заметили талантливого юношу. Он считался одним из лучших учеников.
1: Барин, наверное, обрадовался таким успехом своего крестьянина.
2: Ну, трудно сказать, что чувствовал граф Ираклий Морков. Едва Тропинин окончил курс, помещик отозвал его к себе в деревню, в Малороссию. Там Василий имел возможность упражняться в рисовании, но при этом еще выполнял обязанности лакея и даже пастуха.
1: Как же Тропинин добился успеха?
2: А вот тут на его творческую судьбу действительно повлиял переезд в Москву. Вот не тот зрелый, осознанный выбор 1824 года, а более ранний, невольный. Во время войны 12-го года граф Морков руководил московским ополчением, и художник сопровождал его. Когда Наполеона победили, город отстраивался после пожара. Дворяне, следуя старинной моде, восстанавливали семейные портретные галереи взамен сгоревших. И талант крепостного художника стал чрезвычайно востребованным.
1: А что в его мастерстве привлекало людей?
2: Современники ценили в произведениях Тропинина сочность цвета, тонкие переходы тонов, правдивое отображение натуры, но более всего умение показать душу человека, его добрые качества. Для Василия Андреевича каждая модель – это прежде всего неповторимое Божие создание.
1: Вот автопортрет художника такой душевный. В облике нет и тени строгости. Взгляд лучится добротой, на губах мягкая улыбка.
2: Да, работа, которую мы видим перед собой – это блестящий образец авторского стиля. Художник изобразил себя уже в почтенном возрасте. Он жил скромно, не гнался за почетом и богатством, бесплатно давал уроки бедным начинающим художникам. Расположив собственную фигуру на фоне Кремля, Василий поделился со зрителями радостью, как славно свободно жить и работать в любимом городе.
3: Автопортрет Василия Тропинина на фоне Кремля можно увидеть в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева.
0: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: Мы все призваны к святости, к жизни в Боге. И совершенным примером святости для нас является сам Христос. Но каково это – быть святым? Хочу поделиться словами преподобного Иустина Поповича. Святые люди – оправдание человеческого естества и человека вообще. В самом деле, дивно быть человеком и радость быть человеком, но только святым человеком, ибо он всем существом чувствует и знает, что Бог для него – все и вся, и что его жизнь – только тогда жизнь, когда она в Боге и ради Бога. Ибо он тогда чувствует, что смерть ему не может ничего сделать. Он остается бессмертным и вечным, даже если бы все смерти ада нападали на него со всех сторон.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Талантливая писательница и успешный журналист Ольга Иженякова объездила без преувеличения всю Россию, куда только не заносила ее беспокойная профессия. Ольга побывала в тайге и в пустыне, в шумных мегаполисах и захолустных райцентрах. Но самым прекрасным и удивительным местом на Земле она считает село Дивеево с его главной жемчужиной – Серафимо-Дивеевским Свято-Троицким женским монастырем, где журналистка уже несколько лет трудится на благо обители. В монастыре это называется «нести послушание». Свой сборник рассказов и очерков она так и назвала «Записки Дивеевской послушницы». И тем не менее, в этой книге не только истории из монастырской жизни. Здесь читатель найдет и захватывающие художественные произведения, и остросоциальные статьи, и любопытные авторские размышления на самые злободневные темы. Рассказывая же о своем монастырском опыте, писательница называет обитель единственным на свете местом, где человек может с облегчением сбросить с себя груз повседневных проблем и забот, оставив за стенами монастыря все звания, регалии и полномочия. Здесь одинаковое послушание получают и простые паломники, и, к примеру, знаменитые артисты. Одного из них, очень известного, автор как-то повстречала в Дивеевском монастыре. Он вместе со всеми помогал таскать бревна, а когда Ольга подошла к нему и попросила автограф, удивленно ответил, что здесь он автографов не раздает. В монастыре он равный среди равных. Прекрасно удаются Ольге Иженяковой и художественные образы. Ее рассказы из сборника «Записки Дивеевской послушницы», написанные в жанре фикшн, изящные, изысканные, но в то же время простые и трогательные. Заставить читателя поразмышлять о самом главном автору удается, не отягощая его при этом морализаторством. Так она поступает и в рассказе «Танцовщица», повествующем о непростом быте современной коммунальной квартиры, и в рассказе «Ванино счастье», где мы встречаемся с ребенком, тяжело переживающим развод своих родителей. А рассказ «Случай у озера», историю о медведице, у которой люди отняли новорожденного медвежонка, сентиментальным особам и вовсе лучше читать с носовым платком и пузырьком валерьянки наготове. В документальной прозе писательница не стесняется называть вещи своими именами. К примеру, в очерке «Тверичане» она откровенно и без прикрас говорит о нищете и неблагоустроенности российской глубинки, но в то же время подчеркивает, что далеко не все на свете измеряется материальным благополучием. Наверное, это особенно остро чувствуют те, кому посчастливилось хоть немного пожить вдали от мирской суеты. Тем и ценна книга Ольги Иженяковой. Ведь это не абстрактные мысли вслух, а записки Дивеевской послушницы. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Светлое радио. Первый источник.
1: Лен, а ты читал вот эту книгу?
2: Да, читал, конечно.
1: А расскажи, о чем она, если не трудно? Я бы почитал, но мне некогда.
2: И чем же ты занят, если времени на книгу нет?
1: Ну, с ребятами хочу в кино пойти.
2: А, с ребятами. Ну, иди, конечно, тоже полезно. А книгу можешь не читать. Во многой мудрости много печали. Только как экзамен сдавать будешь?
1: Мудрости, печали — это откуда вообще? Из этой книги?
2: Из книги, но не из этой.
1: А из какой?
3: Книга, откуда происходит выражение «во многой мудрости много печали», называется «Книгой Екклесиаста». В конце ее первой главы мы читаем: «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Царь Соломон, автор этих строк, обладал и мудростью, и знанием. Опираясь на собственный опыт, он говорит, что их приобретение оказалось для него такой же суетой, что и погоня за ветром, как и все в человеческой жизни. Все земное, по его мнению, ничтожно. Безусловно, эти слова стоит воспринимать и рассматривать исключительно в контексте всей книги «Екклесиаста», которая посвящена размышлениям о жизни и счастье. Мудрый Соломон пишет, что все в жизни человека имеет переходящий характер, и ничто земное не может дать ему совершенного счастья. Знания не доставили ему удовольствия, а напротив, увеличили печаль, показав всю призрачность человеческих надежд и безрезультатность их стремлений. А мудрость дала ощущение собственной беспомощности. Но печаль и безысходность в рассуждениях Екклесиаста сменяется радостью и надеждой, когда он находит для себя единственно возможную опору в жизни – довериться Богу и его промыслу, в том числе и о нем самом. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Такими словами оканчивает Екклесиаст свои размышления. Сегодня выражение «во многой мудрости много печали» используется в значении «чем больше человек узнает о чем-либо, мире, жизни, своей или близких, тем больше его печаль от этих знаний».
0: Первый источник.

0: Орел расположен на среднерусской возвышенности в 370 километрах к югу от Москвы. Город был основан в 1566 году по указу царя Ивана Грозного. Крепость, возведенная на мысу, вместе слияния рек Оки и Орлика, предназначалась для защиты русского государства от набегов крымских татар. Со временем военное значение этого форпоста ослабело. С середины 17 века Орел, соединенный Окой с Калугой, Рязанью, Коломной, Муромом и другими городами, стал крупным центром торговли. Здешняя плодородная земля давала богатый урожай хлеба, и баржи доставляли зерно по всей России. Это способствовало процветанию купечества. И среди дворян в XIX веке считалось престижным иметь поместье в Орловской губернии. В своих усадьбах здесь проживали поэт Афанасий Фет и писатель Иван Тургенев. Землей в окрестностях Орла владели представители таких фамилий, как Шереметьевы, Куракины, Голицыны, Лопухины. Состоятельные граждане заботились о процветании города, и главным его украшением стали церкви. В начале 20-го столетия Орел называли городом храмов. Архитектурное великолепие серьезно пострадало. Сначала от безбожников после революции 1917 года, затем от фашистской оккупации во время Великой Отечественной войны. В конце 20 века многие церкви удалось восстановить, и новых появилось немало. Сегодня Орел вновь можно смело назвать городом храмов.
1: Радио «Вера» в Орле можно слушать на частоте 95,6 FM.
2: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
3: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
4: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
5: Чтобы понять настоящее.
4: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
4: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на «Радио Вера».
3: Апостольские чтения.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Все люди совершают грехи, и порой им кажется, что они ничего уже не могут исправить. Остается просто принять это как факт, как будто бы от них ничего не зависит. Но так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 6 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
7: «Так уже и вы помышляете себе,
8: так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших грехов

0: праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя.
1: И предастеся образ учения.
2: Иногда исповедуясь, люди стараются скрыть серьезный разговор за клишированными фразами, которые повторяют из раза в раз. Сложно сказать, насколько сознательно это делается, но факт остается фактом. По-настоящему увидеть за такими фразочками собственные грехи бывает довольно трудно. Не думаю, что стоит приводить примеры. Их общий смысл прост. Грешим мы бесконечно, постоянно, ни шага, ни вздоха, без греха не делаем, все мы одинаковые и все у нас как у всех. Грех, как искажение нашей жизни с Богом, конечно, одинаков. Но все же конкретные поступки – это наше глубоко личное дело, которого на самом деле мы ни с кем разделить не можем. Почему Бог и спрашивает Адама и Еву о нарушении заповеди по отдельности? Можно делать что-то вместе, но каждый в глубине своей души, даже находясь в толпе, дает себе разрешение действовать так, а не иначе. Каждый занимает определенную позицию, формирует не просто собственное мнение о себе, а решает, кем в нравственном отношении он хочет быть. Отрывок, который мы сегодня услышали, начинается с того, что апостол Павел призывает учеников почитать себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Со стороны это может показаться чем-то надуманным, ведь не все же зависит от нашего собственного мнения. Мало сказать «считайте себя», но что от нашего мнения изменится? Однако очень важно обратить внимание на последние слова в этой фразе «во Христе Иисусе Господе нашим». То есть речь не про самовнушение, а про изменения, которые происходят с человеком, духовно переродившимся в крещении. Он не просто уговаривает себя, но, приложив усилия со своей стороны, осознает, что теперь он не один, и его нравственный и духовный труд – это не труд в одиночку. После крещения человек проходит этот путь вместе со Христом. Именно поэтому апостол обращается к ученикам так, как будто бы они хозяева положения. «Да не царствует грех в вашем теле! Не предавайте себя в орудие неправды!» От верующих часто можно услышать, что они бесконечно слабы и находятся полностью под властью греха. Но это неправда. Точнее так, если после крещения люди сами с этим согласились и живут изнутри этого взгляда, они действительно могут вернуться в рабство. Ведь известные слова апостола Павла о неспособности делать доброе и не делать злое, судя по контексту, относятся к жизни вне Христа, который освобождает верующих в Него от закона греха и смерти. Если же человек прикладывает силы и доверяет Богу, он живет не под законом, но под благодатью и не желает отдавать себя снова в рабы греху. Естественно, никто из нас не становится совершенным сразу после крещения. И смирение, как видение своих недостатков, очень важное дело. Но не менее важно наше самоопределение. Кем мы себя считаем, кому доверяем, чего хотим в отношениях с Богом.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Заветные часы уединения. Ваш каждый миг лелею, как зерно. Во тьме души да прорастет оно таинственным побегом вдохновенья. В былые дни страданье и вино воспламеняли сердце. Ты одно живишь меня теперь, уединенье. Владислав Ходасевич.

Радио «Вера». Светлое радио. Мещанство – это такое состояние человека, когда он делается рабом внезапно для себя. Рабом вещей, удобств, денег, карьеры, благополучия, привычек. Он перестает быть свободным, и у него вырабатывается типично рабское мировоззрение. Он теряет свое «я», свое мнение, начинает соглашаться, поддакивать тем, в ком видит господина. Борис Васильев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протоиерея Валентина Бирюкова. «Меня Господь сподобил встретить одного ссыльного монаха, Леонтия. Его сослали в 1930 году в Нарымский район. Ссыльные в тайге деревушку построили, а он еще в 40 километрах от нее сделал себе келейку и молился там. И еще одно тайное дело было у ссыльного монаха. В войну комбайнов не было, мужчин в селе не осталось, все на фронт ушли. И косить, и хлеб жать серпом приходилось женщинам, многодетным, больным. Так монах Леонтий ночью серпом нажнет, а работница утром приходит на свою полоску, удивляется. Кто ж это сделал работу за меня? И не знал никто, кто тайком помогает женщинам. Так и работал всю войну. Молился и работал».
0: Голоса

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В 2011 году на авансцену археологии вышла находка, претендующая стать мировой сенсацией. Речь идет о 70 миниатюрных книгах из свинца. История их обнаружения полна загадок. По одной из версий, древнюю библиотеку нашел пастух на севере Иордании в скальной пещере. Вместо того, чтобы сдать клад государству, предприимчивый иорданец продал находку арабскому бедуину Хасану Сайде, который контрабандой вывез ее на территорию Израиля. О незаконной сделке узнали власти Иордании и потребовали вернуть свинцовый кодекс. Тогда Сайда стал отрицать, что купил книги, утверждая, что манускрипты более 100 лет принадлежали его семье. Благодаря международному расследованию о свинцовых книгах стало известно ученым. Первым с артефактами познакомился британский археолог Дэвид Элкингтон и сразу же заявил, что свинцовые книги могут стать главным открытием христианской истории. К исследованию подключились сотрудники ведущих институтов Великобритании. Профессор богословия Кембриджа Маргарет Баркер, востоковед, профессор Шеффилдского университета Филипп Дэвис и эксперт по металлам из Оксфорда Питер Нортовер. Последний провел специальные тесты, определяющие возраст иорданских кодексов. И результаты этих опытов для многих в научном мире стали потрясением.
1: Книги, ставшие предметом спора между Иорданией и Израилем, представляют собой скрепленные проволокой металлические пластины размером с кредитную карточку. Они отлиты из свинца и отчасти из меди с рельефным изображением с обеих сторон. Надписи оказались зашифрованы, а вот рисунки немало удивили исследователей. Так, на одной из пластин было отпечатано схематическое изображение Иерусалима с тремя крестами на возвышении за чертой города. Картинка вполне могла служить иллюстрацией евангельского рассказа о распятии Иисуса Христа рядом с двумя разбойниками на горе Голгофе. Это изображение приобрело особую ценность после того, как были обнародованы результаты оксфордских тестов Питера Нортовера. Ученый заявил, что свинец, из которого изготовлены иорданские книги, относится к первому веку. То есть вполне вероятно, что рисунок на пластинах выполнили очевидцы евангельских событий.
0: До сих пор самым древним списком Нового Завета считался названный по имени исследователя фрагмент Джона Райленда. Этот запечатленный на папирусе отрывок Евангелия от Иоанна ученые относят к первой трети II века. То есть переписчик едва ли жил во время земного служения Иисуса Христа. А вот изготовители свинцовых книг, по мнению Дэвида Элкингтона, вполне могли быть современниками Спасителя и апостолов. Поэтому резонно ожидать, что их свидетельство высветит новые детали событий, происходящих 2000 лет назад. Если, конечно, артефакты окажутся подлинными. Это «если» стало серьезным камнем преткновения между сторонниками Дэвида Элкингтона и его оппонентами. Так, специалист по греческой эпиграфике из Оксфорда Питер Тонеман, ознакомившись с несколькими экземплярами свинцового кодекса, категорически заявил, что это подделка.
1: Питера Тонемана пригласил к сотрудничеству сам Дэвид Элкингтон, как одного из опытных специалистов, способных подобрать ключ к древнему зашифрованному посланию. Именно опыт профессора Тонемана позволил ему сразу же выхватить из непонятного текста слова, показавшиеся знакомыми: «не печалиться и здравствовать», «Авгарь», также известный под именем Эйсиона. Интуиция не подвела ученого. Он действительно видел эту фразу ранее. Она оказалась фрагментом надписи на погребальном камне, хранящемся в археологическом музее Аммана, столице Иордании. Питер Тонеман предположил, что некие мистификаторы, завладев свинцом из древних саркофагов, изготовили из него подобие древних книг и украсили страницы пластины бессвязным набором слов и символов, скопированным из открытых источников.
0: Известный религиовед из Калифорнийского университета Джеймс Девилла, заинтересовавшись исследованиями Свинцового кодекса, предостерег коллег от поспешных выводов. Он напомнил, что специалистам удалось получить лишь несколько экземпляров из 70 свинцовых книг. Да и эти образцы не получили пока всецелой оценки. Так что и мы не станем гадать, смогут ли ученые в ближайшее время дополнить историю христианства новыми подробностями. Но будем следить за ходом изучения загадочной свинцовой библиотеки.

0: Сегодня, 27 июня, Церковь вспоминает святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собор Дивеевских святых. Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, в миру Василий, родился в 1848 году в Тамбовской губернии в семье священника. Он окончил духовную академию, преподавал, женился и вскоре принял священнический сан. Но жена и ребенок Василия скоропостижно скончались. Молодой священник принял монашеский постриг. Уже через несколько лет он стал епископом Самарским. А владыки говорили, что он всегда стремился быть вместе с паствой. Даже в разгар эпидемии холеры служил молебны на городских площадях, посещал бараки с больными. В 98 году владыка Владимир стал митрополитом Московским и Коломенским. В эти годы он близко общался с великой княгиней Елизаветой Федоровной и содействовал ей в основании Марфо-Мариинской обители. О митрополите Владимире современники вспоминали: кроткий и смиренный, ничего для себя лично никогда не искавший, правдолюбивый и честный. Его перевели в Киев. 7 февраля 1918 года вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира. После издевательств владыку вывели за стены лавры и расстреляли. Мощи священномученика Владимира были обретены летом 1992 года и положены в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Священномученик Владимир, митрополит Киевский, стал одним из первых небесных молитвенников за церковь в годы жесточайших гонений. Мы прославляем его и молитвенно просим: священномученик Владимир, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Жития святых. Страницы летописи.
3: Возьми меня с собой, Парашенька. Очень прошу тебя, сестрица.
4: Опять ты, Маша, за свое. Ну как я могу тебя взять? Ведь я не погостить в монастырь отправляюсь. А даст Бог насовсем. Как ты станешь домой возвращаться одна? Нет, родная, не проси.
3: И я с тобой насовсем. Когда мы в прошлом году на богомоле в Дивеево были, как мне хотелось там остаться. Закуталась бы я в черный плат и молилась бы Господу. Очень уж сладка жизнь монашеская.
4: О, сама ты, Маша, не знаешь, что говоришь. Монашество — это крест, это труд, и нелегкий. Сестры молятся от рассвета до заката, да работают, не покладая рук. Какая уж тут сладость.
3: Да разве это не сладко? Потрудиться для Господа, себя не пожалеть. Как бы я хотела этого. Возьми меня с собой, голубушка.
5: Прасковья Милюкова с сомнением смотрела на младшую сестру и недоверчиво качала головой. Марии было всего 13 лет. Беленькая, голубоглазая, молчаливая, она была похожа на нежный северный цветок, который цветет в тени, прячется от солнечных лучей. С детства Маша сторонилась шумных игр и очень любила молиться, уединившись от людей. О чем девочка вела разговор с Богом, никто не знал. Но все отмечали ее доброту, сердечность и отзывчивость. Что не попросишь, все сделает. Не под силу получит задание от взрослых, закусит губу, а выполнит. Из нее, пожалуй, и впрямь монахиня получилась бы, думала Прасковья. Но не сейчас. Попозже. Пусть подрастет. Прасковья чувствовала ответственность за сестру. Они рано остались сиротами. В семье был еще старший брат Иван. На него и решено было оставить Машу. Сама Прасковья направлялась в Дивеево, чтобы принять иночество и верить себя духовному руководству мудрого иеромонаха Серафима. Он жил в Саровской обители, но сестер Дивеевских опекал, как родной отец. Девушка вспомнила старца и решила вдруг: «Возьму, пожалуй, Машу, а там как батюшка благословит». Преподобный Серафим встретил сестер ласково. «Не нужно тебе возвращаться, радость моя. Оставайся в Дивеево, самое тебе тут место», – благословил он Марию. И потекли ее монастырские будни и праздники. Как и мечтала, девочка закуталась в черный платок и ходила, потупив взор, не глядя по сторонам, сосредоточившись на своей сокровенной внутренней жизни. Однажды Мария огорошила Прасковью вопросом.
3: «Парашенька, а монахи, какие они? На батюшку, что ли, похожи?»
4: «Удивляешь ты меня, Маша. Ты же бывала с поручениями в Саровской обители. Небось, и монахов там сама видела».
3: «Нет, сестрица, не видела. Батюшка Серафим запретил мне глядеть на них. И я так повязываю платок, чтобы видеть только дорогу у себя под ногами».
5: Послушание и старательность, милосердие и скромность были неизменными чертами этой удивительной отроковицы. Все, кому доводилось встретиться с ней, говорили, что она похожа на ангела. Мария стала одной из первых насельниц мельничной общины, особенность которой была в том, что ее составляли одни только девицы. Но прежде чем поселиться в новой обители, ее следовало обустроить. По благословению старца Серафима, мельничную общину обнесли валом и канавкой, по которой, по слову преподобного, прошла сама Божия Матерь. Девушки-инокини сами копали землю. Участвовали они и в строительстве церкви Рождества Богородицы. Мария не дожила год до освящения этого храма. Она отошла ко Господу 21 августа 1829 года в возрасте 19 лет. Преподобный Серафим так говорил о ее кончине. «Когда в Дивееве строили церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, то девушки сами носили камушки, кто по два, кто по три. А она-то, матушка, наберет 5 или 6 камешков и несет с молитвой на устах, молча возносит свой горящий дух ко Господу. Скоро с больным животиком и приставилась Богу. Когда стали хоронить Марию, старец открыл сестрам, что девушка тайно приняла великую схиму с именем Марфа. Это самый строгий монашеский постриг, обеты которого подразумевают полное отречение от всего мирского ради единения со Христом. Марфа совершила этот подвиг до самоотречения, до смерти, и Господь пересадил нежный северный цветок в лучший сад Небесного Царства.
2: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Не говорите «не могу». Это слово не христианское. Христианское слово «вся могу», но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе. Святитель Феофан Затворник.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Во сне, в физическом сне тела, человек проводит треть жизни. А сколько времени уходит на сон души? Не проводим ли мы большую часть жизни, грезя наяву? Таким вопросом задается героиня романа Юлии Вознесенской «Путь Кассандры или приключения с макаронами». Действие романа происходит в недалеком будущем. Лжемессия, то есть Антихрист, правит миром. Земляне, кроме тех, кто не принял его печати, большую часть времени проводят в так называемой реальности, в сконструированных компьютерами симуляциях. Юная Кассандра выбрала виртуальный мир рыцарского замка. Однажды она слышит в нем балладу о спящей красавице, которая начинается такими словами: «Состарилась, состарилась принцесса». Удивленная Кассандра прислушивается. В балладе рассказывается, как спящая красавица, проспав положенные 100 лет, проснулась сама, без принца, немощной старухой, которой остается только признать, жизнь ее прошла во сне. Для Кассандры наступает прозрение. «А не похожи ли мы все на эту принцессу из баллады?» — говорит она себе и задается вопросом, почему ей бывает так тоскливо. Кассандра тоскует, сама того не зная, о подлинной жизни, реальной, живой, осмысленной. В финале повести мы радуемся за героиню, но ведь грезить наяву можно не только с помощью технологий. «Душа моя, восстань, что спишь?» — слышим мы ежегодно Великим постом, когда в храмах звучит покаянный канон святого Андрея Критского. Но восстаем ли мы? Пробуждаемся ли? Сон души порой бывает трудно распознать. К счастью, Кассандре это удалось.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Вы слушаете радио «Вера».

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда поднимаешься на вершину горы, даже не самой высокой, приходит мысль. Как же мелки все наши человеческие делишки, стоит лишь немного приподняться повыше. А вот для Бога, который на нас смотрит со своих неведомых нам небес, мы вообще различимы ли? В отрывке из 8 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах, мы услышим однозначный ответ.
2: «И пришед Иисус в дом Петров».
3: Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его.
2: «А не мы доша ученицы его».
1: В Евангелии много великих масштабных сцен. Море, пустыня, храм, гора. Но в сегодняшнем чтении центр – женщина, имени которой мы даже не знаем. Она не произносит исповедание, не спорит, не просит. Она просто лежит в горячке. Ей предельно плохо и вообще ни до чего. И вот Иисус увидел ее. Для Бога нет малой боли. Толпа снаружи еще не собралась, история спасения еще не развернулась в публичном масштабе, но Христос останавливается перед одной больной женщиной, ничем не выдающейся. Горячка может быть понята и буквально, и аллегорически. Буквально опасная болезнь неизвестного происхождения и высокая температура могла означать смертельную угрозу. Аллегорически – это образ человеческой души, разогретой страстями, гневом, страхом, завистью, тревогой, лихорадкой желания все контролировать. Грех часто действует именно как жар. Человек еще жив, но уже не свободен. Его несет, он уже сам не свой. Он еще мыслит, но его мысли мечутся. Он еще имеет руки, но уже не может свободно ими служить. И вот Христос касается руки болящей. И это не случайная деталь. С позволения сказать, этот состоявшийся контакт причина того, что горячка оставляет больную женщину. И, как пишет дальше евангелист Матфей, она тотчас встает и начинает служить, то есть выполнять обычные женские труды ради гостей. Мне кажется очень важным то, что именно прикосновением ко Христу горячка, любая, хоть телесная, хоть душевная, может оставить человека. В каком-то смысле мы инстинктивно понимаем, что когда человека зациклило, когда он застрял в самом себе, точнее, в своих эмоциях, переживаниях, вязких думах, его необходимо перезагрузить. Холодный душ – прекрасное средство, но только временное. Полноценная перезагрузка возможна лишь через восстановление связи с Богом, тем самым Христовым прикосновением, которое мы, христиане, прежде всего имеем через божественное причастие. И да, действительно, в истории любого прихода есть немало случаев, когда именно это прикосновение Христа становилось переломным моментом в казавшейся безысходной ситуации. Последнее, на что хочется обратить внимание, это своего рода индикатор состоявшегося исцеления. Если прикосновение действительно происходит, то человек прекращает себя жалеть и находит радость и опору именно в служении другим. Не будем забывать про это условие, и, не сомневаюсь, по вере нашей Господь проявит много чудесных действий в нашей жизни.
4: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
6: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. «Вера». Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: По Афинам разнеслась новость. В город с Афона приехал монах Порфирий. Он будет строить здесь новый монастырь, а пока назначен настоятелем церкви святого Герасима при Афинской поликлинике. К известному своей мудростью и добротой монаху сразу же потянулись люди. Однажды к нему пришла женщина. Горько плача, она жаловалась на то, что ее совсем никто не любит. Ни муж, ни дети, ни друзья. Отец Порфирий пытался ее утешить, но она твердила свое: «Ах, я такая несчастная! Меня никто, совсем никто не любит. А я так хочу, чтобы меня любили». Когда посетители разошлись, монах решил подышать свежим воздухом. Он вышел в больничный сад. Неподалеку, в беседке, группа молодежи слушала магнитофон. Музыка звучала громко, и отец Порфирий невольно прислушался. «Пойми, пойми, не просят о любви, любовь сама приходит и к сердцу путь находит», — неслась из колонок популярная песенка. Отец Порфирий улыбнулся. «Дать бы эту песню послушать женщине, которая сегодня ко мне приходила», — подумал он. Когда на следующий день посетительница вновь появилась на пороге кельи отца Порфирия, тот спросил ее: «Знаешь такую песню?» И напел мелодию и слова. «Знаю, конечно, она из каждого окна звучит», — ответила удивленная женщина. «Вот и слушай ее почаще. Там как раз о твоей проблеме говорится», — сказал отец Порфирий. «Нельзя требовать любви от других. Мы должны сами полюбить, а не добиваться любви. Только в этом случае когда-нибудь и нам ответят взаимной любовью. Пусть тебя не беспокоит, любят тебя или нет. Ты, главное, сам люби». Афонский старец Порфирий Ковсоколевит, великий современный святой, часто повторял эти слова. И на его безграничную любовь откликались даже самые черствые и окаменелые сердца.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера».
1: Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской.

Радио «Вера». Светлое радио. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Евангелие от Луки.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги мемуаристки Нины Аносовой «Пока еще ярок свет». 1917 год. Город Мариуполь. Лицей. Когда большевики пришли к власти, преподаватель закона Божьего отец Василий часто говорил нам, как следует вести себя перед лицом страданий. В великой скорби молитва может показаться вам бессмысленной. Тогда нужно выкрикнуть ее из самой глубины своего существа. Сейчас вы этого не понимаете, но если несчастье постигнет вас, позвольте вашему сердцу возопить к Богу, и Он даст вам силы перенести все.
0: Голоса времени. Радио.

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Что, закрыта сегодня мастерская?
2: Закрыта, да. Суббота, воскресенье, выходной у них. Нет, ну разве можно не работать как раз в те дни, когда большинству клиентов удобно сюда обратиться?
1: Ну что поделать, здесь тоже люди трудятся, общие выходные удобные для них.
2: И откуда это только пошло, общие выходные? Не лучше ли, чтобы в одних организациях сотрудники отдыхали в понедельник, в других во вторник, а в третьих в среду?
1: Если бы дни отдыха определяло исключительно человеческое произволение, то, возможно, ваше предположение имело бы вес.
2: А что, разве не люди назначили субботу и воскресенье выходными?
1: Нет, конечно же. Это было предопределено Богом и обусловлено историей.
2: И это где-то записано?
1: Записано, да. Впервые про день покоя было начертано еще на скрижалях, которые пророк Моисей получил от Бога на горе Синай. Среди 10 заповедей, запечатленных на этих досках, одна звучала так: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота, Господу Богу твоему».
2: Интересно, а чем же тогда заниматься, если совсем ничего делать нельзя? Просто весь день лежать, что ли?
1: Этот день предназначен для размышлений о Боге и для молитвы.
2: Так это скучно, наверное.
1: Скучно? Настроение, царящее в день покоя, очень ярко выражено в 91-м псалме, который так и надписан: «Песнь на день субботний». Вот послушайте: «Как хорошо славить Господа, воспевать Твое имя, Бог Вышний, утром петь про Твои милости и ночью про верность Твою, на 10-струнной арфе под напевы лиры. Все, что Ты сделал, Господи, радует меня, и я в восторге пою про дела рук Твоих».
2: Но ведь всегда найдется человек, не разделяющий этого восторга.
1: Да, псалмопевец тоже упоминает о таких людях. Правда, не очень лестно. «Как велики, Господи, деяния Твои! Как глубоки Твои замыслы! Глупец не знает, невежда не понимает их. Да, злодеи растут, как трава, и нечестивые процветают, но им суждено навсегда исчезнуть, а Ты, Господи, навеки велик».
2: А когда это произведение было написано?
1: Точная дата написания 91-го псалма неизвестна. Исследователи псалтыри полагают, что автор жил во времена царя Давида. Это 10 век до нашей эры. Но, в принципе, эта песня могла быть создана в любой исторический момент. От получения иудеями заповедей до Рождества Христова. Празднование субботы напоминало израильтянам о завете, который Бог заключил с ними.
2: А что это за завет?
1: Вообще в истории человечества было несколько заветов, или, иначе говоря, договоров с Богом. Первый был заключен еще с Адамом и Евой. Господь благословил наших прародителей плодиться, размножаться, населять землю, запретив при этом вкушать плоды познания добра и зла. Они, как вы помните, этот завет нарушили. Итогом отпадения от Бога, как источника жизни, для людей стала смерть. С этого момента начался долгий путь возвращения к Создателю, восстановления единства с Ним. На этом пути был завет с Ноем после всемирного потопа.
2: Это когда радуга озарила небо и голубь принес в клюве оливковую веточку?
1: Совершенно верно. Затем Аврааму. Богом было обещано, что если его потомки будут хранить веру, то станут многочисленными и получат в награду землю, текущую молоком и медом.
2: Так вот откуда пошло выражение «земля обетованная».
1: Вы снова правы. После этого был завет, заключенный через пророка Моисея. Еврейский народ обязался исполнять заповеди, полученные на горе Синай, а в награду Бог обещал вывести их в ту самую землю обетованную – Палестину. Главным же смыслом всех этих завещаний было грядущее рождение Мессии, через которого Создатель чаял вывести людей из плена смерти. Иудеям в этом промысле Божием была отведена особая роль.
2: Особая? И какая же?
1: Еврейский народ, пройдя через горнило испытаний и сохраняя при этом верность Творцу, должен был обрести такие качества, которые могли позволить появление на свет Бога-человека. Ради этого величайшего предназначения Создатель Вселенной опекал, пестовал, воспитывал народ Завета, чудесным образом сохраняя его невредимым среди могущественных соседей-язычников. Враги израильтян становились врагами Бога. Вот как об этом пишет псалмопевец. «Ибо враги твои, Господи, ибо враги твои сгинут, нечестивые разбегутся. Ты возносишь рог мой, как рог быка, свежий елей возлит на главу мою. Ты даешь мне без страха смотреть на врагов, слышать о злодеях приближающихся. Праведник, словно пальма цветет, как ливанский кедр возвышается. Укоренившиеся в храме Господа во дворах Дома Божьего цветут. Даже в старости они плодовиты и сочны, и свежи. Это всем говорит, как справедлив Господь. Он скала моя, и нет неправды в нем».
2: Вот вы назвали несколько заветов. А какой из них считается ветхим?
1: Все эти договоры Бога и людей отражены в многочисленных книгах Священного Писания, которые вкупе называются Ветхим Заветом.
2: А почему он ветхий-то?
1: Миссия иудейского народа была исполнена. От Девы Марии из рода царя Давида родился Бога-человек Иисус Христос. Он принес человечеству новый завет с Богом, и все прежние договоренности обветшали, отодвинулись в тень. Спаситель призвал любить Бога всем сердцем и разумением, и ближнего своего, как самого себя. Он показал высочайший пример такой любви, приняв мученическую смерть на кресте, чтобы искупить людские грехи. И самое важное, Христос воскрес, и всякий человек, идущий по его стопам путем любви, обретает бессмертие. Именно этот небывалый поворот в человеческой истории, воскресение Христово, мы празднуем каждую неделю.
2: Надо же! Какой высочайший смысл, оказывается, заложен в таких обыденных словах? Суббота, воскресенье, выходной. Даже неловко теперь как-то, что я возмущалась, что мастерская закрыта.
1: Тут за углом, кстати, есть аналогичная. И она работает без выходных.
2: Побегу тогда туда. Спасибо вам. И с воскресеньем.
3: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтыри с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут и рассыпаются в сеть.

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии Екатерина Сильвина.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Входишь в зал Никопи Расмани в новой Третьяковке и будто слышишь грузинский хор. Знакомо вам такое ощущение, Маргарита Константиновна?
2: Пожалуй, Андрей Борисович. А у картины «Рыбак среди скал» кажется, что этот хор церковный.
1: Церковный?
2: Да. В «Рыбаке» особенно чувствуется, как сильно повлияла на творчество Пиросмани грузинская церковная живопись. Ведь художник не имел образования, был самоучкой. И основы искусства постигал, созерцая святые образы в тбилисских храмах.
1: Ну, композиция картины «Рыбак среди скал» действительно выстроена по подобию иконы.
2: Конечно. Персонаж в длинной рубахе-косоворотке представлен строго по центру, фронтально. Его большая соломенная шляпа словно нимб вокруг головы. В правой руке героя ведро, в левой – большая рыба. Эти детали рассказывают о его ремесле. Так на иконах святые держат предметы, свидетельствующие об особенностях их жизни.
1: И скалы вокруг рыбака изображены по иконописному канону уступами, которые образуют подобие лестницы в небо.
2: И колорит картины напоминает фрески. Художник использовал всего три краски – синюю, золотисто-желтую и белую. В иконописи эти оттенки символизируют небо, Царство Божие и чистоту. Их смешение дало несколько вариантов зеленого – цвет Святого Духа.
1: Для традиционной иконописной палитры не хватает, пожалуй, только пурпурного или багряного, олицетворяющего любовь, победу жизни над смертью.
2: Да, красных оттенков в картине «Рыбак среди скал» нет. Наверное, у Пиросмани просто не было на тот момент вещества, необходимого для изготовления алой краски. Ведь он создавал свои шедевры из подручных материалов, иногда самых неожиданных. Так большинство его работ написаны на черных клеенках, которыми накрывали столы в тбилисских трактирах-духанах.
1: Похоже, что и черные контуры на картине «Рыбак среди скал» – это не закрашенные фрагменты той самой клеенки.
2: Именно так, Андрей Борисович. Картина была написана в 1906 году. В то время Пиросмани был безвестным художником и зарабатывал на жизнь, рисуя вывески для духанов на таких вот непромокаемых скатертях. Талант Нико открыли для широкой публики в 1912 году московские коллеги – братья Зданевичи и Михаил Лёдантю. Они организовали выставки его работ в Москве и в Тбилиси.
1: Но это мало повлияло на ход жизни грузинского самородка.
2: Во всяком случае, Нико до конца своих дней оставался беден и равнодушен к популярности. Он не искал славы, не пытался продать подороже свои светлые наивные зарисовки. Рисование для него было формой существования.
1: Мне кажется, Пиросмани похож на героя картины «Рыбак среди скал». Художник показал простоту, чистосердечие, внутреннюю цельность своего персонажа, а эти качества присущи и ему самому.
2: Во всяком случае, желанны. Картина «Рыбак среди скал» представляет человека очищенным от мелочных житейских пристрастий. Для Нико Пиросмани это идеал, к которому стоит стремиться. Герой стоит под ясным небом в горах. Взгляд его прямой и открытый. Он держит богатый улов перед собой, словно готов им поделиться.
1: Для Пиросмани такой большой рыбой главным приобретением в жизни было творчество. И нищий художник с царской щедростью делился с людьми всем, что имел.
0: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Иногда можно услышать от православных такие слова. Я, дескать, не хожу в церковь, можно и дома помолиться. Когда я иду в храм, то ничего там не понимаю. Когда таким людям советуешь изучать богослужение, чтобы понимать смысл происходящего, они ссылаются на занятость или другие причины. Некоторым просто лень вникать во все это. Хочу поделиться словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. Посещающим богослужение православной церкви и изучающим науку о богослужении надо помнить, что служение здесь, на земле, есть приготовление к всерадостнейшему служению Богу на небеси, что, служа Богу телом, надо тем паче служить Богу духом и чистым сердцем, что, слушая богослужение, надо учиться служить Богу так, как служили святые, о житии и делах которых мы слышим во время богослужения, о их вере, надежде и любви, что служить Богу наипаче должно делом и истинную, а не словами только языком. Самым бытием своим мы призваны уже к служению Богу. Для того мы получили прямой стан, чтобы взирать непрестанно к Богу, благодарить и прославлять Его. На то даны разум, сердце, воля, на то все чувства.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Французский писатель Гектор Мало по образованию был юристом. Принято считать, что представители этой профессии отличает излишне канцелярская манера изъясняться. Однако Мало своей прозой красноречиво доказал несостоятельность таких суждений. Его произведения считаются классикой французской литературы, наряду с творениями Бальзака и Гюго. А одна из самых известных его книг, роман под названием «Без семьи», стал во французских школах пособием для изучения родного языка. Гектор Мало опубликовал «Без семьи» в 1878 году, и именно с этого момента началась его настоящая литературная слава. Еще при жизни Мало роман был переведен на многие иностранные языки. Только одних русских его изданий можно насчитать несколько десятков. Самое первое из них появилось в России в середине XIX века. И сегодня «Без семьи» продолжает переиздаваться, а интерес читателей к книге по-прежнему не утихает. Удивительная история мальчика по имени Реми, которого приемный отец продал бродячему итальянскому артисту, зачитываются и дети, и взрослые. Вместе со своим новым хозяином, стариком по имени Виталис, его собаками и обезьянкой, Реми странствовал по дорогам Франции, давая уличные представления. Он узнал голод и холод и мечтал только об одном – когда-нибудь вновь обрести семью. Казалось, что жизнь была к Реми более чем несправедлива. Но мальчик не роптал, не отчаивался. Он шел своей нелегкой дорогой, с любовью и теплом встречая каждого, кто оказывался рядом. Например, такого же бесприютного паренька, музыканта по имени Матиа, семью Акенов, приютившую Реми в своем доме, англичанку миссис Миллиган и ее больного, прикованного к кровати, сына Артура. Люди платили Реми таким же теплом и добротой. И, несмотря на лишения, он сохранит в своем сердце чуткость и сопереживание. Финал книги неожиданный и одновременно закономерный. После долгих странствий Реми обретает, наконец, родной дом. И, оглядываясь на свое прошлое, понимает, что на самом деле никогда не был одинок. Рядом всегда оказывались те, кто делил с ним его испытания. Именно за это открытие читатели и ценят роман Гектора Мало. Он дарит уверенность в том, что если в нашем сердце живет надежда и любовь к людям, то рядом с нами обязательно окажутся те, кто любит нас. А значит, мы не останемся без семьи. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам в управление вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке и где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает, и Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Но Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой, традиционной, святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом в заповеди великие блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Относящиеся к жизни Иисуса Христа. В частности, в 21-м псалме Давид произносит такие слова: «Делят ризы мои между собою, и об иматисме моей бросают жребий». О слове «иматисма» и о том, какое отношение оно имеет к жизненной истории Христа, мы поговорим сегодня. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «иматисма». Церковнославянское слово «иматисма» античного происхождения. В древнегреческом оно звучит как «гиматисма». Начальное «г» возникло от так называемого густого придыхания «г». Отсюда название мужского вида одежды тех времен – гематия. Собственно, иматисма, описанная в Евангелии, и гематий – вещи, сходные по внешнему виду. Гематием или иматисмой называлась верхняя одежда в виде прямоугольного куска ткани. Часто гематий представлял собой отрез шерстяной ткани, достигавший около 2 метра в ширину и 4 метра в длину. Гематий и иматисму носили, обернув его вокруг тела. Если иматисма представляла собой верхнюю одежду мужчин, то нижней служил хитон или его укороченная версия – епендит. В отличие от хитона или епендита, который был невиден и мог быть сшит из дешевой ткани, иматисма должна была быть хорошего качества, так как носилась фактически ежедневно. Христос, подобно многим мужчинам Палестины, не мог позволить себе иметь больше одной иматисмы. Мы начали наш разговор с упоминания пророчества из Псалма 21-го: «Делят ризы мои между собою, и об иматисме моей бросают жребий». Так вот, когда Христа распяли, находившиеся рядом с крестом римские солдаты стали делить между собой одежду Спасителя. Чтобы не разрезать иматисму на части, они разыграли ее в кости. Итак, запомним, что церковнославянское слово «иматисма» переводится на русский язык как «верхняя одежда», «накидка».
0: Ларец слов.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: В Южном Зауралье на западе Курганской области есть село Верхняя Теча. Здесь действует старинный Троицкий женский монастырь. Его история связана с именем преподобного Далмата Исетского. В 17 веке старец основал обитель на реке Исеть в 45 верстах от современной Верхней Течи. Далматов мужской монастырь был одним из первых русских поселений в Зауралье. При нем образовалась и женская община. Взаимопомощь помогала подвижникам и подвижницам выжить в лесной глуши. Братья выполняли тяжелую работу, сестры пряли, ткали и шили одежду. Для инокинь построили отдельный двор. Богослужения совершались в церкви введения во храм Пресвятой Богородицы. К 1737 году в монастыре проживало около сотни монахинь. Здесь развивалось текстильное производство. Мастерицы изготавливали из шерсти и льна церковные облачения, вышивали золотом и плели кружева. В 1742 году в женском монастыре случился пожар. Кельи и храм сгорели. Сестры переселились на новое место, как раз туда, где сейчас стоит село Верхняя Теча. Здесь у насельниц появилось новое послушание. В обители открылось отделение школы, существовавшей при Далматовом мужском монастыре. Инокини обучали грамоте девочек. В 1764 году монастырскую жизнь нарушила религиозные реформы Екатерины II. По указу императрицы обитель упразднили, но в середине 19-го столетия в Верхней Тече вновь поселились православные подвижницы. Идея возродить монастырь принадлежала зажиточной крестьянке Ксении Зыряновой. Она приняла постриг с именем Евсевия и все свои средства потратила на обустройство обители. В 1848 году на деньги матушки по благословению священноначалия был построен каменный храм во имя Святой Живоначальной Троицы. Возрожденный

0: 1995 года в праздник Успения Божией Матери в монастыре состоялось первое богослужение. Спустя еще несколько лет на месте игуменского корпуса построили каменный храм. В 2018 году его по традиции освятили во имя Живоначальной Троицы. Сегодня сестры Верхтеченской Троицкой обители живут теми же заботами, что и их предшественницы в прежние века, молятся и принимают паломников. Люди стремятся сюда, в заповедный уголок Южного Зауралья, чтобы в тишине, вдали от городской суеты, прикоснуться к божественной жизни.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Люди живы той любовью, что одно к другому.

Радио «Вера». Светлое радио. Прочь себелюбие, прочь эгоизм. Они-то и убивают счастье. Петр Чаадаев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. 1977 год. Казалось бы, каждый из нас может сказать от сердца, что он в Бога верит и Бога любит. Но это не так. Если мы верили бы в Бога, мы не ставили бы под вопрос обстоятельства нашей жизни. Мы не упрекали бы Его в том, что все, что с нами случается, горького, мучительного, — Его ответственность. Мы не всегда говорим, что Он виноват непосредственно, но что Он нас не сохранил, не оградил, не защитил, мы говорим постоянно. Если бы мы Его любили, и если бы мы верили в Его любовь, то мы все воспринимали бы от его рук, как дар любви.
0: Голоса времени.

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Обычно православные храмы строятся по древнему негласному правилу. Они должны быть скромно украшены снаружи и богато внутри. Такой подход является напоминанием для каждого православного христианина. Не следует излишне заботиться о своей внешности. Больше внимания необходимо уделять внутреннему миру, своей душе. Тем не менее, в православном мире существует регион, который рушит все сложившиеся представления о храмостроительстве. Речь идет о Молдове, не о стране Молдове, а о древнем регионе Румынии – Молдове. В середине 15 века этим краем управлял знаменитый румынский господарь святой Стефан Челмаре. Стефан вступил на свой престол в период, когда под ударом турок пал Константинополь, и христианская цивилизация Византии была уничтожена. Стефан ощущал себя преемником Византии. В военном отношении так оно и было. Турки, завоевав Балканы, двинулись дальше. На их пути лежали теперь румынские земли под управлением святого Стефана. Господарь понимал, что опереться в противостоянии с турками он может только на свой народ. Соседние католические Польша и Венгрия не только не оказывали Румынии помощи, но наоборот, ожидали ее поражения, чтобы разделить с турками румынские земли. Для того, чтобы воодушевить свой народ, сделать его более смелым, святой господарь Стефан стал всячески покровительствовать развитию монастырей. Он считал, что именно монашеские обители укрепят дух народа, а заодно, в случае опасности, высокие монастырские стены смогут укрыть людей от вражеских войск. По приказу господаря, храмы в новооткрывшихся монастырях стали расписывать не только внутри, но и снаружи. Внутренние фрески, так называются церковные росписи на стенах, были выполнены в соответствии с традицией и изображали Бога и святых. А вот внешние фрески были совсем другого характера. Румынские художники не скупились ни на краски, ни на эмоции. Внешние фрески покрывают собой всю поверхность храмовых стен. За ними теряются очертания здания. Иногда кажется, что храм вывернут наизнанку. Перед смотрящим на внешние фрески открывается масштабная панорама библейских и исторических событий. Некоторые из этих событий пугают, некоторые воодушевляют. Средневековые румынские иконописцы отражали ту историческую действительность, в которой находилась их страна. Например, среди рисунков мы можем найти изображение осады Константинополя и его падения. Изображен на фресках и святой господарь Стефан, противостоящий тогдашним врагам Румынии – туркам и полякам. Но больше всего из внешних фресок поражает изображение страшного суда. Здесь румынские иконописцы не поскупились на чувства и изобразили свое представление о том, кто какую участь от Бога получит. Среди праведников, которые на страшном суде получат награду, изображены румынские воины, погибшие за свою страну. А вот среди грешников, осужденных на вечные муки, можно видеть упомянутых уже поляков-католиков и турок-мусульман. Причем очень явственно среди них читается изображение султана Мехмеда, покорителя Константинополя. Во многом, благодаря православным монастырям, румынский народ не сломился перед турецким нашествием и сохранил православную веру. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам об удивительных фресках румынских монастырей.

0: Литература во всех ее видах – ничто иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 27 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и отрывки из романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: святых. Страницы летописи. Елисею нравилось помогать отцу, землепашцу Сафату. Юноша твердо держал плуг и широко шагал по свежей пашне вслед за упряжкой из 12 пар валов. В душе царили покой и веселье. Рождение землей нового хлеба всегда представлялось Елисею чудом, и так радостно было ощущать свою причастность к нему. Юный земледелец знал, что без Божьей помощи хорошего урожая не получишь, и призывал эту помощь, вновь и вновь повторяя слова молитвы. Краем глаза Елисей заметил, что по дороге, тянущейся вдоль поля, к нему приближается человек, одетый в милоть, грубый плащ из овечьей шкуры. Такую одежду носили аскеты, посвятившие свою жизнь Богу. Это был пророк Илия, прославившийся тем, что истребил жрецов Ваала и очистил Израиль от язычества. Чтобы выразить приближающемуся праведнику свое почтение, Елисей опустился на колени, поклонился лицом до земли и замер. И вдруг почувствовал, что на плечи ему упал пророческий плащ. Согласно иудейскому обычаю, брошенная пророком милоть означала призыв разделить его служение. Елисей поднялся с колен и с благоговением посмотрел на Илию.
1: «Я лишь поцелую на прощание отца и мать и пойду за тобой».
0: Получив родительское благословение, Елисей отправился вслед за пророком. И как прежде он с восторгом наблюдал за произрастанием хлеба, так теперь его внимание было сосредоточено на том, какие плоды приносит человек, осененный Божией благодатью. Елисей был предан Илии, потому что знал, служа пророку, он служит единому Богу. Когда Господь открыл Илии, что ему скоро предстоит перейти от земной жизни в небесное царство, он спросил ученика, какой дар тот хотел бы получить от Творца.
2: «Представ пред Богом, я помолюсь о тебе, и ты получишь желаемое».
0: Елисей не стал просить земных благ. Он не искал ни достатка, ни здоровья, ни долголетия.
1: «Я хотел бы получить от Создателя те же дары Святого Духа, что имеешь ты, но вдвое больше. Тогда я смогу наставлять уклонившихся от Бога и подтверждать свои слова чудотворениями».
2: «Ты обретешь желаемое, если это будет угодно Господу. Увидишь, как я буду взят от земли, значит, исполнилось твое прошение».
0: Ученик с учителем шли по дороге и тихо беседовали, когда их внезапно настигла огненная колесница. Словно вихрь, она подхватила Илью и стремительно взвелась на небо. Оставшись один, Елисей горько заплакал. Он почувствовал себя осиротевшим и в своем горе не понял сразу, что получил желанные дары Святого Духа. Елисей поднял с земли милоть, упавшую с плеч пророка в момент вознесения.
1: «Господь послал мне утешение. Стану носить плащ учителя, как святыню».
0: Когда же Елисей вышел к Иордану, он вспомнил, как Илия совершил здесь одно из своих многочисленных чудес. Пророк ударил тогда милотью по воде, и волны расступились. Елисей снял плащ учителя, сложил его, как прежде делал Илия, и потревожил свертком речную гладь, восклицая при этом:
1: «Где ты, Господи, Бог Илии, истинный и всемогущий? Помоги мне перейти реку, как помог когда-то учителю».
0: И Творец откликнулся на молитву. Струи реки послушно разделились, образуя коридор и пропуская нового израильского пророка. Елисей обратил свой дар на служение Богу и людям. По свидетельству Священного Писания, он очистил воды в источнике, сделал бесплодную землю плодородной, увеличил запасы масла у бедной вдовы, накормил более 100 000 человек, умножив 20 ячменных хлебов, воскресил сына благочестивой женщины. Елисей бесстрашно обличал в идолопоклонстве как простолюдинов, так и царей, обращал к Богу не только иудеев, но и язычников. По слову пророка, сирийский военачальник Нейман исцелился от проказы, окунувшись в воды Иордана. Многие благодеяния, совершенные Елисеем в 9 веке до Рождества Христова, оказались прообразом евангельских чудес Спасителя. Сама жизнь древнего праведника в ее всецелой преданности Богу стала красноречивым пророчеством. В ней отобразилось грядущее земное служение Иисуса Христа.
3: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Что тебя тревожит, человек? Что приводит в движение твои помыслы? Богатство? Кто взял его с собою, окончив жизнь?
1: Это слова Симеона Солунского. Они содержатся в книге святителя «Послание увещательное о пути спасения» и обращены к жителям города Фессалоники. В 1422 году турки начали осаду Фессалоник. Мощные крепостные стены и снабжение по морю позволяли городу держаться почти 8 лет. Все эти годы архиепископ Симеон, разделявший тяготы блокады со своей паствой, призывал ее оставить стяжательство и обратиться к покаянию. Однако даже перед лицом опасности люди продолжали жить преимущественно материальными заботами. В 1429 году святитель Симеон отошел ко Господу, а в 1430-м Фессалоники были взяты штурмом. Многие жители были казнены и обращены в рабство.
0: Цитата

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как выглядит добрая или, напротив, нечистая совесть, добрые и злые поступки? Датский писатель Ханс Кристиан Андерсен в сказке «Соловей» ставит такие вопросы и отвечает на них. Герой сказки, китайский император, впервые в жизни услышал пение соловья. Придя в восторг, император делает птицу своим придворным певцом. Но соловей в неволе тоскует, и в конце концов его прогоняют, заменив механической птицей. Внезапно император смертельно заболевает. Приближенные бросают его, и ложе одинокого императора окружают странные гости. Их лица выглядывают из складок балдахина. Одни прекрасные, другие безобразные. Это добрые и злые дела героя. Уродливых намного больше. Они мучают императора, шепча: «А помнишь, помнишь?» Внезапно раздается пение соловья. От звуков его песни безобразные лица исчезают, а за ними улетает и сама смерть, уже пришедшая за императором. Как соловью удается эта победа? Казалось бы, ответ прост. Дело в силе искусства. Но сказка Андерсена глубже. «Всякое дыхание дохвалит Господа». Так говорит в Псалме 148 царь Давид. Пение соловья – это гимн жизни, поэтому оно способно отогнать смерть. А почему соловей стал помогать императору? Тому, кто его когда-то прогнал. Вот что вспоминает птица, обращаясь к правителю Китая. «Я видел слезы восторга на твоих глазах, когда ты впервые слушал меня. А это лучшая награда для певца». Что имеется в виду? Своим искусством соловей смог донести до императора те самые отблески рая, о которых говорил святой Варсонофий Оптинский, и это стало лучшей наградой для самого соловья и спасением от смерти для императора. Выздоровевший правитель благодарит соловья, а птица обещает часто прилетать во дворец и рассказывать о бедах и страданиях, которые император может облегчить. «С добрым утром!» – радостно восклицает в финале сказки китайский правитель. Утро и впрямь доброе. Для героя начинается новая жизнь, которую он отныне посвятит только добрым делам.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будут настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и его супруга Ника. Поговорим о том, что влияет на атмосферу в семье, как молитва помогает в семейных отношениях и как родителям передавать тепло и любовь детям. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахий Колотвин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
1: Часть речи. Николай Гоголь. Отрывок из статьи «Размышления о божественной литургии». Священник и диакон берут в руки одежды. Сначала одевается диакон. И, спросив благословения у иерея, он надевает стихарь блистающего цвета «Подризник».
2: Подризник, или иначе стихарь. Богослужебная одежда, просторная светлая туника с нашитым на спине изображением креста. Подризник является частью облачения священнослужителей всех трех степеней церковной иерархии – диаконов, священников и архиереев. Также по особому благословению его надевают во время богослужения некоторые церковнослужители, не имеющие священного сана, например, алтарники и псаломщики. Название «подризник» обусловлено тем, что священник или архиерей надевает его под другие одежды или иначе ризы. Рукава у священнического подризника узкие, с разрезами на концах, стянутыми шнурком. Шьют такие подризники из легкой ткани. Подризник церковнослужителя и диакона – это верхнее богослужебное одеяние из парчи, бархата и других тяжелых материалов. Отличается более широкими рукавами.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Вера.
1: Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все: страдания, горе, слезы, и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы, и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь, страдалица святая, для тебя.

0: все. Пайдея.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, а также раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что наши беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас сегодня Екатерина Селинская, методист учебно-методического отдела образовательной платформы «Клевер Лаборатория», а также заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рада вас приветствовать. Сегодня поговорим как раз о воспитании детей, о воскресных школах и о таком замечательном проекте, который реализовывается в рамках вот этого движения «Вера и Фома», воскресная школа. Расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что в эфире «Радио Вера» мы впервые будем рассказывать сегодня про то, какие учебно-методические материалы готовит проект «Вера и Фома», а также «Клевер Лаборатория» для наших замечательных воскресных школ.
2: Да, спасибо большое за предоставленную возможность. Хотя проект уже реализуется второй год, очень радостно, что сегодня о нем услышат больше педагогов, больше священнослужителей, родителей и захотят воплотить его в жизнь. В том году вышли материалы первого года обучения для наших маленьких воспитанников воскресных школ, для 5-7 лет. Этот проект действительно реализуется совместно с Верой и Фомой, он так и называется «Воскресная школа с Верой и Фомой». И это не просто так. Дело в том, что во всех учебных материалах у нас участвуют непосредственно герои этой аудиопередачи. Михаил Гаврилович, Верочка, Фома, ну и, конечно, куда же без собаки Алтая. У нас он не только участвует в аудиопередачи. У нас это прям полноценный участник всех уроков, потому что вместе с учителем уроки ведет игрушка Алтай. И именно игрушка Алтай делает интересные задания для детей.
1: Да, это очень интересно. Кстати, как это можно найти? Очень просто. Так и вбиваете в поисковой строке любого поисковика. Воскресная школа
2: Верой и Фомой,
1: и вы находите также эти материалы, можно найти на сайте «Клевер Лаборатории», правильно?
2: Правильно.
1: Да. Скажите, пожалуйста, я, например, знаю очень много разных учебных пособий, которые пишут совершенно разные люди, и очень есть достойные работы, которые направлены как раз на создание вот этих учебно-методической базы для того, чтобы как-то в воскресных школах преподавать. И, например, с некоторыми из них даже знаком, не только вот с Верой и Фомой. Вот. И, в принципе, тоже достойные. И как вы это реализовываете вообще? Есть ли какая-то система вообще в церкви, которая как-то, скажем так, регламентирует, одобряет, например, эти пособия, внедряет их, что-то рекомендует, что-то нет. Вот как это вообще происходит? Может быть, это даже важно сейчас обсудить, потому что родители же приводят детей в воскресные школы. Есть разные проблемы, там, начиная от кадров, заканчивая тем, как подается материал. Вот как вы это расскажете?
2: В вашем вопросе сразу куча вопросов.
1: Много вопросов, да.
2: Давайте начнем по порядку. Да, регламенты, конечно, есть. У нас и стандарт есть в воскресной школе. У нас есть система приходского просвещения о детях, которой занимается отец Геннадий Войтишко. У нас много замечательных действительно пособий. Почему я вступила в этот проект? Почему мне захотелось вот именно поучаствовать, когда мне предложили? Потому что воскресной школой занимаюсь уже с 2008 года. Когда Святейший объявил, что во всех храмах надо открывать воскресные школы, тогда я супруга священника, но тогда супруг еще не был настоятелем, ко мне обратился настоятель и сказал: «Матушка, ты можешь воскресную школу открыть? Надо». Я говорю, конечно, а я так давно уже мечтала, своих трое детей уже подрастали, я так мечтала, что вот действительно воплотить себя в педагогической деятельности. И я начала готовиться к открытию воскресной школы, написала объявление, у меня так сердце трепетало, я думала, а вдруг никто не придет. Я молилась, ходила в храме, все иконочки поцеловала, так готовилась к первому занятию, все там приготовила чаепитие. И какое же было мое удивление, что на первый урок пришло 23 человека. Я помню, вот сколько лет прошло, я помню эту цифру. Это такая была счастливая для меня цифра. После первой встречи с детьми я домой просто летела. Меня там ждала мама, которая пришла посидеть с моими детками, чтобы пока я занимаюсь воскресной школой, там маленькие еще были. И это было такое счастье. И потом все завертелось, завертелось. И сейчас в нашей воскресной школе уже 110 воспитанников.
1: Это сейчас, в настоящее
2: сейчас,
1: время?
2: Сейчас, да. С 2012 года я уже назначена директором воскресной школы. И так как я еще заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии, я знаю проблемы других воскресных школ. И очень много формализма, очень много проблем в том, что нет компетентных педагогов. Ну, то есть как у нас бывает? Либо приходит...
1: Либо как у вас начиналось, надо,
2: да, да,
1: вперед.
2: Надо, да, да. Либо действительно находится, например, учитель, педагог, у него есть педагогический опыт какой-то, но у него нет знаний именно православной культуры, у него нет основы вероучения, у него нет понимания вообще, как эти духовные истины преподавать детям. Либо наоборот, есть замечательный верующий человек, который вникает в это все, даже, например, тот же священник, но нет педагогического опыта. И вот чтобы это все сошлось в одном человеке, таких примеров действительно очень мало. Ценность любого курса – это учитель. И поэтому, когда вот предложили этот курс «Воскресная школа» с Верой Фомой, почему я сразу за него ухватилась? Я посмотрела на команду проекта, я работаю там не одна, там работают методисты, замечательные научные руководители. Я поняла, что этот проект – именно для всех. То есть он рассчитан так, что преподавать могут и опытные педагоги, и священнослужители, и даже родители, которые просто подойдут батюшке и скажут, батюшка, а давайте вот сделаем какой-то досуг для наших детей на приходе. И вообще те, кто только-только начинает, у кого только есть желание. Причем проект рассчитан и на сельские школы, и на городские школы, и там, где мало деток, и там, где деток очень много. Мы все-все это прописываем в нашем проекте.
1: На самом деле получается, что вы этот проект вообще пронесли через, скажем, даже поколение своих воспитанников на себе, и потом просто его как бы расписали в этих уроках, в этих пособиях. И я вот сейчас, собственно, у меня ноутбук открыт, я вот нахожусь на этом портале, и вот могу просматривать даже, как эти уроки строятся, и на самом деле действительно это очень удобно, потому что там есть и сценарий, и презентация, и практические задания, и все прописано, абсолютно понятно. И, ну, так даже если так бегло прочитать, на самом деле, ну, на полчаса детей занять можно как раз. Да, вот один урок столько как раз и длится, да. Это очень даже доступно и понятно.
2: Да, вы очень правильно заметили, что на личном опыте. Вот действительно, иногда дети приходят в воскресную школу, ну, сразу, молитва. Они пропели дежурную молитву, не вдумаются, почему. Ну, так положено. Ну, учитель поет, или там батюшка поет «Царь Небесный», мы поем «Царь Небесный». Встали, помолились, сели, занялись делом каким-то. А я в воскресной школе заметила, как дети по-разному относятся именно даже к молитве перед уроком. Я, допустим, говорила деткам, своим ученикам, говорю, а сейчас встаем и все молимся. Все, молимся все вместе, ребята, надо встать, и молимся все вместе. И ко мне подходил маленький Саша, ученик, брал меня за руку и пел со мной молитву «Царю Небесный». Я однажды его спросила, ну, я думаю, ну, пусть берет за руку. Я говорю, Саша, а зачем ты меня за руку берешь? Он говорит, ну, вы же сказали «все вместе». И когда это услышали другие дети, и в результате у нас сейчас в младшей группе воскресной школы, они ко мне все подходят, кто за руки держится, кто за юбку, кто друг за друга, и мы молимся прям все вместе.
1: Вот это обязательное условие такое.
2: Да, да, то есть вот им так легче, вот это они чувствуют соборность этой молитвы. И поэтому я думаю, а действительно, вот как надо детям не просто сказать «встаем и молимся», а объяснить, для чего нужна молитва в начале урока. И поэтому, если, например, педагог откроет сценарий уроков нашей вот этой воскресной школы с Верой Фомой, там нет такого, что первая строчка – молитва. То есть у нас есть вступление в тему организации вот учебной деятельности и молитва только в конце вот этого начального этапа. То есть мы подводим детей к этому. Мы рассказываем, почему именно сейчас мы должны в начале нашего урока помолиться. Это все очень в такой доброй атмосфере. Там и Алтай тоже участвует. И действительно, вот так личный опыт помог мне организовать деятельность.
1: А вот я вспоминаю случай, один мой знакомый священник рассказывал, как отдал своего ребенка в детский сад, светский детский сад. И так как семья священников такая очень благочестивая, имеет свои традиции, перед едой всегда молятся, и после тоже молятся. И когда он пришел в светский детский садик, он удивился, почему перед едой никто не помолился. И он возмутился, воспитатель сказал, что надо молиться. И он, в принципе, заставил всех детей, воспитателей помолиться перед едой. Он прочитал молитву, а потом только всем разрешил покушать. Вот такой вот был 4-летний малыш бойкий.
2: 4-летний миссионер.
1: Да-да, и вот воспитатель говорит, вы знаете, мы теперь вот уже неделю молимся каждый раз перед едой. Это светский детский садик, не православный никакой. Такой интересный
2: Между
1: случай.
2: Между прочим, очень действительно, напомни мне такой, действительно, в личном опыте у меня тоже такое встречалось. Дети часто становятся апостолами для своих родителей. Почему? Потому что я живу в маленьком городе, у нас город Ряжск, это 21-22 тысячи жителей. То есть для размеров Москвы это вообще маленький.
1: Маленький так... квартал, так,
2: да,
1: наверное,
2: да.
1: Московский.
2: И так как все равно у детей не хватает секции, в воскресную школу часто детей сдают, именно слово «сдают», как в развивалку. Действительно, вот буквально в начале этого года учебного, ну, он уже закончился, ко мне подошла одна женщина и сказала, примите, пожалуйста, мою дочку, а то мне сказали, что вот девочка разговаривать не умела, а у вас она научилась говорить. Возьмите тоже мою дочку к себе. Ну, она, конечно, умела говорить, но были какие-то отставания в развитии, такая скованность у ребенка. И действительно, многие вот отдают детей именно как в развивалку. Мы тоже решаем этими комплектами эту проблему. У нас там межпредметные связи, особенно вот сейчас готовится второй год обучения, там прям эти межпредметные связи для учителей прописаны, что если есть такая потребность в регионах, в Москве, конечно, все есть, а вот в регионах нету для маленьких детей никакого досуга, потому что дополнительное образование официально у нас по закону идет с 5 лет, государственное дополнительное образование. До 5 лет только ясли, ну, детские садики. Больше ничего нет. Или бы какие-то частные вещи, которых, естественно, в маленьких городах нет. И поэтому в воскресную школу часто приходят вот именно и совершенно
1: маленькие,
2: совершенно не воцерковленные, и 2- и 3-летние, и с ними что-то надо делать. И вот по этой программе можно даже заниматься и с малышами, потому что мы даже методические рекомендации прописываем учителям, что вот так вот надо говорить, если дети умеют читать. Вот так вот деятельность, если детки еще не умеют читать. И так далее, и тому подобное. Тоже действительно, ну, в 5 лет еще не все умеют читать.
0: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера». Микрофон Сергей Платонов. Беседуем с Екатериной Селинской, методистом учебно-методического отдела образовательной платформы «Клевер Лаборатория», также заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии. Матушка, мы как раз вот говорили про то, что воскресные школы порой решают задачи не просто, вот как, скажем так, религиозного образования, воспитания совсем маленьких наших православных христиан, но еще и какие-то вот такие, скажем так, берет на себя функции светских каких-то образовательных учреждений, дополнительного образования. Да? И на самом деле это, мне кажется, очень важный миссионерский ход. Например, я отдал своего ребенка заниматься как раз дошкольника, чтобы его научили читать, писать замечательному одному педагогу. И знаете, в чем самое интересное? Она арендовала кабинет в специальном учреждении, который относился, скажем так, это вот площадь, где это был кабинет, относилась, я не буду подробности рассказывать, но совершенно к другой конфессии. Я даже задал вопрос, ничего, что мы православные? А она говорит, нет, конечно, я тоже православная, ну просто так получилось, что ей сдали в аренду именно вот это помещение. А через дорогу был храм, который мы посещаем регулярно, и там тоже была воскресная школа, но там не было тех возможностей, которые предлагали как раз через дорогу в центре, который относится к другой конфессии вообще. Я очень расстроился, и мне показалось, что воскресные школы могли бы решать задачи и некоторые, ну, гораздо шире, чем сейчас. Не просто детям говорить про закон Божий или еще что-то, а нечто большее. Вот как вы думаете, можно ли это реализовывать? Я так понимаю, у вас это как-то и получается даже, да?
2: А у нас это и реализуется, да, конечно, да. То есть мы этим занимаемся. Мы привлекаем детей и к социальным проектам, и к просветительским каким-то акциям. Мы вообще всегда за, то есть на любую инициативу. И вообще в епархии тоже стараемся, хотя воскресные школы маленькие, тоже стараемся, чтобы это все было реализовано. И, кстати, вот в проекте вот «Воскресная школа с Верой и Фомой» тоже мы смотрим, на это уделяем внимание, как организовать какие-то, допустим, паломничества с детьми, просто так вот, не имея большого финансирования. Мы понимаем, что у кого-то есть возможности, у кого-то нет возможности. И у нас комплект состоит из двух частей, ну, то есть я пишу уроки по закону Божию, а две мои замечательные коллеги, Анна Толкунова и Мария Донская, они пишут по творчеству. И причем интересно, что творчество не просто так вот, ну, как мы привыкли в воскресной школе, это куча каких-то бумажных поделок, да и в детских садах,
1: как в детском,
2: наверное,
1: садиках, да.
2: Вот все время родители спрашивают, куда одевать это куча просто залишней вот этих поделок.
1: Кстати, храню. Вот я вот он приносит мне, папа, это тебе, я храню эти бумажечки, как-то стараюсь.
2: Да, это очень здорово, что так с вниманием относитесь к детскому творчеству, потому что очень часто мне дети жалуются, когда в школе, допустим, задают что-то нарисовать, например, картинку там или открытку для мамы или для папы, а потом это в мусорке оказывается. Для детей это,
1: конечно... Дети это замечают, да?
2: Замечают, для них это огромная трагедия. Они приходят мне и на ушко шепчут иногда свою боль. Для них это прям действительно, иногда мир рушится. И вот чтобы избежать вот этого, чтобы у детей, у родителей была духовная связь такая, чтобы дети сами видели, что они не просто сделали какую-то поделку, мама там сказала дежурный, молодец, и где-то это на полке пылилось или в мусорке, как я уже повторюсь. Все поделки такие очень жизненные, практически, то есть это все можно применить в жизни. И причем действительно, смотрим на то, чтобы они были доступны с малым количеством материального обеспечения.
1: Да, чтобы там не было, да, какая-нибудь серебряная мишура, сусальное золото и еще куча всего. Ну да, это на самом деле очень важно. Опять же, вот я так полагаю, что и вы сказали об этом, что могут прийти совершенно светские люди.
2: Да.
1: То есть не ваши прихожане вообще просто услышали, что вот тут есть те люди, которые уделяют внимание детям. Ну и как вот к ним вы относитесь? Считаете ли вы такой, не щелкает ли у вас такой момент, что, о, сейчас можем провести миссионерскую работу еще и с родителями? Вот как вы к
2: этому? Нет, ну как цель все равно в уме, конечно, я ставлю, что не только, чтобы родители уделяли внимание духовному воспитанию детей, но и, собственно, духовному взрослению. Конечно, такая, как бы сказать, великая
1: мысль,
2: цель, да, и мысли такие великие посещают, и иногда это действительно получается. Но пока для нас главное, чтобы ребенок увидел красоту православия, чтобы он почувствовал, что он в церкви свой, что церковь – это его дом. Стараемся. Это, ну, конечно, это очень большая проблема, когда вот родители самоустраняются от воспитания детей. То есть они сдают, и они хотят, чтобы дети стали хорошими без их участия. Это очень большая проблема. Это и со светской школой, потому что я и в светской школе преподаю основы религиозной культуры, светской этики тоже. И вот тут... Какая проблема получается, что на уроке дети говорят о высоких каких-то таких истинах, ценностях, а потом приходят домой и ведут такой образ жизни, который диктует им семья, социум. И вот в последнее время я все больше ребятам говорю, показываю, как... Не как должно быть, а как может быть. Потому что ну, должно, она может и не получиться. Никто никому ничего не должен. А вот как может быть, как если мы вот чуть-чуть постараемся, и это может быть, то дети откликаются. А родители... Ну, тут сложная работа с родителями. Не все родители идут на контакт. В идеале, и у нас в Скопинской епархии есть такое, когда во время того, как дети занимаются с одним педагогом, с родителями занимается другой педагог, а еще лучше священник. Не у всех так, конечно, получается. И не всегда родители соглашаются. Им главное, чтобы дети были пристроены. А иногда даже у нас занятия идут по группам, и некоторым мамам многодетным удобнее сразу с утра провести детей, и пусть они остаются там на несколько групп. И у них воскресный день.
1: Ну да, мы говорим про воскресенье, да, единственный выходной порой. И в этот момент можно отдохнуть от детей.
2: Да, родители отдыхают от детей. Но все равно провожу родительские собрания, беседы. Ну, родительские собрания, беседы...
1: В воскресной школе это немножко, ну, как бы
2: да,
1: так
2: это
1: напряжно, как будто
2: не всегда,
1: было бы.
2: Не всегда звучит хорошо, и на деле это так же, как звучит, я скажу. Но вот когда какая-то совместная поездка, когда вот такая эйфория, радость, что как все здорово получилось, или, например, какой-то совместный праздник, и родители сейчас видят, что там дети реализованы, увидели таланты детей, увидели своих детей на большой сцене. Ну, муниципальный районный дом культуры – это большая сцена для воскресной школы. Да. И когда они видят это, и вот в этот момент, когда их сердце открыто, мы стараемся что-то доброе им сказать. Меня саму, как вот маму трех дочерей, вот много там епархиальных послушаний, много работы. И вот все равно, конечно, детям не так много времени уделяешь. И вот однажды я прочитала, я правда не помню, в какой книге, прочитала слова митрополита Тихона Шевкунова. И он писал о своих опыте исповеди умирающих. Он сказал, что он там за всю свою жизнь принял где-то около 1000 предсмертных исповедей, и никто не жалел о том, что там миллиона лишнего не заработал или карьеру не построил. Все жалели только об одном, что мало времени уделяли своим детям. И вот когда говоришь родителям об этом, говорят, они вот сейчас с вами, вот, они, вот протяните к ним руку, их сердца открыты, вот сейчас еще чуть-чуть, вот подростковый возраст, там 12 лет, и все, сердца закроются, вы все упустите. И каждую секунду жизни, каждое мгновение ваш ребенок другой. И вы вот это мгновение уже никогда не вернете, вы его потеряли. И вот на этом вот этом счастье, когда им говоришь вот такую важность, я чувствую, что слышат, чувствую, что внимание оказывают, ну, уделяют внимание.
1: Ну, на самом деле, это чистая правда, потому что этот, даже его взгляд или движение, оно на следующий день может быть другим. Он растет очень быстро. Еще я заметил, вот у меня двое сыновей, вот старшего я почему-то не могу вспомнить. Вот просто пока фотографии не увидишь, не можешь вспомнить, какой он был маленький. Ну, перебивает впечатление. Второй очень серьезно перебивает вот такие вот воспоминания, да. А вот какой он был маленький, как-то вот мы даже с женой беседовали, а вот какой он был. И начали вспоминать, и прям пошли смотреть фотогалерею. И самое обидное, вот конкретно в нашей истории, то, что у жены украли телефон, где было очень много детских фотографий нашего сына старшего, и они ушли вот в никуда, потому что не сгрузили вовремя. И вот мы так сидим, вспоминаем, вот какой он был, а мы уже не помним. Вот, а он сейчас вот такой, а был тогда, и вот вспомни вот и всей жизненной суете. Поэтому очень важно ценить каждый миг, это правда. Вот. Надо так скучаешь иногда даже. Вот вы сейчас говорите, а я скучаю. Это важно.
2: Мы даже иногда делаем в воскресной школе такие посты в соцсетях, как дети были, когда они только пришли к нам, и какие они сейчас. И вот, допустим, перед рождественским, перед пасхальным представлением большим мы делаем маленький, прям 2-3 минуты ролик. А как же это было тогда? И вот прям года, и как дети взрослели, и иногда приходят родители выпускников уже посмотреть, и когда видят на экране своих маленьких детей, я вижу, глаза блестят, думаю, он, значит, воспитательный процесс идет, продолжает, хотя дети уже закончили учиться. И действительно, вот смотришь на своих выпускников, многие уже стали такими достойными людьми, сами уже многодетные родители, кто-то стал священнослужителями, кто-то даже монашество принял. И понимаешь, что все это не зря.
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера». В гостях у нас сегодня Екатерина Селинская, методист учебно-методического отдела образовательной платформы «Клевер Лаборатория», заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии. Вернемся через несколько минут.
0: «Пайдея». Служба и служение – понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
1: На радио «Вера» продолжается программа «Пайдей», у микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас сегодня Екатерина Селинская, методист учебно-методического отдела образовательной платформы «Клевер Лаборатория», заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии. Вот воскресная школа была и в моей жизни. Это было задолго до 2008 года, скажу честно, и признаться, так уж, если быть откровенным, я туда не любил ходить вообще. Конечно, я был, есть ребенок священнослужителя, и очень много примеров есть в семье. Мы и молились, и перед едой, и утром, вечером, и в храме постоянно были. Но ходил я в воскресную школу, чтобы получить какое-то, наверное, более широкое, ну, более такое глубокое образование. Пели в хоре, конечно. В хоре у меня получалось петь очень плохо. Я комплексовал, мне было неприятно, и я старался прогуливать все эти мероприятия. Я помню, как я прогуливал воскресную школу в воскресенье. Я прям сейчас это вспоминаю, даже это была зима, холодно, но я все равно прогуливал, потому что я не хотел туда идти. Я честно вам говорю. А еще что у меня там, так скажем так, последняя точка моя во время обучения в воскресной школе, когда в конце учебного года придумали экзамен по билетам. Вероятнее всего, тот преподавательский состав сейчас вот Екатерина смеется и за сердце хватается. И она сейчас объяснит, почему. Вот эту боль она разделяет. И я этот экзамен прогулял. Я не пошел сдавать экзамен, потому что, ну, я не хотел. Мне было, может быть, лет 10-11, это не такой уж май, может быть, 9, ну, примерно так. Ну, так вот, какая должна быть воскресная школа? Как ее сделать такой, чтобы ребенок там чувствовал себя действительно настоящим ребенком, чтобы не было дискомфорта и не было вот этого чувства, вот этого какой-то обязательности посещения экзаменов и вот этого вот напряжения. Знаете, когда ребенок уроки не сделал, да, он так переживает, идет в школу, ему тяжело, спросит, не спросит. Вот я считаю, скажем, в школе такого вообще не должно быть.
2: Конечно, там должно быть основано все на любви. Я вот сейчас, пока вас слушала, вспомнила, в 2018 или 2019 году я была на встрече святейшего патриарха Кирилла и министра просвещения Сергея Кравцова с учителями основ православной культуры. Я тоже преподаю основы православной культуры. Угу. Была на этой встрече, и вот святейший говорил такие слова, вот прям вот все, что сейчас вы описали на практике, святейший...
1: Я так... это выстрадал.
2: Да, выстрадал. Вот...
1: Многие, кстати, мне кажется, через это прошли.
2: Да, святейший об этом сказал. Он говорит, что в дореволюционной России закон Божий преподавался во всех школах, и чаще всего плохо. И в результате стали революционерами, стали атеистами, будущие революционеры. И вот нам сейчас не нужно наступать на те же грабли. И, кстати, владыка Евгений тоже нарисовал такую картину. Он говорит, вот представьте...
1: Владыка Евгений – это председатель Национального отдела религиозного образования и катехизации.
2: Да, мне тоже этот образ так его понравился. Он говорит, вот представьте, есть асфальтированная дорога, поставлены знаки, есть там машина замечательная. И вот вы едете по этой дороге, получаете удовольствие. Но если за руль садится неопытный водитель... то, может быть, и ДТП, и что-то более...
1: В любой, кстати, сфере нашей жизни.
2: Да, и вот надо, чтобы учитель, так же, как вот этот опытный водитель, не просто ехал, и никаких вот этих опасностей не было, чтобы он еще получал удовольствие, как вот водитель от вождения на такой замечательной трассе, на такой замечательной машине. И вот действительно у нас кадровая проблема очень большая. Преподается все либо формально, либо плохо, и это действительно большая проблема. Я не хочу сейчас обидеть педагогов воскресных школ, которые меня слушают. Такие есть, действительно, такие есть. И для воскресных школ сделано за годы очень много, но все равно качество преподавания зависит от энтузиазма отдельных личностей. Никуда нам от этого не деться. И вот про этот формализм, то приходит ребенок, сотворение мира ему там рассказывают, лекцию какую-то.
1: Да, я как-то слышал, как детям рассказывали про Марию Египетскую. Я вот немножко не понял, зачем это им знать. И про то, что там есть особо... Ну, кто знает особенности жития, и эти особенности тоже как-то произносить. Детям было по 7 лет. Я даже подошел к преподавателю, говорю, не о чем поговорить с детьми, что ли? Ну, как-то так.
2: Конечно, конечно. То есть так как не знают возрастную психологию, поэтому обязательно надо детей делить на группы. Обязательно надо преподавать то, что им доступно на их уровне восприятия. И все это должно быть эмоционально окрашено. Все это должно быть с любовью. Каждое понятие должно быть объяснено. Мы, кстати, вот в комплектах воскресной школы с Верой и Фомой мы постоянно вот какое-то определенное понятие, его ребенок не знает. Мы говорим вначале простым языком, а потом это же понятие говорим более сложным языком. Ну, как и должно звучать в церковной среде. Вот наш научный руководитель Агеева Антонина, она вообще очень замечательный человек, она нам посоветовала вот такой прием, и мы постоянно даже сложные слова постоянно с детьми стараемся разобрать.
1: А научный руководитель где? В Клевер-лаборатории?
2: Научный руководитель проекта, вот это воскресная школа с Верой и Фомой. То есть это у нас работает целая команда. Мы не просто, допустим, я взяла, написала, это выпустили. Нет, у нас с нами старший методист Ольга Пирогова, методист нашего проекта Татьяна Шевченко. У нас есть корректоры, у нас есть дизайнеры, у нас есть вот научный руководитель, который проверяет. Все это проходит апробацию в воскресных школах. То есть не просто так. Когда это уже доходит, вот выпускается для педагогов, это все уже 100 раз проверено, выстрадано, апробировано и на собственном опыте в том числе.
1: В вашей воскресной школе 100%.
2: Да, 100%. Я все проверяю на своих детях. Между прочим, я уже забыла, какую мысль я хотела сказать.
1: Вы говорили про научного руководителя Агиеву Антонину, да, о том, как она вас сконставляет в плане вот этой психологии и работы с детьми.
2: Вот, допустим, на собственном опыте. Для меня было большое открытие, что дети не понимают, что, допустим, Христос, вот, например, икона «Господь Вседержитель» у нас в воскресной школе висит. Они не понимают, что вот Господь Вседержитель и маленький младенец Христос в яслях – это одна и та же личность. Угу. На самом деле, то есть нам, взрослым, ну, такое даже в голове не укладывается. И вот большая проблема, что педагоги воскресных школ относятся к детям как к недовзрослым, как к полувзрослым, а не как к детям. Они преподают так же, как для взрослых, ну, так немножко смягчая, иногда даже чуть-чуть сюсюкаясь. Вот. А надо преподавать именно им как детям то, что они могут действительно понять и воплотить в своей жизни. Вот, допустим, после того, как я поняла, что дети не понимают, что это одна и та же личность.
1: Что такое Святая Троица, да, вот объяснить это.
2: Да, мы начали использовать ленту времени. У нас постоянно в классе лента времени. И для детей это действительно открытие, что оказывается, у нас наша лента времени, наше летоисчисление ведется не где-то там от какого-то начала, а от Рождества Христова, как это все рассказывает, что этот центр летоисчисления, центр нашего мироздания. То есть это, для них это было такое открытие. И вот любое событие, проходим мы там праотцев, мы сразу вначале к опыту детей. Праотцы, почему? Давайте, какие здесь слова спрятались, из каких частей это состоит? Они так, отец услышали, пра, ну, допустим, даже кто, если не знает, что такое приставка.
1: Прабабушка, да, у вас есть, например?
2: Да, да. И они,
1: а мама прабабушка, бабушки,
2: да, а прапрапрабабушка и так далее. Значит, этот кто-то, кто был до бабушки там и так далее. И вот они понимают, что праотцы, это значит, кто-то был давно. А давайте на лете времени это посмотрим. А, это было до Рождества Христова, отмечает. И вот так все опытным путем. Действительно, через уже свой опыт. И даже иногда мои собственные дети подсказывают. Вот, допустим, в уроке литургии мы этапы литургии ведь сложно для детей. Вот это вообще следить за богослужением.
1: Да и взрослым порой тоже сложно.
2: А мы взяли этапы литургии как драгоценные бусинки. Когда проходили этапы литургии, вот каждую бусинку дети нанизывали на ниточку, как на драгоценную нить. Это, кстати, вот мне кажется, митрополит Алексей в книге «Русь уходящая» читал...
1: Митрополит Петеремничаев, наверное.
2: Да, но он... Но вот эти слова, он там воспоминания про митрополита Алексея, патриарха Алексея Первого. Он писал, что служить богослужение, как будто плести что-то драгоценное.
1: Кажется, да.
2: Что-то такое с драгоценной тканью или вышивкой он сравнил. И вот я вспомнила вот эту драгоценность. То есть у меня такая ассоциация. Думаю, а давайте мы возьмем драгоценные бусинки. И мне подсказала моя маленькая дочка. Сейчас она уже большая, ей уже 20 лет. А когда она была маленькая, она считала этапы литургии, у нее было 5 этапов литургии до причастия. Причастие – это вершина, все это уже конец литургии, потому что после причастия дети тут уже вкушают просворки, уже все-все радостны, уже можно тут попить, уже собирается домой, крест и домой. И вот у нее было 5 этапов. Ну, конечно, все богослужение маленький ребенок не поймет, но у нее было Евангелие. Это первый этап. Потом было Херувимское, второй этап. Веру, третий этап. Милость мира, четвертый этап. И Отче наш, пятый этап. То есть это самый заключительный. И она уже, мы это все знали. Уже и клирос у нас уже знал, какой этап. Она, допустим, могла подойти мне и сказала, сколько молитв осталось. Я говорю, там 2 молитвы. И она знала, что значит, вот сейчас будет милость мира и Отче наш. И был такой у нас интересный случай даже на Пасху. Она, когда была маленькая, очень любила докторскую колбасу. Но позже нельзя. И она называла ее толстая колбаса. Она сегодня мне говорила перед Пасхой. Мама, ты купила толстую колбасу? Я говорю, купила, все нормально. И вот она, я говорю, 5, может быть, ей было. Она подходит к нам на клирос и говорит, мама, сколько осталось молитв? Я говорю, 1. И она с таким счастьем, Отче наш и колбаска. То есть вот у нее такое, она вот в предвкушении, что сейчас уже вот осталось Отче наш, она сразу 1, значит, Отче наш, потом причастие. Ну, причастие.
1: А потом разговляться.
2: А может. Потом разговляться, да. Ну, то есть причастие, это у них не входил этап, это у них как бы вершина всего богослужения, к чему они идут, смысл, цель этого богослужения, да. И вот эти 5 этапов. Я вот думаю, давай я тоже в разработках по закону Божию, вот эта воскресная школа с Верой и Фомой, также возьму вот этапы. Только, конечно, не 5 этапов, мы сделали побольше, потому что не было Отче наш и колбаска.
1: Потому что это очень мило.
2: Да, я не знаю, как там разные же дети бывают. Мы все-таки причастие включили тоже в этап. И так как мы проходили еще заповеди блаженства, мы тоже сделали ее первым. То есть начинают там блаженные, заповеди блаженства и так далее. И вот доходы до причастия. И вот драгоценные ниточки. И когда я с детьми стала проводить этот урок, это было так удивительно. Они вот эти ниточки нанизывания, это еще закрепляет вот это запоминание. И они стали, даже некоторые, знаете, как сделали себе браслетики с бусинками, и вот так себе бусинки смотрели и знали, какой этап богослужения. И очень интересно, это помогает дисциплине в храме. То есть, допустим, они знают, что сейчас вот эта драгоценная бусинка. Это не значит, что другой этап не важный, но так как они еще маленькие, они знают, что можно посидеть.
1: То есть, когда запели блажение нищие духом...
2: Да, надо встать, надо слушать, надо слушать, потому что они их уже знают, они уже проходили, они знают, что это условие счастья. Может быть, все они не поймут, потому что хор иногда тоже может не совсем понятно петь для маленьких детей, но все равно они знакомые слова услышат, а они уже знают их.
1: А на апостол можно сесть, да?
2: Ну, мы
1: как вы разрешаете? Нет? Я вот с детства помню, что я стою все время, очень важно, но когда чтение апостола, я могу сесть. Вот у меня это с детства осталось. Потому что батюшки в алтаре тоже садились, слушали чтение, и я тоже мог сесть.
2: Ну, я не то, что прям разрешаю своим детям, но если они сидят, не подымало, да. Вот. Но Евангелие, они знают, что...
1: Но Евангелие нужно стать, это тоже я с детства помню.
2: Да, это очень важный момент. И когда детки слышат, слава тебе, Господи, слава тебе... Все, даже если они там что-то не поймут, они знают, что сейчас очень важно, что сейчас слово самого Бога, Господь обращается, и надо пытаться услышать. И даже можно потом в воскресной школе спросить, а что вы смогли услышать? И очень интересно, кстати, вот я думаю, педагоги оценят это, что мы постоянно обращаемся к опыту детей и даем как бы такое необязательное домашнее задание из личного опыта. Что-то на неделе такое заметить. Ну, например, на литургии услышать, если они, если в храме читаются молитвы по святому причащению, литургия Иоанна Златоуста, услышать упоминание имени Иоанна Златоуста после того, когда они его прошли на уроке. Допустим, если проходили что-то связанное с добрыми делами, увидеть это доброе дело. Вообще очень здорово, когда дети замечают вокруг себя что-то доброе и хорошее, потому что чаще всего ведь замечается что-то плохое и грустное. А когда дети приходят в конце, на следующей неделе, говорят: а вы знаете, я увидел там 27 добрых дел. Mm-hmm. То есть, значит, он замечал, он увидел, он это оценил.
1: Фиксировал.
2: Да, значит, мир стал краше, лучше, счастливее.
0: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера». В гостях у нас Екатерина Селинская, методист учебно-методического отдела образовательной платформы «Клевер Лаборатория», заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии. Да, на самом деле очень интересный разговор. Я невольно, вы меня переносите в мое детство, где я тоже ходил в воскресную школу, о чем уже сегодня рассказал. Это такой интересный, важный момент. Вот у меня какие-то впечатления остались смешанные, и даже сейчас я, например, ну, не понимаю, в какую воскресную школу и куда отдавать своего ребенка, например. Потому что, ну, во-первых, я не вижу в округе такого вот, из такой истории. Ну, и понимаю, что, конечно же, воспитание, прежде всего, в семье должно тоже... То есть воскресная школа такая некая вспомогательная, наверное, да, функция возникает. А вы как сотрудник, скажем так, церковного такого ведомства образования и катехизации, вот этот отдел, вы как-то распространяете опыт, контролируете, например, вот этот опыт свой в епархии? Как-то это тоже происходит? Не только же у себя работаете, не только пишете курсы. Вот как это происходит на церковном уровне? Контроль, может быть, над такими воскресными школами?
2: Ну, жесткого контроля нету. Есть воскресные школы где-то в селе, мы уже радуемся, но помощь есть. У нас обязательно проводятся такие семинары, встречи воскресных школ, обучение, мастер-классы для педагогов воскресных школ. У нас очень большое внимание воскресным школам, образованию уделяет наш правящий архиерей, епископ Скопинский Шацкий Петерим. Он даже...
1: Он сам же учитель.
2: Да, он учитель. Ему вот это все очень нравится, все молодежные проекты. Молодежных проектов у нас в епархии очень много. Там и крестные ходы есть на лыжах, допустим. Вот слышали такой лыжный крестный ход?
1: У нас вот есть лыжня в Троице-Сергиевую Лавру, я знаю. Лыжня в Лавру называется, кажется, проект.
2: Да.
1: Ну, тут понятно.
2: А здесь у нас вот лыжный крестный ход, когда молодежь там едет. Нет, наверное, как правильно сказать, шли на лыжах, да?
1: Ну, наверное.
2: Да, да, потому что...
1: Катались.
2: Да, шли на лыжах, сразу видно, что спортом я плохо занимаюсь или вообще не занимаюсь. Но так как мы говорим о воскресных школах, у нас очень есть интересный проект — фестиваль воскресных школ. И каждый год он посвящен какой-то определенной теме. Вот в том году, в декабре, у нас был фестиваль воскресных школ, посвящен патриарху Тихону Белавину.
1: Это был юбилейный год, как
2: да, раз, да, юбилейный год. Владыка тоже очень чтит святителя Тихона. И вы знаете, ну, для маленькой епархии, допустим, премия за первое место 100 тысяч. Вот, да.
1: Прекрасным.
2: Да.
1: Не сколько заработать деньги, а сколько вообще потом что-то на них реализовать. Да. Это очень ценно.
2: Да, по премии там за второе 50, за третье 30, кажется, или 15, я сейчас точно не помню. Но дело в том, что даже 15 тысяч. На 15 тысяч можно купить очень много. Можно купить там колонки, можно проектор купить, можно просто взять и организовать паломническую поездку. Владыка не ограничивает. Ну, конечно, за деньги отчитаться надо педагогам, но он даже разрешает вот именно организовать паломническую поездку, чтобы действительно нанять автобус и детей куда-нибудь вывезти. И мало того, что Владыка не только вот подходит формально, допустим, надо было показать домашнее задание, свои заготовки, как они понимают вот эту эпоху новомучеников, как они понимают подвиг святителя Тихона, а еще владыка придумал просто экспромтом такое задание. Он сказал всем детям, он хотел вот их раскрепостить, чтобы они передружились, чтобы они почувствовали, что в церкви много радости, что в церкви есть место веселью, добру, потому что, ну, мы видели, когда приехали некоторые педагоги, они так серьезно подходили, там, а детей одёргивали, ну-ка, чтобы все были красивые, чтобы вот все стояли хорошо, на вас там владыка смотрит. И даже в сценках участвовали вместе с детьми, там читали, ну все, что было правильно, по их мнению. А владыка это все увидел, ну, как педагог прочувствовал, и решил устроить такой конкурс импровизации. Он сказал, чтобы дети сейчас дал 15 минут на подготовку, показали сказку «Колобок», только нужно показать ее в разных жанрах. Кто-то там триллер, кто-то комедия, кто-то боевик, кто-то это самое.
1: Мелодрама.
2: Да, мелодрама, да. Вот. И дети вообще, некоторые педагогов их отодвинули, это мы в этом понимаем сами. Они так включились в это дело. Мы, конечно, смеялись вообще, это было так, это было здорово, это было мило. Я поняла, что у владыки есть вот эта жилка педагогическая, что он так сплотил детей, они там на сцене и обнимались. И потом все обменялись контактами, телефонами. Но ведь фестиваль для этого и нужен. Угу. Поэтому замечательно, что такое есть.
1: Ну и тут помимо очень важного, конечно, аспекта, это вот иметь знания, профессиональную квалификацию, иметь педагогический там опыт, стаж и в том числе образование, которое дает право преподавать там в светской школе. Как важно, чтобы это было еще искренне от сердца. Вот здесь вопрос постоянно задаешь, особенно учителям, потому что труд учителя – это что-то невероятное. Я в своей жизни несколько раз только преподавал, это было в рамках практики перед защитой магистерской диссертации. Это были, по сути, мои же однокашники, но на курс там помладше или там еще. Я понял, какое это неблагодарное дело. Особенно, когда они начали мне вопросы еще задавать. Я начал там просто как на расстреле стоять у стенки. Вот, и поэтому как здесь на самом деле вот не выгорать? Откуда учитель берет силы?
2: Ну, начну с грустного. Выгорают. Действительно, есть педагоги, которые не любят свою работу, потому что я общаюсь с педагогическим сообществом, уже все, уже выговорили.
1: И там даже не решит вопрос их, там же материальный, допустим, повышение зарплаты, еще что-то.
2: Может быть, и решит, но никто не пробовал и вряд ли попробует.
1: Понятно, хорошо.
2: Да, потому что мы знаем, что зарплата учителя, по крайней мере, в регионах очень низкая. Молодые специалисты получают 20 с небольшим. Для Москвы, наверное, это звучит очень смешно.
1: Ну, да.
2: Да, ну, это правда, да. То есть если без если просто ставка, без всяких там набавок, категорий, просто учителя работают по 1,5-2 ставки. Это очень сложно. И, конечно, сложно, что тоже очень много к формализму сводятся галочки, что нужно сделать, допустим, ведомства много, а школа она одна, и надо выполнить, угодить всем, выполнить все, что от нас требуется. И вот я тут вспоминаю слова святителя Феофана Затворника, моего любимого святого и чтимого святого Скопинской епархии. Но я вообще святителя Феофана очень люблю, потому что мы с мужем поженились на святителя Феофана 23 января. Он такой, как бы такой покровитель семьи. И вот он говорит замечательные слова. Говорит, для нас не требуется все, представить все в лучшем виде, но сделать все возможное. Но в школе чаще всего все наоборот. Главное – представить все в лучшем виде. А дети это чувствуют и отвечают тем, чем отвечают. И учителю, конечно, сложно не выгорать после этого. Я вообще не представляю, если учитель еще вот живет вне церковной ограды, если он не воцерковлен, я вообще не знаю, откуда он берет силу. Но я знаю, что многие учителя воцерковляются. Без Бога просто невозможно в этой ситуации.
1: Благодать поддерживает.
2: Конечно, конечно. Очень много учителей сейчас верующие. Это приятно видеть. Приятно, когда выступаю, допустим, на конференции, рассказываю о проекте «Клевер-лаборатория» или там что-нибудь про воскресную школу, про православное воспитание, и я еще курсы веду в Институте развития образования, и вижу, что учителя откликаются, задают вопросы о личной вере. И всегда понимаю, ну вот надежда есть здесь, поэтому Господь поддерживает. Как вот можно уж раз вспомнить святителя Феофана, вообще свою любимую его цитату святителя Феофана Затворника скажу. «Не говорите, не могу. Это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а укрепляющим нас Господи». Вот когда мне становится тяжело или когда становится... Ну вот времени совершенно не хватает, я себе повторяю эту цитату. «Не говорите, не могу. Нет, все могу, но с Божьей помощью».
1: Вот на этих словах бы закончить программу, но поговорим еще немножко. Действительно, Клевер-лаборатория и вот проект «Вера и Фома» создали такую замечательную, скажем так, платформу, площадку, которая называется «Воскресная школа с Верой и Фомой». Как я понял, уже опубликованы материалы, которые относятся к детям с 5 до 7 лет.
2: Да.
1: То есть в открытом доступе можно, собственно, познакомиться. И, в принципе, даже я так вот пролистываю немножко, в принципе, можно и дома прийти и сделать это с детьми. То есть если вдруг в воскресную школу не ходите, ну вот, по крайней мере, то есть это очень доступно. И так понимаю, со следующего учебного года как раз выходит следующий, скажем так, этап, следующая ступенька, да?
2: Да, следующий год обучения для детей 80 лет. Вначале на вашу реплику отвечу. Действительно, то есть там так уроки составлены, а еще если почитаете методические рекомендации, там вообще все по полочкам разложено, разжевано, можно сказать, все-все-все, каждый этап урок. И у нас Антонина Владимировна, у нас научный руководитель, допустим, мы что-то пишем, она говорит, а вдруг это будет кому-то непонятно? Я даже говорю, Антонина Владимировна, ну тут же все понятно. Вот если какой-нибудь Марии Ивановны где-нибудь из какого-то там села, вот будет непонятно, ради нее мы должны это написать. Вот видите, какая забота о педагоге. И мы это пишем.
1: Если сейчас не напишете, она потом столько вам напишет писем, Мария Ивановна какая-нибудь. А если их еще несколько сотен, вот и будете отвечать каждой Марии Ивановне. Поэтому, да, Антонина правильно говорит. Да,
2: да, и вот действительно там все-все-все разжевано, разложено, все объяснено. А вот следующий этап, он сейчас уже, можно сказать, уроки уже написаны. Мы сейчас дописываем методические рекомендации. Скоро они будут постепенно выкладываться в эти уроки. Это вроде... Это рассчитано как второй год обучения. Но часто как в воскресных школах? Текучка. То есть могут прийти дети совершенно новые.
1: В середине учебного года.
2: Действительно,
1: например.
2: В середине учебного года. И поэтому мы постарались... так материал составить, чтобы было интересно и новеньким, и стареньким. То есть те дети, которые это прошли, но, кстати, прошли, это не значит, что они все запомнили. Я насчет этого иллюзии не строю. Я преподаю в школе. Я знаю, что преподаешь основы православной культуры, приходишь на следующий урок, уже дети могут ничего не вспомнить.
1: Это правда.
2: Да. Это относится ко всем предметам, поэтому у нас так программа построено. То есть, конечно, мы обращаемся к опыту детей, что они уже что-то знают, но если они не знают, то урок так построен, что учитель напоминает, рассказывает, объясняет и для новых детей, и для тех, которые это уже проходили. Это очень интересно.
1: Я так понимаю, что учебный год уже везде закончился, и воскресная школа тоже уходит на каникулы. Ведь так? Думаю, надо же отдыхать. Вот. Чем заниматься детям летом?

0: возили 31 августа. Вот, я поэтому понимаю. Но и в маленьких городах тоже. Тоже такая же практика есть. То есть из, допустим, вот Ряжска, города, где я живу, отвозят в деревня куда-то, или к бабушкам в другие населенные пункты, или просто родители переезжают, например, живут в квартире, а дача, дом с огородом у них в другом населенном пункте. И тут, конечно, просто меняется формат. Воскресная школа не может вести уроки полноценные, потому что тогда часть детей их не освоит. Но интересные форматы можно проводить. И вот, кстати, вот как это все делать, на Клевер-лаборатории тоже есть. Еще один замечательный проект – «Навигатор лета». Это вообще прям моя любовь. Кстати, там тоже можно найти материалы и проекты «Воскресная школа» с Верой и Фомой. Вообще большое спасибо отцу Алексею Яковлю и Юлии Евгении Сулюковой.
1: У нас как раз была пайдея такая. Мы рассказывали об этом проекте замечательном.
0: Ваши слушатели уже о нем знают. Но тогда
1: Надо напомнить все равно.
0: Да, тогда я скажу со своей стороны, просто как педагога-практика еще, что... Ну, там есть все. Вот представляете, 91 день лета, там, ну, с мая по август. И каждый день столько материала. Это, вот, думаю, представляете, взять на себя такой труд, это как нужно с любовью относиться к своему делу, взять на себя такой труд, чтобы не просто там раз в неделю, а каждый день выкладывать нужный, выверенный, подготовленный с любовью материал. Там есть и как родители могут заняться с детьми, как могут воскресные школы организовать досуг. Там есть, допустим, раз я уже упомянула, воскресная школа с Верой и Фомой, там есть какие-то творческие поделки, которые мы делали на уроках. И очень интересно, что если это все преподается в системе, допустим, во время учебного года, уроки закона Божия, уроки творчества, они взаимосвязаны. Но как раз уникальность нашего проекта в том, что их можно и отдельно преподавать. То есть так подготовлено все, что даже, вот, например, родители открывают, к примеру, там кувшинчик было, можно было сделать из глины, они, естественно, не видели урок по закону Божьему. Но так составлен сценарий, подготовка, описаны все материалы, описано, как на каждом этапе говорить с детьми, что нужно делать, что просто садится человек, берет все необходимое и делает. И так относится ко всем материалам вот этого проекта «Навигатор лета». Я вот прям советую это всем родителям, батюшкам, педагогам, всем
1: тем неравнодушным людям, которые занимаются воспитанием наших детей.
0: Да.
1: Спасибо вам огромное за то, что сегодня провели этот час вместе с нами. Спасибо и слушателям нашим, и прежде всего Екатерине Селинской, которая приехала сегодня к нам из Скопинской епархии и рассказала о таком замечательном проекте, как «Воскресная школа с Верой и Фомой». Еще раз скажу, что Екатерина Селинская, методист учебно-методического отдела образовательной платформы «Клевер-лаборатория», заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Скопинской епархии. Спасибо вам большое.
0: И вам спасибо за искренний разговор.
1: Напомним, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro. До свидания. У микрофона был Сергей Платонов.
2: Пайдея. Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
4: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
3: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
4: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
3: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.

0: 2006 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня мы хотим поговорить на такую тему, как погода в доме. Наверное, все знают, что когда ты приходишь даже в гости в разные семьи, то чувствуешь, насколько там разная атмосфера. Да? Сейчас вот модно слово «экология». Вот мы хотим поговорить об экологии семьи, о том, что, наверное, над этим это то, над чем нужно работать. И постараемся посмотреть на эту проблему с разных сторон. Со стороны детей, родителей, старшего поколения, родственников, друзей и, конечно же, супругов. Ну, наверное, надо начать с того, что это уникальная атмосфера, она все-таки кем-то создается, да? Когда ты приходишь в семью, где вот... Ну, у меня есть просто такая замечательная знакомая семья, там семеро детей, я уже об этом прям много говорила на радио, но они все очень отзывчивы, очень умеют обнять тебя при входе. И вот ты такой пришел, и такие семь объятий разного уровня. Кому-то ты по пояс уже. И это так здорово. Это вот, ну, то есть родители научили так принимать друзей. Вот. И даже, знаете, даже не знаю, с чего начать. Давайте, наверное, начнем с нашего любимого, с наших подростков, потому что и матушка, и батюшка часто рассказывали нам, как их дом наполнялся в какой-то момент подростками, детьми.
2: Ну, знаете, хотела бы сказать еще насчет экологии. Да, вот весь мир, созданный вокруг нас, он такой уникальный, красивый, очень хрупкий. И мы, конечно же, когда приходим там куда-нибудь в лес, садимся там отдыхать, мы, ну, чаще всего не думаем о том, что мы пришли к тем, кто тут живет постоянно. И когда мы там зажигаем костер, начинаем отдыхать, включаем там громкую музыку, раскидываем мусор, да, потом забываем затушить костер. Вот может произойти от этого вот такие последствия тяжелые, да, для окружающей среды, кстати, и для нас тоже. Ну вот с семьями все то же самое.
1: Хорошая аналогия.
2: Да, то есть когда мы... Вот есть такой разговор о подростках, и что можно сказать... Это такой даже отдельный пласт, можно целые передачи составлять, как подростки, они ждут всегда, чтобы их послушали. Они, когда приходят в другую семью, они там ищут, наверное, того, что не слышат у себя в доме.
1: Да, то, что не нашли у себя.
2: Да, то есть они как раз вот, знаете, наверное... Тут можно как раз провести такую аналогию, что если мы встречаем вот рядышком такую только неокрепшую молодую душу, которая к тебе обратилась, там, вот, самое главное – это выслушать внимательно, выслушать, не перебивая, не оценивая, не, ну, принимая именно вот таким человека.
1: Не оценивая, очень важно.
2: Не оценивая, да. И знаете, когда к нам приходили подростки из других семей, общаясь с ними, выслушивая их, нам помогло это в чем-то даже выстроить отношения с нашими детьми. Потому что все-таки...
1: Это правда.
2: Да, потому что своих детей их, может быть, иногда как-то... Тяжелее выслушать, да, ты думаешь, там, все время спешишь куда-то, ну, то такое вот, да. А здесь понимаешь, что если у тебя есть силы и время слушать их, то, конечно же, можно выслушать и лучше понять своих.
3: Ещё... Да, со своими-то обычно всегда они при тебе, вот, да что у них там может быть, и, то есть вообще, когда особенно вот начиная с маленького возраста, 24/7, потом ты вообще-то начинаешь, точнее, теряешь вот эту некую такую реальность, что они же вырастают, раз, они выросли вдруг, как-то незаметно, у них же другие интересы появились, вот эти подростковые все истории, начиная с пубертата и там заканчивая всякими там какого отрицанием авторитетов и так далее. Ну, условно я говорю, в разных семьях по-разному, да, все зависит, как вот мы говорили, погода, это все-таки родители, супруги ее делают, но тем не менее, люди-то, которые уже младшего поколения живут с тобой, то дети, сейчас вот у нас уже внуки есть, да, вот мы это видим просто, оказывается, ты понимаешь, все же личности, все имеют право на свое мнение, вдруг так, да, ну, это мы сейчас понимаем уже, став постарше, а тогда тоже, мы же тоже были молодые, больше, например, отдавали время, уделяли время, может быть, там, своим друзьям, да, еще каким-то вообще внешним делам, там по обеспечению быта, еще что-то. А дети-то, вот они же тоже вопросы задают, и у них такой свой внутренний мир, потом они вырастают, вдруг все это выросло. Все это выросло.
1: Все это.
3: И какие-то начинаются вопросы задавать, и ты понимаешь, что... А что вообще они задают, что они спрашивают, что их вообще интересует? И вот нам-то как раз повезло, вот матушка сказала, благодаря общению с их друзьями, уже с друзьями наших детей, и мы, вот получилось как бы от обратного, и стали выслушивать и слушать. А у меня, например, особенно с сыном, ну какая проблема, да, что слушал его редко тоже. Вот, ну, а потому что отговариваешься тем, что нету времени. Вот, на своих всегда нет времени, как оказывается. Вот, и время, и, наверное, многие с этим сталкивались, семьи, что время появлялось тогда, когда в дом пришла проблема. То есть вот эта погода, она была не выстроена сразу, но, ну, нарушился экологический баланс, как мы сейчас сказали, в природе, и все. И оказывается, Господи помилуй, да, там, ну, у многих там бывают эти проблемы, да, эпизоды в жизни, когда там невыслушивание подростков и непонимание их проблем реально, да, приводит, так сказать, к уходу из дома, поиска других друзей на стороне, да, они понятно, чему могут научить и так далее. И потом к Богу вопиешь: Господи, помилуй, Господи, спаси мое чадо. А могло бы этого не быть, оказывается. Но у нас как-то вот благодаря, может быть, не нашим заслугам, но вот мы этот, знаете, как вот эти камни, вот эти водопады миновали, слава Богу.
2: Знаете, я сразу, пока слушала отца Дмитрия, я могу сказать, что точно так же делали мои родители. Я помню, что они звали всегда к нам в дом моих друзей. И у нас всегда было в доме много моих там подруг, друзей. Я это хорошо так восприняла. И потом мы уже в своей семье это тоже практиковали. И вот я в начале программы сказала, что там вот, когда мы приходим в лес и так далее, вот к нам приходили подростки, их было много, иногда там человек по 15, по 18, и вот они такие шумные, такие вот. И как их всех собрать? И вот начинаешь им мягко говорить там. Вы знаете, вот у нас там принято вот так-то. Вот к нам приходили подростки верующие и неверующие. И вот мы там перед едой молимся, мы говорим так, ну, если ты не понимаешь, о чем там мы молимся, ну, ты просто постой там, помолчи, послушай. Вот. Как-то так, знаете, иногда... как-то вот мягко корректирую. Или я помню, как ребята, мы им давали по очереди читать молитву «Отче наш», тоже опять-таки вот, и мы говорили, давайте среди вас будет читать самый старший. И вот они как мерились, кто из них старше, чтобы как самый главный прочитать эту молитву за обедом. А потом один из них женился, и по возрасту он был младше остальных, а сразу произошел как бы скачок в его статусе. И помню, как он очень так, знаешь, так пришел и сказал: а теперь я читаю молитву, ага. Когда нет отца Дмитрия, ой, потому что, да, вот я уже женат, а вы еще нет. Вот, вот это вот момент, когда они как бы учатся еще в другом доме, в другой экологической такой вот атмосфере, да, они учатся находить правильное, как бы и себя находить, и правильно вот относиться, как бы вписываться вот в эту среду. Вот. И это тоже это надо делать как-то ненавязчиво, мягко. Тогда они очень активно готовы слушать, слышать внимательно.
1: Слушайте, а мне вот вы рассказываете, пока мы не ушли от темы гостей, да, такая мысль пришла, что, во-первых, когда очень много твоих сверстников, да, или там твоих друзей приходят и с уважением относятся к твоим родителям, то авторитет родителей у своих детей растет просто
2: да,
1: на глазах.
2: Верно. Да,
1: да, потому что вот эти люди пришли, это мои друзья, они все, значит, вот слушают, что говорят мои родители, и это очень полезное в этом смысле упражнение. Знаете, ассоциация у меня такая, что вот иногда в семье супруги как-то вот, когда они одни долго, да, они как-то перестают, немножко расслабляются так, ну, вот, да, моё, моё, вот тут сидит моё. А потом, например, идёшь в гости, да, а вокруг твоего мужа или жены вот такое образовывается там количество людей, которые его с удовольствием слушают, восхищаются его шутками, там, хвалят
3: остроумием.
1: Его остроумием, умом или ее. И, ну, другой супруг такой смотрит другими глазами на свою половинку, да, а вот, вот у меня какой. И это с этой точки зрения очень полезно, на самом деле, гости и ходить в гости.
2: Ну да, это если со знаком плюс все это происходит, то, конечно же, это очень полезно, когда ты видишь, когда друг на друга даже глаз замыливается, а когда выходишь и...
1: Вот правильное слово, да, глаз замыливается.
2: Да. Ага. Ну, вот, а потом выходишь и понимаешь, что, оказывается, много интересного ты мог как-то вот и пропустить в твоей второй половине. Это точно.
1: Отец Дмитрий, вот смотри, погоды в доме, которые, как ты сказал, делают родители. Вот, но ты в какой-то момент принял сан, и дети видели тебя уже в церкви. Вот мне интересно спросить, как менялось как-то вот отношение?
3: Ну, здесь что можно сказать, что... Да, конечно, поменялось, да, потому что... Ну, поменялся немного... Ритм жизни поменялся, он более стал... конечно, насыщенный очень сильно. С другой стороны, больше, кстати, стало вокруг народа, который тоже, так сказать, вот, ну, вокруг нашей уже семьи концентрируется, ну, в силу того, что уже мое служение перешло в статус священническое, да, угу. Плюс настоятельское, да,
1: больше
3: и получается, да, что народу становится вокруг вообще священников больше, ну, слава богу, у меня матушка помогает на приходе, да, мы как бы единое целое.
2: Как говорят наши дети, вы всегда в людях.
3: Да, и вот, кстати, здесь пошел какой момент интересный, он не то, что не негативно, но вот я так бы советую тоже, по крайней мере, семьям, которые уже находятся в статусе, ну, вот где папа священники, да, вот обратить на то внимание, что в силу служения пастырь, священник, он отдается уже приходу. И на своих-то начинаешь меньше времени-то уделять, mm-hmm. ну, в силу занятости или загруженности на приходе. И дети это начинают чувствовать, даже взрослые уже. То есть здесь мы тоже вот сейчас приняли решение с матушкой, что все-таки и у внуки, да, все, мы, хотя мы все время с детьми, мы всегда им время уделяли, но здесь вот надо как-то...
2: Встраивать в ритм жизни.
3: Встраивать, почему? Им нужна помощь все равно. Все равно им помощь нужна.
2: Обязательно.
3: Даже у них, если своя семья какая-то да, образуется. Почему? Потому что нам тоже помогали так же, да? Вот. А здесь очень важно, потому что кажется, ну, что там, как бы справиться сами... уже взрослые, все, это все понятно, но есть такие моменты, что все-таки надо с ними иногда быть, время проводить, вот не забывать про это.
2: А я хочу сразу добавить, вот отец Дмитрий об этом мне сказал, дети, они продолжают у своего папы исповедоваться. То есть вот они ему доверяют.
1: Это очень, да. Я бы сказала, круто, извините.
2: Ну, да, то есть они его уважают, доверяют, и он как бы постесняется об этом сказать. А я знаю, что и сын совета спрашивает, и дочь совета спрашивает, и они не боятся ему исповедоваться.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева, и матушка Ника. Это, конечно, вот самый такой высший пилотаж, я считаю, когда дети исповедуются отцу, это прямо...
3: Ну, это никакая не моя заслуга, вообще не наша, это, так сказать, вот так Господь благословил. Но дело в том, что все это произошло из-за того, что и благодаря вот друзьям наших друзей и вообще общему окружению такому, что все-таки они... прерывалось общение. Хотя, конечно, понимаешь, что можно было где-то и время найти побольше пообщаться, когда они там подростковый возраст был, маленький. Нет, мы всегда общались, как я уже говорил, но вот сейчас в любом случае, в любом возрасте можно это восполнить, то есть не забывать про это.
1: Да, да, это очень хорошая информация, что в любом возрасте.
2: В любом возрасте, да, никогда не поздно.
1: Не устаем это повторять.
2: А еще интересно, что когда к нам приезжали как бы наши друзья, еще наши дети были маленькие, у нас было много разговоров о вере. О вере и о Боге. И они это, мы их никогда не прогоняли, они приходили, сидели, слушали, принимали участие во взрослых разговорах и впитывали вот те самые крупицы, когда они видели и слышали именно вот рассказы и какие-то рассказы очевидцев, и то, что происходило с другими людьми, и какие-то чудесные моменты. А дети это все запоминали и потом тоже нас за это благодарили.
3: А мне вчера Ксюша сказала, когда, значит, мы ну, так гуляли, да, они приезжали к нам на дачу с внуками, она приезжала, сказала: папа, я так вспоминаю вот эти вот наши паломнические поездки, мы их маленькие брали, ну, так, с приходом ездили, они же тоже как бы на приходе у нас, в общем-то, выросли. И вот тоже для них, оказывается, это вот, ну, кажется, что там дети забывают вот эти все истории, да, оказывается, нет. Вот она говорит, это какая-то вот так было интересно. Вот, и я так вспоминаю, сейчас-то мы уже, ну, как бы вот в таком ритме и режиме уже не ездим, как раньше, да? Угу. Вот, мы тоже немножечко, так сказать, постарше стали. Вот, но это очень здорово. То есть, оказывается, все, что способствует вот этому отношению, их отношению с Богом и самого себя с Богом, да, это вообще очень здорово. Почему? Потому что это потом дает какие-то свои плоды. То есть надо вот это сеять, засеивать. Да.
2: А я еще сразу так добавлю, что вот меня моя сестра водила в храм еще в советское время, она считала, что поход в храм должен быть праздником. И я помню, что вот мы как-то тоже взяли у себя в семье, тоже такую вешечку себе поставили, что для детей должно быть пребывание в храме радостным. Не заставляли их читать молитвы, там насильно не заставляли их стоять на месте. Мы пропевали все молитвы, которые можно было пропеть именно с детьми. И причем это делали потом уже и в подростковом возрасте, и когда друзья приходили, мы пели. Вот иногда Евангелие там прочтем, и все равно остальные молитвы, которые можно спеть, поем. И они это все запомнили. И даже сейчас там уже совершенно взрослый сын, а он иногда просит: давайте вместе споем молитвы. То есть это вот да. как оно произошло в детстве, так он это до сих пор это как-то дорого и близко.
1: Слушайте, а я хочу немножко драматизировать нашу беседу. И вот мы говорим часто о том, что супруги, они должны быть едины, особенно по отношению к детям. И, в общем-то, такая довольно очевидная штука, да, хотя это не всегда получается, там кто-то пожалеет, может быть, ребенка, кто-то там скажет, что папа не прав или мама не прав, ну, всякое бывает. И вот я слушала рассказ молодой женщины, которая рассказала, что вот папа и мама были очень едины. Мама была такой очень сильной женщиной, вот, папа, соответственно, был с ней единым, как положено, да, вот, но в какой-то момент, когда она стала подростком и потеряла с мамой вот этот общий язык, да, когда мама там что-то требовала, она вообще не понимала, в чем дело. Вот это их единство ее просто, ну, как бы оставило в одиночестве. То есть у нее она вот почувствовала вот это вот подростковое одиночество, когда, ну, ни папа, ни мама, как бы, понимаете, ее не поддерживают. Вот хотела вас попросить прокомментировать эту ситуацию, потому что она мне показалась очень такой пронзительной.
2: Знаете, конечно, когда дети растут и, ну, как какие-то разногласия в их воспитании могут быть. Но основной такой момент, чтобы не выяснять отношения при детях, вот. А второй момент, что, конечно же, ну вот у нас так получилось, что у отца Дмитрия было меньше возможности слушать детей, да, а, например, мне это приходилось делать больше. Угу. Я помню, что вот я свою дочь выслушивала, и у нее там в 14 лет уже там начались такие серьезные какие-то внутренние проблемы. Я помню, что иногда вот приходилось не вот как-то даже, несмотря на усталость, приходить вечером и выслушивать до глубокой ночи, потому что ей надо было выговориться, и вот тоже посоветовала бы об этом не забывать. Один из двоих, конечно же, хорошо, если это делают оба, хотя бы там по очереди, но вот...
1: Хотя бы один, да?
2: Хотя бы один, да, хотя бы приходил и умел выслушать до конца, просто вот особенно когда видишь, что там подростку или ребенку ему плохо, ему надо сказать, ему надо рассказать, что происходит в душе. Вот тут у нас таким слушающим была я больше. Вот.
1: Ну, вообще, вы знаете, очень важная такая тоже вещь. Я вот недавно проговаривала это тоже со своей дочерью. И, ну, и просто такая драматическая ситуация тоже в жизни попалась. Ну, звонят люди, пишут, рассказывают о своих проблемах. Вот. И очень важная вещь. Прямо вот надо записать большими буквами. Подростку или человеку в такой вот тяжелом жизненном периоде очень важно иметь связь хотя бы с одним человеком. То есть вот все самое страшное происходит, когда эта связь ни с одним человеком не поддерживается. Это если это не папа и мама, то пусть это будет там бабушка, не знаю...
2: Дедушка, бабушка.
1: Психолог, да. Если он нормальный, да, хороший. Ну, в общем, кто-то должен быть, кому вот... С кем должна быть связь?
3: Ну, это все равно вот вопрос как раз по погоде, так сказать, супружестве в семье, там вот эта вся духовная экология, она очень важна, потому что, да, если... То, вот Аня права, если не будет кто-то, кто подаст руку в конечном итоге, да, то, ну, можно, так сказать, и закончить свою жизнь очень быстро, да, почему вопрос там брошенных подростков, вот этих всех вещей, то, что все изначально начинается в семье, кто-то что-то не увидел, что есть проблема, и началось. А так как хорошо было бы, да, там, не обращаться к психологам, да, в наше время, замечательно, там, только обратиться к Богу, только вопрос в том, что часто мы о Боге-то забываем, вот, сами, в своих семьях, вот, как та точка, к которой всегда надо прилагаться, то есть вот этот стержень, да, особенно когда буря начинается, надо в точке бури находиться, и кажется, что все пропало, подростки, да, они, вообще дети, они все всегда ранимы, они как раз вот конфликты в семье бьют-то по ним всегда, вот. А да, если, так сказать, условно, вот он что-то требует, а тут такой монолит идет, там, например, из мужа и жены, да, общий, так сказать,
1: монолит, да,
3: монолит такой, да, вот нельзя и все. Мы старались всегда объяснять своим детям, почему, например, сейчас это нельзя делать. Не просто так вот запрет и все. То есть какая-то, ну, мы какую-то им пытались донести всегда какую-то логическую цепочку, почему что там мама что-то разрешает, да, папа вроде бы, с одной стороны, мягче. Нет, потому что если бы начал я бы наказывать детей, вот как вот это положено, да, то было бы вообще, так сказать. Вот,
2: ну, у нас, что... да, у нас так получалось, что я-то слушала детей больше, да, но в то же время я была с ними строже. А папа был, отец Дмитрий, как папа, был более мягким. Вот, это какой-то вот в этом плане мы баланс находили. Еще, знаете, вот обсуждаем эту тему, да, при выборе крестных, например, да, крестный — это не тот, кто дарит подарки. Крестный — это тот, кто поведет ребенка, вашего ребенка поведет к Богу. И именно в подростковом возрасте, в подростковом, хорошо, если есть контакт с крестным. Иногда,
1: вот точно.
2: Ну, если вдруг по каким-то причинам ребенок потерял контакт, подросток потерял контакт там с родителями, то на помощь может прийти крестный, именно как вот что-то рассказать, что-то обсудить, выслушать, там, дать совет, Поэтому при выборе крестных тоже надо быть очень внимательным. И
3: таких... Крестный – это вообще даже... член семьи уже да, становится да. фактически, то если так по-хорошему.
2: Ну, в идеале, да?
3: Да, конечно. Вот, и вот семья, она, да, вот эта атмосфера, она вообще складывается в многих, так сказать, переменах. Почему? Потому что все, кто, так сказать, так или иначе с семьей соприкасается, он влияет на вот эту погоду. Он будет на нее влиять так или иначе, да? И здесь вопрос, как вот двое, да, супругов, которые создали сперва супружество, потом уже свою семью, вот, кого они там в дом принимают, как они, так сказать, между собой, главных отношений какие, да, и здесь вот почему семья, я уже об этом говорил, она становится источником или благодатных отношений, да, или вокруг, она себя, кстати, может разрушить, и может разрушить и повлиять на другие семьи, на другие отношения. То есть это вопрос не просто вот отношений как таковых, то есть это не монада замкнутая в семье такая, да, вот, потому что я на самом деле тоже не встречал семьи, которые совсем замкнутые. Но есть, конечно, такие вот за заборами у нас там живут. Вот у них там, знаете, как вот римские виллы в жаркую погоду, да, древнеримские виллы. То есть непонятно, что там что-то происходит, но ты никогда этого не увидишь. А все-таки семья, ну, по крайней мере, если мы говорим о православных семьях, да, ну, ты-то сама тоже это наблюдала и там на Оптинском подворье, когда мы молодые были, и потом все равно... Так или иначе, люди вот, пересекаются на праздниках, там, на богослужении, тем более, на литургии. То есть все равно происходит общение семьи, прежде всего.
2: Но мы не только на литургии, мы же все-таки еще ходили в гости, там
3: да,
2: друг другу
3: гости,
2: ходили
3: да,
2: гулять.
3: Да, да, да. То есть это все время, точнее, эти все истории, они так или иначе друг на друга как-то влияют. Да? То есть да, идет соприкосновение, да. Вот это броуновское движение. Кто-то от кого-то напитывается. Хорошо, если мы напитываемся благодатными вещами, да, которые дают какой-то вот этот, ну, такой духовный плод, да, там, обсуждаем какие-то там паломнические поездки, еще что-то. А бывает так, смотришь там, ну, вроде условно, тусовка есть какая-то православная, да, а люди ничем друг от друга не напитываются. И потом смотришь, и, кстати, я тоже сейчас наблюдаю, вот, ну, и мы среди своего окружения это видим, что как-то вот какие-то связи бывают, Господь отсекает. То есть люди общались, раз перестали. Почему? А потому что мы перестали друг друга обогащать вот, духовными смыслами.
2: Да,
3: вот духовные уходят, да, и все, как бы. И значит, вот это не потому, что мы вот так, люди стали плохо друг к другу относиться, или еще, может быть, это не полезно уже становится в плане духовного. Вот это вот проникновение духовного перестает быть друг у друга, и все. Думаешь, может быть, и не надо сейчас, может, время, надо, может, разойтись, иногда бывает, вот. А так, конечно, наверное, надо поддерживать, конечно, отношения с другими семьями, стараться, вот, но вот, опять же, не надо забывать прежде всего о своих. Вот о своих нельзя забывать, потому что они всегда будут напоминать. Да.
2: А вот отец Дмитрий как раз рассказывал вот об этом вот движении, когда общаешься с другими семьями, да, влияние других семей на семью. Ну, во-первых, свою семью надо всегда оберегать, опять-таки. Это вот очень, как, знаете, вокруг нас очень красивый и очень хрупкий мир. Каждая семья, она тоже как вселенная. Это очень красивый и очень хрупкий мир. И этот мир надо уметь оберегать, надо уметь как бы отсекать. Если ты понимаешь, что кто-то из друзей начинает на семью действовать разрушительно, то лучше, конечно, без скандалов, постараться мирным путем, как-то договорившись друг с другом, но от таких горе-друзей немножечко отойти. Может, не навсегда. Может, должно пройти просто время. И потом эти отношения можно будет уже там продолжить. Ну, уже там будет видно. Вот. Потому что, знаете, иногда даже вот какая-то неумелая помощь друзей. Вот у меня на памяти такая ситуация, которая была где-то, наверное, года полтора назад, когда между мужем и женой возникла ссора сильная, а друзья не нашли, друзья семьи, не нашли ничего лучшего, как встать на сторону жены. А в ссоре между мужем и женой не должно стоять никого. Они должны разобраться всегда сами. Только муж и жена, они между собой могут путем диалога вот именно диалога друг с другом, могут вот выстроить опять этот баланс. А когда вот так вот неумело внедряются, и там произошла такая ситуация тяжелая, что супруга, поняв, что ее как следует поддерживают, у нее прям все ее вот эти вот такие
1: претензии,
2: вот,
1: да?
2: Претензии и вот эти вот ее агрессивные выходки, знаете, вот как я даже сказала этому человеку, который встал на ее сторону, я говорю, что же вы наделали? В конфликте между двумя нельзя остановиться ни на одну сторону. А теперь, говорю, эта бедная женщина, она прямо остервенела. То есть вот она уже дралась со остервенением, она поняла, что за ней какая-то там есть еще какая-то сила. Вот. Ну, Господь, правда, все расставил, слава тебе, Господи, по своим местам. Друзья этой семьи услышали, они отошли в сторону. Вот, и так через некоторое время там молились. Все-таки супруги нашли в себе силы молиться, хоть слабенько, но молиться друг за друга, и как-то эта ситуация потихонечку выправилась. Сейчас мы знаем, что они вместе, у них 6 человек детей. Вот, и когда у них были проблемы, конечно, мы молились больше всего за их детей.
1: Да, конечно, как да. Отец Дмитрий сказал, они как раз самые уязвимые.
2: Да-да-да.
1: Вернемся к этой теме буквально через минуту. Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
0: Семейный час на радио «Вера».
4: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05.
0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
5: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». Семейный час на радио «Вера».
1: Продолжается семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Сегодня продолжаем вот обсуждение темы «Погоды в семье». И вот в первой части программы мы все-таки начали вот эту тему внедрения, да, других людей в вопросы семьи, насколько оно недопустимо. И хотелось вот продолжить ее, знаете, как поговорить, как будто мы разговариваем вот со старшими членами семьи, там, мамами, свекровями и так далее.
2: Бабушками.
1: Да, бабушками. Вот, вот, знаете, очень часто, вот я еще не бабушка, да, но уже дети как бы так сепарируются от меня, некоторые уже совсем отсепарировались. И я замечаю, что, ну, я скучаю, да, и мне хочется вот как-то, чтобы они как-то вокруг меня тоже крутились. Вот, и поэтому хочется поговорить вот как-то мягко о том, что такое вообще сепарация семьи, чего не недопустимо и почему недопустимо делать. И, ну, не знаю, давайте с такого вопроса начнем. Например, бабушка. Вот бабушка, она очень долгую жизнь прожила, она очень много знает, у нее опыт и мудрость, и все. И, конечно, ей очень хочется как бы молодым свой опыт донести, вот, но уже начинается такое сопротивление. Вот, и вот как себя вести в такой ситуации?
2: Я сразу так слушаю, может быть, слушаю внимательно. Да. Вот что интересно. Бабушки и внуки, они нередко быстрее находят между собой такую вот ниточку общения, да. Да, чем, вот, например, родители и дети. Вот. И сначала хочу два слова сказать. Вот мы коснулись сепарации. Уметь отпустить своего ребенка. Ведь это ведь ошибка страшная, когда, например, мама не может отпустить своего сына. Она держит его изо всех сил руками и ногами. Вот. Как будто этот человек, отдельная личность, как будто он рожден и рос, и вырос только ради нее. Вот в какой-то момент уметь отпустить. Дети – это птицы, они вырастут, они улетят. И это надо как бы сразу заранее понимать и спокойно воспринимать, что в какой-то момент наступит время, когда они разлетятся в разные стороны, когда у них у каждого будут свои дела, свои какие-то там своя какая-то личная жизнь, и надо очень аккуратно тоже внедряться в нее.
1: Я, знаешь, вот про бабушку, правильно ты сказал, что очень часто у бабушек и дедушек больше связи с детьми, чем у родителей, да? Но она другая, так скажем.
2: Да.
1: Она другая совсем. Они, у них меньше там требовательности, у них уже там больше мудрости и так далее. Вот. Я просто вот такую ситуацию знаю, когда там бабушка такая... Ну, ей казалось, что дочь, она все никак не выросла, да, она все время для нее ребенок. И вот она, значит, закарифанилась, извините за это подростковое слово, с внуками. Вот, и там, ну что, мамка-то не знает, что делает. И на самом деле, ну, такая непростая создалась ситуация, потому что ну, внуки такие бабушку уважают. Да, но они вроде и маму, и там, и папу уважают. Понимаете, вот часто вот такие бывают ситуации, когда как бы старшее поколение, оно справедливо думает, что оно больше знает, но вот как-то вот с внуками бы этого не обсуждать.
3: Но здесь вопрос такой, вот я просто сейчас вот по нам скажу, да, уж у нас какой-то живой пример, то есть мы делимся своим примером,
1: да,
3: что сейчас вот внуки тоже уже начинают вырастать, там у старшего уже свои какие-то, да, там все-таки уже пятый год, свои там начинаются истории, да, характер у всех разный. Вот, самое главное, чтобы вот мы идем в плане воспитания вот с нашими детьми, там, с зятем и с дочкой в одном условно фарватере.
1: Угу.
3: То есть мы понимаем условно цели воспитания, что вот можно, что нельзя. Почему? Потому что они были воспитаны, что такое хорошо, что такое плохо. То есть они понимают, да?
1: Угу.
3: Потому что мы в них это закладывали. И также внукам тоже это доносится. Но вопрос такой, что то, что могут, например, условно жестко родители сделать, мы себе это позволить не можем. Почему? Потому что тогда вот как раз он должен где-то ребенок какую-то мягкость все-таки найти. Но угу. Это не то, что это мягкость, это не будут эти, то есть границы вседозволенного, нет, там, ну, там, условно, тоже какие-то наказания, как бабушка, дедушка, мы применяем, но они не такие, как родители, то есть право все равно наказывать, да, вот
1: да,
3: если мама
1: родители.
3: В угол поставила,
1: ага,
3: да,
1: ага.
3: Мы уже туда не лезем, значит, он это заслужил, поставил.
1: Даже если жалко, да, очень?
3: А жалко, конечно, очень это
2: же. Но у нас она не в угол, она ему говорит, иди посиди в игровой.
3: Ну,
2: и ребенок он как-то воспринимает, что лучше сидеть с мамой и со взрослыми, чем где-то отдельно.
3: Потом мы должны понимать, сейчас все дети современно, особенно вот, они сейчас какие-то вот многие там гиперактивные, да, там какое-то, ну, может, воздействие там и на психику идет еще, да, то есть надо понимать, что то есть поколение, оно все равно сменилось. вот эти гаджеты, телефоны, воздействие информационное, тоже на них тоже все наваливается. И вот они часто не могут даже с собой совладать в плане, вот, ну вот, разрывает того, что-то он бегает вот по потолку взад и вперед, и все, значит, его чем-то надо занимать. Вот, и это, на самом деле, задача непростая, потому что кажется... Но и с другой стороны, тоже все дозволять-то нельзя. И вот этот вот мудрость старшего поколения, она, в общем, на что, так сказать, направлена должна быть, чтобы вот этот баланс мягкости и строгости соблюдать. Вот. Угу. Но не ломать воспитательный процесс, который закладывают родители. Ну, условно, если это все нормально, в хорошем смысле, я имею в виду, что в правильно нравственном, духовном. Понятно, что если будет какая-то там условно жестокость, да, непомерная, надо, конечно, остановить, потому что у родителей тоже бывает планку сносит, они устают. Угу. И вот здесь, опять же, задача бабушек и дедушек старшего поколения как-то это мягко сказать, напомнить, сказать, что, ребята, давайте, или вовремя там увести от наказания внуков куда-то, но при этом не понижать авторитет родителей. Это очень опасно, потому что в конечном итоге будет понижен и твой авторитет как бы старшего поколения. То есть это тебе отольется. Причем то, что это вырастет все, вырастет, он же как бы... Дети же, они вот, по сути дела, как они иногда эгоистичные тоже истории проявляют. Они же смотрят, как мы по отношению друг к другу все так. Угу. Вот. То есть хамим мы друг другу или не хамим, прощаем, не прощаем, там, условно, обзываемся, не обзываемся, да, там, на каком языке говорим. Все, он впитал уже, и попробуй потом это останови, все. Не остановишь никогда. Потом уже, да, придется жесткие методы какие-то. Они говорят, ну, ребята, вы же так сами между собой общались. Чего вы от меня хотите, да? То есть ребенок-то не понимает, что у него начинается этот какой когнитивный разрыв такой.
2: Вот. Ну и, конечно, вот когда идет такой разговор, вот как Аня, ты привела такой пример, что вот бабушка начала, как бы получается, что именно вот принижать статус мамы фактически в глазах детей. Вот, ну, что можно сказать? Здесь это очень опасные такие движения, потому что в какой-то момент дети, которые, если они это впитают, они это все могут повернуть против бабушки.
3: Да, да.
2: То
3: да,
2: есть да. Это... Ведь если мы что-то делаем необдуманно, да, почему еще вот я все время повторяю, говорю, Господи, дай мудрости, мудрости дай. Каждый день прошу, Господи, дай. Потому что что-то мы делаем необдуманно. Вот как вот опять-таки возвращаемся к теме экологии, да, вот что-то мы сделали необдуманно вокруг, в живой природе. И это аукнется потом нам. И может очень серьезно аукнуться. Точно так же и в семье. Что-то мы сделали необдуманно, а это может потом очень серьезно аукнуться в обратную сторону. И мы потом, ну, вот спрашивать, а почему со мной ты так разговариваешь там, а почему ты меня так не уважаешь, уже достаточно как бы глупо. Вот, сами заложили эту мину, сами ее взорвали, называется так.
3: Да, вот такая история получается. Вот.
2: Ну да, очень интересно. Дети как бы очень хорошо считывают, если ты говоришь, дети, нужно относиться ко всем с уважением. Потом тебе звонит очень надоедливая, там, не знаю, тетушка, и ты такой с ней поговорил, что это было? И дети это все хоп, и увидели.
3: А, кстати, вот интересно, вот страсти, грех, осуждения. Как вот говорят, например, условно, грех живет в поколениях. Как он живет в поколениях?
2: Мы его передаем.
3: Мы его собрались, условно, да, семья собралась, кому-то моет кости. Там своим, чужим, не важно, со своим, да. Потому что я многим иногда даже говорю: слушайте, вот батюшка, вот осуждаем. Я говорю, слушайте, а что вы осуждаете? Ну, возьмите, вот с кем вы разговариваете по телефону, чувствуете вы осуждение. Ну, возьмите, слушай, братья, сестра, давай Евангелие обсудим. Что ты сегодня читал? Я говорю, тема пропадет, потому что тема разговора, она всегда сводится к тому, что мы кого-то осуждаем или обсуждаем.
2: Ну, ты ее уметь вовремя,
6: как бы
2: вовремя
6: и не о чем поговорить.
3: Да, а поговорить не о чем. Да, мы же не говорим там, о Высоком, о поэзии, там, о Лермонте, о Пушкине, о Байроне, там, не знаю, Шекспира там читаем наизусть. Да, мы вот обсуждаем какую-то либо бытовуху или кого-то обсуждаем, кости моем. А дети вот, они здесь, то есть у них вот уши вот, да, понимаете, да. В чем дело, да? Почему? Я это по внуку вижу. Вот все, ну вот по внукам все, они запоминают и выдают, и транслируют. А так как сердца у них еще детские чистые, они это выдают с точки зрения без, ну, без лукавства. Вот. Угу. Они не взрослые, они не лукавят. Да. Вот без лукавства. Потом думаешь, так, ну вот что вот наговорили, что сделали. А вот попробуй сейчас исправь это. Вот оказывается, опять же, вот экология в семье, вот эта духовная чистота, она закладывается в каком плане? То есть ты начинаешь уже, ага, так, тебя сейчас будут слушать и будут это транслировать. Вот эти вот маленькие уши, ты должен понимать, что ты вообще говоришь. Ну, надо условно следить за словами, если не сказать грубо, да? Вот.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушка Ника. Знаете, я сейчас общалась тоже с молодой женщиной. У нее родители развелись в свое время, и очень давно. Ну, вот так вот распалась семья. Вот. И как часто бывает, и, честно говоря, у меня такое там немножко было в семье, мама, ну, долго не прощала папу, давайте так это скажем, да, и, в общем, имела, наверное, основания. Вот. Но девочка выросла как бы на стороне мамы. Вот. И когда мама ушла из жизни, остался отец, да, и как она очень красиво и меня порадовала, сказала, он принял смену. Ну, то есть он, на самом деле, отцы все равно очень любят своих дочерей в большинстве случаев, да, и хотя там вот не сложились отношения с мамой, но любовь-то к дочери, она осталась, и это очень, эту молодую женщину это очень поддерживает, вот, и... Конечно, мы все хотим, чтобы наши дети какой-то жили духовной жизнью, да, пришли к какому-то покаянию, пришли ко Христу, но жизнь у них складывается иногда таким образом, что они делают это, ну, так скажем, не сразу, и не в то время, как мы от них хотим. И вот... Отец как раз очень верующий. Вот, и я стала обращать внимание этой молодой девушке о том, что вот его знание, как бы его молитва такая горячая, да, его изучение Писания и там прочих книг, оно дает ему очень много радости. Вот внутренний он очень радостный человек. И вообще это для меня очень большое открытие, что просто получение вот этих знаний, казалось бы, это просто знания, да, там про сотворение мира, про наших праотцев, про святых и так далее. Оно какое-то вот прям... Я такое слово скажу глупое, но оно прям заливает в тебя какую-то радость, да? Вроде знание — это мозг, да? А радость — это душа. Но вот душа наполняется, и душа этого отца тоже наполнена этой радостью. И моя собеседница, эта молодая девушка, которая сейчас очень дружит с отцом, она говорит, да, надо же, я как-то вот, ну, не думала об этом.
2: Да, иногда вот так бывает. А я, знаете, сразу так слушаю и внимательно. Я для себя как бы еще с детства, изучая красоту мира, который вокруг, я помню, что вот это вот именно радость, когда ты понимаешь, что это все создал Господь, когда вот это просто удивительно, как ты видишь вокруг природу, капли росы с утра, вот это встающее солнце, когда свет удивительно просто разливается, и когда ты, тебе хочется хвалить вообще, вот знаете, вот как хвалить имя Господне, вот прям все внутри ликует, сливается с молитвой. И самое интересное, что сейчас понимаешь, и мне моя дочь сказала, что говорит, мама, ты, говорит, именно этому можешь научить детей, внуков как раз своих, внуков. Ага, видеть красоту здорово. Мира и хвалить Бога. Молиться как бы вот именно Творцу за все вот это вот прекрасное, что находится вокруг.
1: Я, знаете, что хочу сказать, что вот вы приходите к нам, но у вас очень такая дружная, хорошая семья. Дети выросли в церкви, они никуда не убежали.
3: Слава Богу. Другом,
1: да, слава Богу, за все не разбежались. Но есть разные варианты как бы семей, да, есть семьи там без отца, есть сейчас, к сожалению, таких семей становится все больше, там и так далее. Есть семьи, где дети вот не ходят в церковь, но вот прошу вот мою мысль как-то прокомментировать. У меня такое ощущение, вот потому что я вижу вокруг, что даже если один член семьи остается вот в состоянии молитвы, да, там, ну, не знаю, Евангелие читает там за всех, да, то атмосфера в семье все равно каким-то образом, ну, очищается, что ли, да. Я не знаю, согревается, как это можно сказать.
3: Да. Ну, понятно, потому что праздник какой-то в семье должен быть. Да даже по нашей семье скажу, что у нас есть человек, до сих пор он жив, угу. И эта молитва, и его ощущается до сих пор, вот эта поддержка, да, потому что мы, знаете, иногда живем, как мы сами... Это, может быть, не осознаем в неком таком духовном кредите. Да?
1: Расшифруй, пожалуйста.
3: Ну, то есть ты думаешь,
2: когда
3: что...
2: Когда кто-то молится, а мы этого даже иногда не замечаем и не ценим. Но этот человек, он как бы, он тебе дает, вот как будто тебе взаймы кредит вот такой, да,
3: то есть
2: пока
3: ты думаешь,
2: жив.
3: Что ты там, да, что ты там такой церковный, да, семья у тебя, и думаешь, это как бы все твоими силами, а кто-то там вот есть. Незаметненький такой, да, вот перед Богом, вот в святой жизни человек, который вот реально вот сейчас молится, да, и потом, если это поискать, оказывается, много таких вот там, какая-нибудь там бабушка, дедушка был молитвенный, в роду кто-то вот эту атмосферу заложил, а люди же могут как жить, и как бы вот в этой суете не замечают того, что оказывается вокруг
2: них
3: есть вот незаметные молится. Святые, которые, может быть, в святцах никогда не будут внесены, но они вот твою семью, твой род держат.
2: Угу.
3: Даже
2: знаете,
3: тебя вот... такого всего церковного, якобы так молитвенного, такого, угу. Да, там всякого духовного, тебя держат вообще другие истории совсем. Вот,
2: а выполняют. Я, знаете, да. Вот сразу слушаю, и хотелось бы, знаете, что сказать, что вот таким человеком может стать кто угодно. Любой член семьи, который вот просто в какой-то момент решит, что он будет Бога молить за, например, дарование любви между супругами. Вот один из двух супругов начнет молиться, Господь обязательно это услышит. А один из двух начнет бороться за семью. Вот к нам приходит очень много семей, и чаще всего один из двух делает вот этот шаг и говорит, что я хочу по-другому, я хочу начать молиться и хочу, чтобы у нас все было по-другому. Вот, знаете, один из двоих может... Иногда, знаете, даже так бывает, что бывают дети за родителей начинают молиться, и у родителей что-то начинает меняться. То есть это вот такой момент. Конечно, всегда говорим, что погоду в доме держит, ну, чаще всего создает женщина, да, и это может быть там супруга, это может быть бабушка,
3: тётя
2: это может быть, да, это может быть близко, какой-то еще близкий член семьи.
3: Там, есть...
2: Но хорошо бы, если бы вот каждая жена знала и понимала, что погода зависит от нее. От нее именно зависит вот эта вот доброта, милосердие, вовремя остановиться, вот мягкость. Вот это же все, это женское все, это все то, что может женщина в семье. И это иногда кажется таким каким-то вот незаметным, а на самом деле это же, ну, это то, что вообще может здоровую атмосферу в семье создавать, держать. От этого и жизнь семьи может зависеть.
3: Да, и если, здоровье. Да, здоровье, и даже если да. Вот как вот в том случае, что ты вот сказала, что это самое, вот там какие-то семьи неполные, да, там условно трагедии произошли, но при этом жизнь-то не заканчивается на этом, значит, кто-то на себя все равно этот подвиг, ну, если уж не должен взять, но я думаю, что надеяться, и помоги Господи этим семьям, которые вот обретут вот Христа, найдут вот в
2: и
3: этом
2: знаете,
3: плане.
2: Вот
3: да,
2: даже
3: молитве,
2: если,
3: это очень важно.
2: Если семья распалась, да, остались... семья не полная. Вот найти в себе силы не осуждать вторую половину, вот как Паисий Святогорец, у него есть целый том, четвертый том, да, который всем бы советовала почитать.
3: О семейной жизни.
2: О семейной жизни. Найти в себе силы не осудить. Не осудить вторую половину, что бы там ни происходило. А для детей это просто вот самое, наверное, лучшее лекарство.
1: Поскольку еще у нас есть немножко времени, хотелось такую, знаете, тему тоже поднять, очень важную, что в процессе семейной жизни мы начинаем, вот как матушка сказала, слово «замыливаться», а я бы сказала слово «расслабляться». Вот, и это касается, вот мы говорили сейчас о молитве, очень важная такая вещь, это касается, безусловно, молитвы в первую очередь, да, что мы начинаем как-то так себе там всякие попущения делать. И заканчивается это тем, что мы начинаем расслабляться по отношению к... Ну вот давайте так скажем, по отношению к супруге или супругу. Вот это вот такое часто такое явление. Вот. А когда мы расслабляемся, то уже такие вылезают очень неприятные моменты.
2: Ну да, это целая отдельная тема, я думаю.
1: Отдельная тема, да.
2: Я думаю, мы
1: хотя
2: это проговорим.
1: Скажите, да.
2: Вот. Но как раз, когда один из двоих супругов начинает расслабляться, начинает как бы, ну как, знаете, если вернуться к началу программы, да, когда мы начинаем ломать экологию того красивого места, в которое мы пришли,
1: точно,
2: разбрасываем мусор, оставляем незатушенный костер там и так далее, ну, то, конечно же,

0: месяца, второму остается только молиться. Молитва друг за друга, она вообще это дело обязательное, каждодневное.
1: Да? Ну да, или люди, так сказать, все вокруг потопчут. Вот это опять же вот схема райского сада. Почему согрешившие прародители в раю не остались? Ну, поломали бы все там. Вот Господь мог бы их оставить? Да мог, конечно. Но оставайтесь. Как-то справились? Не справились. Вот поломали бы, вот, условно, все бы испортили там. То есть место было бы испорчено, то есть надо было выйти оттуда.
0: Угу.
1: Вот получается, что у нас, если кто-то начинает так расслабляться, расслабление – это есть что? Ну, сказать, угождение своему эгоизму в конечном итоге. Вот все, я хочу, я устал, вот и буду делать так, и меня все остальное не интересует. Ну и все, и начинаются как девиации вот эти, да, как у нас там в психиатрии, да, там, вот девиантное поведение, и все.
0: Ну, вот. Знаете, вот умение донести другому человеку, что что-то пошло не так. Кстати, это хороший очень способ написания письма, когда ты понимаешь, что словами ты можешь не донести, что это может опять-таки вызвать ураган, что может вызвать там целое цунами, которое разнесет все вокруг, а взять и спокойно написать письмо. Вот. Но мы еще всегда с отцом Дмитрием советуем обратиться к Богу, помолиться за другого там супруга или супругу о даровании каких-то духовных даров, того, чего человеку не хватает. Вот расслабился человек, стал более таким грубым. Господи, благослови его мягкостью. Да, вот, вдруг там, понимаете, стал невнимательным. Благослови вниманием. Да. Веру, видите, веру у второй половиночки ослабла. Господи, благослови крепкой верой. Вот молиться, ну, мы об этом забываем почему-то, как, даже как люди верующие. А это же, это дыхание, это воздух той самой вот экологии, ну, молитва, да, семейной.
2: Спасибо большое за эту беседу, которая, к сожалению, подошла к концу. С нами был священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцеве, матушка Ника. У микрофона была Анна Леонтьева. Поговорили о погоде в семье и как ее делать. Спасибо.
1: Спасибо.
0: До свидания.
3: Семейный час на радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
5: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в

0: В которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахи Колотвин.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, попробуем вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 6 главы, стихи с 18 по 23. И вот это удивительный отрывок, в котором все понятно, но который вечно вызывает... Ну, как сказать протест – это слишком категорично и слишком сильно. Но вот некоторый зазор в восприятии всегда вот возникает. Почему? Потому что апостол Павел пишет: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». И дальше он развивает эту мысль, потому что «ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности, а теперь вот стали рабами праведности». Вот читаешь и невольно думаешь, ну что ж такое? Мы говорим о том, что христианство нас освободило, а тут из одного рабства да в другое. Нам такая риторика не очень по душе.
1: Безусловно, когда мы вспомним, ну, такие вот, можно в фильмах, где-то в книгах, какие-нибудь сцены ограбления, да, особенно там галантный какой-нибудь там приключенческий роман, и там грабитель у дамы может спрашивать: «Ой, я вас освобожу от этого ожерелья, оно слишком отягощает вашу прекрасную шейку, вы прекрасны без него, а сережки, у вас такие милые ушки, ну, зачем вам сережки с этими драгоценными камнями, давайте заберу. Ой, вы такой господин серьезный, и человек солидный, вот рука у вас устала, потому что на ней такие часы, давайте я их тоже заберу, и вы станете свободными. Ну и вообще надо расправить плечи, поэтому и ваша там вот шинель у Акакия Акаковича тоже, вот он от нее освобождается», и так далее. И, конечно, ты понимаешь, что это такой вот, ну, черный юмор, и человека грабят, оставляют. И, конечно, да, может быть, и шейка прекрасный, господин солидный, но когда его оставляют без, ну, каких-то вещей для него ценных, ну, это тоже конечно, уже нищета наступает. Вот можно сказать, апостол Павел, он берет и показывает, что стоит за тем ощущением, когда человек метущийся, когда человек, делающий первые шаги в церкви, или даже задумавшийся о них, но из-за козни лукавого в сердце начинается вот такое, в грешном сердце, нераскаянном отторжении: «Ой, там вот эти все там правила навязать, вот я такой хороший человек, свободный, а там меня хотят загнать в рамки, вот батюшке придешь, он скажет, то-то не делай, то-то не делай, тут такие правила, вот вообще мешается только это все, вот злые там и попы, и вообще и Мерседес у них еще, вот, в общем, все плохо». А апостол Павел, он это понимает, эта ситуация не сегодня, сегодняшнего дня. 2000 лет назад ситуация была такая же. По большому счету, если мы посмотрим на окружающую греко-римскую языческую религию, то, конечно, там мы увидим, а уже вот мы в посланиях апостольских по сравнению с Евангелием больше чувствуем вот это именно контакт даже не сколько с иудейским, сколько с греко-римским языческим миром, да и восточным, сирийским и так далее. Что тоже вот люди, да, они понимали, есть некоторая культурная традиция, да, вот что им надо взять и почитать там Зевса, Афродиту, там принести такие-то жертвы, сходить на такое празднование, то есть это какой-то сельскохозяйственный календарь наполняется тоже различными языческими праздниками, но при этом это никак не определяло жизнь людей. То есть, потому что, ну, заповеди-то, по сути, не было ни у каких богов. Ты жертву принес и делай, что хочешь. И более того, потом, когда начнутся гонения антихристианские со стороны Римской империи, то тоже, по большому, от христиан не требовалось ничего, кроме вот, ну, некоторого формального принесения жертвы в пользу императора. Потому что вот ты тут сделай такой некоторый знак лояльности, а потом дальше, ну, что хочешь и твори. И поэтому, когда христианство приходит и говорит о том, что не так важно брать и какую-то особую жертву приносить, какое-то особое богослужение, еще богослужение только выстраивается, еще и Евхаристия, она совершается просто вот вечером собрались апостолы, каждый день собирались вечером и после дня тяжелого вот вместе преломляли хлеб, разливали вино, призывали Святаго Духа на дары, да, и вот и причащали святых Христовых тайн, и причащали своих собратьев. И вот нету вот какого-то такого уже, то, что даже иудаизм мог предложить интересующимся снаружи язычникам, вот такой линии поведения. Поэтому и мы, дорогие братья и сестры, как и люди 2000-летней давности, когда чувствуем, что вот в нашу жизнь церковную вошли какие-то там правила, что надо там взять не как лошадка выбежать и травку пощипать, а надо помолиться перед едой. Да? Когда мы чувствуем, что, ой, нет, вот выходной день, конечно, охота поехать на шашлыки, но большой церковный праздник, надо на него пойти. Это мы чувствуем себя как человек, у которого помимо мышц все-таки есть еще скелет. Потому что вот если представить, у нас бы костей не было в организме. Да, ну как бы мы держались? Ну, была бы бесформенная просто такая куча плоти. Вот. А скелет нас держит. Поэтому это точно так же, когда мы чувствуем, что что-то от чего-то нас хотят освободить, то это даже вот то сравнение, что я вначале дал с какими-то земными богатствами, это не то важное сравнение. Это можно сказать, вот если бы лукавый пришел бес и сказал, давай я тебя освобожу от костей в организме. Мы скажем, да ты что, не, от часов-то пожалуйста. А вот кость, пожалуйста, не вырывай, даже ломать ее неприятно. И точно так же у нас должно быть отторжение в душе, когда лукавый придет и говорит, давай уберем христианство из души, будешь ты более свободен. Нет, он хочет тебя просто поработить.
0: А теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея, 8 глава, стихи с 5 по 13. Собственно говоря, это продолжение тех же размышлений. Это история о том, как когда Христос пришел в Капернаум, к нему подошел сотник и попросил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». И сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Вот эта история о том, как веровал сотник и как по вере его свершилось. Замечательный такой вдохновляющий отрывок, который иногда интерпретируется в обратную сторону. То есть есть люди, которые говорят: ну вот посмотрите на сотника, одна его вера спасла его слугу. И не нужно никаких обрядов, не нужно никаких храмов, не нужно никаких атрибутов, потому что вера сотника демонстрирует, что веры достаточно для того, чтобы вступить в непосредственное общение с Господом.
1: Когда мы смотрим на человека, который пребывает вне церкви, то как раз вот мы вроде говорили, ну, человек же там, он наверняка свободен от праведности. Но не может сатана удержать человека, который хочет освободиться. Его ковы Господь разрешил через свою крестную смерть. И поэтому то, что сотник, пребывая вне ветхозаветной церкви, получает такое благословение от Господа, это не только нам надежда, как людям, которые происходят не из еврейского народа, да, а из языческих окружающих народов. И Господь говорит: есть для вас место, приходите. И это не только надежда для того, что вот смотришь, ой, индусов все больше, китайцев все больше, как же там вера православная сохранится? Да захочет Господь, он и их обратит, и пошлет своих апостолов, да, и вот равноапостольных мужей и жен, которые сейчас могут проповедовать, да и вообще, в принципе, дорогие друзья, чего ждать, да, проповедуй дальше, неси свет Христовой истины и к своим соплеменникам, и к людям других наций, религий, Господь тебя благословит, и тоже рядом с апостолами ты в Царстве Небесном окажешься. Но прежде всего мы видим, что мешает, по большому счету, людям вне церковным, люди, которые вроде хорошие, но в храм не ходят, прийти все-таки ко Господу. И ответ тут один, и он простой для понимания, но очень сложный преодоление. Это гордость. Помню, был, вот, организовывал очень важную учебную программу, и очень был заботливый такой дядька, вот я студентом ездил за рубеж на программу в Грецию, и вот я вот так переживал, живет в стране, в греческой, в православной, где уровень воцерковленности выше, чем у нас, потому что не было гонений советской эпохи просто за счет этого. И человек, который репатриировался, то есть человек того русского самосознания, и как он обо всех о них заботился, и вообще, ну, просто вот классный человек, да, вот. И я прям переживаю, что ж он там в храм не ходит, и я с ним по ходу вот этого нашего стажировки общался, и как-то его так, ну, подталкивал, вот, ну, как-то в храм ходить. И как раз вот он говорит, так а зачем? Я ж и так хороший, в принципе, человек. Да и сложно ответить, что нельзя, скажешь, что не хороший-то. Хороший человек, много хороших людей, но не хватает смирения. Вот сотник показывает пример, и Христос этот пример подчеркивает, да, что вот прежде всего это то смирение. Для нас, ну, вот можно сказать, ой, ну, сейчас это мы только будем использовать, чтобы обращать людей, которые вне церкви, сейчас мы их будем заставлять смиряться. Нет, прежде всего надо начинать с себя. Потому что, по большому счету, когда Господь тебе дает какие-то полномочия, возможности, то есть у тебя есть должность на работе, у тебя есть люди в подчинении, а ты берешь и распоряжаешься какими-то процессами. Это значит, что прежде всего начни день со смирения, и тогда ты сможешь взять и приблизиться ко Христу. Ты можешь взять и что-то жестко там сказать, и человек пойдет исполнять, можешь человека вежливо попросить. Ты не обязан. Ты можешь. Более того, твою вежливость могут за слабину взять. И действительно, сотрудник, подчиненный подумает, ой, ну, слабохарактерный начальник, значит, можно особо не напрягаться. Да, это будет больше сложности. Проще сразу как бы надавить на человека, чем сначала с ним вежливо говорить, уговаривать, а потом уже надавить. Но по-христиански будет именно такая последовательность. Да, что, понятное дело, бывает исключительные ситуации, там, командир уже в ходе боя, тут уже не до вежливых просьб, тут уже действительно приказ, надо его выполнить, иначе вот все погибнут, или там пожар, наводнение, да, бывает исключение правил. Но чаще всего вот всегда нужна некоторая такая пауза. Хотел сотник, чтобы пришел к нему Господь как можно быстрее, там как-то помог, чтобы он вот побыстрее вмешался в ситуацию, безусловно. Но можно сказать, вот тут я тоже подчеркну, что у сотника была некоторая неторопливость. И неторопливость чаще всего у нас кажется, ой, это лень, затягивание. Нет. Неторопливость, как христианское, вот хорошее качество, это когда ты не действуешь на гребне страстей. Вот у тебя вскипело море страстей в душе, и оно сейчас захлестнет. И ты даже вот к хорошему стремишься, и лукавый подходит и говорит, давай, ты хочешь, у тебя хорошая цель, кому-то помочь, что-то хорошего добиться, давай я тебе помогу. Вот я те страсти буду кочегарить, и ты сейчас на гребне страстей вот все решишь. Скажешь, ну, лукавый, нет, все-таки я помню, что твоя задача меня только в пучину гиены огненной завлечь, поэтому я боюсь, что вот на гребне страстей, как я окажусь, по дороге, может, я цели и достигну, ну, поссорюсь, обижу, сам возгоржусь. Поэтому нет, вот ждешь, когда это утишится. Подождать, вот успокоиться. Нужно ли решать проблемы, которые вокруг нас возникают? Нужно. На работе нужно решить проблемы. В семье есть разногласия. Не надо ее замалчивать. Если ты будешь замалчивать, потом все это закончится распадом семьи. То есть всегда, везде проблемы нужно решать. То есть, ой, надо поднять проблемы перед начальником, он ругаться будет. Не, пусть дождемся, пока там трубу прорвет и все зимой замерзнет. Нет, надо все равно поднимать проблему. Но это надо делать в тот момент, когда вот ты чуть-чуть подождал, когда ты проявил смирение, что вот могут быть у человека другие задачи. Причем это важно имеет отношение, в том числе, когда применительно к своим собственным детям. Те кажется, я вот человек взрослый, а дети, они совсем ничего не понимают, я для них хочу добра, что это они быстро не исполнили. Но на самом деле вот то, что тебе кажется пустяк, но для твоего ребенка, вот для маленького ребенка, то, что он складывает 3 кубика, для него сейчас это самое важное дело жизни. Это вот строительство его жизни из этих кубиков идет. Да, поэтому действительно надо ему подойти, может, помочь, подождать 2 минутки, чтобы он доскладывал какую-то свою башенку. Это очень важно. Ты берешь и смиряешься даже перед своим ребенком, которого, да, ты хочешь, чтобы вот сейчас ему надо покормить. Ребенок там более старший, который тоже берет и от книжки не может оторваться. Или даже проблема подрастающего поколения в телефоне сидит. Но может он сейчас там и не играется, может он переписывается с кем-то из друзей. И ему важно вот это сообщение написать. Да, с педагогической точки зрения ему лучше в экран не смотреть. Но подожди, чуть-чуть смирись перед своим ребенком. Подожди секундочку. И тогда ты поступишь как сотник, и тебе тоже тогда Господь благословит, и твоя проблема с Божьей помощью обязательно разрешится.
2: Седмица на радио «Вера».
0: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахика Латвин. На этой неделе мы будем вспоминать святителя Иону Московского 28 июня. Это последний московский митрополит, после него начинается эпоха патриархов московских и всея Руси. Вот мне кажется, что мы не очень понимаем смысл великий вот этого перехода русской церкви к автокефалии. Мы как-то привыкли, что вот были патриархи, потом был синод, потом опять стали патриархи. А вот этот рубеж, когда Москва доросла до того состояния самосознания, что могла провозгласить себя Третьим Римом, и как империя с честь необходимым ставить главу своей поместной церкви выбором собора своих архиереев.
1: Конечно, в истории Древней Руси был уже случай, но он был исключительный, что вот тоже раз избрали, вроде умер греческий митрополит присланный. То есть пока там сквозь пороги, сквозь печенегов отправишь, придет, а кому-то управлять надо, толком епископов нету, церковь только строится. Но вот это, можно сказать, было исключение, которое лишь подтверждало правило, что да, вот то самое смирение, о котором говорили, пусть Византия по-прежнему была могучным государством, но Древняя Русь, как мы помним, была очень богатым, тоже могучным государством, и многократно успешные военные походы против Византии проводила. Тем не менее, вот со смирением ждали. Да, люди в духовных вопросах Византии точно более опытны. Есть уже традиция, монашеская традиция, которая может вырастить вот этих новых пастырей, архипастырей, которые будут проповедовать Слово Божие, пока еще потихонечку обращающимся русскому народу. Однако вот ситуация, которая уже сложилась в XV веке, она отличалась принципиально. Уже на тот момент мы видим, что Византия из центра мировой цивилизации, которым, безусловно, на момент крещения Руси она вот была в культурном плане, пусть даже, может, в военном плане чуть-чуть слабее была, но вот в культурном, в образовательном, да и в политическом действительно определяла судьбы мира. Тоже к этому моменту от Византии осталась только тень былого величия. Да, лебединые песни вот, палеологовской церковной архитектуры, палеологовское возрождение в иконописи, но при этом все равно уже даже сам Стольный град, Царьград, во многом живет за счет пожертвований, которые собирались на Константинопольскую церковь, и тоже вот, люди брали и из своих храмов что-то изымали, чтобы отправить, чтобы столица, город, в котором проходили Вселенские соборы, не был завоеван бусурманами.
0: Да, вот. Но в Москву-то постоянно они приезжали за пожертвованиями, и пожертвования эти получали.
1: Более того, это продолжали получать уже и даже после падения Византии. Но можно сказать, если после падения Византии это была поддержка, собственно, вот церковной деятельности, то вот в последние века до падения Византии это была поддержка ни много ни мало просто военного физического выживания в условиях окружающих врагов, которые, к слову сказать, были не только со стороны бусурманского Востока, но и христианский Запад католический особенно было получился, и, увы, и братские сербские, болгарские народы православные тоже много доставляли Византии проблем и тоже пользовались ее упадком и ослаблением. И на этом, кстати, фоне поведение русского государства отличалось значительно в лучшую сторону. Тут мы, конечно, видим ситуацию, что на что вот надеялись Византии. надеялись, знаете, такое вот выражение, оно еще в Ветхом Завете косвенно его можно увидеть, когда обличает пророк Исаия, говорит, зачем вы надеетесь на Египет? Ну, не поможет Египет, потому что вот во времена пророка Исаия говорили, сейчас Запад нам поможет, придет Египет, и нам не страшен Вавилон, нам не страшны все эти восточные царства, вот он нас защитит. И точно так же вот Византия вместо покаяния, вместо прекращения интриг, вместо прекращения междоусобиц, вместо вот этих гражданских войн, потому что вот предшествующая ситуация – это когда сами греки воюют между собой и завозят, кто печенегов там позовет, кто турок завезет в Европу, которые еще до туда не доплывали, еще там не появлялись сами, что вот вместо покаяния была вот тоже надежда, ой, сейчас там нам Запад поможет, надо только чуть-чуть поступиться. Поступиться православной верой, признать главенство Папы Римского. А, да, надо побороться в каких-то местах, да, надо обсудить, да, надо воспользоваться тем, что, несмотря на полный политический упадок, по сравнению с абсолютно темным и безграмотным Западом, где только вот впереди еще эпоха Возрождения, а, собственно, откуда там эпоха Возрождения-то и появилась, когда пал Константинополь, и хлынули из Византии ученые, когда университетские преподаватели, можно сказать, стали домашними репетиторами, просто вот на Западе, вот Возрождение произошло. Но на тот момент, да, с могущественным военным планом, но темным Западом пытались спорить. Пытались спорить, но по большому счету все равно все сводилось к одному. Да, что вот надо, хочешь получить военную поддержку, хочешь получить финансовую поддержку, то обязательно возьми и прими католические отклонения от православного вероучения, и католики тебя спасут от турецкого мусульманского завоевания. Как мы видим, не помогло. Потому что, по большому счету, уже Византия гибла в эпоху унии, и только вот последние, можно сказать, там вот годы, когда она ее чуть-чуть отрясли, и уже там в основном люди в своей массе от унии отошли, а православный патриарх так вообще появился только после завоевания Константинополя. И тут как раз мы подходим и к ситуации с нашей церковной историей, вот там сейчас в контексте современных событий, обсуждают, ой, почему это вот нельзя украинским ряженым раскольникам взять и получить какую-то там свою автокефалию, да? Ну, во-первых, у людей, у которых нет рукоположения апостольского преемства, вообще сложно говорить о том, чтобы автокефалию получить. Но вот а почему нельзя там, чтобы каноническая украинская православная церковь под давлением богоборческих властей тоже вот совсем от нее отречься, сказать, что это она не часть нас. Да, вот, ну, как мать от ребенка отрекается, или как в годы советских гонений, там от отца посадили в лагерь, отреклись от него, вот все, я отрекаюсь от отца, и вот авось выживешь, а авось и не выживешь, и тоже тебя в лагерь посадят. Почему нельзя? Вот ведь ваша же там русская церковь, она взяла и как-то стала избирать своих глав церкви без участия Константинопольского патриарха, что это за самочиние, что это там за гордость. На самом деле могут быть личные недостатки. У епископов, у патриархов, действительно, сам по себе сан, он не является залогом личной святости. Но, тем не менее, христианин подчиняется церковному начальству, как богоустановленному, во всех вопросах, за исключением вопроса сохранения чистоты веры. Как только на Константинопольской кафедре вместо православного патриарха появился католик, да, пусть уния, пусть богослужение совершается как византийского восточного обряда, то, естественно, уже православный христианин не может представителю другой конфессии подчиняться. Еще трагичная ситуация в том, что человек, который, можно сказать, самый яркий, самый талантливый его с той плеяды, и поэтому, собственно, его и направили, вот на русскую кафедру обычно, когда отправляли митрополита грека, то это давали самого незаурядного человека, вот в поздневизантийские годы, если в первые века, ну вот давали, кого не жалко, да, вот это дикое там северные края, то уже, конечно, когда Византия схлопывалась, то вот митрополит Исидор, который приехал на Русь, это очень образованный человек, очень талантливый, это замечательный оратор, это человек, который, ну, можно сказать, да, и с религиозным рвением, то есть не просто какой-то вот, ну, кабинетный там ученый и так далее, который может впечатлять, воодушевлять. Но оказалось, что он стал вот одним из самых рьяных просто деятелей унии, тех людей, которые были готовы из лучших побуждений, вот может спасти, взять там свой родной город, подчиниться западному влиянию. И пришел он, опять же, на Русь, как вестник не православного собора, а то есть получилось, что и в Константинополе патриарх, католик, И епископ, глава русской церкви, который уезжал как православный глава русской церкви, возвращается тоже, ну, можно сказать, почти что иноверцем. Именно поэтому в данном случае иногда вот ругают, как это государственная власть вмешивается в жизнь церкви. Ну вот восклицание, оно, если отбросить эмоциональную сторону, оно имеет разное значение. Вот когда Диоклетиан вмешивался в жизнь церкви, то в основном он убивал епископов, и доимирян, и православных воинов. А когда царь Константин вмешивался в жизнь церкви, то он, наоборот, созвал Первый Вселенский Собор, и вот между этими правителями всего немножко времени прошло, а какая разница? И мы видим, почитаем одного как святого, другого как величайшего гонителя. Точно так же и здесь, когда князь Василий берет и вмешивается со стороны государственной власти, чтобы защитить православную веру, чтобы дать возможность просто собраться русским епископам, потому что церковь соборная. Нет что-то вот, да, приехал один митрополит Исидор, отступивший от православия, но собирается собор русских епископов, они вот избирают святителя Иону. Святитель Иона, вот если бы, может, не было бы этих трагических событий, может быть, он и не стал бы потом ни главой церкви, не было бы автокефалии. Но пути Господни неисповедимы. И как раз в новых условиях, которые тогда еще только предстояли, когда уже не будет ни одного православного государства, за исключением России, безусловно, русской церкви была автокефалия нужна, и промысел Божий ее готовил. Но наша задача помнить, что она складывалась в тяжелых условиях. И, конечно, святитель Иона, образец смирения, человек, который никогда не стремился возглавить церковь, стать главой автокефальной церкви, который и даже, и по сути, и тогда считал свое положение как некоторое положение временным, что вот да, потом все устроится, может, в Константинополе и все станет как раньше. Но Господь вот смиренных возвышает и возвысил, и это действительно наш первый московский первосвятитель, глава первой нашей русской поместной церкви.
0: В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клерик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
2: «Седмица» на «Радио Вера». В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
3: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
2: Седмица на «Радио Вера».
0: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. На этой неделе мы будем вспоминать двух святителей, которых разделяет дистанция около 100 лет, но они как-то воспринимаются очень близко, мне кажется. Я говорю о святителе Феофане Затворнике, память его 29 июня, и о святителе Иоанне Максимовиче, архиепископе Шанхайском и Сан-Франциском, его память 2 июля. Вот, казалось бы, два таких разных человека в совершенно отличающиеся эпохи, служившие русской церкви. Но когда вспоминаешь одного, невольно память напоминает и о другом. Почему разные наши учителя веры в нашем сознании так сближаются?
1: Очень опасная ошибка, когда у человека что-то хорошо получается, и он чувствует, ну, я вот здесь молодец. И действительно, и даже славит Господа, спасибо Господи, у меня хорошо получилось. И более того, понимает, вот я благодаря таким изменениям, которые сделал в своей жизни, стал лучше, приблизиться ко Христу. Раньше я жил грешно, теперь жил безгрешно. Возможно, даже человек и опирался на чей-то там совет, совет духовника, совет человека святой жизни. А потом он берет и свой рецепт, вот как у тебя подруга пошла в поликлинику, получила рецепт, а потом тебе рецепт отдала, и ты взял эти капельки, уколчики себе поставил, и в итоге Господь тебя призвал раньше времени из этого бренного мира, потому что чужие лекарства тебя покалечили, а то и убили. Вот такая же ситуация, это когда ты берешь и вот у тебя к неизменному, находящемуся в центре мироздания Богу, свой путь приближения христианский. Но мы-то все люди разные, мы люди, которые находятся в разных ситуациях. И вот когда мы смотрим на таких антиподов по пути своего приближения ко Христу, как святитель Феофан и святитель Иоанн Максимович, то, безусловно, мы должны вспоминать, как и нам надо относиться к достижениям и слабостям других людей. Начинать надо, прежде всего, со своей семьи. Потому что вот даже твои дети, они на тебя чем-то похожи. Но они чем-то похожи и там, на твою супругу, твоего супруга, и тоже у них свои особенности характера. И поэтому даже то, что тебе кажется, да вот не, ребенок на меня похож, у меня вот так хорошо получалось, значит, у ребенка здесь выйдет, а здесь он не справится, поэтому не, вот это надо отступить, то это тоже такая вот гордость. Нет, возьми, ребенок другой человек, он иначе идет. Когда тебе удобно так молиться в семье, когда тебе удобно такой порядок в жизни семьи, и ты думаешь, да нет, это приближает меня к Богу, а подумай о жене твоему, о мужу твоему так удобно, может, совсем другие условия нужны. То есть и как раз вот об этом, чтобы не было таких противоречий в домашней церкви, в семье, в церковной общине, следует молиться этим замечательным святым. Напомню, что вот святитель Феофан, затворник, это человек, который живет в синодальную эпоху, в эпоху вот, ну, самого, можно сказать, мощного влияния церкви в истории человечества. Даже вот в эпоху там императора Юстиниана это не тот масштаб. Вот это могущественная Российская империя, в которой церковь в часть государственного аппарата со всеми своими минусами, но и со всеми плюсами. Идет миссия, там идут действительно строительство храмов, население растет, как его там вот, ну, при большевиках рассказывали сказки, как угнетали-угнетали, а просто вот люди не помещаются в храмах деревянных, разбирают их, строят большие каменные храмы, вот. То есть, ну, такая вот блеск и сияние церковной жизни, вот по количественным показателям прям вроде все, что есть, все, что нужно. И как раз для человека образованного, деятельного, как святитель Феофан, вот есть возможность. Бери, управляй епархией тоже, умножай приходы, объезжай, общайся там с людьми, вот будь таким пастырем, который и радуйся, что с каждым годом ты приезжаешь, а прихожан все больше, просто больше родилось еще людей, больше в храм пришли. То есть, вот радуйся. С другой стороны, мы смотрим, святитель Иоанн, наоборот, все крушится. Да, вот уже гонение. То, что, слава тебе, Господи, шла миссия в Китае, вот как раз в те имперские времена и в могущественное влияние Российской империи, это сейчас вот мы смотрим, да, вот как бы, ой, как от Китая мы зависим. А представить при царе-батюшке, чтобы зависеть от Китая как-то, или представить, что даже вот ту ситуацию, как в советские годы, что как-то на равных с Китаем о чем-то там спорить, да, конечно, невозможно это было представить. Где Российская империя, где вот, ну, там, Китай, да, там, и, в принципе, и по населению мы могли бы быть сейчас с Китаем одних размеров населения, но вот как-то иначе история сложилась. Так вот, бегут беженцы на восток вместе с армией законного правителя России, адмирала Колчака, вот после ее проигрыша по грехам нашего русского народа Господь посылает беды, и вот находятся изгнанники, да, есть вокруг храмы. Вот храмы строили их для кого? Строили их для китайцев, для ближних, для своих, а в итоге пригодились они самим себе. и церковная жизнь идет. И вот это тот человек, который до революции был, можно сказать, создан для спокойной епархиальной жизни, да, вот, ну, как бы, вот, управляй всей епархией, а тут тебе приходится постоянно быть в бегах. Сначала в Китае, потом надо на Филиппины эвакуироваться, потому что большевики к власти приходят уже и в Китае. Из Филиппин, да, вот куда там паства? Часть паствы в Австралию, часть паствы в Европу, часть в Соединенные Штаты Америки едет. Да, и вот везде их сопровождать. Нигде вот главу преклонить. Ведь, что удивительно, когда такой аскет, как святитель Иоанн, что он реально, ему негде было главу преклонить, у него келья была без кровати. Вот его согбенность – это добровольный выбор, потому что он спал, ну, просто вот голову на плечо опустив, да, вот поэтому, как бы, когда мы смотрим на его фотографии и видим вот этого согбенного старца, это просто потому, что он никогда не распрямлялся. Вот перед Богом он в своем смирении всегда преклонял главу, и даже ночью. Что вот у него точно так же не было места главы преклонить для того, чтобы спокойно где-то в одном месте остаться. Потому что все время со своей паствой он вынужден был по миру перемещаться из разных часовых пояса, континента и так далее. И он был с ними. Но вот когда мы видим святитель, он прежде всего это пастырь добрый, который вот заботится о своей пастве. Что было нужно, чего не хватало людям, наоборот, в XIX веке, в эпоху могущественной Российской империи? Хватало им деятельных архиереев, которые объезжали, которые говорили с купцами, утверждали строительство соборов, хватало. Нужна была какая-то поддержка заступничества перед властями, не нужно было. Власть вся на стороне церкви была. А что было нужно? А нужно было как раз наставление, как вот в этой суете не потерять христианство. И поэтому в этих условиях святитель Феофан, когда он бежит и закрывается в затворе, и живет вот этот восхитительный Вышинский монастырь, да, вот, а у него просто вот своя келья со своим храмом, и оттуда разбирает живые истории. Причем мы видим, что он не пытается сказать, нет, ты убеги от суеты, не оглядывайся, что в окружающем мире. Нет, он сопереживает, он смотрит, как наша армия, да, там идет, и он переживает за армию. Он смотрит, какие реформы там проводит, переживает за реформы. Но и для каждого обычного человека, для его беспокойства, для его писем, для его вопросов находит время. И поэтому можно сказать, вот такие полные антиподы, но в чем они похожи? Что при всех своих масштабных задачах, которые они вот решали, что всегда находилось время для любого простого, незначительного человека. Да, что вот как любого ребенка безграмотного, там, крестьянина, который вот тоже убежал, отступил в составе там армии куда-то на востоке, все равно его святитель Иоанн находит время, чтобы ему уделить свое время и внимание, и точно так же святитель Феофан, хоть и никого не видел рядом, но он отвечал не только на письма именитых богатых сановников, да, там, богатых купцов, каких-то благотворителей, но и на письма обычных людей. И тоже для них время было. Поэтому точно так же и тоже мы, дорогие братья и сестры, когда стараемся подражать святым и как-то взаимодействовать, помогать где-то, конечно, вот надо идти с людьми. И Господь говорит, тебя позвали пройти один стадий, пройди два, и это будет твоей помощью. Но когда мы смотрим в Евангелие, то Господь, помимо того, что с людьми где-то ходил, где-то Он брал и уходил в горы и молился там в уединении. А где-то Он не в полном уединении был, а только в кругу 12 апостолов. Или в 12, или еще 70 собирал. То есть вот в таком малом кругу. И это тоже некоторые моменты в своей жизни, которые тоже мы должны обязательно зафиксировать. Что в какой-то момент тебе надо идти с человеком ему помогать. Но чтобы не выгореть, где-то тебе надо затвориться либо совсем одному, либо в кругу там родных, близких, друзей, и тоже побыть, наполнить там свои силы, обдумать все, спокойно почитать, поразмышлять, чтобы потом уже выйти в этот окружающий мир и вот эти волнения их перенести. Конечно, вот святитель Феофан, затворник, несравнимо больше от него осталось письменного наследия. Поэтому мы, с одной стороны, можем с ним познакомиться куда лучше, чем со святителем Иоанном, потому что столько он написал за свою именно отшельническую жизнь. Но зато святитель Иоанн жил куда ближе к нашему времени, и есть до сих пор еще живы его современники. Да, вот я вспоминаю, как епископ Михаил, кто потом в Швейцарии служил в зарубежной церкви, как он приезжал к нам в университет и рассказывал, как он еще был ребенком и как он удивился святителю Иоанну, как вот святитель Иоанн ходил босиком, как у него ноги были теплые, что вот прям ребятки, мальчики подходили, трогали, там вот он на каталочке был, думали, что все, заболел, сейчас вот врачи местные думают, сейчас там вот от ангины, может, умрет человек. Не, а человек, вот чудеса при жизни просто творятся. И вот такие живые свидетельства, которые есть до сих пор, и много вот этих живых воспоминаний, которые благодаря уже там сети интернет, видеозаписям, они сохраняются, они помогают нам восполнить. Поэтому тоже, дорогие друзья, кому легче сосредоточиться, почитать, читайте святителя Феофана. Чувствуешь, что нет, вот на работе просидел перед экраном, столько всего читал, уже ничего в голову не лезет вот из такого. Но возьми просто воспоминания, послушай, найди о старце Иоанне. Все равно ты сможешь проявить свое почтение к этим изумительным святым, уделив им минутку своего внимания, а они помогут и свою жизнь выстроить так, чтобы служить Богу и людям и приближаться к спасению.
2: Седмица на радио «Вера».
0: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Рис-Положения в Леонове, священник Стахика Латвин. На этой же неделе мы будем вспоминать 4 июля преподобного Максима Грека. Это такой очень любимый святой с очень интересной иконой. Если верить историкам, у него вообще не было бороды. А изображается он с бородой до пояса, такой колечками завитый. Такой прямо удивительно запоминающийся образ иконописный. Но вообще удивительного в жизни этого человека было так много, что даже не знаешь, с чего начать. Потому что юность он вообще провел в Италии, поскольку, как я понимаю, это был как раз такой раж ученичества. Ужасно хотелось юноше обрести ученость, а ученость, естественно, искать можно было только в монастырях. И вот, оказавшись в результате перемещений по Италии во Флоренции, он попал в тот самый монастырь, в котором когда-то подвязался Савонарола. И вообще таинственная история, как он принял постриг в католическом монастыре, а потом вернулся в православие на Афоне. То есть на Афон он приехал, чтобы почитать книг побольше, а в результате вернулся в православие и принял постриг уже как православный. То есть в его жизни все напоминает какой-то сценарий приключенческого фильма.
1: Если мы посмотрим на житие Максима Грека, конечно, прежде всего, и это, дорогие друзья, без меня вы, думаю, все хорошо сможете вспомнить, это его уже жизнь в России. Ну, для нас мы всегда от себя, от любимых отсчитываем, поэтому вот самое важное, да, вот заключительный момент жизни Максима Грека. Но хотелось бы вспомнить вообще его детство. Что удивительно, но по большому счету, да, это все-таки, можно сказать, некоторая гипотеза, предложенная замечательным византинистом, британским русского происхождения, оболенским, то, что Максим Грек как раз это человек, который родился в Албании, да, что вот в знатной семье, то есть уже даже там не грек, не византиец, не итальянец, а албанец. Вот как-то нам даже не очень отождествляется, что такой великий просветитель, а на Руси он занимался именно просвещением, да, вот в прямом смысле слова, что он из такой вроде маленькой незначительной страны, у которой тогда и собственной государственности какой-то особой не было на протяжении многих веков. Да, это человек, безусловно, византийской культуры. Но вот как вот и сейчас ситуация непростая с греческими церквями, их несколько поместных церквей, что вот все завязано именно на такой греческий национализм, что вот могут, почему наши храмы московского патриархата заполняются за рубежом, а рядом может быть куда лучше условия, куда более красивый храм, и батюшка там еще из греческого бюджета получает зарплату, а у нас, поскольку церковь отделена от государства, никто ничего не получает, обучают, так достаточно сложно за рубежом священникам служить. Почему? Да потому что вот не служат просто на языке местного населения, там не служат на английском, а служат, ну, все вот, ну, на греческом. А вот я могу предположить, что и для пусть и людей греческой культуры, но некоторого уже албанского самоидентификации, что все-таки обратиться и к грекам, как к источникам такой вот духовной жизни, иногда были отрицательные примеры. И поэтому то, что отправился учиться не на Афон, а именно наоборот, в католическую Италию, в этом тоже нет ничего удивительного. На самом деле в эпоху Италии древней отправлялись в обратном направлении. Вот как на юге Италии издревле были древнегреческие колонии. Там многие философы, ученые были. Так и всегда тоже из Рима, когда Рим уже греческие регионы завоевал в единую свою Римскую империю, то отправлялись учиться на юг. Оттуда выписывали учителей. Но самые главные академии считалось, что они уже на территории все-таки за морем, вот на греческой территории, но самый ближайший кусочек Балканского полуострова к Италии – это как раз территория Албании. Это мы хорошо вспомним историю 20 века, Второй мировой войны, куда итальянцы вторглись? В Албанию, да, вот как раз. Потому что самый короткий морской путь, самый знаменитый, ну, можно сказать так, с натяжкой, итальянец, который учился в Албании, это император Август, потому что тоже вот он был отправлен для того, чтобы учиться там. Но уже к тому времени надо понимать, что Византия завоевана. Монастыри сохранили древние библиотеки, но нет богословской учености. Упадок богословского образования. А где все учителя? Куда все ученые делись? Так все же и бежали-то на Запад. Нет, кто-то бежал в Россию и тоже там потрудился. Но в основном все бежали где поближе. Вот по Средиземному морю, а не куда-то в холодные северные русские края. И поэтому, когда Максим, будущий Максим преподобный, бежал в Италию, он все-таки бежал не к католикам, он бежал к тем же самым православным учителям, которые были в любом европейском университете. Надо понимать, что если вот мы берем не эпоху схоластики, вот сколько ангелов на кончике иглы там может поместиться, а когда мы возьмем возрожденческие западноевропейские университеты, то они, гуманитарные дисциплины особенно, они там, да и физические, естественно, научные дисциплины, это все ты там найдешь обязательно преподавателя, который не обязательно был греком, но был из Византии, неважно, какой национальности он принадлежал. Кроме того, и выбор Савонаролы был не случайно, потому что Савонарола был противником Папы Римского. Да, его, конечно, заносило, помним, как он с искусством боролся, как он там, ну, такой, можно сказать, на грани иконоборств, что были некоторые вещи у Савонаролы, но, тем не менее, злоупотребления католические Савонарола обличал. Поэтому и то, что Максим Грек, придя к нему, вот он, да, вот тут есть вроде православные ученые, а вокруг духовенства, которое вот Папа Римского почитает, а это же еще эпоха, когда Папы Римские просто лично из себя представляли очень весьма специфические фигуры, которые могут вряд ли кого-то вдохновить на духовную жизнь. Да, что вот противопоставление Савонаролы Папе Римскому, это тоже могло его вдохновить. Но, тем не менее, когда ты строишь все только на простесте, много не построишь. И то, что когда человек берет и изучает богословские науки, теорию, но потом, как вот грамотный студент делает, он теоретические знания усвоил, а потом обязательно студенческая практика. И, конечно, когда мы посмотрим особенно на медицинское образование, без практики никакого врача не будет. А поскольку человеку, который занимается духовным врачеванием, вот Христос врач душ и телес, да, врачи лечат тело, уже богословы, они как раз болезнями души занимаются, то, конечно, вот можно сказать, на такую практику, на святую гору Афон Максим отправился, и Господь именно там ему и открылся вот в некоторой тишине. У нас очень любят противопоставлять. Что и каждый чаще всего противопоставляет, чтобы себя оправдать в чем-то. То есть говорят, о, ну вот кто ученые, кто разбирается в богословии, начитанные люди, говорят, о, эти люди безграмотные, суеверные, вот они такие христиане второго сорта. А с той стороны, наоборот, может быть такое. Ой, это вот эти все люди заумные, а духовности у них никакой нет, а вот у нас тут вот настоящая такая духовность. А на самом деле, что одна, что другая позиция, она неполноценная. Потому что Господь нам говорит в заповеди любви, говорит, возлюби Бога всем сердцем, душою и всей мыслью, всем помышлением. То есть ты должен любить Бога и действительно в искреннем сердечном стремлении, вот в опыте духовной жизни, который на горе Афон сохраняется. Но при этом для того, чтобы возлюбить его мыслью и помышлением, пусть это во вторую очередь, это идет уже после сердца и души, да, сердце и души мы начинаем, то тут уже нужен разумный подход. Даже то, что сегодня мы с вами общаемся, что-то новое узнаем из жизни святых, это то, что и нам позволяет немножко осмыслить свою духовную жизнь и сделать какие-то шаги. Это не теоретическое знание, это то богословие, которое практическая дисциплина, которая позволяет нам приблизиться к спасению души, задачу уподобления Богу. Поэтому Максим Грек, вот это как раз тот человек, которому следует помолиться, когда ты в чем-то просил. То есть слишком вот много в тех книжности, много знаний, а много ты вроде читаешь, слушаешь, а никак жизнь не меняется, не сходит с толку. Помолись Максиму Греку, тогда вслед за знаниями, вот за этим фундаментом, уже у тебя будет и духовная какая-то решимость. Если как-то вот думаешь, ой, нет, все достаточно, я и такой вот долго в храм хожу, десятилетиями, такой вот молитвенный, такой там, может, хозяйственный, зачем мне все это ваше богословие, то тоже надо ему помолиться, чтобы эта гордость отсеклась. И вот можно сказать, Максим Грек почему такую роль сыграл в истории русской церкви, ни много ни мало, хотя в основном он был просто в заключении, в ссылке в свои годы своего труда. Не смог он много плодотворно потрудиться, куда бы больше успел, если бы вот не трагические события окончательного периода его жизни. Но можно сказать, на русскую землю уже приехал сформировавшийся человек, который был готов служить Богу и ближнему. То есть человек, который настоящий равноапостольный проповеди, пусть и среди христианского народа, но непросвещенного мог послужить, и который уже, в отличие от многих других греков, которые приезжали, да, хоть он и прозван грек, мы уже сказали, что, возможно, не греком-то он, собственно, и был, но, тем не менее, которые возвышались над этим безграмотным вот вроде народом, да, помним и ситуация, какая была, священники не умели читать, и поэтому служили от ветра головы своей, я как примерно запомнили, батюшка перед ними служил. Много было тогда проблем в то время. Но Максим Грек, который при высоты своей учености смирился перед безграмотными, но духоносными афонскими старцами, он уже приехал на русскую землю не горделиво, а приехал для того, чтобы вот тоже не книжным простым людям послужить, и дать поделиться теми дарами, которые дал им Господь. Вот как Господь дает в притче о талантах, нельзя это закапывать, а надо нести и вкладывать это, и приобрести еще больше. Точно так же Максим Грек приехал. Конечно, можно вспоминать и окончательный период его жизни, который вот хорошо известен, который как раз в его житии описано, но тут главный вывод, я бы, дорогие друзья, просто вспомнил, не сдаваться. Все, что Господь нам дал, какие-то таланты, а смотришь на свою жизнь и думаешь, почему, Господи, вот здесь ты мне какую-то положил преграду, я сколько бы пользы здесь бы мог привести, почему, Господи, здесь ты мне не даешь как-то развернуться, я бы так послужил тебе. Все равно, вот надо тоже помолиться Максиму Греку, и когда тоже были у меня какие-то вот проблемы там, и не мог прийти и на радио пообщаться с вами, там, дорогие друзья, там, какие-то публикации сделать. Вот Максиму Греку помолишься, да, вдохновишься, а потом Господь все равно даст возможность, если посчитает необходимым, тебе и дальше благовествовать.
0: Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания. До новых встреч.
1: С Богом.
2: «Седмица» на радио «Вера».

0: по-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 27 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Глубоко спускаюсь в душу свою, чтобы посмотреть, кто рождается в ней и кто из нее исходит. Как пугает глубина души человеческой, невеста не невестная, когда человек решается заглянуть в нее. Сквозь свет и ад проникает взгляд мужественного, до белых, как молоко,

Хоров ангельских, что укрывают тебя, словно одеяние. В потрясении смотрел я на бесчисленные порождения души моей, которые в испуге разлетелись от меня, словно вороны спадали. А душа моя лежала, словно распутная девка с базара Вавилонского, забыв о женихе своем. В бессильном гневе начала оправдываться душа моя. По обычаю виноватого прежде обвинения оправдывалась, говоря: «Не рожаю ли я тебе сыновей? Не посылаю ли духов?» Я же в стыд облегся и сказал: «В том и есть погибель наша, что рожаешь ты мне сынов. Мне же сын нужен, и духов посылаешь, я же духов взыщу. Не сынов родила мне ты, а рабов и разбойников. Не духов посылала, а грязных жителей адских. Девой была дана ты мне под защиту, да приимешь во чреве от Духа Святого и сына мне родишь. Ты же несчастная не от Бога зачала, а от мира, и родила не Бога, родила мир. Зачем не дождалась ты Духа Божия в девственности своей, а приняла духов тьмы, которые в тебе размножились и поработили сердце мое? Создана ты быть храмом Божиим, превратилась же в корчму придорожную, где пируют разбойники. Зачем не родила ты сына мудрости, который и тебе дал бы свет и голос, но родила сынов зла, которые, добравшись до ума моего, и тебе отплатили тьмой и бессловесностью? Се какой плод родишь, таковым и питаешься, и все из тебя исходящее, приумноженное, к тебе возвратится. Душа моя, если бы ты знала, если б знала только красоту девы неневестной, чьим образом должна была ты быть во мне, как дивен и силен дух ее осеняющий, как прекрасен и величественен сын, рождающийся в ней. Поверь, кровью бы ты плакала, уродина моя, от того, что печать уродства своего и на тело мое ставишь. Отказалась бы ты от нечистых духов, душа моя, и прогнала бы их в стадо свиное, и выгнала бы из дома порождение свое, помоями свиными питающееся, и окадила бы дом ладаном благоуханнейшим, и осветила бы его свечами алтарными, и украсила бы его цветами и звездами. И ангелы, подобно белоснежным одеяниям, окружающие небесную госпожу свою, радостно навещали бы тебя, неся благовестие, от которого трепетала бы утроба твоя. Трепетала бы утроба твоя, словно горная роса утренняя, под нежными прикосновениями лучей солнечных. И возрадовалась бы ты, душа моя, среди блудных душ земных, и родила бы сына, который светом своим изгнал бы тени небытия из моего разума, и огнем своим попалил бы желания мирские в сердце, и всю жизнь мою освободил бы от власти духов злобы, и всю ее покрыл бы плащом силы и славы Духа Святого. Вместо гнева вижу слезы в очах твоих и радуюсь. Душа моя кающаяся, прислушиваюсь к молчанию твоему, в котором рождается бунт твой против себя самой. Покайся и возродись, душа. Покайся, пока есть еще время. Облекись скорее в девство. Скорее облекись, пока твоя временность запятнанная не стала запятнанной вечностью».

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Ни зверь и ни птица. По мотивам нигерийской народной сказки.
2: Давным-давно это было, когда в Африке еще не было людей, а обитали только птицы и звери. Дружно они жили, и не было у них поводов для ссор. Птицы заведовали деревьями и облаками, а звери всем, что на земле. Королем среди птиц был могучий орел, а царством зверей правил мудрый и справедливый лев. Однажды повелители устроили для птиц и зверей большой пир, чтобы отпраздновать годы мирного добрососедства. На поляне накрыли столы, которые ломились от разнообразной еды. Орел со львом устроились на скале и вели мирную беседу, подобающую королям, издали любуясь на своих подданных. После застолья звери и птицы устроили танцы, одни на берегу ручья, другие кружась под облаками. Звери первыми вернулись к столам и увидели, что в их отсутствие какое-то маленькое серое существо разорило весь пир. Посуда валялась разбитой, напитки разлиты, угощения погрызены и разбросаны. «Эй, ты кто такой?» – спросили незваного гостя звери. «Я летучая мышь», – ответило серое существо, не переставая жевать и орудовать на столе. «Перестань безобразничать! Лев живо научит тебя правильному поведению», – пригрозили маленькому нахалу. «Ваш повелитель для меня не указ», – сказала летучая мышь. «Ведь я птица. Смотрите, какие у меня крылья». Когда птицы вдоволь накружились в танцах и вернулись на поляну, звери набросились на них с упреками. «Мы устроили общий праздник, а вы над нами насмехаетесь. Посмотрите, что натворил подданный из вашего царства». «Мы такого не знаем», — на разные голоса зачирикали и обратились к серому существу. «Говори, кто ты, птица или зверь?» «Конечно, я зверь», — сказала летучая мышь, увидев разъяренную стаю. «Посмотрите, какие у меня острые зубы. Разве у птиц есть зубы?» Звери и птицы начали обвинять друг друга в коварстве и в неуважении к общему пиру. Дело почти дошло до драки. Пока все между собой ссорились, летучая мышь, никого не стесняясь, уплетала остатки угощения, да про себя посмеивалась. Услышав вдалеке шум, орел и лев отвлеклись от своей беседы и появились на поляне. «Остановитесь!» – рыкнул лев. «Мы столько лет верили друг другу и жили в мире. Неужели это серое хитроумное существо развяжет между нами войну? Разве вы не видите, летучая мышь готова назваться хоть зверем, хоть птицей, только ради своей выгоды?» – сказал орел. Помирились птицы и звери, а летучую мышь прогнали. С тех пор она вылетает из своей пещеры только по ночам, потому что никто не хочет с ней дружить и принимать в свою семью. Можно перехитрить одного, но нельзя перехитрить всех.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В кают-компании фрегата был необычный вечер. В уютной, но по-военному лаконичной обстановке собрались все офицеры, и все они внимательно слушали скромного старца в изношенной одежде, которого звали монахом Германом. «Чего вы, господа, более всего любите, и чего бы каждый из вас желал для своего счастья?» — спросил монах. «Одни хотели богатства, другие — власти, третьи — еще чего-то. Порой Господь Бог удивительным образом устраивает жизнь людей, а жизнь православных миссионеров Он устраивает вдвойне удивительно, отправляя их в неизведанные страны проповедовать Слово Божие, подчас в экстремальных условиях». Такую необычную жизнь провел преподобный старец Герман Аляскинский, родившийся в 1750-х годах в России. Будущий святой длительное время подвязался в Валаамском монастыре, и когда в 1793 году валаамским инокам предложили отправиться на неосвоенную Аляску проповедовать Слово Божие, монах Герман с радостью согласился. Много лет спустя старец Герман писал об Аляске. «Любезному нашему Отечеству Творец, будто новорожденного младенца, дать изволил край сей, который не имеет еще ни сил к каким-нибудь познаниям, ни смысла, требует не только покровительства, но по бессилию своему и слабости ради младенческого возраста самого поддержания. О себе же старец сказал: «Я нижайший слуга здешних народов и нянька». И действительно, для алеутов старец Герман стал заботливым родным отцом. Он крестил их и учил христианской жизни, утешал и лечил, а для алеутских сирот устроил училище. Современники сохранили воспоминания о многих чудесах старца. Так однажды на Еловом острове произошло наводнение. Испуганные жители пришли к старцу, и он начал молиться, вынеся икону Богородицы. Отец Герман сказал: «Не бойтесь, далее место, где стоит святая икона, не пойдет вода». Так и случилось. Вода не пошла дальше и схлынула. Сердце старца было открыто для всех. И для бедных алеутов, и для русских поселенцев, и для флотских офицеров. Старец Герман носил все время одну и ту же одежду. На ночь укрывался доской, которую называл одеялом. Также он отказался принять священный сан и остался простым монахом. Любопытно, что не только люди, но и животные чувствовали доброту старца. Так под его кельей жили горностаи, которых он кормил с руки. А однажды ученик старца как-то видел, как он кормит медведя. Скончался старец Герман в 1836 году. Когда это произошло, многие видели над местом его кончины светящийся столб. И теперь мы имеем великого заступника на небесах, которому Святая Церковь радостно поет: «Украшение изящное Святой Церкви во Америце, преподобне отче Германе Аляскинский, молися ко Господу, Спасу нашему, спастися душам нашим».

Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей.

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Куда направляетесь?
3: На гору Сион.
4: Гора Сион? Висконсин? За прерии Дишьен?
2: Это еще 60 миль по горам. И через Миссисипи. А что у вас там, Элвин?
3: Там живет мой брат.
4: Почему вы не сели на машину?
3: У меня нет прав.
4: А он не мог бы вас навестить?
3: У него был сердечный приступ.
2: Откуда вы едете?
3: Издалека.
1: Путь длиной без малого 400 километров из Айовы в штат Висконсин отправился на старой газонокосилке Элвин Стрейт. 73-летний старик, герой художественного фильма «Простая история». Фрагмент из него только что прозвучал. Картину в 1999 году снял знаменитый американский режиссер Дэвид Линч. Известный своими довольно мрачными психологическими триллерами и сложными запутанными сюжетами, на этот раз Линч открылся перед зрителями с неожиданной стороны. Представляя ленту на Каннском фестивале, режиссер заметил, что фильм «Простая история» сильно отличается от всего, что он делал прежде. И действительно, у Дэвида Линча получилось очень простое, трогательное, по-настоящему доброе и светлое кино, которое многие считают одним из лучших в его фильмографии. Итак, Элвин Стрейт едет на газонокосилке к своему родному брату. Скорость необычного транспортного средства – 8 км в час. Чуть быстрее, чем пешком. Должно случиться что-то очень серьезное, чтобы старый человек отправился в такое непростое путешествие. Так оно и есть. Элвин получает известие о том, что у его родного брата Лайла случился инфаркт. И хотя сам Стрейт тоже не может похвастаться здоровьем, он решает во что бы то ни стало увидеться с родственником. Эта история не выдумана. Она действительно произошла в 1994 году в Америке. О ней много писали в газетах. Одну из статей прочла ассистентка Дэвида Линча Мэрис Уинни и поняла, что перед ней фактически готовый сценарий. Она собрала подробный документальный материал, а затем поделилась своими мыслями с режиссером. Линч глубоко проникся трогательной историей Элвина Стрейта. Так на свет появилась, пожалуй, самая необычная роуд-муви, то есть фильм-путешествие. Это картина о неспешном и мягком движении в жестком и стремительном мире, о доброте незнакомцев, о крепости семейных уз. Так описывал режиссер свой фильм. Семья действительно становится центром неторопливого киноповествования. Без нажима и нравоучений. На протяжении всего фильма режиссер говорит нам о ее важности через второстепенных героев, с которыми Элвин знакомится во время своей поездки. И, конечно, через самого Стрейта. В его собственной семье все очень непросто. С братом, к которому Элвин едет на газонокосилке за сотни миль, он уже очень давно не только не виделся, но и не разговаривал. Свою историю старик в двух словах рассказывает священнику, которого встречает на пути.
2: Ну и что же произошло между вами?
3: Старая библейская история. Каин и Авель. Злоба. Тщеславие. Мы с братом не общаемся уже 10 лет. В чем бы ни были причины нашей с Лайлом ссоры, это уже не важно. Я хочу примирения.
1: Фильмом о любви назвали критики картину Дэвида Линча «Простая история». Многие из них отмечали интересную взаимосвязь. Предыдущей работой режиссера была картина под названием «Шоссе в никуда». И вот спустя несколько лет он, похоже, все-таки нашел дорогу. Шоссе посреди бескрайних полей ведет героя к раскаянию и искуплению. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В культурном наследии разных народов важное место занимают так называемые сезонные произведения. Обычно это песни, приуроченные к посеву или, наоборот, сбору урожая. В Библии есть текст, написанный для поддержания доброго настроя людей в дни сельскохозяйственных работ. Это Псалом 8, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли».
3: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!
2: Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле!
1: Псалом 8 – одно из ранних произведений царя пророка Давида. Составлено было произведение в дни сбора винограда, о чем свидетельствует надписание, то есть аннотация ко псалму, сохранившаяся в еврейском варианте Ветхого Завета. Видимо, юный еще Давид помогал отцу и другим родственникам в сборе урожая, вдохновился общим трудом, вкусом созревших плодов и решил прославить Бога, написав произведение, которое впоследствии стали исполнять и во время богослужения, и во время полевых работ. Начинается псалом с прославления Господа. Давид восхищается миром, который Бог создал. Он пишет: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Давид поэтично описывает неразборчивую речь и чистый смех маленьких детей как гимн, обращенный к Богу. Эти слова кажутся пророческими, их вспомнят, когда Христос войдет торжественно в Иерусалим, и его там будут встречать в том числе радостные дети. А недруги Христовы вынужденно замолкнут, не имея возможности сопротивляться чистому детскому восторгу. Давид восхищается творением Божиим. Он описывает Господа как заботливого художника, бережного скульптора, создающего изящные, радующие глаз вещи. Читаем в псалме: «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» Тут можно представить себе, как утомленный сбором винограда юный Давид лежит под ночным небом, созерцает красоту Божьего мира и задается вопросом, какое место он, юный пастух, занимает во всем этом удивительном великолепии. И Давид с дерзновением предполагает, и он сам, и любой другой человек для Бога ценнее всех звезд вместе взятых, потому что только люди имеют в себе образ Божий, явственный, но в то же время таинственный по природе своей отпечаток руки Творца на каждом из нас. И будущий царь с восхищением, но уверенно говорит о величии человека, находящегося по природе своей к Богу даже ближе ангелов. Читаем в псалме: «Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Давида охватывает восторг, и он прославляет величие Божие благодаря Творца за возможность быть сопричастным этому поразительному великолепию, созданного Господом мира. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В прошлом году Ольга увидела фотографию годовалой девочки на сайте детского дома. Женщина подумала, что такой красивый и жизнерадостный ребенок не будет долго оставаться один. Но время шло, а семья для Миланы, так звали девочку, так и не находилась. Ольга позвонила в детский дом, чтобы больше узнать о ребенке. В ответ она услышала, что у Миланы спинальная мышечная атрофия. После таких слов предыдущие претенденты на родительство пропадали. Но Ольга стала изучать диагноз, консультироваться со специалистами и обсуждать историю Миланы с мужем. В семье Ольги и Александра 11 детей. Вместе они любят собираться за общим столом, обсуждать житейские дела, отмечать праздники. Дети Ольги и Александра поддержали решение родителей взять Милану в семью. Несмотря на предупреждение врачей о том, что Милана не сидит и не стоит, и вряд ли сможет ходить, а еще ест только жидкую пищу, Ольга с мужем решили бороться с диагнозом. Спустя год жизни в приемной семье Милана изменилась. Она научилась сидеть и переворачиваться, передвигаться на инвалидной коляске. Девочка знает по именам родителей, братьев и сестер и учится говорить первые слова. Милана очень хочет начать ходить, но болезнь ослабляет мышцы ребенка. Девочке нужна полноценная реабилитация. Она укрепит ее тело и приблизит к самостоятельным шагам. Поддерживает Милану фонд «Люди-маяки». Он помогает детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, организует лечение, реабилитацию, закупает необходимые препараты. Чтобы поддержать Милану, переходите на сайт фонда «Люди-маяки» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся в поездки по Подмосковью. Мы с вами путешествуем по замечательным городам, усадьбам, монастырям, храмам. Посещаем святыни, всемирно известные памятники истории и культуры. Открываем забытые или малоисследованные, но тем не менее очень интересные заповедные уголки нашей подмосковной земли. Сегодня мы едем в Малаховку. Это интересное место, многие его знают как дачное место. Недалеко от Москвы, чтобы туда добраться на поезде, мы садимся в электричку на Казанском вокзале и едем до станции Малаховка. Главное посмотреть расписание, чтобы поезд шел именно через Малаховку, потому что казанское направление, оно раздваивается после станции Люберцы. Так вот, мы с вами доезжаем до Малаховки, выходим из электрички, с первого вагона, и переходим по подземному переходу налево. Если мы едем в Малаховку на автомобиле, то мы должны по Новорязанскому шоссе через Люберцы проехать до указателя Егорьевское шоссе. На Егорьевское шоссе налево мы поворачиваем и доезжаем до указателя Малаховка. Поворачиваем направо и через некоторое время оказываемся возле станции Малаховка. Сегодня вместе с нами в Малаховку приехал Михаил Хрущев, историк, краевед. Михаил, здравствуй.
2: Здравствуй, Алексей.
1: Сразу передаю тебе слово.
2: Итак, мы с вами оказались в Малаховке. Малаховка у всех на слуху, поскольку часто снимается в кино или упоминается, так в «Джентльменах удачи» упоминается поселок Малаховка. Действительно, дачное место, популярнейшее. Как оно появилось? Если мы с вами взглянем на карты Московской губернии середины 19 века, то мы именно название Малаховка в таком именно виде не встретим. С другой стороны, на реке Македонка, которая протекает через Малаховку, мы увидим сукновальню Малахова, которая располагается недалеко от современного Малаховского озера. И здесь, если верить карте середины 19 века, леса, какие-то тропиночки, рядом есть уже вполне себе населенные пункты Краскова, Коренова, современное Коренево. Но вот именно Малаховки как населенного пункта нет.
1: Ну, я знаю, что еще в XIV веке, в завещании Ивана Калиты, среди прочих земель, которые он усваивает своему сыну, передает, там встречается село Малаховское, которое как-то можно соотнести с Малаховкой, ну, просто географически, видимо, среди прочих сел, оно находится именно в этом,
2: да,
1: месте.
2: Да, упоминается и Малаховская пустошь, и Малаховский хутор, но современная история Малаховки начинается только во второй половине XIX века. В 1862 году была проложена железная дорога от Москвы и до Колумны. Потом она была продлена до Рязани и далее. И на этой железной дороге стали появляться станции. Не весь современный набор станций был, то есть станции стояли существенно реже, но главное, что к 1880 году стало понятно, что станций нужно больше, и появилась станция Малаховка, 27-я верста от Москвы. После появления станции Малаховка в 1880 году в ее окрестностях стали появляться первые жители. И это были как богатые дачники из Москвы, которые здесь арендовали дачи, построенные застройщиками, так и работники железной дороги. Причем интересно, что работники Московско-Рязанской железной дороги получали вспомоществование от руководства. Например, дополнительные поезда были пущены, которые возили стройматериалы для постройки домов. И во второй половине 19 века появляется современная, более-менее нам знакомая Малаховка. Кому принадлежали эти земли? Та страна, на которой мы с вами сейчас находимся, к северу от железной дороги, она так называется, северная сторона Малаховки.
1: Это историческая часть ее, да?
2: Они обе исторические. Обе стороны, исторические поселки, просто с разными хозяевами. Северная сторона принадлежала Соколовым. Представитель этой семьи Сергей Соколов, или Кречет, знаменитый поэт-символист, в дальнейшем там идеолог белого движения, на своей земле запланировал постройку большого дачного поселка с заранее составленным планом. Там были прямые пересекающиеся улицы. Рекомендовалось некоторое количество проектов домов для застройки. И к началу 20 века эта страна северная стала таким очень популярным и респектабельным дачным местом. Настолько развитым, что в начале 20 века здесь даже была пущена конка. То есть конно-железная дорога.
1: То есть фактически Малаховка, одна из первых там в Московской губернии, приобрела прототип трамвая. Еще в Москве, а в Москве уже была конка, но еще не было трамвая. Вот конка появляется в Малаховке.
2: В Москве как раз только-только несколько лет, как появляется электрический трамвай с 1899 года, а Малаховка уже обзаводится собственным транспортом. От станции, от современного выхода, который ближе к Москве, тот, который последний вагон от города, эта конка шла через территорию современного парка, проходила и выходила на современную Советскую улицу. Тогда эта улица носила название Петропавловская. Общая протяженность путей была около 3 верст, то есть больше 3 километров. За проезд полного маршрута брали 5 копеек. Конка ходила только в теплое время года, собственно, в дачный сезон, ну, примерно с начала мая до конца сентября. И сохранились старые фотографии с этой конкой. К сожалению, во время уже то ли Первой мировой войны, то ли уже в революционные годы, тут сложно сказать, конка была разобрана. Однако некоторые жители Малаховки хранят дома участки рельс.
1: Проложенных или просто выкованных?
2: Фрагменты рельс. Вот я лично видел в одном доме как раз от конки Малаховки.
1: Они капусту, что ли, в бочках прижимают?
2: Нет, просто на память железяка полезная вещь. О том, как был устроен поселок, несколько слов. Соколов достаточно серьезно подошел к строительству поселка. Сразу скажем, что район Малаховки славен сосновыми лесами, и до сих пор множество вековых сосен тут растет. Поэтому по его предложению на арендуемых участках нельзя было срубать большую часть сосен и не рекомендовалось строить больших зданий. И получалось, что лесной массив в основном сохранялся, несмотря на то, что было много зданий. Запрещалось арендаторам строить какие-либо там промышленные предприятия. В общем, достаточно серьезно все было продумано.
1: Чтобы респектабельные люди, их отдыху ничего не мешало.
2: Да, чтобы было тихо, спокойно, чистый воздух для развлечения жителей Малаховки. Был открыт парк, и он, собственно, на этом же месте находится сейчас.
1: Театр прямо, только не сохранился.
2: Да, прямо недалеко от станции. Вот если мы от станции пройдем по театральному проезду прямо, то мы придем на такую площадь, и там деревянные такие ворота с колоннами, и можно, кстати, посмотреть, там с левой стороны большой плакат с фотографиями дореволюционного театра. В 1903 году здесь был построен первый деревянный театр, который просуществовал недолго, 7 лет, к сожалению, он сгорел. А потом уже в 1911 году архитектор Даукша воздвиг здесь новый такой в духе деревянный модерновый театр в неоклассическом стиле. И этот театр простоял до 1999 года. К сожалению, он сгорел. Как был деревянным, и сейчас до сих пор обсуждается возможность восстановления этого театра.
1: Там даже висела когда-то табличка такая на входе в парк «Верим театру быть».
2: Да, ну и плакаты с театром до сих пор по Малаховке можно увидеть, один из символов поселка. В этом театре ежегодно проводились празднества общемалаховские, здесь постановки делали, здесь достаточно серьезные актеры играли. В 1915 году в театре начала свою карьеру Фаина Георгиевна Раневская. Здесь она впервые выступила перед публикой. Много достаточно упоминаний Малаховского театра можно найти и в дневниках. Например, в начале 10-х годов антрепренером, который организовывал представление в Малаховском театре, был Николай Францевич Ленин. И, читая как-то дневники недавно, я все удивлялся, что это Ленин в Малаховке, а потом оказалось, что, ну, собственно, это антрепренер, про которого потом уже в 24-м году сложили в Амхате такой анекдот, что Станиславский сообщает Немировичу Данченко: вы слышали, Ленин умер? Да нет, не наш типун вам на язык, а тот, который в Кремле.
0: Поездки по Подмосковью.
1: Я напомню, что наш сегодняшний экскурсовод Михаил Хрущев, историк, краевед. А еще я знаю, что на стене Малаховского театра расписался Шаляпин в свое время. У них был спор в 1910 году, когда начали восстанавливать театр после первого пожара. Он выставил ведро шампанского на спор плотникам, что они не успеют к открытию сезона театр отстроить. Но они обиделись, пари выиграли, он им шампанское поставил и где-то расписался на стене театра. Но где, ну как где, все сгорело.
2: Да, к сожалению, проверить это будет сложно. Если мы от театра, бывшего театра, пройдем немножечко вперед и повернем направо, но мы окажемся на Советской улице. По этой улице, собственно, ходил Малаховский трамвай, и сейчас на улице есть два очень интересных памятника. Во-первых, это церковь Петра и Павла в Малаховке, деревянная, построена в 1903 году. До сих пор...
1: Щусева, если не ошибаюсь.
2: Это вопрос. То есть ни одного документа, который подтверждал, что Щусев планировал строительство церкви, что он составил этот проект, нету, но, тем не менее, такое мнение бытует среди любителей старины. Сама церковь на данный момент действует с начала 90-х годов. В 1934 году она была закрыта, и в ней располагалась спичечно-мебельная артель. Вот что-то значит в этом слове спичечная, не знаю, но мебель там действительно делали.
1: Ну, деревянные, там, наверное, из остатков мебели и спички тоже.
2: Да.
1: И... Скажи, пожалуйста, она сохранилась в том виде, в котором она была построена, или в советское время от нее она все-таки деревянная, от нее что-то отламывали?
2: В советское время было сломано завершение шатровое, была сломана колокольня. Соответственно, был такой большой сруб, на котором только там элементы на личников указывали на старое назначение
1: на
2: этого здания.
1: На мебели спички.
2: Да. Северная сторона очень интересная, но бесконечно здесь гулять. Можно здесь гулять очень долго. Ну, скажу сразу, что еще одна страница малаховской истории интересная. То, что в Малаховке как-то очень любили селиться чекисты. И в Малаховке располагались секретные чекистские дачи, на которых то Мария Спиридонова жила под надзором, то летом отдыхал Рамон Меркадер и так далее. Вернемся к станции, перейдем на другую сторону, буквально несколько минут тут надо посмотреть несколько памятников. От станции можно пройти к культурному центру «Союз» и от него свернуть на Комсомольскую улицу. Здесь располагается здание школы номер 48. Обычная подмосковная школа, но привлекает внимание такой необычный модерновый облик этого здания. Это первая в Московской области совместная гимназия, где учились и мальчики, и девочки. Была она построена тоже архитектором Даукшей для жителей Малаховки юных, которые хотели учиться. До постройки гимназии единственное место, где они могли учиться, была маленькая церковно-приходская школа, но население поселка очень быстро росло. Места в церковно-приходской школе было немного. Была построена эта школа модерновая. Она стоит над оврагом. Ее так в народе и называют школу над оврагом. И еще мы немножечко пройдемся до Малаховского озера на Шоссейной улице. Можно по Шоссейной улице пройти. Здесь находится территория Московской академии физической культуры. Территория, которую занимает эта академия, это бывшая усадьба Телешовых. Тех самых Телешовых, хозяев дома на углу Покровского бульвара и Подколокольного переулка. В этой усадьбе, кстати, тоже выступал Шаляпин. Здесь бывали многие писатели, участники телешовских сред и так далее. И отсюда мы можем видеть, собственно, Малаховское озеро. В Малаховке две мечты – это очистить озеро и восстановить театр. Вернемся к станции, и прежде чем сесть в электричку, посмотрим на северной стороне железной дороги. Возвышается такое необычное гранитное здание. Это Малаховская синагога. И тут еще один интересный сюжет малаховской истории. С конца 19 века Малаховка стала местом проживания достаточно большой еврейской общины. И здесь существовала и синагога, и в советское время были подпольные религиозные школы, которые очень интересная история. Они проводили там детские образовательные игры в лесу недалеко. И интересно, если уж мы такой вот еврейский сюжет рассмотрим, в некоторое время в Малаховке жил Марк Шагал. Он преподавал здесь в еврейском детском доме, который после революционное время действовал на территории поселка. То есть мы видим, что Малаховка – это место респектабельного купеческого отдыха, это и место таких чекистских историй, и место проживания многих знаменитых людей, и, кроме того, еще и такое многонациональное место, многонациональный поселок.
1: Спасибо, Михаил. Михаил Хрущев, историк, краевед. Мы посмотрели сегодня Малаховку и будем рады видеть вас на наших новых экскурсиях, новых поездках по Подмосковью. Я Алексей Пичугин. Всего доброго. Будьте здоровы.
2: До свидания.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: Мы же в это самое время приехали на ночевку в деревню Красный Яр в 12 верстах от Симбирска и в 10 от переправы через Волгу. Мы должны были поспеть на перевоз на солнечном восходе, чтобы переправиться через реку в тихое время, потому что каждый день, как только солнышко обогреет, разыгрывался сильный ветер. Проснувшись рано поутру, я увидел, что наша карета отпряжена и стоит на отлогом песчаном берегу. Солнышко только что взошло, было очень прохладно, и даже в

0: карете пахло какой-то особенной свежей сыростью, которая чувствуется только на песчаных берегах больших рек. Это совсем не то, что сырость у прудов или болот, всегда имеющая неприятный запах. Двухверстная быстро текущая ширина Волги поразила меня, и я с ужасом смотрел на это пространство, которое надобно нам переплыть. Нас одели потеплее и посадили на опрокинутую лодку. По берегам тянулись, как узоры, следы сбежавших волн, и можно было видеть, как хлестали и куда доставали они во время бури. Это были гладкие окраины из крупного песка и мелкой гальки. Стаи мартышек с криком вились над водой, падая иногда на нее и ныряя, чтобы поймать какую-нибудь рыбку. Симбирск с своими церквами и каменным губернаторским домом на высокой горе, покрытый сплошными плодовитыми садами, представлял великолепный вид. Но я мало обращал на него внимания, около меня кипела шумная суматоха. На перевозе ночевало много народу, и уже одна большая завозня, битком набитая лошадьми и телегами, с приподнятыми передками и торчащими вверх оглоблями, чернелась на середине Волги, а другая торопливо грузилась, чтобы воспользоваться благополучным временем. Перевозчиков из деревни-часовни, лежащей на берегу, набежало множество, предлагая нам свои услуги. У них был какой-то староста, который говорил моему отцу, чтобы он не всем верил, и что многие из них вовсе не перевозчики, и чтобы мы положились во всем на него. Нагрузилась до последней возможности и другая завозня. Отвязали причалы, оттолкнулись от пристани и тихо пошли на шестах вверх по реке, держась около берега. Подвели третью завозню, самую лучшую и прочную, как уверяли. Поставили нашу карету, кибитку и всех 9 лошадей. Не привыкшие к подобным переправам, добрые наши кони храпели и фыркали. Привязать их к карете или перекладинам, которыми с двух сторон загораживали завозню, было невозможно. И каждую пару держали за поводья наши кучера и люди. С нами остались только Евсеич да Параша. Никому из посторонних не позволили грузиться. И вот тронулась и наша завозня, и тихо пошла вверх, также на шестах. «Взбодись выше, молодцы!» — кричал с берега староста. «Надо убить прямо на перевоз!» Неравнодушно смотрел я на эту картину и со страхом замечал, что ветерок, который сначала едва тянул с восхода, становился сильнее, и что поверхность Волги беспрестанно меняла свой цвет, то темнело, то светлело, и крупная рябь бесконечными полосами бороздила ее мутную воду. Проворно подали большую косную лодку. Шестеро гребцов сели в весла, сам староста или хозяин стал у кормового весла. Нас подхватили под руки, перевели и перенесли в это легкое судно. Мы расселись по лавочкам на самой его середине, оттолкнулись, и лодка, скользнув по воде, тихо поплыла, сначала также вверх. Но, проплыв сажен 100, хозяин громко сказал: «Шапки долой! Призывай Бога на помощь!» Все, и он сам, сняли шапки и перекрестились. Лодка на минуту приостановилась. «С Богом! Наперебой! Работай, молодцы!» — проговорил кормщик, налегший обеими руками и всем телом на рукоятку тяжелого кормового весла, опустя ее до самого дна кормы и таким образом подняв нижний конец. Он перекинул весло на другую сторону и повернул нос лодки поперек Волги. Гребцы дружно легли в весла, и мы быстро понеслись. Страх давно уже овладевал мною, но я боролся с ним и скрывал, сколько мог. Когда же берег стал уходить из глаз моих, когда мы попали на стрежень реки, и страшная громада воды, вертящейся кругами, стремительно текущей с непреодолимою силою, обхватила со всех сторон и понесла вниз, как щепку, нашу косную лодочку, я не мог долее выдерживать, закричал, заплакал и спрятал свое лицо на груди матери. Глядя на меня, заплакала и сестрица. Отец смеялся, называя меня трусишкой, а мать, которая и в бурю не боялась воды, сердилась и доказывала мне, что нет ни малейшей причины бояться. Пролежав несколько времени с закрытыми глазами и понимая, что это стыдно, я стал понемногу открывать глаза и с радостью заметил, что гора с Симбирском приближалась к нам. Сестрица уже успокоилась и весело болтала. Страх мой начал проходить. Подплывая же к берегу, я развеселился, что всегда со мной бывало после какого-нибудь страха. Мы вышли на крутой берег и сели на толстые бревна, каких там много лежало. Завозня с нашей каретой плыла еще посередине Волги. Махание веслами казалось издали ребячьей игрушкой, и, по-видимому, нисколько завозни к нам не приближало. Ветер усиливался, карета парусила, и все утверждали, что наших порядочно снесет вниз. Около нас по крутому скату были построены лубочные лавочки, в которых продавали калачи, пряники, квас и великое множество яблок. Мать, которая очень их любила, пошла сама покупать, но нашла, что яблоки продавались не совсем спелые, и сказала, что это все падаль. Кое-как, однако, нашла нас десяток спелых и, выбрав одно яблоко, очень сладкое, разрезала его, очистила и дала нам с сестрицей по половинке. Я вообще мало едал сырых плодов, и яблоко показалось мне очень вкусным. В ожидании завозни отец мой, особенно любивший рыбу, поехал на рыбачьей лодке к прорезям и привез целую связку нанизанных на лычко стерлядей, чтобы в Симбирске сварить из них уху. Я и не думал проситься с отцом, меня бы, конечно, не пустили, да я и сам боялся маленькой лодочки, но зато я с большим удовольствием рассмотрел стерлядок. Живых мне еще не удавалось видеть, и я выпросил позволение подержать их, по крайней мере, в руках. В ближайшей церкви раздался благовест и колокольный звон, которого я давно не слыхал и как-то даже мало замечал в Уфе, поразил мое ухо и очень приятно отозвался у меня в душе. Наконец и наша завозня с каретой и лошадьми, которую точно несколько снесло, причалила к пристани. Экипажи выгрузили и стали запрягать лошадей. Отец расплатился за перевоз, и мы пошли пешком на гору. Симбирская гора, или лучше сказать, подъем на Симбирскую гору, высокую, крутую и косогористую, был тогда таким тяжелым делом, что даже в сухое время считали его более затруднительным, чем самую переправу через Волгу. Во время же грязи для тяжелого экипажа это было препятствие, к преодолению которого требовались неимоверные усилия. Это был подвиг, даже небезопасный. По счастью, погода стояла сухая. Когда мы взошли на первый взлобок горы, карета догнала нас. Чтобы остановиться как-нибудь на косогоре и дать вздохнуть лошадям, надобно было подтормозить оба колеса и подложить под них камни или поленья, которыми мы запаслись. Без того карета стала бы катиться назад. Потом все взошли пешком же на другую крутизну, на которой также кое-как остановили карету. Мать устала и не могла более идти, и потому со мной и с моей сестрицей села в экипаж, а все прочие пошли пешком. Крепкие и сильные наши лошади были все в мыле и так тяжело дышали, что мне жалко было на них смотреть. Таким образом, останавливаясь несколько раз на каждом удобном месте, поднялись мы благополучно на эту Исполинскую гору. У бабушки Прасковьи Ивановны был свой дом в Симбирске, в который она, однако, никогда не въезжала. Мы остановились в нем. Дом был по-тогдашнему прекрасный, хорошо убран и увешан картинами, до которых покойный Михаил Максимович, как видно, был большой охотник. Если бы я не видел Никольского, то и этот дом показался бы мне богатым и роскошным. Но после Никольского дворца я нашел его не стоящим внимания. Отец с матерью ни с кем в Симбирске не виделись. Выкормили только лошадей, да поели стерляжьи ухи, которая показалась мне лучше, чем в Никольском, потому что той я почти не ел, да и вкуса ее не заметил. До того ли мне было? Часа в два мы выехали из Симбирска в Чурасово, и на другой день около полдён туда приехали. Прасковья Ивановна давно ожидала нас и чрезвычайно нам обрадовалась. Особенно она ласкала мою мать и говорила ей: «Я знаю, Софья Николаевна, что если б не ты, то Алексей не собрался бы подняться из Багрова в деловую пору. Да чай и Арина Васильевна не пускала. Ну, теперь покажу я тебе свой сад во всей его красоте. Яблоки только что поспели, а иные еще поспевают. Как нарочно, урожай отличный. Посмотрю я, какая ты охотница до яблок». Мать с искренней радостью обнимала приветливую хозяйку и говорила, что если бы от нее зависело, то она не выехала бы из Чурасова. Александра Ивановна Ковригина также очень обрадовалась нам и сейчас послала сказать Миницким, что мы приехали. Гостей на этот раз никого не было, но скоро ожидали многих. Прасковья Ивановна, не дав нам опомниться и отдохнуть после дороги, сейчас повела в свой сад. В самом деле, сад был великолепен. Яблони в бесчисленном количестве, обремененные всеми возможными породами спелых и поспевающих яблок, блиставших яркими красками, гнулись под их тяжестью. Под многие ветви были подставлены подпорки, а некоторые были привязаны к стволу дерева, без чего они бы сломились от множества плодов. Сильные родники били из горы по всему скату и падали по уступам натуральными каскадами, журчали, пенились и потом текли прозрачными красивыми ручейками, освежая воздух и оживляя местность. Прасковья Ивановна была неутомимый ходок. Она водила нас до самого обеда то к любимым родникам, то любимым яблоням, с которых сама снимала какую-то длинную рогульку, лучшие спелые яблоки, и почивала нас. Мать в самом деле была большая охотница до яблок и ела их так много, что хозяйка, наконец, перестала почивать, говоря: «Ты этак, пожалуй, обедать не станешь». Старый буфетчик Иванушка уже два раза приходил с докладом, что кушанье простынет. Мы не исходили и половины сада, но должны были воротиться. Мы прямо прошли в столовую и сели за обед. В первый раз случилось, что и нас с сестрицей в Чурасове посадили за один стол с большими. С этих пор мы уже всегда обедали вместе, чем мать была особенно довольна. Прасковья Ивановна была так весела, так разговорчива, проста и пряма в своих речах, так добродушно смеялась, так ласково на нас смотрела, что я полюбил ее гораздо больше прежнего. Она показалась мне совсем другой женщиной, как будто я ее в первый раз увидел. Мы по-прежнему заняли кабинет и детскую, то есть бывшую спальню, но уже не были стеснены постоянным сидением в своих комнатах и стали иногда ходить и бегать везде. Вероятно, отсутствие гостей было этому причиной, но впоследствии и при гостях продолжалось тоже. На другой день приехали из своей Подлесной Миницкие, которых никто не считал за гостей. Они встретились с моим отцом и матерью как искренние друзья. Точно так же, как и вчера, мы все вместе с Миницкими до самого обеда осматривали остальную половину сада. Осмотрели также оранжереи и грунтовые сараи. Но Прасковья Ивановна до них была небольшая охотница. Она любила все растущее привольно, на открытом, свежем воздухе. А все добытое таким трудом, все искусственное, ей не нравилось. Она только терпела оранжереи и теплицы, и то единственно потому, что они были уже заведены прежде. В Чурасовском саду всего более нравились мне родники, в которых я находил между камешками множество так называемых «чертовых пальцев» необыкновенной величины. У меня составилось их такое собрание, что не помещалось на одном окошке. Впрочем, это удовольствие скоро мне наскучило, а яблонный сад еще более, и я стал с грустью вспоминать об Огрове, где в это время отлично клевали окуни, где охотники всякий день травили ястребами множество перепелок. Гораздо больше удовольствия доставляли мне книги, которые я читал с большей свободой, чем прежде. Тут прочел я несколько романов, как то «Вейхфельдский священник», «Герберт» или «Прощай, богатство». Особенно понравилась мне своей таинственностью «Железная маска». Интерес увеличивался тем, что это была не выдумка, а истинное происшествие, как уверял сочинитель. Отец мой, побывав в Старом Багрове, уехал хлопотать по делам в Симбирск и Лукоянов. Он оставался там опять гораздо более назначенного времени, чем мать очень огорчалась. Между тем опять начали наезжать гости в Чурасово, и опять началась та же жизнь, как и в прошлом году. В этот раз я узнал и разглядел эту жизнь поближе, потому что мы с сестрицей всегда обедали вместе с гостями и гораздо чаще бывали в гостиной и диванной. В гостиной обыкновенно играли в карты люди пожилые и более молчали, занимаясь игрою, а в диванной сидели все неиграющие, по большей части молодые. В ней было всегда шумнее и веселее. Даже пели иногда романсы и русские песни. До сих пор осталось у меня в памяти несколько куплетов песенки князя Хованского, которую очень любила петь сама Прасковья Ивановна. Вот эти куплеты. «Пастухи бегут ко стаду, всяк с подружкою своей. Мне твердят лишь, что в досаду нет здесь, нет твоих друзей». На поля зефиры мчатся и опять летят с полей. Шумом их слова твердятся. Нет, здесь нет твоих друзей. Травка, былие, цветочек, желтый класс и вид полей. Всякий мне твердит листочек. Нет, здесь нет твоих друзей. Так, их нет со мной, конечно, нет друзей души моей. Я мучение сердечно, без моих терплю друзей. И эти бедные вирши, напечатанные, кажется, в «Аэнидах», не только в пении, где мелодии голос певца или певицы придают достоинство и плохим словам, но даже в чтении производили на меня живое и грустное впечатление. Я выучил их наизусть и читал с большим увлечением. Окружающие хвалили меня. Мать сказала об этом Прасковье Ивановне, и она очень была довольна, что мне так нравится любимая ее песня. Она заставила меня прочесть ее вслух при гостях в диванной и очень меня хвалила. С этих пор я стал пользоваться ее особенной благосклонностью. Чурасовская, Лакейская и Девичья по-прежнему или даже более возбуждали опасения моей матери, и она заранее взяла все меры, чтобы предохранить меня от вредных впечатлений. Она строго приказала мне ни с кем не разговаривать, не вслушиваться в речи лакеев и горничных и даже не смотреть на их неприличное между собой обращение. Евсеичу и Параши было приказано отдалять нас от чурасовской прислуги. Но исполнение таких приказаний трудно, и никогда нельзя на него полагаться. Ушей не заткнешь и глаз не зажмуришь. А услыхав или увидев кое-что новое и любопытное, захочешь услышать или увидеть продолжение. Самая строгость запрещения подстрекала любопытство. И я невольно обращал внимание на многое, чего мне не надо было ни слышать, ни видеть. опасаясь, чтобы не вышло каких-нибудь неприятных историй, сходных с историей Параши, а главное, опасаясь, что мать будет бронить меня, я не все рассказывал ей, оправдывая себя тем, что она сама позволила мне не сказывать тетушке Татьяне Степановне о моем посещении ее заповедного амбара. Дети необыкновенно памятливы, и часто неосторожно сказанное при них слово служит им поощрением к такого рода поступкам, которых они не сделали бы, не услыхав этого ободрительного слова. Я всегда предпочитал детскому обществу общество людей взрослых, но вчера себе оно как-то меня не удовлетворяло. Сидя в диванной и внимательно слушая, о чем говорили, чему так громко смеялись, я не мог понять, как не скучно было говорить о таких пустяках. Ничто не возбуждало моего сочувствия, и все рассказы разных анекдотов о соседях, видно, очень смешные, потому что все смеялись, казались мне незанимательными и незабавными. Я пробовал даже сидеть в гостиной подле играющих в карты, но и там мне было скучно, потому что я не понимал игры, не понимал слов и не понимал споров играющих, которые иногда довольно горячились. Любимыми гостями Прасковьи Ивановны были Александр Михайлович Карамзин и Никита Никитович Философов, женатый на его сестре. Карамзина все называли богатырем. И в самом деле редко можно было встретить человека такого крепкого, могучего сложения. Он был высок ростом, необыкновенно широк в плечах, довольно толстый, в то же время очень строен. Грудь выдавалась у него вперед колесом, как говорится. Нрав имел он горячий и веселый. Нередко показывал он свою богатырскую силу, играя двухпудовыми гирями, как легкими шариками. Один раз в припадке веселости схватил он толстую и высокую Дарью Васильевну и начал метать ее, как ружьем, солдатский артикул. Отчаянный крик испуганной старухи, у которой свалился платок и волосник с головы, и седые косы растрепались по плечам, поднял из-за карт всех гостей, и долго общий хохот раздавался по всему дому. Но мне жалко было бедной Дарьи Васильевны, хотя я думал в то же время о том, какой бы чудесный рыцарь вышел из Карамзина, если бы надеть на него латы и шлем и дать ему в руки щит и копье. Философов был небольшого роста, но очень жив и ловок. Язык его называли бритвой. Он шутил беспрестанно, и я часто слышал выражение, что он мертвого рассмешит. Но повторяю, что все это как-то мало меня занимало, и я обратился к детскому обществу милой моей сестрицы, от которого сначала удалялся. Ей было не скучно в это время, потому что в Чурасове постоянно гостили две дочери Миницких, с которыми она очень подружилась. Старшая из них была мне ровесница, и так же, как я, очень любила читать книжки. Она привезла с собой тетрадку стихотворений князя Долгорукова. Она очень любила его стихи и предпочитала всем другим стихам, которые слышала от меня. Я горячо вступался за своих известных мне стихотворцев, выученных мною почти наизусть, и у нас с ней почти всегда выходили прижарки и споры.
1: На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев.
0: Противница моя не соглашалась со мной, и я, чтобы отомстить ей за оскорбленную честь любимых мною сочинителей, бронил князя Ивана Михайловича Долгорукова, хотя, сказать по правде, он мне очень нравился, особенно стихи «Бедняку», начинающиеся так: «Парфен, напрасно ты вздыхаешь о том, что должен жить в степи, где с горя, скуки изнываешь. Ты беден, следственно терпи. Блаженство даром достается таким, как ты, на небеси. А здесь с поклона все дается. Ты беден, следственно терпи» и прочие. Потихоньку я выучил лучшие его стихотворения наизусть. Дело доходило иногда до ссоры, но ненадолго. На мировой мы обыкновенно читали наизусть стихи того же князя Долгорукова под названием «Спор». Речь шла о достоинстве солнца и луны. Я восторженно декламировал похвалы солнцу. А Минецкая повторяла один и тот же стих, которым заканчивался почти каждый куплет. «Все так, да мне луна милей». Вот как мы это делали. Я. Луч солнца греет и питает. Что может быть его светлей? Он с неба в руды проникает. Минецкая. «Все так, да мне луна милей». Я. Когда весной оно проглянет и вверх озолотит полей, все вдруг цвести, рождаться станет. Минецкая, все так, да мне луна милей. И прочее, прочее. Потом Минецкая читала последующие куплеты в похвалу луне, а я окончательные четыре стиха, в которых вполне выражается любезность князя Долгорукова. «Вперед не спорь, да будь умнее». И знай, пустая голова, что всякой логики сильнее любезной женщины слова. Из такого чтения выходило что-то драматическое. Я много и усердно хлопотал, придавая мои литературные убеждения. Наконец, довел свою противницу до некоторой уступки. Она защищала князя Долгорукова его же стихом и говорила, нараспев звучным голоском своим, «Не заботясь о мере, все так, да Долгорукой мне милей». Долгое отсутствие моего отца, сильно огорчавшая мою мать, заставило Прасковью Ивановну послать к нему на помощь своего главного управляющего Михайлушку, который в то же время считался в Симбирской губернии первым поверенным, ходоком по тяжебным делам. Он был лучший ученик нашего слепого Пантелея. Не говоря ни слова моей матери, Прасковья Ивановна написала письмецо к моему отцу и приказала ему сейчас приехать. Отец мой немедленно исполнил приказание и, оставив вместо себя Михайлушку, приехал в Чурасово. Мать обрадовалась, но радость ее очень уменьшилась, когда она узнала, что отец приехал по приказанию тетушки. Я слышал кое-какие об этом неприятные разговоры. Через несколько дней при мне мой отец сказал Прасковье Ивановне: «Я исполнил, тетушка, вашу волю, но если я оставлю дело без моего надзора, то я его проиграю». Прасковья Ивановна отвечала, что это все вздор, и что Михайлушка побольше смыслит в делах. Отец мой остался, но весьма неохотно. Предсказание его сбылось. Недели через две Михайлушка воротился и объявил, что дело решено в пользу Богдановых. Отец мой пришел в отчаяние, и все уверения Михайлушки, что это ничего не значит, что дело окончательно должно решиться в Сенате, это говорил и наш Пантелей, что тратится в низших судебных местах напрасный убыток, потому что в случае выгодного для нас решения противная сторона взяла бы дело на апелляцию и перенесла его в Сенат, и что теперь это самое следует сделать нам, нисколько не успокаивало моего отца». Прасковья Ивановна и мать соглашались с Михайлушкой, и мой отец должен был замолчать. Михайлушке поручено было немедленно выхлопотать копию с решения дела, потому что прошение в Сенат должен был сочинить поверенный Пантелей Григорьевич в Багрове. Между тем наступал конец сентября, и отец доложил Прасковье Ивановне, что нам пора ехать, что к Покрову он обещал воротиться домой, что матушка все нездорова и становится слаба, но хозяйка наша не хотела и слышать о нашем отъезде. «Все пустое», — говорила она, — «матушка твоя совсем не слаба, и ей с дочками не скучно, да и внучек ей оставлен на утешение. Я отпущу вас к вашему празднику, к знаменью». Отец мой докладывал, что до знамени, то есть до 27 ноября, еще слишком 2 месяца, и что в половине ноября всегда становится зимний путь, а мы приехали в карете. Прасковья Ивановна признала такое возражение справедливым и сказала: «Ну, так и быть, отпускаю вас к Михайлину дню». Как не хотелось моему отцу исполнить обещание, данное матери, горячо им любимой, Как не хотелось ему в Багрово, в свой дом, в свое хозяйство, в свой деревенский образ жизни, к деревенским своим занятиям и удовольствиям. Но мысль ослушаться Прасковьи Ивановны не входила ему в голову. Он повиновался, как и всегда. Я был огорчен не меньше отца. С каждым днем более надоедала мне эта городская жизнь в деревне. Даже мать скорее желала воротиться в противное ей Багрово, потому что там оставался маленький братец мой, которому пошел уже третий год. Отец очень грустил и даже плакал. Миницкий и Ковригина, как самые близкие люди к Прасковье Ивановне, решились попробовать упросить ее, чтобы она нас отпустила или, по крайней мере, хоть одного моего отца. Но Прасковья Ивановна приняла такое ходатайство с большим неудовольствием и сказала: «Алексея я, пожалуй, бы и отпустила. Да это огорчит Софью Николаевну. А я так ее люблю, что не хочу с ней скоро расстаться и не хочу ее огорчить». Делать было нечего. Отложили мысли об отъезде, попринудили себя, и веселая чурасовская жизнь потекла по-прежнему. Пришел Покров. Проснувшись довольно рано поутру, я увидел, что отец мой сидит на постели и вздыхает. Я спросил его о причине, и он, встав потихоньку, чтобы не разбудить мою мать, подошел ко мне, сел на диван, на котором я обыкновенно спал, и сказал вполголоса: «Я уж давно не сплю. Я видел дурной сон, Сережа. Верно, матушка очень больна». Слезы показались у него на глазах. Мне стало так жаль бедного моего отца, что я начал его обнимать и сам готов был заплакать. В самую эту минуту проснулась мать и очень удивилась, увидев, что мы с отцом обнимаемся. Она подумала, не захворал ли я. Но отец рассказал ей, в чем состояло дело, рассказал также и свой сон, только так тихо, что я ни одного слова не слыхал. Мать старалась его успокоить и говорила, что он видел сон страшный, а не дурной, и что праздничный сон до обеда. Эти слова запали в мой ум, и я принялся рассуждать. Как же эта маменька всегда говорила, что глупо верить снам, и что все толкования их — совершенный вздор, а теперь сама сказала, что отец видел страшный, а не дурной сон. Стало, бывают сны дурные. Стало, праздничный сон сбывается до обеда. Сегодня большой праздник. Вот увидим, что случится до обеда. Кажется, мать успела успокоить моего отца, потому что после они разговаривали весело. Вскоре все встали, начали одеваться и потом пошли к обедне. Прасковья Ивановна была уже в церкви. Мало-помалу собрались все гости и домашние. Началась служба. Священник и диакон были в новых золотых ризах. Прасковья Ивановна пела, стоя у клироса, вместе со своими певчими. По окончании обедни все поздравили ее с праздником и весело возвратились в дом. Кто пешком, кто в дрожках и линейках, потому что накрапывал дождь. В гостиной нас ожидал чай и кофе. Вдруг вошел человек, подал моему отцу письмо и сказал, что его привез наручный из Багрова. Отец мой побледнел, руки у него затряслись. Он с трудом распечатал конверт, прочел первые строки, зарыдал. Опустил письмо на колени и сказал: «Матушка отчаянно больна». Все очень встревожились, но мать и я были особенно поражены, потому что вспомнили сон. Не дочитывая письма, отец обратился к Прасковье Ивановне и твердым голосом сказал: «Как вам угодно, тетушка, а мы сегодня же едем. Если вы не пустите Софью Николаевну, то я поеду один на перекладных в телеге». Прасковья Ивановна, сама очень встревоженная, торопливо сказала: «Поезжайте все, я вас не держу». Отец ту же минуту вышел, чтобы распорядиться к немедленному отъезду. Письмо дочитали. Тетушка Татьяна Степановна писала: «Поспешите, братец, своим приездом. Матушка отчаянно больна. Третий день в жару и без памяти. Послали за священником. Я к вам посылаю нарочного, моего Николая. Приказала ему и день, и ночь ехать на переменных. Матушка, как опомнится на минутку, так все спрашивает вас». В конце была приписка, что священник приехал, исповедовал больную глухою исповедью и приобщил запасными дарами, и говорит, что она очень трудна. Видно было, что Прасковью Ивановну сильно взволновало и огорчило это известие. Она не пустила моего отца к Покрову в Багрово без всякой основательной причины и, конечно, очень в том раскаивалась. Печально и строго было ее лицо. Брови сдвинуты. Она долго молчала. Молчали и все. Потом, сказав: «Боже, сохрани и помилуй, если он не застанет матери», встала и ушла в свою спальню. Страх и жалость боролись в моей душе. Мне жалко было бабушку, и еще более жалко моего отца. Но скоро суеверный страх взял верх, овладел всеми моими чувствами. К Покрову отец обещал приехать. В Покров видел дурной сон, и в тот же день, через несколько часов до обеда, сон исполнился. Что же это значит? Можно ли после этого не верить снам? Не Бог ли посылает их? И я верил им, хотя мои сны не сбывались. Мать пошла укладываться, и к обеду было все уложено. Подали кушать. Прасковья Ивановна наперед зашла к нам в кабинет. Она была уже спокойна и твердым голосом уговаривала моего отца не сокрушаться заранее, а положиться во всем на милость Божию. «Я надеюсь, между прочим, — сказала она, — что Господь не накажет так строго меня, грешную, за мою неумышленную вину. Надеюсь, что ты застанешь Арину Васильевну живой, и что в день Покрова Божией Матери, то есть сегодня, она почувствует облегчение от болезни». Отец мой как будто несколько ободрился от ее слов. Прасковья Ивановна взяла за руки моего отца и мать и повела их в залу, где ожидало нас множество гостей, съехавшихся к празднику. Она посадила нас всех около себя и особенно занималась нами. Покуда мы обедали, карета была подана к крыльцу. После стола, выпив кофею, без чего Прасковья Ивановна не хотела нас пустить, она первая встала и, помолясь Богу, сказала: «Прощайте, друзья мои, благодарю Алексея Степановича за исполнение моего желания и за послушание. А тебя, Софья Николаевна, за твою родственную любовь и дружбу. Кажется, мы с тобой друг друга не разлюбим. Пришлите ко мне нарочного с известием об Арине Васильевне». Через несколько минут мы уже ехали небольшой рысью и по грязной дороге. Осенний мелкий дождь с ветром так и рубил в поднятое окно, подле которого я сидел, и водяные потоки, нагоняя и перегоняя друг друга, невольно наблюдаемые мною, беспрестанно текли во всю длину стекла. Не успел я опомниться, как уже начало становиться темно, и сумерки, как мне казалось, гораздо ранее обыкновенного, обхватили нашу карету. Чуть-чуть светлела красноватая полоса там, где село солнышко. У нас была совершенная тишина. Никто не говорил ни одного слова.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент из романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Читает Владимир Голицын.
1: День для Петра Степановича выдался хлопотливый. От фон Лембке он поскорее побежал в Богоявленскую улицу, но, проходя по Быковой улице, мимо дома, в котором квартировал Кармазинов, он вдруг приостановился, усмехнулся и вошел в дом. Ему ответили «ожидаются», что очень заинтересовало его, потому что он вовсе не предупреждал о своем прибытии. Но великий писатель действительно его ожидал. И даже еще вчера и третьего дня. Четвертого дня он вручил ему свою рукопись «Мерси» и сделал это из любезности, вполне уверенный, что приятно польстит самолюбию человека, дав ему узнать великую вещь заранее. Петр Степанович давно уже примечал, что этот тщеславный, избалованный и оскорбительно недоступный для неизбранных господин, этот почти государственный ум, просто-запросто в нем заискивает, и даже с жадностью. Мне кажется, молодой человек наконец догадался, что тот, если и не считал его коноводом всего тайно революционного в целой России, то, по крайней мере, одним из самых посвященных в секреты русской революции и имеющим неоспоримое влияние на молодежь. Настроение мыслей умнейшего в России человека интересовало Петра Степановича, но доселе он по некоторым причинам уклонялся от разъяснений. Великий писатель квартировал в доме своей сестры, жены камергера и помещицы. Оба они, и муж, и жена, благоговели пред знаменитым родственником, но в настоящий приезд его находились оба в Москве, к великому их сожалению, так что принять его имела честь старушка, очень дальняя и бедная родственница камергера, проживавшая в доме и давно уже заведовавшая всем домашним хозяйством. Весь дом заходил на цыпочках с приездом господина Кармазинова. Старушка извещала в Москву чуть не каждый день о том, как он почивал и что изволил скушать, а однажды отправила телеграмму с известием, что он после званого обеда у градского головы принужден был принять ложку одного лекарства. В комнату к нему она осмеливалась входить редко, хотя он обращался с нею вежливо, впрочем, сухо, и говорил с нею только по какой-нибудь надобности. Когда вошел Петр Степанович, он кушал утреннюю свою котлетку с полстаканом красного вина. Петр Степанович уже и прежде бывал у него и всегда заставал его за эту утреннюю котлеткой, которую тот и съедал в его присутствии, но ни разу его самого не попотчевал. После котлетки подавалась еще маленькая чашечка кофе. Лакей, внесший кушанье, был во фраке, в мягких неслышных сапогах и в перчатках. Приподнялся Кармазинов с дивана, утираясь салфеткой и с видом чистейшей радости полез лобызаться. Характерная привычка русских людей, если они слишком уж знамениты. Но Петр Степанович помнил по бывшему уже опыту, что он лобызаться-то лезет, а сам подставляет щеку, и потому сделал на сей раз то же самое. Обе щеки встретились. Кармазинов, не показывая виду, что заметил это, уселся на диван и с приятностью указал Петру Степановичу на кресло против себя, в котором тот и развалился. «Вы ведь не желаете ли завтракать?» — спросил хозяин, на этот раз изменяя привычки, но с таким, разумеется, видом, которым ясно подсказывался вежливый отрицательный ответ. Петр Степанович тотчас же пожелал завтракать. Тень обидчивого изумления омрачила лицо хозяина, но на один только миг. Он нервно позвонил слугу и, несмотря на все свое воспитание, брезгливо возвысил голос, приказывая подать другой завтрак. «Вам чего, котлетку или кофею?» — осведомился он еще раз. «И котлетку, и кофею, и вина прикажите еще прибавить, я проголодался», — отвечал Петр Степанович с спокойным вниманием, рассматривая костюм хозяина. Господин Кармазинов был в какой-то домашней куцевеечке на вате, вроде как бы жакеточке с перламутровыми пуговками, но слишком уж коротенькой, что вовсе и не шло к его довольно сытненькому брюшку и к плотно округленным частям начала его ног. Но вкусы бывают различны. На коленях его был развернут до полу шерстяной клетчатый плед, хотя в комнате было тепло. «Больны, что ли?» — заметил Петр Степанович. «Нет, не болен, но боюсь стать больным в этом климате», — ответил писатель своим крикливым голосом, впрочем, нежно скандируя каждое слово и приятно по-барски шепелявя. «Я вас ждал еще вчера».
2: «Почему же? Я ведь не обещал».
1: «Да, но у вас моя рукопись. Вы прочли?»
2: «Рукопись? Какая?»
1: Кармазинов удивился ужасно. «Но вы, однако, принесли ее с собою?» Встревожился он вдруг до того, что оставил даже кушать и смотрел на Петра Степановича с испуганным видом.
2: «Ах, это про эту... Бонжур, что ли?»
1: «Мерси».
2: «Ну, пусть. Совсем забыл и не читал. Некогда. Прав не знаю, в карманах нет. Должно быть, у меня на столе. Не беспокойтесь, отыщется».
1: «Нет уж, я лучше сейчас к вам пошлю. Она может пропасть и, наконец, украсть могут».
2: «Ну, кому надо? Да чего вы так испугались? Ведь у вас, Юлия Михайловна говорила, заготовляется всегда по нескольку списков. Один за границей у нотариуса, другой в Петербурге, третий в Москве, потом в банк, что ли, отсылаете».
1: «Но ведь и Москва сгореть может, а с ней моя рукопись. Нет, я лучше сейчас пошлю».
2: «Стойте, вот она». Вынул Петр Степанович из заднего кармана пачку почтовых листиков. «Измялась немножко. Вообразите, как взял тогда у вас, так и пролежала все время в заднем кармане с носовым платком. Забыл».
1: Кармазинов с жадностью схватил рукопись, бережно осмотрел ее, сосчитал листки и с уважением положил покамест подле себя на особый столик, но так, чтобы иметь ее каждый миг на виду. «Вы, кажется, не так много читаете?» – прошипел он, не вытерпев.
2: «Нет, не так много».
1: «А уж по части русской беллетристики ничего».
2: «По части русской беллетристики? Позвольте, я что-то читал. По пути или в путь, или на перепутье, что ли, не помню. Давно читал, 5 лет. Некогда».
1: Последовало некоторое молчание. «Я, как приехал, уверил их всех, что вы чрезвычайно умный человек, и теперь, кажется, все здесь от вас без ума».
2: «Благодарю вас», — спокойно отозвался Петр Степанович.
1: Принесли завтрак. Петр Степанович с чрезвычайным аппетитом набросился на котлетку, мигом съел ее, выпил вино и выхлебнул кофе. Этот неуч в раздумье оглядывал его искоса Кармазинов, доедая последний кусочек и выпивая последний глоточек. Этот неуч, вероятно, понял сейчас всю колкость моей фразы. Да и рукопись, конечно, прочитал с жадностью, а только лжет из видов. Но, может быть, и то, что не лжет, а совершенно искренне глуп. Гениального человека я люблю несколько глупым. Уж не гений ли он какой у них в самом деле, впрочем, дерей? Он встал с дивана и начал прохаживаться по комнате из угла в угол для моциону, что исполнял каждый раз после завтрака.
2: «Скоро отсюда?» — спросил Петр Степанович, с кресел закурив папироску.
1: «Я, собственно, приехал продать имение и завишу теперь от моего управляющего».
2: «Вы ведь, кажется, приехали потому, что там эпидемии после войны ожидали».
1: «Нет, не совсем потому», — продолжал господин Кармазинов, благодушно скандируя свои фразы и при каждом обороте из угла в другой угол, бодро дрыгая правую ножкой. «Впрочем, чуть-чуть». «Я действительно», — усмехнулся он не без яду, — «намереваюсь прожить как можно дольше. В русском барстве есть нечто чрезвычайно быстро изнашивающееся во всех отношениях. Но я хочу износиться как можно позже». И теперь перебираюсь за границу совсем. Там и климат лучше, и строение каменное, и все крепче. На мой век Европы хватит, я думаю. Как вы думаете?»
2: «Я почем знаю».
1: «Если там действительно рухнет Вавилон, и падение его будет великое, в чем я совершенно с вами согласен, хотя и думаю, что на мой век его хватит, то у нас в России и рушиться нечему, сравнительно говоря. Упадут у нас не камни, а все расплывется в грязь. Святая Русь менее всего на свете может дать отпору чему-нибудь. Простой народ еще держится кое-как русским богом. Но русский бог, по последним сведениям, весьма неблагонадежен. И даже против крестьянской реформы едва устоял. По крайней мере, сильно покачнулся. А тут железные дороги, а тут вы... Уж в русского-то бога я совсем не верую.
2: А в европейского?
1: Я ни в какого не верую. Меня оклеветали пред русскую молодежью. Я всегда сочувствовал каждому движению ее. Мне показывали эти здешние прокламации. На них смотрят с недоумением, потому что всех пугает форма. Но все, однако, уверены в их могуществе, хотя бы и не сознавая того. Все давно падают, и все давно знают, что не за что ухватиться. Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды, что Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где все что угодно может произойти без малейшего отпору. Я понимаю слишком хорошо, почему русские с состоянием все хлынули за границу, и с каждым годом больше и больше. Тут просто инстинкт. Если кораблю потонуть, то крысы первые из него выселяются». Святая Русь – страна деревянная, нищая и опасная. Страна тщеславных нищих в высших слоях своих. А в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках. Она обрадуется всякому выходу, стоит только растолковать. Одно правительство еще хочет сопротивляться, но машет дубиной в темноте и бьет по своим. Тут все обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности. Я сделался немцем и вменяю это себе в честь.
2: Нет, вы вот начали о прокламациях. Скажите все, как вы на них смотрите?
1: Их все боятся. Стало быть, они могущественны. Они открыто обличают обман и доказывают, что у нас не за что ухватиться и не на что опереться. Они говорят громко, когда все молчат. В них всего победительнее, несмотря на форму, это неслыханная до сих пор смелость засматривать прямо в лицо истине. Эта способность смотреть истине прямо в лицо принадлежит одному только русскому поколению. Нет, в Европе еще не так смелы. Там царство каменное, там еще есть на чем опереться.

0: привычки. Мне лишь нравятся старые формы. Положим, по малодушию. Нужно же как-нибудь дожить век». Он вдруг приостановился. Петр Степанович взял шляпу и встал с места. Кармазинов протянул ему на прощание обе руки. «А что?» – пропищал он вдруг медовым голоском и с какой-то особенной интонацией, все еще придерживая его руки в своих. «Что, если назначено осуществиться всему тому, о чем замышляют, то когда это могло бы произойти?»
1: «Почему я знаю?» – несколько грубо ответил Петр Степанович.
0: Оба пристально смотрели друг другу в глаза. «Примерно. Приблизительно», — еще слаще пропищал Кармазинов.
1: «Продать имение успеете, и убраться тоже успеете», — еще грубее пробормотал Петр Степанович.
0: Оба еще пристальнее смотрели друг на друга. Произошла минута молчания.
1: «К началу будущего мая начнется, а к Покрову все кончится», — вдруг проговорил Петр Степанович.
0: «Благодарю вас искренне», — проникнутым голосом произнес Кармазинов, сжав ему руки.
1: «Успеешь, крыса, выселиться из корабля», — думал Петр Степанович, выходя на улицу. «Ну, коли уж этот почти государственный ум так уверенно осведомляется о дне и часе и так почтительно благодарит за полученное сведение, то уж нам-то в себе нельзя после того сомневаться». Он усмехнулся.
2: На радио «Вера» вы слушали фрагмент из романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Читал Владимир Голицын.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об иронии. И об иронии в Священном Писании. У нас сегодня в гостях преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Анастасия Алексеевна Медведева. Здравствуйте, Анастасия.
2: Здравствуйте, Алексей Павлович.
1: Ну вот жизнь сейчас трудная настала. Можно сейчас прожить-то без иронии, без смеха, без улыбки?
2: Ну, кому-то, может, и удается. Это достоверно проверить нельзя.
1: Да, ну вот поскольку у нас с вами передача на православном радио, да, и мы говорим о религии и культуре, религии и философии, вот есть такое представление, что смех – это что-то весьма чуждое христианству, православию, и даже есть такая вот фраза «Христос не смеялся». Мы все смотрели фильм «Имя розы», и многие читали книгу Умберто Эко.
2: Да, замечательное произведение.
1: Да, где старец Хорхе, ну, речь идет о католическом монастыре, конечно, намазал ядом страницы второго тома поэтики Аристотеля.
2: Про смех.
1: Да.

0: где речь идет о комедии. Вот первый том нам всем известен, это о трагедии, как сделана трагедия. Но вот, может быть, Аристотель и о комедии тоже писал, и о смешном. Но вот нельзя читать верующему человеку о смешном, потому что все смешное греховно. Да? Смех – это от лукавого. Так это или нет?
1: Ну, вы знаете, вот этот вопрос, он, с одной стороны, двоякий, неоднозначный. Вопрос, смеялся ли Христос, он довольно поздний, не так уж рано он возник в христианстве, в русской философии, это, наверное, Розанов, да, и далее смех, вот полемика заочная Бахтина и Аверинцева. Но вот в истории христианства этот вопрос не был так однозначен, да, с одной стороны. Например, когда пытаются вспомнить, кто же вот первоисточник этой фразы, что Христос никогда не смеялся, то чаще всего указывают на Златоуста, но формулировка Златоуста, я ее нашла, она гораздо более, что ли, мягкая. Она говорит, нам сообщают евангелисты, что он плакал, но никто не говорит, что он смеялся. Да, то есть не говорить, что Христос смеялся, и утверждать, что Христос не смеялся, это все-таки разные вещи. Это первый момент, да, это если мы все-таки думаем, что Златоуст первый, кто эту мысль высказал. А еще вот в теме русской философии это обсуждалось, и в этой связи преподобный Устин Попович указывал как источник этой фразы некого историка галилейского первого века. Я даже не знаю, на кого и думать. Я читала этот фрагмент по-сербски у преподобного Устина. И, честно говоря, я даже не понимаю, на кого бы тут грешить.
0: То есть, кто-то из апологетов.
1: Вот, я даже не знаю, да. Вот. И все. Да, то есть, а такое болезненное значение, смеялся или не смеялся ли Христос, оно, мне кажется, выкристаллизовалось вообще вот в русской философии, может быть, к концу синодального периода. Вообще, по моей теме, когда я смотрю какие-то вот фразы, связанные с комизмом, вот как они в патристике цензурировались, переводились, вот мне кажется, что это как бы скрепы стесняются или становятся более жесткими вот именно в синодальный период. Но это одна часть вопроса. А второе мое замечание, оно касается того, что, наверное, не совсем честно приравнивать иронию к комизму вообще и к смеху. Вот наше современное понимание иронии как такой легкой формы комического, оно не всегда справедливо. Вернее сказать, даже часто несправедливо. Ирония бывает драматическая, трагическая. Связь у иронии с комедией древнегреческой, безусловно, есть. Ирония прямо оттуда происходит. Но приравнивать эти две сферы, ну нечестно.
0: Ну и смех тоже разный бывает. Бывает смех, а бывает улыбка. А уж улыбка, как писал Эрн, так же многообразна, как и колодцы в Италии.
1: Да, вот,
0: есть улыбки «Лесные ключи», есть улыбки там «Пение жаворонка». У Эрна очень поэтично
1: как
0: об этом написано. Да, и он говорит, что вообще смех без улыбки – это труп. Танец воинов вокруг распятого Христа – это танец трупов вокруг начальника жизни. Да? Вот смех воинов, да, танцующих воинов, которые ликуют от того, что Христа распяли – это танец трупов вокруг начальника жизни. Вот. И действительно, когда смех такой жестокий, открытый, откровенный смех, ухахатывание такое, да, вот, без улыбки, без души, без эфира, без того, что это одушевляет, мы боимся такого смеха. И я уверен, что Христос таким смехом не смеялся, конечно. Потому что вообще мы видим в Евангелии очень сдержанного Христа. То есть это человек, Бога-человек, да, но он и человек по человеческой природе, не ведет себя нигде истерично. Да? Он не кричит, не, даже на кресте, вот, скупые слова, да,
1: но
0: семь
1: правда,
0: слов.
1: Правда, я немножко не соглашусь, ведь этот текст очень древний, и очень мало таких вот деталей, которые мы можем выцепить, да, относительно эмоционального состояния. Например, при вот истории о воскрешении Лазаря и смерти Лазаря Христос возмутился духом, Да, вот угу. такие выражения. Или вот перед смертью на кресте «возопи глазом велием». Это все-таки угу. указывает на какое-то вот иступление.
0: Ну, возмутился духом, это очень хорошо сказано. Возмутился духом, это не значит, что он внешне.
1: Безусловно, да. Начал то есть, ну, там... какие-то эмоциональные угу. порывы у него, конечно, были человеческие.
0: Безусловно. Но эмоциональные порывы свидетельствуют о какой-то внутреннем состоянии человека и о его культуре. Потому что есть культура эмоций. Даже если что-то тебя очень сильно поразило, удивило, потрясло, ты не обязательно должен это выставлять на показ. Да? Есть какая-то сдержанность, внутреннее достоинство. Да? И то же самое смех. Можно рассмеяться дико, как говорят, да, истерически, а можно улыбнуться.
1: Вы очень верно сказали про улыбку. Я сейчас mm-hmm. припоминаю, что даже вот в нашей славянской традиции, которую мы обычно воспринимаем как такую суровую, несмешливую, вот выражение «улыбнуться» mm-hmm. не так уж редко даже в богослужебных текстах. Например, вспоминаю в каноне «Ангелу-хранителю» просьба «предстань мне осклабленным лицем». Вот mm-hmm. осклабиться, показать mm-hmm. зубы – это mm-hmm. именно... как бы приветливо улыбнуться. Uh-huh, uh-huh. Хотя звучит, может быть, не так музыкально, как uh-huh. на русском. Uh-huh. Но вот это выражение я встречаю в «Добротолюбии», в «Потеряках», что кто-то из отцов «осклабися», да, uh-huh. то есть обнажил зубы uh-huh. именно вот так приветливо, как вы говорите, улыбнулся, сдержанно.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну вот, да, мы вот собирались об иронии говорить, а говорим да, о смехе, об улыбке. Но все это, наверное, близкие понятия, во всяком случае, связанные каким-то образом понятия. Но вот ирония, а я знаю, что вы занимаетесь этим профессионально, вы готовите диссертационное исследование о иронии в Библии. Это, вообще-то говоря, философское понятие.
1: Да,
0: мы говорим, мы знаем об иронии Сократа, о том, что ирония была одним из сократических методов, методов ведения сократического диалога. Вот та ли ирония в священных текстах? То есть можно ли как-то сказать, что Сократ, как его называли, христианин до Христа, вот он каким-то образом предвосхитил?
1: Ой, вы знаете, это вопрос очень mm-hmm. сложный.
0: Вообще, что такое ирония?
1: Вот вообще, что mm-hmm. такое это понятие, оно, поскольку существует уже очень долго, то в разные периоды своего существования оно означало разное. И, конечно, ирония Сократа, ирония, например, романтиков mm-hmm. – это совершенно разные вещи. Mm-hmm. Да, и вот современное такое, mm-hmm. постмодерное. Mm-hmm. Вот, поэтому я, наверное, кратенько скажу mm-hmm. об этимологии этого слова. Yeah. Но самое интересное здесь не этимология, а история словоупотребления и историческая морфология этого слова. Uh-huh. И мне кажется, это мое небольшое достижение. Я, к сожалению, не могу его вынести в положение на защиту, потому что я, собственно, религиовед, а не филолог. Но, может быть, кто-то из слушателей поправит меня или подтвердит мои предположения. До сих пор, когда я это озвучивал, никто меня не поправил. То есть до сих пор я думаю, что это верное наблюдение. Но прежде об этимологии. В русском языке слово «ирония» первично, а «ироник» вторичен. Да? Угу. То есть «ироник» – это тот, кто говорит иронически.
0: Угу. Угу.
1: В греческом языке ровно наоборот. «Эйрон», да? Собственно, угу. «ироник» – это первое слово, а с суффиксом «эйронея» – это слово угу. производное.
0: Угу.
1: И вот откуда этот «эйрон», собственно, возникает? Откуда он, мы о нем знаем? Это персонаж древнегреческой комедии, а комедия – это... набор масок. Это угу. игра масок.
0: Да.
1: То есть набор устойчивых ролей, за каждой из которых закреплены какие-то функции. И вот ироник – это одна из таких масок, и главная его функция поведенческая заключается в том, что он себя умаляет. Он притворно скромничает и показывает о себе меньше, чем...
0: То есть
1: он...
0: такой Хлестаков наоборот, да?
1: Наоборот, да. Mm. И самое интересное, что этот персонаж, ироник, он всегда парный. У него есть характер-антагонист – это Алазон.
0: Угу.
1: Алазон – это, наоборот, бахвал, который бьет себя в грудь, выпячивается всячески, хвалится, и потом, соответственно, на противопоставление этих двух характеров развивается сюжет. Естественно, ироник выходит победителем, а Алазон садится в лужу.
0: Угу.
1: Угу. Притом, как бы, сама этимология слова – это вот история словоупотребления, угу. да? Когда я читаю далее патристические комментарии на священные тексты, я вижу, что эти слова очень часто употребляются в паре. «Эйронея кай аладзанея», да? Да, uh-huh, то есть uh-huh. притворство и бахвальство.
0: Uh-huh.
1: Они вот как-то часто у отцов в паре, а у Златоуста, даже когда он комментирует слова Павла к Коринфянам, Вот мы немощные, вы крепкие, вы славные, мы бесчестные. Он говорит буквально, что он использует глагол «камадео». Он говорит, что буквально апостол Павел ломает комедию. То есть отцы греческой культуры очень четко чувствуют эту связь, комедийное происхождение иронии, и не стесняются его употреблять применительно к библейским текстам.
0: Но это же до сих пор есть там. Вы ученые, мы толченые. Да,
1: да, да, да. То есть тут совершенно никакого-то вот табуирования нет.
2: «Философские ночи» на Радио Вера.
0: В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, религиовед, преподаватель Православного Свято-Тихоновского университета Анастасия Медведева. Мы говорим сегодня о иронии в священных текстах. И вот мы уяснили для себя, что употребление этого понятия у святых отцов в патристическом наследии связано с традиции греческой комедии. Да? Вот. Ну а почему вот человек один самоумаляется или притворничает? Притворство ведь тоже, наверное, здесь
1: да,
0: в таком...
1: Да, это корректнее, и чаще так переводят.
0: В критическом смысле, да?
1: Да.
0: Притворство – это не похвала, а не притворничать, не бахвальничать, наверное, не очень хорошо. Или все-таки... Можно ли сказать, что вот это притворство – это такое смирение?
1: Ну, в каком-то смысле, безусловно,
0: или
1: так.
0: Или это ложное смирение?
1: Опять же, с чьих позиций мы посмотрим. Вот с точки зрения, например, Аристотеля, вот притворяться, скромничать искренне – это ирония, а притворяться в сторону бахвальства – это вот... Ну, вариант «не притворяться» не рассматривает вообще. Да? То есть вот... Чтобы кто-то из ранних отцов писал, что хорошо вот так смиренничать нарочно, я не встречала. То есть все-таки какой-то оттенок фальши в этом сохраняется, безусловно. А вот со времен уже романтиков, да, это как чуть ли не как добродетель, общий принцип христианства, вот этот вот парадокс, наоборот, да, то есть поведение какого-то, ну, самой уничижённость выходит победителем.
0: Ну,
1: да,
0: то есть вот эта притворная ирония в античности, это такой способ достучаться до истины, да, как у Сократа.
1: В каком-то смысле, да.
0: Самоумолиться, показать, что я ничего не знаю. Как Сократ говорил, я знаю, что я ничего не знаю. Да?
1: Вы знаете, наверное, я здесь позволю себе немножко все-таки еще поговорить о морфологии этого слова, чтобы прояснить уж точно, как оно работает. Дело в том, что в греческом языке есть такое явление отложительные глаголы. Верба депоненция. Да, вербум депонента, вот это, собственно, глагол «эройневомай». Это такой отложительный глагол. А что это значит? Вот у нас в языке у глаголов бывают активные и пассивные, да, залоги, а вот в греческом языке есть еще так называемый медиальный залог, срединный. И если в активном залоге действие над предметом, да, ну, то есть актор совершает действие над каким-то, над кем-то, да, в пассивном он претерпевает действие, то вот в медиальном залоге это либо возвратное действие, то есть у нас над собой, да, либо взаимное действие, когда, например, воины, сражающиеся на битве, они же не каждый себя сражает, а сражаются друг с другом. Вот, и еще ряд значений, вот медиального
0: залога. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь?
1: Вот, к чему я веду. Отложительные глаголы – это когда по форме глагол медиальный, но он начинает использоваться в активном значении. Так вот, глагол «эйронэвомай» – он именно такой. Он по форме медиальный, и его по морфологии его можно использовать только в отношении самого себя. Чтобы это понять, вот можно попробовать, например, глагол «лежать» русский. Можно только самому лежать, нельзя лежать кого-то. Или вот «притворяться», как этим словом очень часто иронизировать, вот «эйронэвом» и переводят. Можно притворяться самому, нельзя притворять кого-то.
0: Да, и это совсем поэтому... другое, да.
1: Да, да. И поэтому вот значение «иронизировать над кем-то», оно вторично в этой парадигме, понимаете? А первично именно себя притворять.
0: Ну хорошо, вот то, что мы сейчас говорим, это относится к греческой культуре, культуре, это относится
1: вот
0: к Сократу.
1: Сократ, например, он же сам себя умолял.
0: Ну,
1: он
0: конечно.
1: Же говорил, я вот не знаю, а ты, Гиппель, Федор, мне поясни.
0: Одно дело греки, да, что Афина и Иерусалим, как говорил Тертуллиан, а другое дело Библия, да. Разве там вот мы находим похожие формы поведения библейских персонажей? Ну, давайте, может быть, с Ветхого Завета начнем. Вот. Есть ли там ирония?
1: Да, безусловно. У пророков очень много, в литературе премудрости очень много. Но есть какие-то, наверное, самые простые примеры. Это брать отдельный стих, где вот все более-менее прозрачно. Да? И есть композиционные какие-то сюжеты более сложные. Чтобы понять просто вот наш классический, вот то чем, что мы сейчас называем иронией. Ну, например, книга «Исход». И когда иудеи начинают роптать на Моисея, они там неоднократно на него ропщут, в какой-то момент они говорят, что это ты вывел нас умирать в пустыне, разве не хватало гробов в Египте? Угу. С одной стороны, это просто ропот, с другой стороны, если мы имеем в виду, что Египет – это страна гробов, и принимаем парадигму, что они там строили пирамиды, и вся их работа в Египте была нацелена на загробную участь, то это, вот, конечно, безусловно, такое ироничное высказывание. А если говорить о каких-то более масштабных вещах, более таких сложных, то, безусловно, и более-менее патристика в этом согласна, это 22 стих книги «Бытия». Слова «Вот Адам стал как один из нас». Это очень сложная такая трагическая ситуация, когда вроде бы сюжет грехопадения, Адам и Ева нарушают первую заповедь. Зачем? Потому что змей обещал им, что они будут как боги.
0: Как боги.
1: Да? Соответственно, и вдруг, нарушив заповедь, съев этот запретный плод, оказывается, что они наги, они стыдятся и прячутся. И Бог... В этой ситуации он как будто бы не обличает их прямо, а говорит, ну что ж, ты стал как один из нас, теперь не ровен час еще от древа жизни вкусишь плод, ты будешь жить вечно, так что вот я вынужден тебя удалить из рая, говорит. Это, безусловно, такая трагическая ирония. Максим Исповедник, вопрос об ответах к Фаласию, разбирает этот случай подробно.
0: Он именно обращает внимание на иронию.
1: Да, и причем он неоднократно говорит, что Бог, сообразуясь с расположением каждого, предпочитает ту манеру изложения, которая вот более уместна. То есть он неоднократно прям вот тратит на это полторы страницы.
0: Можно же подумать, что это такое указание на Троицу.
1: Смотрите, один из нас, множественное число. Да, конечно, христианская традиция рассматривает как указание на Троицу. Но богоравенство Адама здесь в чем? Потому что если мы не признаем здесь, что, что вот это ирония, тогда мы вынуждены признать, что сатана прав, и что Адам и Ева действительно отличают добро от зла, и действительно равны Богу теперь. Это, конечно, христианская традиция принять не может.
0: Ну, вот часто мы обращаемся к иронии в таких безысходных ситуациях, да, или в ситуации упущенной возможности.
1: Это ситуация, когда...
0: Хотели как лучше, получилось
1: слабейший.
0: Как всегда. Да,
1: это позиция слабого.
0: Слабого, да.
1: А кто-то даже сказал из классиков, ирония – это маска беззащитных. А именно поэтому очень часто она в пророческой литературе, потому что пророки – это не властители, не военачальники, это люди из народа, которые должны обличать нечестие вот старших. Да? То есть когда человек беспомощен, не может повлиять на ситуацию, то это способ справиться, это способ как бы защититься от ситуации, которая сильнее вас.
0: То есть это еще вот и такой защитный механизм, да?
1: Да, безусловно.
0: Вот об этом Бахтин как раз говорит, да?
1: Да.
0: Защитной функции смеха, защитной функции иронии. Вот. А вот познавательная какая-то функция у иронии есть? С помощью иронии мы можем открывать для себя, ну, если не новые предметы, то какие-то новые грани?
1: Вот. Ну, если про философию, это, конечно, Сократ. Вот его метод вопрошания.
0: А вот Библия?
1: В Библии я бы посмотрела на эту ситуацию иначе. А ситуация иронии – это не прямое обличение, а это антифраз. Когда что-то, сказанное прямо, имеет какой-то подтекст противоположный. И я думаю, что вот хорошая ирония – это когда сохраняются оба смысла – и прямое значение, и противоположное. И вот в этой ситуации, конечно, нам как читателям, как экзегетам, нам интересно это, потому что это обогащает смысл, да, это держит ум в напряжении.
0: Но это удается перевести в переводе? Ведь все-таки Библия была написана на еврейском языке, да? Даже Новый Завет, Христос говорил по-арамейски, Новый Завет
1: греческий.
0: По-гречески, да? Вот, уже вот греческий перевод слов Христа уже, может быть, стирает.
1: Безусловно, да. Это зависит от таланта переводчика и от как бы интенций, с которыми делался перевод. По-разному, конечно, интересно сличать в этом отношении переводы. Я приведу пару примеров, которые, как мне кажется, иллюстрируют, что вот наша славянская традиция, она более саркастична, даже можно сказать, чем современная русская, хотя принято считать, что вот средневековое это что-то такое все хмурое, тяжеловесное. Первый пример драматической иронии новозаветной. Это слова Христа в Гефсиманском молении, когда вот он перед предательством уходит, берет троих ближайших учеников, идет в Гефсиманский сад, отходит от них помолиться, просит при этом учеников побыть с ним, побдеть. Сам отходит, возвращается, ученики спят. Он опять просит их побдеть, помолиться, опять отходит, возвращается, они опять спят. Он возвращается в третий раз и говорит: спите прочие, почивайте, говорит по-славянски. То есть фактически, ну и спите дальше. Это пример драматической иронии. Раз вы спите, ну что ж, ну вот это значит ваше служение, так и продолжайте, да. А вот русские переводы этого стиха, они предпочитают как-то вот в форме вопроса эту фразу подать. Что же это? Вы все спите и почиваете? То есть какое-то больше, ну, меньше обличения, меньше какой-то горечи, какой-то вот все-таки, как будто он пытается все еще с ними усовестить их, а не обличает их прямо. Или второй тоже похожий пример. Я нарочно беру русский и славянский, потому что они более контрастные. Можно было бы брать разные переводы русских. Ну вот, кстати, да, разные переводы русских. В Евангелии от Матфея, самый конец. Надо понимать, что Матфей, в принципе, по тексту, он насыщен арамеизмами, насыщен какими-то отсылками к ветхозаветному пророчеству, с чего заключают, что аудитория Евангелия от Матфея, ну, была какая-то иудейская община.
0: Ну и начинается Евангелие от Матфея: Авраам ради Исаака, Исаак ради Иакова. Да. То есть надо было показать еврейскому читателю, что Христос из колена Давидова. Да?
1: Безусловно. Вот. Очень много мест, которые нам показывают, что вот Матфей ориентирован на публику, которая, ну, очень хорошо знакома с Ветхим Заветом. И по ходу повествования неоднократно встречаются какие-то конфликты, где на Христа нападают за нарушение субботы, за нехранение субботы. И вот конец Евангелия. Вот Христос, значит, уже распят, его относят в гроб. И, значит, иудеи просят, идут к Пилату, просят поставить печать на дверях гроба. И Матфей очень тонко формулирует, когда они это делают. Ведь Христос был распят в пятницу, верно?
0: Да.
1: Иудеи должны хранить субботу. Они нападали на Христа за субботу весь, на протяжении всей евангельской истории. И Матфей говорит: в день, который следует после пятницы, они идут к Пилату и просят поставить печать на дверях гроба. Вот более современные переводы русские говорят: в субботу. Прямо, да? То есть вот эту остроту, они ее не считывают. Более вот классические переводы сохраняют, даже в русском. День, который следует после пятницы. Конечно, я думаю, что это недвусмысленный такой намек на то, что они сами не хранят.
0: Я в Японии видел объявление, как там в гостинице сауна работает до 26 часов. То есть, после 24 совсем не обязательно час. Может быть, после 24 часов и 25 час, и 26.
1: То есть японцы тоже немножко евреи в этом вопросе.
0: Да, поэтому день после пятницы, кто сказал, что это суббота? Вот, да, в субботу уже нельзя ставить печать. Вот, шаббат. А тут, понимаете, печать приходится ставить. Да, действительно, есть много интересных моментов в Библии, на которые мы, может быть, не обращаем внимания, потому что у нас есть к этому тексту такое сакральное отношение. Вот мы должны его выслушать, опустив голову, вот, внять. А вот когда мы начинаем смотреть на него глазами экзегета, человека, который прибегает к разным способам толкования, интерпретации, в том числе обращает внимание на стиль библейских пророчеств, на стиль диалогов, мы открываем много интересного и бездонного, я бы сказал, для интерпретации этой книги. Мы сегодня говорим о понятии иронии в священных текстах с преподавателем по СТГУ Анастасией Медведевой. И после небольшой паузы мы вернемся в студию Светлого радио, радио «Вера», и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
0: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Анастасия Алексеевна Медведева. Мы говорим сегодня о иронии в священных текстах, прежде всего в Библии, но, может быть, не только в Библии, но и в текстах святых отцов. Да? Я знаю, вы ведете такой телеграм-канал, который называется «Не смешно».
1: Я, да, подпис... все верно.
0: Я подписался, читаю.
1: Это честь.
0: Да, иногда. И, ну, действительно, не смешно, но, как говорят иногда по-русски, такое странное слово «улыбнуло». Да? То есть хочется иногда улыбнуться. Иногда кажется действительно что-то на первый взгляд нейтральным, а вот если так посмотреть в определенном ракурсе, да, то это парадоксально, это интересно, это смешно. То есть вы публикуете там разные фрагменты, и я видел, что это не только фрагменты из Библии, но, например, из Блаженного Августина. Да?
1: Да,
0: то есть вот
1: да.
0: Эта традиция такой христианской иронии, она перешла от Нового Завета, да, в дальнейшую культуру, которая, по сути, основана на Новом Завете, так?
1: Да, мне, к сожалению, приходится все время как-то доказывать право на жизнь, право на существование иронии, комизма, смеха, показывать, что все это понятия нелинейные, разные. К сожалению, до сих пор вот сохраняется такая устойчивая, вот в широкой публике, такое устойчивое мнение, что вот христианство и ирония несовместимы. Вот Александр Владимирович Щипков давал об этом интервью. И недавно в МДА, кажется, осенью защищена работа выпускная, квалификационная, о смехе в христианской традиции. Я, прочитав эту работу, увидела, что, ну, в общем, совсем нельзя как будто бы смеяться.
0: Я здесь другой авторитетное имя вспомню. Это Дмитрий Сергеевич Лихачев. Помните, у него с Панченко была замечательная книга «Смех в Древней Руси».
1: Да, да.
0: Это фундаментальное исследование, которое показывает, что, вообще говоря, эта смеховая культура совсем не была языческой, да, и как иногда мы представляем, что это культура шутов каких-то, юродивых, да, которые к христианству не имеют никакого отношения. Вот возьмите моление Даниила Заточника. Вот не совсем ясно, кем был Даниил Заточник и за что его посадили в тюрьму Переславскую. Но очень может быть, он был скоморохом или человек, который очень хорошо себе представлял, что делает скоморох, да, как он веселит князя. Но ведь этот текст христианский текст, да, он весь буквально пропитан псалтирью, со строками псалма, который он переделывает, пародирует, применяет к князю, да, там, где Господь в псалмах, тут князь, и считают даже, что этот текст стоит у истоков русской политической философии, обоснования великокняжеской власти. Вот. Но это забавный текст и очень такой насыщенный шутками, прибаутками, аллитерациями какими-то. Кому Лачи озеро, там, а мне плач горький, кому Новый город, а у меня и углы обвалились. Вот. Но в то же время это очень серьезный текст.
1: Понимаете, вот отношение к сакральным текстам, оно когда живо, оно, естественно, может быть и легким, может быть и с какими-то долями вовлечения в наш быт. Когда мы искусственно сакрализуем что-то, навешиваем какие-то вот рамки, нельзя смеяться, нельзя пошутить, нельзя выдергивать...
0: Не курить, не сорить.
1: Да, нельзя выдергивать статус
0: контекста. Не смеяться, не выключать мобильные телефоны, иначе Господь посылает скорби.
1: Да, замечательно.
0: Не выключишь мобильный телефон, скорбь тебе пошлет Господь.
1: Да, ну это, в общем, разные аспекты того, угу. как текст становится мертвым. До тех пор, пока текст библейский или святоотеческий в традиции жив, с ним могут обращаться почти как угодно. Да? Когда мы искусственно что-то сакрализуем, оно, естественно, умирает.
0: Угу.
1: Я, наверное, пока вы говорили о традиции, о том, что это было органично для средневековой культуры, я припомнила вот еще что. Ведь в нашем языке то, что мы называем иронией, это слово заимствованное. И в русском языке оно появилось не сразу. Естественно, в славянском этого слова нет. Угу. Мы знаем там притворщик, хитрец, обманщик, угу. да, какие-то угу. такие слова.
0: Причем хитрость иногда выступает в значении наука.
1: Да? Хитрость,
0: умение,
1: безусловно, да.
0: что-то ум, делать.
1: Ум,
0: да?
1: какая-то проворность, навык. Всякий хитрец, всякие хитрости в славянской Библии, да, как у ремесленник, который должен делать скинию, это хитрец всякой хитрости, да, всякие ремесленники. А, так вот, у меня однажды по наводке моего научного руководителя была такая попытка проследить вообще случаи употребления этого слова, ирония, в русском языке по национальному корпусу. И вы не поверите, я была очень удивлена. Самый первый случай, когда это слово появляется в русском языке, в печати, это трактат Якова Козельского, философский трактат, о политической, условно говоря, жизни университета, о разных фракциях, о том, что это будет за обучение, если будет только одной партии даваться голос. Это будет какая-то ирония. Да, это вот первый случай. А второй случай у Ивана Андреевича Крылова. У него было такое пособие по риторике. В общем, он перечисляет разные риторические приемы, и среди них вот иронию, как пример. И уже третий случай, это наша тема, это библейская экзегеза. Святитель Иннокентий Херсонский, Иннокентий Борисов, очень рано, еще до издания полного синодального перевода на русском языке. Сейчас, как бы не наврать, в 1828 году он использует это слово в комментарии на книгу «Деяний» в отношении апостола Павла. Третий раз в русском языке письменно встречается это слово, оно встречается в отношении священного текста, в отношении книги «Деяний». Угу. Сюжет вот такой. Значит, апостол Павел на допросе у первосвященника говорит с ним дерзко. Первосвященник Анания велит бить апостола по губам. И он возражает, что это ты бьешь меня? Ты посажен здесь, чтобы судить по закону, а бьешь меня беззаконно. Его одергивают, как ты говоришь с первосвященником? И апостол Павел отвечает: ой, простите, я не знал, что это первосвященник. И вот эти слова, он действительно не знал, что говорит с первосвященником? Или все-таки он иронизирует, имея в виду, что этот человек ведет себя недостойно и не может называться первосвященником? Я посмотрела комментарии, делится примерно пополам. Кто-то говорит, что действительно апостол Павел был слаб глазами, как пишут в Галатам, да, что мог не узнать, но мог бы узнать по признакам одежды, да, как-то. Кто-то, около половины авторов, комментирует, что это была ирония, что, безусловно, апостол Павел таким образом с позиции слабого защищается и полемизирует с этим несправедливым первосвященником.
0: Человек, похожий на прокурора.
1: Да, да. Вот, и вот в русском языке святитель Иннокентий Херсонский, святой, да, опять же, комментатор, известный проповедник, известный гомилет, вот использует это отношение священного текста.
0: Когда то есть он говорит, что апостол иронизирует.
1: Да, именно над первосвященником, не над собой.
0: А вот в патристической традиции ирония присутствует у отцов святых? Или разные, вот тоже, как люди разные по характеру, один смешливый, другой плачет,
1: да,
0: все время.
1: А вот, например, у Иоанна Дамаскина всегда это как два или три раза встречается это слово, всегда в таком негативном контексте, что вот не надо так. У Златоуста огромное, примерно половина количества вхождений с этим корнем на патристической литературе приходится на долю Златоуста, ну просто потому, что у него очень много текстов. Вот у Златоуста посвободнее, очень по-разному. У святителя Василия Великого, вообще, мне кажется, он самый остроумный из вот такой эпохи соборов, он, наверное, святитель Василий. Он может и в отношении себя, может и в отношении друг друга позволить. В письме к Заилу, вот нам не сохранилось само письмо Заила к Василию, но ответ Василия Заилу сохранился, и он говорит, видимо, этот Заил как-то очень себя вот принижает или как-то очень восхваляет Василия, потому что Василий отвечает, что-то ты превосходишь меня смирением, отложи свою иронию, то есть вот в таком классическом смысле. Не припомню сходу, еще вот были примеры.
0: Я вспоминаю даже вот ранних отцов, Ириней Леонский, его «Против ереси», его критика гностиков.
1: Поларян, он там прямо говорит, они какие-то ироники.
0: Вот, ну нет, но он и сам прибегает очень часто к совершенно...
1: Ой, вру, это, конечно, не Ириней, это я ошиблась.
0: Ириней сам прибегает очень часто к каким-то ироническим комментариям, например, комментируя гностическую экзегезу о том, что свет рождается из смеха Софии при виде ангелов, которые к ней приближаются, а море из слез, когда она плачет о своем покинутом состоянии. Ириней Леонский пишет, ну вот, а представим, чтобы она еще, например, потела, чтобы рождалась из...
1: Нет,
0: чтобы рождалась из пота, да? Вот, то есть и так все, так вся вот эта библейская экзегеза, очень такая сложная, накрученная Валентина или Птолемейков постоянно подвергается Иринеем Леонским какому-то ироническому отстранению. То есть он не кричит без конца, ну что за бред, хватит эту чушь слушать, давайте мы вот на этом прекратим, потому что всем понятно, что это идиоты там, которые ничего не понимают в Писании. Нет, он идет постоянно вот по этой библейской экзегезе гностиков, но постоянно прибегает к иронии для того, чтобы показать свое такое отстраненное отношение от этой экзегезы.
1: Конечно, это больше такая участь интеллектуалов, да, то есть остро-полемические псогосы такие.
0: Ну, а отцы были интеллектуалами?
1: Да,
0: они
1: да.
0: же не были крестьянами какими-то, которые там ничего не знают. Это были интеллектуалы, и вообще христианская традиция, она для сильных духом. То есть для тех, кто способен думать, рассуждать, читать, учиться всю жизнь, да, а не так, что вот я все усвоил, и больше мне ничего не нужно.
1: И еще раз к вашим словам о том, что это познавательный такой инструмент, это то, что обостряет ум, то, что вынуждает все время искать второй смысл, подтекст, подкорку, какие-то дополнительные смыслы.
0: Ну, а вот в современной традиции церковной вот, присутствует обращение к иронии?
1: А, вы имеете в виду вот, обращение к иронии вообще или именно в экзегезе?
0: Ну, вообще, в жизни. Экзегеза, понятно, что вот, мы должны интерпретировать какие-то фрагменты вот, Библии, которые...
1: На самом деле, довольно мало в экзегезе, в русском, вообще какие-то случайные, единичные, можно сказать, упоминания, ну, если не считать моих работ, которые буквально под диссертацию были заточены. Вот сейчас выйдет статья об иронии книги «Апокалипсис».
0: И там есть ирония.
1: И даже нашли и в «Апокалипсисе», и даже нашелся один автор, который в книге «Левит» нашел иронию, что, казалось бы, уж где. Уже после этого можно не удивляться. А что касается, в принципе, быта церковного, как бы практики христианской, не экзегеза, а вот в целом, то тут тоже какая-то вот напряженность в этом отношении есть. С одной стороны, есть какие-то миссионеры, есть какие-то блогеры, есть какие-то публичные люди, которые, безусловно, допускают иронию. С другой стороны, есть люди, которые вот консервативно настроены, и вот ну, никак нельзя. Есть, например, такое очень расхожее тоже, по-моему, к Исааку Сирину, да, к его сотницам восходящее выражение, что если уж случай вынудил тебя улыбнуться, то, по крайней мере, не показывай при этом зубов. То есть вот...
0: Не осклабливайся, да?
1: Да, да. Вот, и, конечно, вот эта линия таких сопротивленцев, она в церкви всегда есть. Как правило, мне кажется, это люди недавно воцерковившиеся или люди такой вот, ну, малых таких субъектов, субцерковных сообществ, такие консервативно настроенные. Но считывать их со счетов, как бы списывать тоже нельзя.
0: Смех, улыбка, ирония – это естественная реакция человека, да? То есть нельзя же призывать к этому.
1: Ну, безусловно.
0: Вот давай над всем иронизировать.
1: Это было бы очень пошло.
0: У меня ощущение, что вот действительно в чем-то и негативный момент прошедшего 30-летия, скажем так, он связан с такой избыточной иронией в нашем обществе, когда любая критика – это разгром. Когда не по поводу чего нельзя сказать, да, это здорово, отлично. Ты всегда должен найти какую-нибудь червоточинку, какой-нибудь изъян, вот какой-нибудь второй план. Как в начале 90-х все стали говорить словечко «как бы». То есть «ты меня любишь?» «Ну, как бы, да». Вот, то есть уже ничего нельзя было сказать прямо, вот, там, ну, я как бы прочитал эту книгу. То есть ты прочитал эту книгу или не прочитал?
1: Вот. Конечно, все, когда становится повсеместным, оно девальвируется, обесценивается. Ну, соль, которая теряет силу, что ей сделать соленым? Соли должно быть немножко, тогда она актуальна. С иронией то же самое.
2: Философские ночи на Радио Вера.
0: В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, ведущий блога в телеграм-канале «Не смешно» Анастасия Медведева. Да. И мы говорим сегодня о иронии в священных текстах и в нашей жизни тоже, поскольку для такого русского, славянского представления книга – это нечто священное, но это нечто, входящее в нашу жизнь, как некий очень важный атрибут. И в книгах вам было все написано, как говорится, в духовных стихах. Когда мужики на страшном суде оказались, начали там плакать, что ж мы сюда попали, вот Господь им говорит, в книгах вам было все написано, как душу свою спасти, как к Богу прийти, а вы книг не читали.
1: Вот. Я предполагаю, что эти мужики были братья евангельского богача. Помните, когда богач с Лазарем оказывается по ту сторону, он просит Авраама послать Лазаря в нашу жизнь, чтобы они послушали. Его пятеро братьев оставшиеся послушали, но Авраам говорит, ну, раз не послушали Моисея и пророков, раз не послушали книг, то даже если кто-то из мертвых воскреснет, не послушают.
0: Ну вот раз в книгах-то было все написано, значит, в книгах пишут только о серьезном, о смешном-то не могут писать.
1: Ну как же?
0: Люди на страшном суде оказались. Очень смешно. Да? Что ж, а над чем же здесь смеяться?
1: Ну, смотрите, я вернусь к началу нашего разговора, что не всегда ирония смешная, драматическая, да, с одной стороны. И если мы...
0: И драматическая ирония бывает тоже, да?
1: Безусловно, да, вот спите прочь, почивайте слова Христа. А если мы вернемся, например, к тем же романтикам, которые вот иронию воплощения видят, да, то, что Бог самоумалил себя, он как бы притворился человеком, выдал себя за меньшего, да, то есть он поступил как ироник, и ад проглотил эту наживку, да, он поглотил его как простого человека и вынужден был вместе с ним отпустить и всех остальных мертвых. Это, конечно, такая ирония, не смешная, но это принцип иронии, да, принцип такого притворства. Наверное, первое. А вот еще припомню Киркегора.
0: Да, который... у него же была диссертация. Да,
1: да, у него была, подумайте об этом, за иронию можно получить степень по философии.
0: Но ваш опыт будет следующий, после Киркегора.
1: Дай бог. Так вот, Киркегор, например, образцом ироника называет Иоанна Предтечу.
0: Потрясающе.
1: Потому что, в частности, Предтеча – это еще человек Ветхого Завета. Он еще не знает Христа. Он еще, будучи в темнице, посылает учеников вопросить, точно ли Христос – это тот, кого следует ждать. Ну, то есть он еще стоит на условиях Ветхого Завета, но при этом этими же условиями начинает обличать современное общество, показывает несостоятельность, недостаточность, невозможность спастись законом, необходимость покаяния. Да? То есть в каком-то смысле Предтеча рубит сук, на котором сидит, с точки зрения Киркегор, вот это типичное поведение ироника, да, обречённое. Даже Киркегор называет, в принципе, иронию христианкой, как общий принцип. Из романтиков тот же Шлегель пишет: «Кто не понял иронию творения, тот не поймет иронию искупления». То есть не обязательно это комичное, не обязательно это что-то, где нужно смеяться.
0: Ну, потом Эйра вообще переводилась как «говорить», да, как да, «рассказывать». И можно вот эту иронию говорить. Творения можно перевести, наверное, кто не поймет историю творения или рассказ о творении, тот не поймет и рассказ об искуплении. Да. Совсем не обязательно здесь иронию понимать в современном смысле, да, чего-то такого нелепого, недотёпистого, несоответствующего. Да, да. Да. Угу. Вот. Ну, вот видите, то есть, оказывается, христианство-то только добавляет смысла к античной культуре.
1: Иногда пугающе.
0: То есть, оно не избывает, оно не уничтожает эти смыслы. То есть, поэтому вера наша, она не какая-то исключительная, да, а это раскрытие, это полнота мировой культуры, где... включены туда и смыслы Ветхого Завета, и смыслы античности, да, тот же Сократ, но появляются и новые смыслы. Вот как бы можно эти смыслы попытаться выявить, детализировать, если их как-то можно сказать? Вот в чем именно христианская суть иронии?
1: В чем христианская суть иронии? Да. Я думаю, в смирении. Угу. Акцент на том, чтобы все-таки прежде себя умалить, да, угу. Христос, зрак раба прием, умалив себя, и в этом уподоблении ему. В этом уподоблении мы становимся безопасны, мы защищаемся вот этой шутливостью, смешливостью, этой иронией в первичном смысле, потому что с пола упасть нельзя. Если там ты сам себя расположил уже на пол, то тебе никто не поставит подножку. Я думаю, возможно в этом.
0: А вот смирение и унижение, допустим, человека, это близкие понятия? То есть, когда нас хулят, когда нас унижают, когда нас поносят.
1: Да, вот. В ряде случаев это вообще синонимы. И
0: мы должны к этому тоже относиться бесстрастно. То есть, мы должны это терпеть или вот на унижение отвечать благодарностью.
1: Ну, я думаю, что с точки зрения христианства это идеал. Да, то есть, это то, к чему следует стремиться.
0: А может быть, как раз ирония – это идеал? То есть отвечать на унижение не «спасибо, что оскорбил», да, а так ответить обидчику, чтобы он понял, что он в яме, а не ты. Речь, конечно, наверное, не идет здесь о том, что христианин должен взять дубинку и отколошматить своего обидчика. Но терпеть-то унижение. Одно дело, я смиряюсь и считаю, что я недостоин по многим показателям, потому что я лучше, чем другие, знаю самого себя. Да? Вот. А другое дело, когда меня кто-то насильно пытается смирять, сам не являясь при этом смиренным. Да?
1: Ну, наверное, так, как вы говорите, uh-huh. поступает апостол Павел. Uh-huh. Вот во втором послании к Коринфянам у них был какой-то конфликт с общиной, и он вот всячески, видимо, отвечая на какие-то обвинения со стороны этой общины, всячески себя выставляет, ну уж я такой бестолковый, да, в конце концов говорит... А чем вообще я погрешил, кроме вас, кроме того, что не жил за ваш счет? Ну уж простите мне такую вину. Mm-hmm. Вот тут он, безусловно, как вы говорите, ставит себя в ответ на унижение, как будто бы еще виноват.
0: Это напоминает слова Сократа в «Апологии Сократа», где, когда его спрашивают, какое наказание вы сами себе бы присудили, он говорит, ну, пожалуй, наверное, бесплатный обед в общественной столовой. Да? Да. Вот наказание за то, что я всю жизнь на вас работал и воспитывал ваших юношей. Вот, ну, может быть, обед я заслужил хотя бы, да? То есть вот это в чем-то перекликается с этими словами, безусловно, апостола Павла, да. А вот по какому принципу вы отбираете эти интересные фрагменты, которые вы у себя публикуете в Телеграм-канале? Вы делаете это на полях вашей кандидатской работы или специально отыскиваете, читаете там патристические тексты, допустим?
1: Ну, сейчас, слава богу, когда у меня появился блог, есть какая-то обратная связь, то кто-то пишет, кто-то публично, кто-то приватно, и я могу оценить, что людям вообще кажется актуальным. А как я сама эти вещи нахожу? Ну, во-первых, я имею обыкновение читать Писание регулярно. Мне кажется, что это вот как-то компенсирует мой христианский долг и долг как преподавателя Священного Писания. И чтобы это не замылилось, я делаю это в разных переводах или на разных языках. И, естественно, глаз сам собой цепляется за какие-то сюжеты.
0: На древних или на новоевропейских?
1: Это зависит от того, какое у меня сейчас есть издание. Вот сейчас у меня идет Ветхий Завет на Елисаветинское, церковнославянский. Евангелие – это чуть подрихтованный перевод синодальных Гедеоновых братьев. И короля Якова тоже такой подновленный у него есть версия. Это просто потому, что у меня такие были сейчас под рукой переводы. Как заканчивается один, я беру следующий. И поскольку текст уже более-менее привычный, то сравнивая переводы, я замечаю интересности, которые вот в замыленном таком привычном варианте мне были бы незаметны. А что касается, это, ну, вот, собственно, по библейским сюжетам, что касается патристической традиции, комментариев, то это те тексты, которые либо я смотрю, увидев сложный стих, да, всегда можно посмотреть существующие комментарии, либо читаю что-то по работе, да, готовлю студентам к паре и замечаю, у меня просто уже сами как бы эти сюжеты ко мне цепляются в силу привычки. Вот. А что касается материалов, которые я искала в диссертации, они совсем по другому принципу технически отслежены. Есть такая база данных грекоязыческих текстов, патристических, Thesaurus Lingua Graecum, в просторечии ТЛЖ, где оцифрованы, в общем-то, все греческие тексты. У Свято-Тихоновского университета есть подписка на эту базу данных. Я просто ввожу туда этот корень, Aaron, просматриваю там 1500 вхождений, исключаю всех нехристианских авторов, а все оставшиеся христианские вручную просто смотрю, в каком произведении, переведено оно ли на русский или не переведено. Если не переведено, перевожу сама. Если есть на русском, то сличаю, насколько корректный перевод. И вот на материале вот этом строю уже, собственно, свою диссертацию.
0: А вот студенты, с которыми вы читаете Священное Писание, им такой метод интересен? То есть он пробуждает, является каким-то дополнительным стимулом к тому, чтобы студенты заинтересовались и начали вне аудитории, может быть, читать Писание?
1: Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что вот в нашем случае все средства хороши. Преподаю я, собственно, экзегезу, да, семинары по Новому Завету. Это, естественно, ирония там далеко не первичный инструмент. Но мне кажется, что вот нотки, да, вкрапления, вот эта соль, которая позволяет иногда чуть-чуть встряхнуть интерес, да, чуть-чуть вот освободиться от морализаторства, мне кажется, я надеюсь, что это помогает им какую-то живость и свежесть.
0: Ну, приблизить к такому современному восприятию человека,
1: да,
0: которое все-таки, наверное, в каком-то значительном сегменте иронично, да, ну, так вот нас сформировали вот эти годы, что ко многим вещам серьезно просто относиться было невозможно. Вот реформа образования.
1: Ну, это стресс, конечно.
0: Как вот к этому относиться? Или там нукометрия, да? Вот как к этому можно было относиться серьезно? Вот. И, естественно, возникало много там всяких иронических шуток, мемов про тот же индекс Хирша, да? Вот, да. Который то растет, то не растет. Вот. Ну, это способ выживания в
1: разрядить
0: этом мире.
1: Разрядить обстановку, да. Да. Способ немножко снять
0: способ напряжение. Способ сосуществования с такими людьми, которые называются чиновники. Да, которые сами ничего не понимают, но начинают учить тебя жить, например, в твоей сфере. Да?
1: Ну, уж я не знаю насчет понимают, не понимают. Я просто еще раз замечу, это позиция слабого. Да? Тут иронизируют те, кто под ударом. И это вот наша защита, наша
0: маска. То есть нужна такая упреждающая ирония, да? Вот. Ну что же, мы сегодня много смыслов, мне кажется, этого слова выявили и в античной традиции, и в христианской традиции, и в нашей повседневности, и в нашей жизни. Вот. И надо сказать, что на эту тему немало писали и наши философы, мы вспомнили сегодня и Бахтина, и Лихачева, и Панченко. То есть, если об этом...
1: Аверинцев,
0: конечно, который пытался вернуть серьезность, да, христианской культуре, немножко ограничив вот этот бахтинский карнавал, который по-своему разбушевался, вот, поскольку Бахтин был, безусловно, человеком, воспитанным на христианских смыслах, но он жил и существовал в такой советской повседневности, да, где атеизм был нормой, как бы нормой образования, нормой мировоззрения. Вот. Но и новые страницы открываются, я думаю, благодаря вашему исследованию, потому что вот, теперь можно, ну, как бы не идеологически заниматься этими вещами, а как вы и делаете, обращаясь к филологии, обращаясь к инструментарию классической филологии, вот, к этимологии слов, к контексту, к тезаурусу. И спасибо большое. Я думаю, вот хоть и ваш блог называется «Не смешно», но

0: Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Бежен лук. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная. Около огней дрожала и как будто замирала, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова. Гнедая, с извилистой, проточенной или вся белая, внимательно смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и снова опускаясь, точно скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках. И потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой. Но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах. Запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума. Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба. И прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1889-1892 годы. Помню, летом мы с братом читали Достоевского «Братья Карамазовы». На нас эта книга произвела сильное впечатление. Мы говорили друг другу, как бы хотелось найти этот монастырь, где живут такие старцы, как Зосима, и послушники, как Алёша. Книга прочтена, а я никак не могу с ней расстаться. Чувствую, что со мной произошел какой-то перелом. Надо сказать, что у меня в то время было особенно строгое отношение к поступкам других людей. В большинстве случаев я видела все в идеальном свете. Всякий факт, расходящийся с моим идеалом, меня глубоко потрясал, даже вызывал брезгливость. Около этого времени моя тетка, сестра отца, давно овдовевшая, имевшая почти взрослых двоих детей, решила выйти замуж за пожилого вдовца. Мне это казалось предосудительным и даже оскорбительным для памяти ее покойного мужа и детей. Мне трудно было побороть себя и заставить с прежним уважением и любовью относиться к тетке. Было тяжело. Я упрекала себя за осуждение, но ничего не могла с собой поделать. Осуждала я, помню, только в душе, никому не выражая своих чувств. Но это было еще тяжелее. И как раз в это время нам пришлось прочесть Достоевского, где он говорит, что не надо брезгливо относиться ни к какому человеку. Вообще, этот роман глубоко потряс мою душу. Я почувствовала себя как бы после глубокого сна. Долго-долго не могла опомниться. Долго я не возвращала этой книги. Может быть, боялась потерять то, что она мне дала. Только спустя много времени я почувствовала в душе облегчение и перемену. Осознала, что не имею права осуждать другого. Это мне принесло великое успокоение.

услышь моление мое. Благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Отрывок из сборника воспоминаний о священнике «Отец Арсений». Сквозь оцепенение, сознание наступающей смерти, боль от побоев и холода, сперва смутно, но через несколько мгновений отчетливо стали доходить до Алексея слова: «Господи Боже, помилуй нас грешных, многомилостиве и всемилостиве Боже наш, Господи Иисусе Христе». И полились слова молитвы, и в каждом слове, произносимом отцом Арсением, лежала глубочайшая любовь и надежда.
2: Надежда – это одна из главных христианских добродетелей. Она заключается в уповании на милосердие Божие, спокойном и радостном ожидании Его помощи в любых обстоятельствах земной жизни, а также по исходе души из тела. Надежда имеет своим основанием подлинную веру во Христа Спасителя, которая немыслима без жертвенной любви к Богу и к ближним. Надежда помогает преодолевать страдания и скорби, умягчает страх смерти. Утрата надежды, безнадежность, чревата отчаянием. В этом состоянии у человека опускаются руки, помрачается разум и воля, может развиться суицидальное настроение. Стяжать надежду помогает молитва, участие в церковных таинствах и совершение дел милосердия.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Некоторые люди во время молитвы дают волю своему воображению и начинают представлять Божью Матерь, святых и даже самого Христа. Святые отцы не рекомендуют подобные действия. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Игнатия Брянчанинова. Ощущение присутствия Божия наводит на душу спасительный страх, вводит в нее чувство благоговения, а воображение Господа и святых его сообщает уму как бы вещественность, приводит его к ложному, гордому мнению о себе.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: милосердия.
1: В доме царицынских купцов Лапшиных пахло душистыми, сладкими леденцами. В большой парадной зале прямо на полу стояла огромная корзина с разноцветными, гладкими, как морские камешки, конфетами. Рядом стояла другая, до самого верху, наполненная новыми, еще не использованными конфетными обертками. На стуле перед корзинами сидел молодой человек. Его звали Василий Федорович Лапшин. Он был сыном купца, весьма известного в Царицыне. Так в XIX веке назывался город Волгоград. Недавно родитель Василия Федоровича скончался, оставив в наследство совсем немного денег. Дела отца в последнее время шли негладко, пришлось расплачиваться с большими долгами. «Не обессудь», — сказал он сыну перед смертью, «коли есть в тебе толк, и с малого разбогатеть можно. А уж если разбогатеешь, не забывай копеечкой с бедным поделиться». Молодому человеку не на кого было рассчитывать, кроме самого себя и Бога, которому Василий Федорович горячо молился перед тем, как начать новое дело. Он закупил оптом на крупной кондитерской фабрике леденцы и отдельно от них фантики. Так выходило дешевле. Привезти конфеты к товарному виду, аккуратно завернув каждую, ему теперь и предстояло. Перекрестившись, со словами «Господи, благослови», Василий Лапшин приступил к делу. Позже Василий Федорович с улыбкой вспоминал это свое рискованное предприятие. Однако именно с него начался успех царицынского леденцового короля, выросший до предприятия «Карамель, Монпансье и печенье в фабрике Лапшина». Вскоре Василий Федорович стал одним из самых богатых купцов в городе, но отцовского завета не забыл. Для своих работников Лапшин построил бесплатный дом отдыха на живописном берегу Волги, а для их детей открыл при фабрике гимназию. Бедные ученики Царицынского ремесленного училища получали от его имени стипендию. Не поскупился Василий Федорович, открывая в городе странноприимный дом и приют для бездомных. На их содержание Лапшин выделил из собственных средств особый капитал. В 1884 году добросердечного купца избрали городским головой. В этой должности с переизбранием Василий Федорович прослужил 10 лет и за этот срок сумел значительно преобразить облик Царицына, вкладывая в дело его благоустройства немалые суммы из личных средств. Он организовал и частично финансировал устройство городской телефонной сети, уличного освещения, водопровода, разбил чудесный городской сад. На пожертвование Лапшина-градоначальника была достроена колокольня Успенского собора. Будучи городским головой, человеком безусловно занятым, Лапшин всегда находил время, чтобы помочь ближним. Он усердно трудился в качестве попечителя Царицынского детского сиротского приюта для девочек, председателя городского комитета Общества улучшения народного труда в память царя-освободителя Александра II. В 1915 году на пожертвование Василия Федоровича Лапшина в Царицыне была возведена церковь святой великомученицы Параскевы Пятницы. Всему городу были известны пасхальные и рождественские трапезы для народа, которые Лапшин устраивал в своем особняке. Когда в 1918 году занявшие Царицын большевики объявили Лапшина врагом народа, поддержавшая новую власть городская беднота и пролетарии сильно возмутились. Они не забыли добра, которое делал для них Василий Федорович. Рабочие кондитерской фабрики Лапшина сумели вызволить своего бывшего хозяина с баржи смерти, которую большевики собирались утопить в Волге. Устояла, пережив страшные годы гонений на веру, церковь Параскевы Пятницы. И сегодня звон ее колоколов напоминает людям о щедром и добром человеке, так много сделавшем для Царицына.
0: Имена, имена милосердия.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «О вере, неверии и сомнении». Священник отец Владимир детей исповедовал кучками, человек по пять. Да и какие у нас грехи-то были тогда? Но уже летел радостный домой, точно на крыльях. Так было легко на душе. И уже после исповеди не полагалось есть. Мама, тоже радостная за нас, что мы очистились. А народ говорил: «Справились, исправились». Ласково бывало говорит: «Ну, вы ложитесь, ложитесь уж поскорей, чтоб не нагрешить еще. Завтра причащаться». И мы, действительно боясь, как бы не запачкать совесть свою даже и словом, и мыслью, сразу в постель. И засыпали безмятежным сном невинности. На другой день причащались. Было еще более радостно и нам, и родителям.
0: Голоса

Светлое радио. Воздух такой ароматный, что даже в сердце пролился елей. Около церкви, недремлющей стражей, пять золотых тополей. Господи, сделай мне душу такую, чтоб не роптала она. В небо глядят тополя пламенея, в небе встает тишина. Елизавета Дмитриева.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В прошлом году Ольга увидела фотографию годовалой девочки на сайте детского дома. Женщина подумала, что такой красивый и жизнерадостный ребенок не будет долго оставаться один. Но время шло, а семья для Миланы, так звали девочку, так и не находилась. Ольга позвонила в детский дом, чтобы больше узнать о ребенке. В ответ она услышала, что у Миланы спинальная мышечная атрофия. После таких слов предыдущие претенденты на родительство пропадали. Но Ольга стала изучать диагноз, консультироваться со специалистами и обсуждать историю Миланы с мужем. В семье Ольги и Александра 11 детей. Вместе они любят собираться за общим столом, обсуждать житейские дела, отмечать праздники. Дети Ольги и Александра поддержали решение родителей взять Милану в семью. Несмотря на предупреждение врачей о том, что Милана не сидит и не стоит, и вряд ли сможет ходить, а еще ест только жидкую пищу, Ольга с мужем решили бороться с диагнозом. Спустя год жизни в приемной семье Милана изменилась. Она научилась сидеть и переворачиваться, передвигаться на инвалидной коляске. Девочка знает по именам родителей, братьев и сестер и учится говорить первые слова. Милана очень хочет начать ходить, но болезнь ослабляет мышцы ребенка. Девочке нужна полноценная реабилитация. Она укрепит ее тело и приблизит к самостоятельным шагам. Поддерживает Милану фонд «Люди-маяки». Он помогает детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, организует лечение, реабилитацию, закупает необходимые препараты. Чтобы поддержать Милану, переходите на сайт фонда «Люди-маяки» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За истиной бежит душа моя, сыне истины, и бегу нет конца, и не знает она имени усталости. Но смирись, душа, и смирением привлеки истину. Как назовешь того, кто скажет среди полночи: «Не могу без света, должен я бежать к солнцу, чтобы принести несколько лучей»? К чему начинать бег тысячелетний, если свет тебя быстрее и может пасть в объятия твои в несколько мгновений? Откройся свету, душа, и свет придет в тебя. Стены, разделяющие тебя от истины, кажутся тебе скалами неприступными, и стараешься ты преодолеть их изнурительными усилиями. Они же суть твое создание и слабее белой пены озерной. Если бы открылись очи твои так, чтобы не видеть тебе их, воистину, существование стен сих от твоего зрения зависит. Если не пожелаешь замечать их, лишатся они существования своего. Видел я цыпленка, бегущего по кругу, по очерченному мелом на черной доске. Долго наблюдал я, как бежит он, не решаясь пересечь линию белую, должно быть, казавшуюся ему или существом живым, или стеною высокой. «Такова, — сказал я в печали, — и душа моя, когда, подобно цыпленку, думает, что от свободы отделяют ее великаны грозные или стены крепостные. Воистину, темница ее и стен тоньше волоса. Стены темницы твоей, душа моя, сложены из страха мирского, вожделений и мыслей мирских. Стены эти тобою сложены по велению чувств твоих, из материала ими для них созданных. Материал же тот бессильнее пены озерной. Вначале не имела ты чувств, и истина нераздельно была с тобой. Когда ослепла ты, послала чувства вдогонку за истиной. И вот настигли борзые и схватили первую добычу легкую, и волков принесли господину слепому, и ест он их вместо оленей. Не гонись, душа моя, ибо погоня чувствам свойственна. Суетятся слуги и рабы, господин же спокоен. Посмотри в сокровенном уголке, где царит в тебе мир и чистота девственная. Открылось предвечное око твое. Не видит око стен темницы, потому и не

стремиться в горы, созданные воображением Твоим, то Сын истины, единый от Святые Троицы, что все Царство Небесное держит, от которого отгородилась Ты, пожелав стать четвертой. Истинно говорю тебе, нет нигде над третьим четвертого. Имя ему несуществующий. Плясками своими и заигрываниями с тьмой сделала ты меня, душа моя, четвертым, весь род твой четвертый, и камнем он кинется в Сына истины. Беги, душа моя бедная, из мира четвертых, отрешись от всего, все оставь, все возненавидь, поклонись истине троической, через Сына истины тебе подаваемой. Господь истины и живота, помоги душе моей пасть к ногам твоим и возрыдать. Ты еси бытие, ты еси живот мой и истина, Всеблагой Божий. Ты для меня все, тебе предаюсь, нагая и нищая. Не имею ничего, чего бы лишилась я, ибо кроме тебя не существует ничего. Помилуй меня и отверзи мне объятия свои».

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Певцы. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Глубоко вздохнул и запел. Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но пронесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга –

пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем. И так и хватало вас за сердце, хватало прямо за его русские струны. Песня росла, разливалась. Яковом, видимо, овладело упоение. Он уже не робел. Он отдавался весь своему счастью. Голос его не трепетал более. Он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды вечером во время отлива на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку. Она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу. Я вспомнил о ней, слушая Якова.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников императрицы Александры Федоровны Романовой. Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве.
0: Голоса

владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиной. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.
1: Коля Соболев, студент-второкурсник Петербургской духовной академии, лежал в высокой траве на опушке леса и любовался тем, как бегут по синему небу маленькие быстрые облака. Коля с мамой и братом приехал на каникулах погостить к своей старшей сестре Варе. Она была замужем за начальником железнодорожной станции и жила в большом загородном доме. Внезапно идиллию нарушил хруст веток. На поляну выбежал запыхавшийся брат Михаил. «На силу тебя нашел!» — взволнованно прокричал он. «Вставай скорее! Пойдем! Варя умирает!» Коля немедленно вскочил и по дороге на бегу расспрашивал Мишу о том, что случилось. «Ни с того ни с сего кровь носом пошла!» — рассказывал брат. «Целый таз набрался, а сестрица лежит, как мертвая!» Миша припустил еще быстрее. Когда он влетел в дом, его взгляду представилась страшная картина. Бледная Варя, ничком без сознания, лежала на кровати, а мама держала в руках наполненный кровью таз. Муж Вари в это время был на службе. Идти к нему на станцию было далеко, как, впрочем, и до доктора, жившего там же. «Коленька, молись, родной, только на Бога осталась надежда», — сказала мать. Коля упал на колени перед иконами и со всей искренностью и любовью, которые были в его сердце, стал молить Господа об исцелении сестры. Потом поднялся, подошел к больной и истово ее перекрестил. Стоявшие рядом мама и брат Михаил, впрочем, как и сам Николай, не поверили своим глазам. Кровотечение прекратилось, лицо Вари приобрело румянец, а вскоре больная пришла в себя. Через несколько лет после этого случая на 6-м курсе духовной академии Николай принял монашеский постриг с именем Серафим. Знавшие его люди вспоминали о том, как сильна была молитва владыки Серафима, как угодно была она Богу. А сам святитель Серафим Соболев говорил: «Господь всегда слышит и исполняет молитву во время великих скорбей. Молитва спасает от всех бед. Ни одна наша молитвенная слеза не напрасна».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Многие христиане ошибочно ожидают в качестве награды от Бога вечную жизнь в небесном царстве. Они думают, что количество добрых дел затворит или отворит перед ними небо. Но это совсем не так. Спасение для вечной жизни – это Божий дар. Здесь многие спросят, а зачем тогда делать добро? Настоящий верующий не станет так рассуждать, потому что понимает, что вместе с верой Бог дает нам доброе сердце, желающее служить Богу и людям. Поэтому добрые дела надо делать непременно. А если вам не хочется творить добро, это значит, что вы в Бога не верите, и душа ваша близка к погибели. Хочу поделиться с вами словами святителя Гурия, первого архиепископа Казанского. «Все настоящее время есть время трудов. Вознаграждение получается в жизни будущей. Небесные радости будут дарованы только тому, кто на земле подвизается и для получения благ нетленных оставляет тленные. Должно подвизаться, несмотря ни на какие трудности и неудовольствия, ибо нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Натальи Трауберг «Сама жизнь». Я не знаю, как воспитывать детей. Вероятно, действует только очень сильное сияние воспитателя. Обрети мир, и тысячи, в том числе дети, вокруг тебя спасутся. Но поди его обрети до глубочайшей старости. Остается молитва по слову святых, и если невозможно, молись.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: В 1859 году на пристани в Перми встречали пароход. Ничего необычного в этом не было. Первые паровые суда на Каме появились еще в 20-х годах XIX века. Но для братьев Григория и Федора Каменских, стоявших на берегу и с замиранием сердца смотревших, как выпускает дым из трубы новенькое, блестящее свежей краской судно, этот день был поистине знаменательным. Еще недавно они были крепостными крестьянами князя Голицына, отрабатывали барщину, а в свободное время работали на себя, копили деньги на откуп из крепостной зависимости. Через несколько лет тяжелого и упорного труда Каменские смогли выкупить себе вольную. Поработав еще несколько лет грузчиками на ярмарках, на скопленные деньги братья заказали в сормовских судостроительных мастерских небольшой пароход, путевку в новую жизнь. И вот он гордо рассекает воды Камы, и всем с пристани видно его название, крупными буквами выведенное на борту – «Работник». В первую же навигацию работник принес хорошую прибыль, и братья смогли приобрести еще несколько судов. Григорий и Федор стали богатыми людьми. Они могли позволить себе роскошную жизнь, но роскошь не привлекала искренне верующих братьев. «Господь помог нам выбиться в люди, должны и мы ему добром воздать», — говорили они. В 1860 году Каменские приобрели здание на Пермской улице в Перми, отремонтировали его, частично перестроив, и подарили женскому Мариинскому училищу. А через год братья пожертвовали 8 тысяч рублей на строительство Воскресенского храма. Храмостроительство было неотъемлемой частью жизни Григория и Федора Каменских. В 1865 году они на собственные средства возвели в Перми церковь во имя святого Николая Чудотворца при Пересыльном замке. Немногим позже Каменские осуществили непростую и дорогостоящую перевозку на Афон в русский Свято-Пантелеймоновский монастырь 250-пудового колокола, который сами же и приобрели для обители. Большие пожертвования на постройку храмов получали от Григория и Федора русские миссии в Иерусалиме и Японии. Делом всей жизни для братьев Каменских стало строительство в Перми Успенского женского монастыря. Все началось с возведения простой деревянной казанской церкви. Постепенно вокруг храма Каменские пристраивали здания для приходских нужд. Вскоре при церкви образовалась многочисленная женская община и было решено устроить монастырь. Каменские взяли на себя все расходы по строительству и содержанию новой обители. Главный монастырский храм, каменный, в честь Успения Пресвятой Богородицы, был также возведен на их личные средства. Братья обеспечили монастырь капиталом, на процент из которого обитель могла существовать. У себя на родине, в селе Данилиха Пермского уезда, братья открыли приют для бедных детей. В Перми они устроили приют для сирот, специально купив для этого большой дом на углу Покровской и Верхотурской улиц. Пароходчики Каменские были попечителями городской общественной богадельни, выделяли на ее содержание немалые деньги, а в 1885 году построили при ней каменную церковь в честь святого Симеона Верхотурского. В завещании один из братьев Каменских, Федор Казьмич, оставлял родным наказ жить в согласии и не скупиться на помощь ближним. Ровно на 10 лет пережил брата Григорий Казьмич. Он скончался в 1883 году. Дети и внуки продолжили не только пароходный бизнес братьев, но и их дела милосердия, оставив о роде Каменских добрую память на века.
0: Имена милосердия.

Когда креста не стенет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души всем помышлением мы Божью милость и любовь? Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь избрал Деву Марию для того, чтобы от нее по человеческому естеству родился Сын Божий, Иисус Христос. Богоматерь принято именовать чистейшим сосудом. Это выражение указывает на безгрешность Девы Марии. Служение Богоматери не ограничилось рождением Христа. В течение всей последующей жизни она следовала за своим сыном, помогая ему в его служении. Богоматерь стояла у креста Спасителя, сопереживая ему, участвовала в его погребении. Согласно преданию, Христос по воскресении из мертвых первым из людей явился именно своей матери. После вознесения Спасителя на небо Богородица приняла на себя апостольское служение. Она посетила несколько стран, проповедуя там христианство. О личности Девы Марии и ее духовном величии рассказывает нам задостойник преображения Господня, одно из главных песнопений этого праздника. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: Задостойник – молитвословие, которое исполняется в день праздника на литургии, вместо молитвы «достойно есть». Задостойник преображения исключением не является. Послушаем его церковнославянский текст. «Рождество Твое нетленно явися, Бог из боку Твоею пройди, яко платоносец явися на земли, из человеки поживе». «Тя, Богородице, тем все величаем». В русском переводе этот текст звучит так. «Роды твои были девственны, Бог произошел из твоего чрева, явился на земле во плоти и жил с людьми. Поэтому мы все величаем тебя, Богородица». В задостойнике преображения говорится сразу о нескольких богословских истинах. Первое – то, что Богоматерь зачала Христа без мужеского участия, от Духа Святого. Рождение Спасителя также не упразднило ее девство. Вторая истина – человечество Христа было настоящим. Спаситель не был призраком. Он обладал реальным телом и испытывал настоящие эмоции. Таким образом, Богоматерь стала как бы мостиком, соединившим небо и землю, позволившим Богу прийти в наш мир.
1: Как было отмечено, задостойник поется на литургии. Его исполнению предшествует возглашение стиха «Величай, душе моя, на фаворе преобразившегося Господа». Задостойник звучит в храме сразу после приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так Церковь показывает, что Богоматери мы обязаны не только рождением Христа, но всем Его последующим служением, частью которого было установление таинства Евхаристии, святого причастия. Послушаем задостойник преображения – в исполнении хора Института певческой культуры «Валаам».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О цели и смысле жизни. Английский писатель Гилберт Кит Честертон поделился с миром удивительным открытием. Если человек идет прямо, его дорога крива, человек изогнут, как лук. Христианство открыло людям, как вы.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Не ты ли тот, которому надлежит прийти?» — вопрошают сыновья земли, рожденного от девы твоей, душа моя. Рожденный от девы светится светом утренним среди сыновей земли, мрачных, будто дни угасшие. Пламенные серафимы сияют в очах его. Премудрые херувимы хранят уста его. Царственные престолы держат стан его. И одного его увидев в величии предводителя воинств, но без воинств земных всякий разумный поймет, что пред ним предводитель страшных и бесчисленных небесных сил. И вот, окруженный воинством ангельским, вождь твой, душа моя, отверзает уста и глаголит: «Воистину, аз есмь тот, кого ожидаете, и другого не ждите. Если ищете путь, аз есмь путь. Аз есмь грядущее ваше отныне и до конца времен. Все благо, ожидаемое вами от грядущего, во мне. Ваше завтра сегодня во мне исполнилось. И ни один из дней предстоящих не принесет вам того, что я принес. Се аз есмь день без начала и конца. Аз есмь ризница будущего, и аз есмь путь к ризнице. Все пророки ко мне путь указывали. Во мне завершаются и исчезают все пути пророческие. Отныне только я — путь, ибо все пути вне меня — блуждание. Словно потоки многие в одну реку впадающие теряют при впадении свой путь, так и пророки в меня влились. И отныне течение жизни я определяю. Кто пойдет дальше по пути пророков, тот пойдет путем несуществующим и разобьется. Пророки приходили, чтобы указать путь. И вот я пришел, и теперь я — путь. Кто хочет следовать за мной, тот не может одними ногами идти, но всей душой своей, всем сердцем, всем разумом своим должен за мной следовать. Путь мой долог,

и падет от усталости, надеющийся лишь на силу ног своих. Когда дети желают успеть за старшими, должны они отказаться от хождения своими ногами и сесть на плечи старшего. Кто хочет успеть за мной, должен отказаться от своих ног, сердца своего, души своей, разума своего. Того, кто своего отвержется, я понесу на плечах своих, в сердце своем, своей душе, в своем разуме. И не будет он мне ношей тяжелой, и я не стану досаждением ему. Не отрекшемуся же от всего не догнать меня и не остановить меня в пути моем. Я есмь путь, идущий путем моим. Не один идет, но со мной. Пророки показывали путь тот или иной, ибо не были путем. Я же не указываю путей многих, и никого из своих отпустить не могу, чтобы без меня шли. Кто хочет идти путем моим, того я на себе понесу. И вновь говорю вам, я вами чаемое грядущее и путь в грядущее. Без меня вам не найти пути, без меня не дождаться вам грядущего. Богоносный Сыне, помилуй нас и за собою поведи.

0: Радио «Вера». Елена Лешова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Майское утро. Раннее майское утро. Иногда ветерок поигрывает в прятки в молодой, сочной, немного клейкой листве, а затем с шумом вырвется из кроны. Горынки перекликаются, перелетают, громко хлопая крыльями. Скворцы высвистывают простую, но такую приятную мелодию. Солнце покрывает все золотым светом. Запахи черемухи и сирени смешиваются, заполняют собой все комнаты. Чувствуешь себя маленькой девочкой, которой для счастья нужно всего-то. Чистый, уютный дом, где все тебя любят. Солнечное тихое утро, наполненное пением птиц, гудком далекого электровоза, чудным запахом цветущих деревьев. Потягиваешься закрытыми глазами и улыбаешься. Пусть этот день будет, как в детстве, радостным и счастливым.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги святителя Луки Воина Ясенецкого «О семье и воспитании детей». Когда сыновья опустошают чужие огороды, не оставляют созревать плоды в садах, и когда приходят жаловаться на них, некоторые матери спокойно отвечают: «Ну что же, дети малые, что с них спрашивать?» Господь спросит с них. Спросит грозно: «Зачем позволяли детям воровать с самого юного возраста? Зачем не учили заповедям Божьим? Зачем не внушили отвращение и презрение к воровству и хулиганству?»
0: Голоса

0: Светлое радио.
1: Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Парфений Киевский.
1: У отца Парфения, монаха Киево-Печерской лавры, украли тулуп. Добротный, теплый, сшитый из хорошей овчины. Когда один приезжий богомолец подарил этот тулуп отцу Парфению, вся лавра приходила полюбоваться на обновку. Радовался и сам монах. В Киеве стояли трескучие морозы, и подарок оказался очень кстати. И вот украли. «Кто только осмелился такой грех на душу принять!» — возмущались киево-печерские братья, узнав о случившемся. Однако отец Парфений был на удивление спокоен. «Бог дал, Бог взял», — рассудительно отвечал он. «Ничего, от кельи до храма я и без тулупа дойду, не замерзну». Прошло несколько дней. Однажды отец Парфений работал в просфорне. Печь жарко горела, в комнате было тепло. Монах поставил на огонь противень с просфорами и в ожидании, пока они испекутся, стал молиться. Вдруг он услышал какой-то шум, а через мгновение дверь просфорни открылась, и на пороге показались несколько монахов. Они держали за руки бледного, испуганного человека. На нем был надет тулуп отца Парфения. «Вот он, вор! Поймали! В твоем тулупе милостыню ворот просил, ирод этакий! Придумай ему, батюшка, наказание, чтобы впредь неповадно было грешить!» Отец Парфений внимательно посмотрел на вора. У того из-под распахнутого тулупа наружу выбивалась рваная рубаха. Вместо обуви на ногах было намотано какое-то тряпье. «Оставьте его, братья», — попросил отец Парфений монахов. «Нам с вами хорошо говорить. Мы тут в тепле сидим, а он вон и в тулупе трясется, потому что день и ночь на морозе». Монахи удивленно переглянулись, отпустили вора и ушли. Оставшись наедине с обокравшим его нищим, отец Парфений усадил его за стол, налил чаю и поставил перед ошарашенным человеком кусок ситного хлеба и блюдце с медом. «Ешь, брат», — ласково сказал отец Парфений нищему. «Грейся, я не виню тебя ни в чем». Расстались они добрыми друзьями. Отец Парфений ни за что не захотел принять обратно свой тулуп. Он с радостью подарил его нищему, а в придачу дал ему хлеба и немного денег. «Только ты, брат, не воруй больше», — кротко попросил монах на прощание. Так и случилось. Пораженный до глубины души поступком отца Парфения, этот человек стал вести честную жизнь, вскоре смог устроиться на службу и перестал нищенствовать. Незлобие и доброта прежде всех добродетелей низводят на человека благодать и милость Божью, говорил преподобный старец Парфений Киевский. Жить по-доброму, творить добро и иметь добрые помыслы не жертва человека Богу, а долг перед Ним.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Парфений Киевский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Довольно часто спрашивают, для чего Господь попускает человеку разного рода искушения. Но как в противном случае мы могли бы осознать свою греховность? Каким образом мы могли бы развиваться духовно? Как бы мы поняли, что только с помощью Божьей мы можем преодолеть все трудности и победить свои страсти? Хочу поделиться с вами словами архимандрита Ефрема Филофейского. «Бог не желает, чтобы те, кого Он спасет, кто ищет Его милости, были тупыми, малодушными, трусливыми и неопытными. Божественное наследие для возросших христиан. Потому Он ставит нас перед искушениями, дабы проявилось наше послушание Его заповедям».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. Вошел Федор Михайлович и, извинившись, что его задержали, спросил меня: «Давно ли вы занимаетесь стенографией?» «Всего полгода». «А много ли учеников у вашего преподавателя?» «Сначала записалось более 150 желающих, а теперь осталось около 25. Почему же так мало?» «Да многие думали, что стенографии очень легко научиться. А как увидали, что в несколько дней ничего не сделаешь, то и бросили занятия». «Это у нас в каждом новом деле так», — сказал Федор Михайлович. «С жаром примутся, потом быстро охладевают и бросают дело. Видят, что надо трудиться, а трудиться теперь кому же охота?»

0: Имена, имена милосердия.
1: В 1843 году началась одна из самых масштабных строек середины XIX века в России. Строительство железной дороги Петербург-Москва, продолжавшееся 8 лет. Тысячи крестьян потянулись к обеим столицам. Работы по сооружению дороги начались одновременно с двух сторон, навстречу друг другу. На строительстве находилось сразу около 60 тысяч человек. И хотя труд был очень тяжелым, от желающих устроиться на стройку не было отбоя, поскольку за это неплохо платили. Один из руководителей строительства дороги Петербург-Москва, талантливый инженер и ученый Павел Мельников, внимательно отслеживал условия жизни тех, кто трудился на стройке, решал конфликты рабочих с подрядчиками и властями. Павел Петрович отличался доступностью и благожелательным отношением к рабочим, всегда охотно беседовал с ними и ценил их мнение. Приходилось непросто, ведь многое делалось впервые в области проектирования и строительства. В мировой практике еще не было опыта ведения работ в таких северных широтах. Но строители с честью выдержали все испытания. И 1 ноября 1851 железная дорога, соединившая две столицы России, новую и старую, была торжественно открыта. В 1862 году Мельников стал первым русским министром путей сообщения. За время пребывания на этом посту Павла Петровича сеть железных дорог в России увеличилась на 4800 километров. Благодаря напряженной работе Мельникова сформировалась отечественная школа строительства железных дорог и мостов. Даже всю терминологию железнодорожной науки, такие слова, как «стрелка», «подъездной путь», придумал и описал в своих трудах Павел Петрович. В 1868 году Павел Петрович учредил первое в России железнодорожное училище в Ельце для подготовки машинистов, дорожных мастеров и телеграфистов. Через год Мельников, не желая вступать в конфликт с настроенным против него премьер-министром, подал в отставку и переехал в свое имение в Любани под Петербургом. Здесь Павел Петрович полностью посвятил себя научной и благотворительной деятельности. По инициативе Мельникова возвели храм в память о строителях железной дороги во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла по проекту архитектора Тона. Строительство церкви велось на добровольные пожертвования, и значительную часть средств, около 20 тысяч рублей, внес Павел Петрович. Также Мельников учредил на свои средства Петропавловские богоугодные заведения в Любани, начальную школу для детей-железнодорожников, приют для сирот и богадельню для неимущих престарелых женщин. В богадельне жило 12 вдов железнодорожных служащих. Женщины полностью обеспечивались за счет благотворительного заведения. Только зелень и овощи они выращивали сами. Работали на участке земли при богадельне под руководством опытного садовода. В детском приюте первоначально жило 12 девочек. Потом их количество увеличилось до 25. Девочки жили в приюте с 5 до 17 лет. При уходе они получали летнюю и зимнюю одежду, обувь, постельное белье и пособие в 50 рублей, которое рекомендовалось истратить на швейную машинку, чтобы у каждой была возможность обеспечить себя собственным трудом. Все свое наследство Павел Мельников оставил на благотворительность. В завещании Павел Петрович указал, что доходы от имущества, состоящего из дома в Петербурге, дачи в Любани и 30 тысяч рублей капитала, должны идти на содержание богоугодных заведений, открытых на его средства. В августе 2003 года в Москве был торжественно открыт памятник Павлу Петровичу Мельникову, меценату, инженеру, одному из создателей русских железных дорог и просто очень доброму и отзывчивому человеку.
0: Имена, имена милосердия.

заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходасевич.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В православной церкви некоторые богослужебные песнопения исполняются только Великим постом. В списке таких уникальных молитвословий находится, например, канон святого Андрея Критского. Каноном принято называть большое поэтическое произведение, которое поется и читается на вечерней службе по частям, или иначе песням. Канон Андрея Критского назван так в честь своего автора. Святой Андрей родился в середине VII века в Дамаске. Согласно житию, он был немым от рождения до 7-летнего возраста, когда чудесным образом исцелился, приняв святое причастие. С этого времени он начинает изучать священное писание и богословские науки. В возрасте 14 лет Андрей поступил в монастырь преподобного Савва Священного возле Иерусалима, где быстро заслужил уважение иноков, ведя строгую монашескую жизнь. Впоследствии Андрей был рукоположен в священный сан и затем стал архиепископом города Гортина на острове Крит. Здесь он раскрылся как проповедник и поэт. Свой великий талант святой Андрей буквально вложил в канон, названный затем его именем. Многие православные прихожане знают это произведение в том числе благодаря проникновенному песнопению «Душе моя, восстань, что спишь». О смысле молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Канон Андрея Критского читается и поется в православных храмах на первой неделе Великого поста. Он исполняется равными частями по вечерам с понедельника по четверг. Затем уже на пятой неделе поста канон читается полностью. Песнопение «Душе моя, восстань» проникнуто тем же покаянным чувством, что и все произведение Андрея Критского. Послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, и имаше смутитеся. Воспряни уба, да пощадит тебя Христос Бог, везде сый и вся исполняй». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «Душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий». Текст песнопения отсылает нас к евангельской притче о 10 девах. 5 из них были мудры и оказались готовы встретить жениха, так в притче именуется Христос. Другие же 5 проспали его приход, были не готовы и в итоге не были допущены на свадебное торжество. Святой Андрей призывает нас быть собранными, помнить, что однажды наши дни на земле закончатся, и мы предстанем перед Богом.
1: В русской церкви с пением «Душе моя, восстань, что спиши» связана трогательная традиция. В наших храмах принято вставать на колени, когда хор начинает исполнять эту проникновенную молитву. Встает на колени и священник. Так выражается покаянное чувство, сожаление о содеянных греховных ошибках. Послушаем пение молитвы «Душе моя, восстань» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В авиастроительном районе Казани есть Дом Милосердия. В его двухэтажном корпусе круглосуточно живут одинокие пожилые люди. Те, кого редко навещают родные или у кого совсем не осталось близких. Ухаживают за бабушками и дедушками сестры Милосердия. Подопечных дома кормят, помогают помыться, сопровождают на прогулке. Среди жителей центра немало людей, у которых есть трудности с движением. Сестры помогают им перемещаться с кровати на коляску или в ванную комнату. Одна из тех, кому необходима помощь при передвижении, Валентина Андреевна. Ей 81 год. Когда женщина попала в Казанский дом милосердия с деменцией и переломом шейки бедра, то совсем не вставала с кровати. Благодаря заботе сестер пенсионерка сначала села, затем стала самостоятельно ходить. Но чтобы помыть бабушку, сотрудники Дома Милосердия поднимают ее с кровати и несут в ванну на руках. Как и Екатерину Ивановну, ей 94. Дочь отвезла ее в Дом Милосердия на время, пока сама не оправится после перелома руки. У женщины прекрасная память и ясный ум. Но без посторонней помощи она не может ни сесть, ни прилечь, ни встать. Для решения ситуации Дому Милосердия необходим складной подъемник для маломобильных людей. Его можно использовать не только в центре, но и привозить в патронажные квартиры, где живут другие подопечные проекта. Устройство поможет пересаживать пожилых людей с кровати на коляску или из коляски в ванну. Бабушки и дедушки не будут бояться, что упадут, а сестры не травмируют себе спину. Чтобы в Доме Милосердия и дальше могли заботиться об одиноких пожилых людях, поддержите сборный подъемник на сайте православной службы «Милосердие Казань». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело